0: Господня, Богом пройденная земля, местившая воплощение того, кто по божеству не ограничивается никаким местом. Через тебя простой сделался сложным, вечный, временным, неописанный, описанный. Радуйся, Дом Божий, сияющий божественными красотами, с неотъемлемым порогом чистоты. Ты исполнена славы Господней и духом светлее огненных серафимов. Радуйся, Дева, врата, обращенные к востоку, из которых вышел восток жизни для людей, уменьшающий запад смерти. Богом пройденная купина, носящая ключи девства. Радуйся, небо, жилище, которое славнее места окружающего мир. Ты сияешь светом добродетели, как звездами. Из тебя воссияло солнце правды, соделавшее для людей день спасения и не знающее запада. Радуйся, престол, превознесенный славою одушевленное седалище. Ты в себе самой представляешь седалище Божие и доставляешь Богу лучший покой, нежели разумные силы. Радуйся, херувим, огнеобразный ум. Ты исполнена божественных мыслей, как бы очей, и привлекаешь к себе великие дары благодати. Через тебя переходит к людям невечерний свет. Радуйся, безмужняя матерь, одна между матерями, чистая матерь и вместе дева, чудо новейшее из всех чудес. Радуйся, дева, родившая сына, одна между девами детородная, дева и вместе матерь, чудо изумительнейшее из всех чудес. Радуйся, печать царская, воплотившегося из тебя, царя всей твари, отпечатлевающая в теле, подобно твоему, ибо какова рождающая, таково, конечно, и рождаемая. Радуйся, книга запечатанная, чуждая всякой суетной мысли, через тебя Господь, богодарованного закона, сам собою девственно познается. Радуйся, свиток нового таинства, по нетлению совершенно новый, в котором слово, не имеющее вида, изобразилось письмом человеческим, то есть воплотилось, сделавшись подобным нам во всем, кроме греха. Радуйся, источник запечатленный, родник нетления, изливший Христа, источника жизни, между тем, как печать девства остались неповрежденными. Причащением его, получив бессмертие, мы опять входим в нестареющий рай. Радуйся, вертоград заключенный, непостижимое для дев плодоносие. Твое благовоние подобно благовонию целого поля, благословенного, происшедшим из тебя Господом. Радуйся, неувядающая роза, бесконечно благоухающая, которую, обоняв, Господь почил, и через которую, процветшие, Он истребил запах мира. Радуйся, яблоко благовонное, плод, родившийся от бесплодной и имеющий божественную красоту. Ты говоришь в песнях: «Положите мя в яблоцах, яку уязвлена есть любовью ас». Взяв плод чистоты твоей, Христос приготовил благовоние, неощутительное для мира. Радуйся, крин, из которого родившийся Иисус одевает крины полевые, благоухающий цветник духовный, из которого Христос бессеменно облегся в непряденную одежду, превосходящую одежду Соломонову. Радуйся, цвет, который по красоте всех добродетелей превосходнее всякого разнообразия цветов. Из тебя происходит подобный тебе цвет, на котором почивают семь духов, как говорит Писание. Радуйся, нарт, текущий и орошающий благовонные цветы чистоты, коих испарение служит приятным запахом для того, кто говорит в песнях: «Нарт мой, даде воню свою». Радуйся, стакта, миртовый бальзам, из девственного бальзама, излившая Христу стакту освящения или млека и воспевающая в песнях: «Вязание стакте, возлюбленный мой, мне посреди сосцу мою водворится». Радуйся, кинномон, корица, исходящий из духовного рая, благовонный цвет чистоты, которого запах приятен тому, кто говорит в песнях: «Летросли твоя, сад шипков с плодом яблонным, трость и кинномон со всеми древами ливанскими. Радуйся, черь, посвященная Богу от раковицы, которой чистота вожделенна и красота удивительна для того, кто сказал в песнях, что украсишися стопы твоя в обутьях твоих чинодавля. Чрево твое, яко сток пшеницы, огражден в кринах. Радуйся, сестра, соименная прекрасному брату и возлюбленнейшая ему, как говорит он в песнях, сердце наше, привлекла еси, сестро, моя невесто, сердце наше привлекла еси, радуйся, невеста, который обручитель есть Дух Святой, а жених Христос, говорящий в песнях, вся добра еси, ближняя моя, и порока несть в тебе. Креди от Ливана, невеста, радуйся, мира, бесценный состав добродетелей, ты благоухаешь всякую чистотою. Из тебя пришел Господь, подобоименный тебе, ибо сказано мира излиянное имя твое, им помазано царственное священство. Радуйся, кадильница, место молитвы, возносимой пред Господом о всем мире. Ты исполнена благовонием Духа. А тебе некто с удивлением воскликнул: кто сия восходящая от пустыни, яко стебло дыма кадящая? Радуйся, злато чистое, огнем Духа испытанное в горниле Божьем, и никакой чистоты зла не имеющая, из которого сделаны светильник и трапеза, и все, что по закону составлено было из золота, в иносказательном значении прилагается к тебе, имеющие золотые и многие наименования. Радуйся, древо не гниющее, ты не допустила червя тления греховного, и из тебя устроен Богу духовный жертвенник, составленный не из дерев негниющих, но из чистой утробы. Радуйся, царская Порфира, ты из девственных кровей своих соткала пурпуровую одежду для того, кто говорит в песнях: заплетете главы твоя, яко багряница. Что украсится еси, и что усладимся еси? Радуйся, Виссон свиты, ты сокрыла в уме своем высокие божественные мысли и не открыла входа для противных обольщений. Кто будет сие, сказала ты, и где же мужа, не знаю. Через тебя приготовлена пурпуровая и золотая одежда для священноначальника высших сил. Радуйся, гиацинт, волна девства, имеющая огненный вид, из тебя таинственно сделана Богу одежда плоти. Радуйся, легкое облако, земное и тяжелое ты делаешь легкую, как бы воздушную скинию, и заключаешь хлеб жизни, как в жертвеннике. На тебе почивает Господь, как предвозвестил Исаия. Радуйся, непорочное, неприкосновенное украшение девства. Ты родила непорочное слово, и от тебя воссияло девство. Радуйся, чистая, ты одна можешь похвалиться, что имеешь чистое сердце, гора истинно приятная Богу, от которой новый Израиль очищается лучше и прочнее, нежели древний. Радуйся, неискусобрачная, подобно матерям, изобилующая млеком для питания младенца, из которой извлекает девственное млеко тот, кто питает все. Радуйся, нескверная, одна достойная того, чтобы Бог обитал в тебе, и по рождению своему, имеющая божественное достоинство, посему кланяются тебе и все небесные силы. Радуйся, Руно, символ победы Гедеона, из тебя образно проистекла вечная роса. Тот, кто сам говорит: дерзайте, яко ас, победих мир. Радуйся, место Божие, вместившее в чреве невместимого во всем, который горстью содержит все и тогда, когда находится на твоих руках. А если и выражается словами, то непонятно, если же и понимается, то необъяснимо. Радуйся, Матерь Божья, одна раба собственного сына, и притом по естеству. После тебя нет матери девы, когда блаженное девство достигло прежнего нетления, бывшего в раю. Радуйся, принявшая Бога, световидная стихия божественной беспредельности. Твоим малым чревом объемлется беспредельный, объемлющий собою все концы. Радуйся, Богородица, в собственном истинном смысле, приводящая в трепет соединение человеков с Богом. Через тебя небесное соединено с земным, человеческое с Богом, божественное с человеком. Радуйся, чертог, украшенный девственными дарами, для того, кто говорит в песнях: «Внедох, вертоград мой, сестро моя невесто». О соединении его с плотью говорится в следующих словах: «Изыдите и видите в царе Соломоне, в венце им же венчай его мать его, в день обручения его и в день веселья сердце его». Радуйся, агнеца, бесплодная для брака и родившая от божественного зачатия, от тебя произошел агнец Божий в земле грех мира. Радуйся, светлое облако, молитвенно осеняющее нового Израиля в пустыне жизни. Из тебя услышаны благодатные установления, из тебя воссияло солнце правды, освещающее все лучами нетления. Радуйся, светильник, золотой и твердый сосуд девства. Светильнею сего светильника служит благодать духа, а елеем святое тело, заимствованное из чистой плоти. Отсюда происходит невечерний свет Христос. Ты осияла вечную жизнью сидящих во тьме и тени смертной. Радуйся, благодатная, ты по самому делу и по имени вожделение всякой радости. Из тебя пришел в мир Христос, непрестанная радость, врачество Адамовой печали. Радуйся, рай, место, которое блаженней Эдема. Всем раю опять зазеленело всякое растение добродетели и явилось древо жизни. Причащаясь его, мы возвращаемся в прежнюю жизнь, между тем, как пламенное оружие плещи дает, как написано. Радуйся, град великого царя, скажу словами Давидовыми, в котором отверсто царство небесное, и земнородные, написанное в числе граждан, радуются, которым слышны повествования великие и удивительные для всех языков и умов во Христе Иисусе, который через тебя помиловал меня, за что я, бедный и неразумный, должен был прославить бесчисленные твои совершенства. Ему принадлежит всякая слава, честь и поклонение с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.
1: Слово второе на Рождество Пресвятой Богородицы преподобного Иоанна Дамаскина читал диакон Леонид Казаков. Преподобный Иоанн Дамаскин родился около 680 года в столице Сирии Дамаске, в христианской семье. Его отец Сергий Мансур был казначеем при дворе халифа. Иоанн воспитывался вместе с приемным братом, осиротевшим отроком Космой. Мальчики вместе получили хорошее домашнее образование, и после смерти отца Иоанн занял при дворе должность министра и градоправителя. В это время в Византии возникла и быстро распространялась ересь иконоборчества, поддерживаемая императором Львом III и Савром. Живя в Дамаске и будучи сирийским чиновником, Иоанн написал богословские трактаты против ереси иконоборцев, то есть и против взглядов византийского императора. В Константинополе сочинения Иоанна вызвали возмущение. Император Лев не мог обрушиться с наказанием на сирийского подданного и поэтому приказал составить подложное письмо, в котором дамасский министр будто бы предлагал ему свою помощь в завоевании сирийской столицы. Это письмо и свой ответ на него Лев и Савр отослал халифу. Халиф отстранил Иоанна от должности и приказал отрубить ему кисть правой руки. Но на другой день рука Иоанна была исцелена Пресвятой Богородицей. Это чудо заставило халифа поверить, что Иоанн невиновен. Однако Иоанн уже не хотел возвращаться к придворной должности. Он раздал свое богатство и вместе с приемным братом Космой, впоследствии епископом Маюмским, отправился в Иерусалим, где поступил простым послушником в монастырь Саввы Освященного. Он находился под началом у старца, который запретил уже прославленному богослову Иоанну писать, полагая, что успехи на этом поприще станут причиной гордыни. Иоанн в течение нескольких лет исполнял разные монастырские послушания. Когда о преподобном Иоанне узнал Иерусалимский патриарх, он рукоположил его во священника и сделал проповедником при своей кафедре. Эту должность Иоанн занимал недолго и вскоре вернулся в свой монастырь, где до конца своих дней проводил время в писании духовных книг и церковных песнопений. Еще только однажды он покинул избранную обитель. В 754 году византийский император Константин V созвал церковный собор, который должен был осудить иконопочитание. Иоанн Дамаскин, как защитник иконопочитания, был анафематствован, его подвергли тюремному заключению и пыткам. Скончался преподобный Иоанн в монастыре около 780 года, в возрасте 104 лет, всего несколько лет не дожив до VII Вселенского собора, осудившего иконоборчество. Многие песнопения пасхального, рождественского и других праздничных богослужений написаны Иоанном Дамаскиным. Им составлен актоих, употребляемый на воскресных богослужениях. Также он автор знаменитой книги «Точное изложение православной веры». Память преподобного Иоанна Дамаскина празднуется 17 декабря по новому стилю.

0: В исполнении мужского хора Александра Невской лавры под управлением священника Дмитрия Дашевского прозвучал богородичный концерт «Высшую небес» композитора Степана Дегтярева в переложении священника Дмитрия Дашевского.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Поучение преподобного Феодора Студита о том, чтобы стяжать правое житие и удаляться порочных людей. По Рождестве Богородицы. Отцы мои, братья и чада, вот мы, как видите, переходим от славы в славу и от праздника к празднику, ибо вчера праздновали Рождество Пресвятой Богородицы и Богоматери, а теперь переходим к воздвижению честного и животворящего креста. И блажен тот, кто празднует, жительствуя свято, ибо жительствующие свято ежедневно празднуют, потому что освящается, просвещается, очищается, возрождается, делается богоносным и поистине обожается. О, честнейшие братия! Я не имею достойного слова поучения или назидания, однако имею сильное желание, и сердце мое горит о вашем спасении, и чтобы всюду обретать вам путь к вашему спасению. Итак, прошу и умоляю вас, сами подвизайтесь, сами наставляйтесь, сами собою стремитесь к добру, благоугождайте Богу и возводите мысленные ваши очи, чтобы увидеть вам вечное благо, и ради их претерпевать все. Принимайте же, и терпя претерпевайте, и переносите скорби, тесноту, насилие, нужды, досаждение, злословие, повиновение, труды, поты и все, что бы ни случилось с вами. Только бы обрести нам то, чего желаем, и получить то, ради чего мы вышли из мира. О, как блаженно, братья мои, проводить жизнь правую, постоянную, тщательную. О, какое благо жить с умилением, смирением и благоговением, приготовляться к смерти, к сретению и ответу перед страшным и единым судьей всех Богом. Будем украшать жизнь свою красотою добродетелей, ибо мы называемся храмами Божиими. Но аще кто Божий храм растлит, сказано, растлит сего Бог. Посему почтимся у невестицы Христу светлостью честнейшего девства. Потому я и плачу, и рыдаю о некоторых, что якоже не искусиша имейте Бога в разуме для своего спасения, сего ради предаде их Бог в неискусен ум, творите неподобное. Стыжусь сказать, что и вы разгордесте, и не паче плакости, да измится от среды вас содеевое дело сие. Отчего бывает в вас и небрежность, и вы впадаете в те же пороки, ибо вы не удаляетесь их, как бы следовало. Не соблазняйтесь тем, что я вас обличаю, и не гневайтесь много на оного, даже скажу вам, что такого должно утешать, дабы от великой скорби он не впал в отчаяние. Впрочем, кроме сострадания, вы не должны иметь с ним общения, не должны вместе смеяться и пустословить на погибель свою, как об этом и пророк говорит. «Аще видел еси татя, текал еси с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. И не разумеете сия творя, а я, грешный, сгораю и терзаюсь сердцем. Помощников же моих знаю, ибо всех не хочу обвинять. Но почему все вы не имеете любви и стремления к общему спасению и пользе? Горе мне, если я не стану обличать и возвещать заповеди Божии, но горе и вам, если вы не будете удаляться худо живущих. Кто я, окаянный и нечистый, чтобы жить мне среди вас и иметь вас чадами, однако сие случилось? Теперь же жду времени и ищу способа, которого не знаю, не подаст ли мне его Господь и сподобит бесстрастие к пользе вашего спасения. Ибо грехи мои, предидя пред вами, обыкновенно запинают вас, моих последователей. В заключение слова «помолитесь, чадо мое, Господу, дабы Он по всесильному Своему человеколюбию спас и меня, и вас, ибо Ему подобает всякая слава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь».
3: Поучение преподобного Феодора Студита по Рождестве Богородице о том, чтобы стяжать правое житие и удаляться порочных людей, для вас читал Георгий Корольчук.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы продолжаем рассказ о жизни святителя, отца и учителя церкви Иоанна Златоуста. Рассказывать продолжит преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии, постоянный автор программ радио «Град Петров» Константин Андреевич Махлак. Итак, в 397 году Иоанн Златоуст, а он уже имеет это прозвище Хрисостомос, Златоуст, Иоанн Златоуст становится архиепископом Константинополя. То есть, в общем-то, в конце IV века он занимает одну из первенствующих кафедр христианского мира. Но учитывая то, что это столица Восточно-Римской империи, можно сказать, что это действительно первенствующая столичная имперская кафедра.
1: Надо сказать, что многие так не считали, в частности, будущий антагонист и уже, конечно, проявивший себя, о чем мы немножко говорили, Феофил Александрийский, противник Иоанна Златоуста, гонитель Иоанна Златоуста, он считал свою кафедру Александрийскую первенствующей на Востоке, и к этому были серьезные основания.
0: Возглавлять кафедру столицы, Царьграда, Константинополя, это означает также и общаться тесно с главой империи, с императором. Конечно, здесь Иоанн Златоуст, о жизни которого мы повествуем уже в нескольких передачах, мы уже хорошо подробно познакомились с тем, как много он претворял в жизнь свою мысль о церкви, и говорят о том, что социальное служение – это и есть жизнь церкви. Но, в общем-то, такая вот канва, если говорить о, знаете, церковно-политической жизни предстоятеля Константинопольского, то, в общем-то, это история конфликтов. Иоанн Златоуст очень часто вступал в разные конфликты. Вот, опять же, конфликт с Феофилом Александрийским. Ну и здесь, конечно, нужно поговорить о том, самом знаменитом, пожалуй, сюжете из жития святителя Иоанна Златоуста – это конфликт с императрицей Евдоксией. Но, может быть, прежде чем мы приступим, собственно, к изложению этой истории, поговорить вообще о том, что значил еще раз Иоанн Златоуст. Вот говорили вы в прошлых передачах, Ксения Андреевич, о том, что вокруг Иоанна Златоуста сложился такой кружок богатых вдов. И этому способствовал, сознательно способствовал Иоанн Златоуст. Можно сказать, не просто это появилось после вот каких-то событий исторических, что появилось только
1: здесь,
0: много...
1: Здесь исследователи указывают вот битву под Адрианополем.
0: Да, где... об этом говорили в прошлых программах. Но и то, что Иоанн Златоуст сознательно создавал вот такой институт диаконис, который в церкви стали занимать большое место. А все-таки в чем же состояла мысль Иоанна Златоуста вот о том, какое место эти женщины должны занимать в церкви, если он такую институцию сознательно создает, пользуясь историческими обстоятельствами?
1: Здесь нужно еще упомянуть, что не только диаконисы, а вообще вдовы являлись церковным чином в древней церкви. И Златоуст видел в этой части своей паствы, своих стойких приверженцев или приверженец. И мысль-то была какая? Вот она действительно отличается значительно от того, как мы сейчас себе представляем церковь. Вот у нас бытует такое мнение, ну, наверное, для наших условий оно и правильное, насчет того, что вот смотрите, мы православные, нас должно быть больше. А как нас будет больше? Ну, наверное, должны быть многочисленные семьи, там 5, 7, 10 детей, как вот в дореволюционной России.
0: Культ многодетной семьи такое сейчас создается, то есть внушается, пишется на эту тему много проповедей, статей.
1: Да.
0: А вот Иоанн Златоуст создал культ вдов.
1: Да, это удивительно и даже странно, когда читаешь, вот, например, знаменитое послание молодой вдове. В общем-то, еще по нынешним-то меркам вообще еще молодая женщина, потерявшая мужа, и вот спрашивающая Иоанна Златоуста, как ей дальше поступать. Но Иоанн Златоуст, и ссылаясь на Священное Писание, и применяя все свои риторические таланты, ее отговаривает это делать, говоря о том, что вот находись в таком статусе, в каком ты сейчас находишься. И не помышляй о вторичном браке.
0: То есть никакого семейного счастья, даже не думай.
1: Да, вообще он очень резко отрицал вообще возможность второго брака. То есть если и первый, то попущение, то второй брак вообще и для мужчин, и для женщин считается им, ну, чем-то, ну, это уж действительно падение человека. То есть это такой экстремальный вариант, в общем-то, не рассматривающаяся какая-то магистральная линия церковного благочестия.
0: Но мы же привыкли, что есть только два пути путь семьи и путь монашества. Иоанн Златоуст не говорит о монашестве, он говорит о чем-то совершенно другом, отрицая вторую семью, ну, то есть второй брак.
1: У него такое единство, оно было распространено в Древней Церкви, монашеского и мирянского идеала. То есть вот мы снова возвращаемся к этому идеалу многодетной семьи. Так вот, в древности, это не только Иоанн Златоуст так считал, в древности христиане считали, что Церковь Христова – это новый народ, вообще принципиально отличающийся от всех прежних народов. Новый Израиль, конечно, но это духовный Израиль, это духовный народ. Как обычный народ размножается, ну, понятным образом, так духовный народ, новый Израиль, размножается духовно. Он размножается не через тот образ размножения, который проявился в грехопадении, а размножается безгрешно путем крещения и вхождения в церковь новых членов.
0: Потрясающе. Для нас это звучит сегодня очень, так, ну, прямо скажем, авангардно.
1: Да, и, например, очень известный текст прежнего периода, ну, это III век, такого Мефодия Потарского, тоже малазийский, между прочим, святой, Потарский или Олимпский, «Пир-дев», «Пир-десятидев». Такое очень интересное литературное произведение, отчасти подражание платоновскому пиру. Вместе с тем там все перевернуто. То есть там, если в платоновском пире мы помним о эроте, рассуждают собеседники на пиру Агафона, то девы рассуждают о христианском эросе, он же логос, и о христианском рождении или порождении. А христианское рождение или порождение связано с девством, как ни странно.
0: Потрясающе.
1: То есть это то состояние, в котором христиане рождают добродетели и сами безгрешно рождаются от брака Христа и Церкви, Логоса и Церкви. Кстати, там вот толкуется известная фраза «плодитесь и размножайтесь», как раз указание вот на этот безгрешный способ размножения Церкви, угу, через крещение. И такая точка зрения была очень распространена. Конечно, совершенно не в силах была церковь, ну, отменить естественный ход жизни, и, конечно, браки были и будут и есть, и тогда это тоже было, но линия, которую, в частности, Иоанн Златоуст проводил, следуя вот, например, этой линии предания, заключалась в том, что, да, христиане – это особый новый народ, который вот должен жить по особым новым правилам, совершенно противоречащим, в общем-то, если так посмотреть, принятым вот в земном социуме. Поэтому безбрачие, конечно, или вот находиться в том состоянии, в котором ты оказался волей случая, вот, например, как мы говорили о молодой вдове. Поэтому и вот этот институт диаконис, и институт вдов, он очень Иоанном Златоустом поощрялся, как действительно свидетельство вот этого нового христианского общества. Причем здесь нужно отметить, что здесь же подчеркнуто, что и вдовы, и диаконисы, они выступают, ну, не в качестве, скажем, женщин, а надо сказать, что во всех древних архаических обществах, ну, все-таки женщина была существом таким, ну, приниженным по отношению к мужчинам. Второго это очевидно, софта, да. То здесь этого не было. То есть это такой вот, можно это условно назвать демократизмом. И женщины, и мужчины, все они христиане. То есть он реализует вот этот принцип, который апостол Павел обозначил, о том, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни мужского пола, ни женского. А это ведь вот такая бесполость и лишенность этнических признаков, это же что-то указывающее на ангельский чин. То есть вот этот новый народ, духовный Израиль, это вместе с тем и некий сонм, равно ангельский. И в этом отношении Златоуст проводил такую четкую, очевидно, линию, четкую позицию.
0: Что потрясает еще раз в этом святителе Иоанне Златоусте, что свое представление о том, что такое церковь, что такое христианство и христианская жизнь, он обязательно стремился воплотить в практике. Вот это потрясающая последовательность от мыслей, от слова. Обязательно нужно переходить к делу и самому, и всех остальных вокруг. Обязательно нужно побудить сразу же реализовывать вот эти принципы на практике. И как это не похоже на нашу современную жизнь, где мы говорим. Но даже тот, кто говорит очень правильные вещи, даже и не предполагает, что другие люди немедленно должны пойти все это исполнять, и как может быть иначе? Мы так к этому привыкли, но вот Иоанн Златоуст и знакомство с его жизнью возвращает нас вот к этим необходимым для христианина последовательным пунктам. Если вот ты вот такую веру воспринял, нужно вот именно так пойти ее и воплотить. И здесь вот такие вещи появляются. И знаете еще, что поражает тоже? Ведь не просто демократизм и вот это вот евангельское исполнение евангельского слова «нет ни мужеского пола, ни женского», а еще и следование за промыслом Божьим. Вот почему действительно женщины, может быть, оказываются здесь вот на первых ролях при Иоанне Златоусте? Потому что мужчина, он существо очень социальное. Он включен во всю эту социальную жизнь. И даже если он окажется вдовцом, он все равно ответственен и перед государством, и перед обществом, и перед детьми, там, и перед матерью, и перед сестрами, и перед братьями. Ну и включен, конечно, в какую-то вот деятельность. Может быть, он чиновник, может быть, он торговец, от него зависят еще какие-то люди, может быть, он учитель или что-то такое. А женщина, вот оказавшись в этой ситуации, вдовы, она вдруг каким-то образом изымается из этого земного мира, вот этого земного града, как сказал бы Августин, и вдруг помещается совершенно в другие условия, как будто это Бог ее так поставил. То есть мужчину даже Бог так не может поставить в этих земных условиях, изъять из этих вот социальных закономерностей и условностей, и вдруг дать ей совершенно другую, ну, скажем так, свободное положение, свободно осуществлять свою дальнейшую жизнь именно во Христе. Это же удивительно то, что подмечено Иоанном Златоустом, то, что он стал реализовывать. Ну и не возникло ли здесь каких-то трений, да, с общественной жизнью?
1: Трения, безусловно, возникли. Ну, в частности, вот эти вдовы, иногда представительницы очень знатных столичных родов.
0: И богатых.
1: Да, и богатых. Но они вели обычную светскую жизнь, ну, уже овдовев. То есть ходили в красивых нарядах, посещали общественные бани. То есть это вот такая тоже...
0: Римская,
1: да, знаете, часть, ну, такой вот обыденной.

0: раз, да. Вот. Это тоже вызывало нарекания, непонимание того, ну что ж такое-то, да, как же вот жить-то, что если...
1: Слишком ли много он хочет от нас,
0: Да, если ты что,
1: этот
0: вот,
1: архиепископ
0: да,
1: Иоанн?
0: овдовел, или овдовела, то, что уже становится как монах. А Иоанн Златоуст настаивал, что да, они должны и в церкви присутствовать, и поститься, и молиться, и так далее. То есть вот это, конечно, вот видение церкви, которое, ну, сейчас, ну, можно сказать, ушло, да, поскольку у нас, конечно, совершенно другое представление о церковной жизни, не такое, как вот у Иоанна Златоуста, который такую вот тотальную мобилизацию, можно сказать, провозгласил, говоря о поведении, ну, в данном случае это частный вопрос поведения, женщин в церкви.
1: А вдовы, если это чин церковный, то что они должны в церкви делать? Вот мы знаем, допустим, такой чин диакон. Мы знаем, что, в общем-то, делает диакон. А вдовы, что они должны в церкви делать?
0: У них были богослужебные некоторые функции. Это отчасти было оговорено, и, в общем-то, такие, конечно, свидетельства сохранились, что они там делали. Тем более, что действительно в Древней Церкви, вот чин мирян, царственное священство, конечно, вел себя, ну, гораздо активнее, чем, например, сейчас в нашей церкви, а может быть, в других православных церквях. В этом отношении это тоже поучительно. Кстати, из других тоже церковных преобразований надо сказать, что Иоанн Златоуст боролся с коррупцией, с разными финансовыми злоупотреблениями, чем тоже нажил себе огромное количество врагов, это понятно. Надо сказать, что он, придя на Константинопольскую кафедру, достаточно резко, как бы сейчас сказали, почистил константинопольский клир, изгнав из клириков, ну вот, людей, запятнавших себя разными нехорошими делами, но там даже кто-то был повинен в убийстве, прелюбодеяние, конечно, он тоже не одобрял, и таких клириков сразу же изгонял. Причем здесь ведь это не какое-то проводилось расследование, вот это у нас сейчас говорят, а кто это доказал, что он такой-сякой?
1: Оклеветали.
0: Да, мол, оклеветали. По-настоящему в Древней Церкви было иначе. Как только какой-то шум поднимается, как правило, сразу же прогоняли. Почему? Ну, потому что нет дыма без огня. Глаз народа, глаз Божий.
1: Так и Иоанн с Иоанном Златоустом также поступит.
0: С Иоанном Златоустом несколько не так, потому что все-таки глаз народа скорее был за Иоанна, а он вот пострадал от власть имущих, и здесь тоже
1: Это
0: вот,
1: различалось.
0: да, это, конечно, различалось, потому что Иоанна любили, и это, кстати, ставилось ему в вину, мол, где, смотрите, какой популист, управляет толпой, все его любят, все ему руку плескают, ну, конечно, интересно послушать такого вот выдающегося оратора, а что еще делать? Надо здесь понять, что там развлечений, надо сказать, было ограниченное количество у древнего человека. Ну, конечно, были всегда вот эта культура ипподрома, да, ну, или цирка в прежний период, да, которая, ну, очень большое значение играла в жизни древнего общества, в жизни Константинополя, в частности. То есть это был такой вот форум, там все обсуждалось, как, например, и баня.
1: То есть туда ходили не помыться и посмотреть на бега, а туда ходили на самом деле для того, чтобы решать крупные политические, финансовые и различные другие вопросы. И
0: Да.
1: это была жизнь общества.
0: Узнать последние новости, включая разного рода сплетни, поговорить, обсудить,
1: Составить заговор,
0: совершить сделки
1: свергнуть
0: какие-то,
1: императора.
0: да. В том числе и это. Все это обсуждалось, все эти разговоры шли вот в этих, ну и по сей день сохранившихся величественных постройках, потому что бани, они, конечно, выделялись на общем уровне городской застройки вот своей такой вот фундаментальностью. Ну, вот, и кто был в Риме, в Ветхом Риме, помнит, наверное, вот эти величественные бани Каракаллы, которые вот на въезде в Рим и сейчас потрясают своими вот сводами, там кое-где они сохранились. И, конечно, отделка совершенно была великолепной. Так что в бане можно было провести целый день, с утра до вечера, и все свои дела сделать, ну, включая, конечно, и помыться. Но это мы удалились от основной линии нашего повествования. Иоанн Златоуст вот и провел такие преобразования, не всем понравившиеся, и очень он старался, ну, сделать церковь, вот как сейчас это сказал папа Франциск, насчет того, что пастырь должен пахнуть своими овцами. Вот Иоанн Златоуст, конечно, стремился вот к такому идеалу пастырства, и это тоже многих коробило, потому что такая публичная фигура, можно сказать, императорского уровня империи, да, какие-то больные, нищие, какие-то вот все время эти вот такие

0: неопрятные персонажи здесь появлялись, что, конечно, многих вот представителей истеблишмента тогдашнего коробило. В чем здесь эти люди? Какие-то отбросы общества. Вот. Но я Златоуст, конечно, видел все иначе. И даже обыденные вещи для того времени, ну, например, вот всякие церемонии дворцовые, там, приемы, отличавшиеся блеском, величием, достойным Римской империи, они вызывали критику Иоанна Златоуста. Как люди, некоторые на это смотрели, совершенно необоснованно. В общем-то, это понятная уже устоявшаяся как традиция, практика.
1: Да, да, государственная.
0: Да, такой вот, можно сказать, государственно-политической литургии, которая совершается как знак вот присутствия здесь, на земле, вот того властителя, который, по сути дела, является главой всех христиан, потому что римский император,
1: конечно,
0: являлся, как себя еще Константин называл, великий епископ внешних дел церкви.
1: Угу. Это глава государства.
0: Да, и, конечно, это тоже задевало Иоанна Златоуста. Действительно, вот здесь тема священства и царства, что выше.
1: Я себе представила такое сравнение, чтобы нам понять, насколько это была острая ситуация. Вот представим себе, допустим, патриарх выступает с тем, чтобы православные люди, прихожане православных храмов, выступили против и вообще игнорировали, допустим, парад какой-нибудь торжественный, ну, допустим, на там какой-нибудь самый главный праздник, там, 9 мая. Он сказал, что все, лучше деньги отдать нищим. Запретить эту пышность, все эти, значит, парады, танки, шарики, салют, вообще все убрать, отдать деньги нищим. Вон у вас старики в богадельне не на государственном довольствии, просто помирают, потому что у них там нету элементарного ухода. Отдайте деньги туда. Представляете, какой был бы скандал? Мы бы сказали, да вы что? Не надо это трогать, это тоже нужно. Это же государственная вещь, это тоже нужно. Давайте как-то иначе. Вот примерно в такой ситуации, как я представляю, оказался, точнее, сам всех поставил, и сам оказался Иоанн Златоуст, когда он с Константинопольской кафедры стал критиковать в том числе и придворные вот эти вот церемонии.
0: Да, придворные церемонии.
1: И вообще жизнь вот этих государственных лиц. Стал в нее активно вмешиваться.
0: Да, между прочим, не только среди власть имущих, вот, принадлежащих государственной элите, Иоанн Златоуст нажил врагов, но и среди своих собратьев по служению. Вот мы говорили, кажется, про его столкновение с епископом Северианом, которое произошло из-за архидиакона одного Иоанна Златоуста. Дело в том, что действительно вот для того, чтобы так активизировать церковную жизнь и, так сказать, повысить вот эффективность и управляемость всем своим вот этим огромным церковным, ну и речь шла и о финансах церкви, хозяйством, имуществом. Вот он поставил, ну, можно сказать, во главе церкви своих архидиаконов, среди которых вот был некий Серапион, который фактически замещал Иоанна Златоуста во время его отлучек из столицы. И вот епископ Севериан, тоже придворный и, надо сказать, тоже выдающийся экзегет, габальский, это место его служения. Правда, он жил в основном в столице, а не в своих габалах. И был вхож и к императрице Евдоксии. Он его не поприветствовал, но вот как раз Палладий Еленопольский описывает эту ситуацию. Ну, то ли он его не заметил, то ли сознательно проигнорировал. Тому это не понравилось. Он, конечно, применил все свои рычаги, которыми он обладал, для того, чтобы этого Серапиона наказать. Но за Серапиона вступился Иоанн Златоуст. И конфликт разросся, то есть сюда была привлечена даже императрица Евдоксия, которая пыталась примирить двух, в общем-то, ну, дорогих для нее людей, потому что и Севериан, в общем-то, ей нравился. Иоанн Златоуст тогда еще отношения с ним были достаточно хорошими и теплыми. Вот, и эта история долго длилась. Иоанн Златоуст, в общем-то, так и не наказал, как Севериан настаивал вот этого архидиакона Серапиона, а когда наказал, то все увидели, что это, ну, какое-то очевидное издевательство над этим Северианом, потому что тот его отлучил на один день, этого диакона, архидиакона. Ну, в конце концов, они примирились, хотя это примирение тоже было скорее таким, такое как бы холодное рукопожатие. Такой важный эпизод был, конечно, охлаждение отношений с Евдоксией, императрицей. Надо сказать, что император Аркадий вообще никак ни в церковные, ни в политические дела не встревал. То есть он и был, и вместе с тем не был. Как говорила греческая пословица, присутствуя, отсутствовал. А все рычаги были у Евдоксии, а еще раньше у таких вот временщиков Аркадия, варваров, которые все дела в Константинополе, вообще на востоке Римской империи вели. И вначале это была история вот с этой колонной, да, вокруг которой или в связи с которой там устраивались такие вот торжества, ну, в несколько языческом стиле. То есть понятно, что вся стилистика Восточной Римской империи, она еще имела вот такую инерцию древности, древнего языческого Рима. Вот. Иоанн Златоуст, конечно, это все тоже строго осуждал. И это тоже вот еще один повод вот того конфликта, ссоры, размолвки, который произошел между Иоанном Златоустом и Евдоксией. Хотя надо сказать, что Евдоксия была, точнее, повторить, хорошо вначале расположена к Иоанну и слушала его советов, и, в общем-то, каким-то из них следовала. Но разногласия усиливалось и обиды накапливались. Колонна, где была статуя Евдоксии, вокруг которой разные были празднества. Ну, обычное дело для, в общем-то, античного мира. Но вот Иоанн Златоуст воспринял это как какое-то возвращение к язычеству.
1: Здесь мы прерываем наш рассказ о жизни Иоанна Златоуста и продолжим в следующей программе. Передачу вела Марина Лобанова. О святителе Иоанне Златоусте рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак.

0: 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова прозвучал в исполнении хора Павловского собора города Гатчины.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Левин подошел к столу, заплатил проигранные им на тузы 40 рублей, заплатил каким-то таинственным образом известные старичку-лакею, стоявшему у притолоки, расходы по клубу, и, особенно размахивая руками, пошел по всем залам к выходу.
1: — Облонского карету! — сердитым басом прокричал швейцар.
0: Карета подъехала, и оба сели. Только первое время, пока карета выезжала из ворот клуба, Левин продолжал испытывать впечатление клубного покоя, удовольствия и несомненной приличности окружающего. Но как только карета выехала на улицу, и он почувствовал качку экипажа по неровной дороге, услыхал сердитый крик встречного извозчика, увидел при неярком освещении красную вывеску кабака и лавочки, впечатление это разрушилось, и он начал обдумывать свои поступки и спросил себя, хорошо ли он делает, что едет к Анне, что скажет Кити. Но Степан Аркадьевич не дал ему задуматься и, как бы угадывая его сомнения, рассеял их. — Как я рад, — сказал он, — что ты узнаешь ее. Ты знаешь, Долли давно этого желала. И Львов был же у нее, и бывает. Хоть она мне и сестра, — продолжал Степан Аркадьевич, — я смело могу сказать, что это замечательная женщина. Вот ты увидишь. Положение ей очень тяжело, в особенности теперь.
2: — Почему же в особенности теперь?
0: У нас идут переговоры с ее мужем о разводе, и он согласен, но тут есть затруднения относительно сына, и дело это, которое должно было кончиться давно уже, вот тянется 3 месяца. Как только будет развод, она выйдет за Вронского. Как это глупо, этот старый обычай кружения, Исаи ликуй, в который никто не верит и который мешает счастью людей, — вставил Степан Аркадьевич. Ну и тогда их положение будет определенно, как мое, как твое. — В чем же затруднение? — сказал Левин. — Ах, это длинная и скучная история. Все это так неопределенно у нас. Но дело в том, она, ожидая этого развода здесь, в Москве, где все его и ее знают, живет 3 месяца, никуда не выезжает, никого не видит из женщин, кроме Долли. Потому что, понимаешь ли, она не хочет, чтобы к ней ездили из милости. Эта дура, княжна Варвара, и та уехала, считая это неприличным. Так вот, в этом положении другая женщина не могла бы найти в себе ресурсов. Она же, вот ты увидишь, как она устроила свою жизнь, как она спокойно, достойно. «Налево, в переулок против церкви!» — крикнул Степан Аркадьевич, перегибаясь в окно кареты. «Фу, как жарко!» — сказал он, несмотря на 12 градусов мороза и распахивая еще больше свою и так распахнутую шубу.
2: — Да ведь у ней дочь, верно, она ею занята, — сказал Левин.
0: — Ты, кажется, представляешь себе всякую женщину только самкой, наседкой, — сказал Степан Аркадьевич. — Занята, то непременно детьми. — Нет, она прекрасно воспитывает ее, кажется, но про нее не слышно. Она занята, во-первых, тем, что пишет. Уж я вижу, что ты иронически улыбаешься, но напрасно. Она пишет детскую книгу и никому не говорит про это, но мне читала. Я давал рукопись Варкуеву, знаешь, этот издатель, и сам он писатель, кажется. Он знает толк, и он говорит, что это замечательная вещь. Но ты думаешь, что эта женщина — автор? Нисколько. Она прежде всего женщина с сердцем, ты вот увидишь. Теперь у нее девочка-англичанка и целое семейство, которым она занята.
2: Что же это, филантропическое что-нибудь?
0: Вот, ты все хочешь видеть дурное, не филантропическое, а сердечное. У них, то есть у Вронского, был тренер, англичанин, мастер своего дела, но пьяница. Он совсем запил, и семейство брошено. Она увидала их, помогла, втянулась, и теперь все семейство на ее руках. Да не так свысока деньгами. Она сама готовит мальчиков по-русски в гимназию, а девочку взяла к себе. Да вот ты увидишь ее. Карета въехала на двор, и Степан Аркадьевич громко позвонил у подъезда, у которого стояли сани. И, не спросив у отворившего дверь артельщика, дома ли, Степан Аркадьевич вошел в сени. Левин шел за ним, все более и более сомневаясь в том, хорошо или дурно он делает. Посмотревшись в зеркало, Левин заметил, что он красен, но он был уверен, что не пьян, и пошел по ковровой лестнице вверх со Степаном Аркадьевичем. Наверху у поклонившегося, как близкому человеку, лакея, Степан Аркадьевич спросил, кто у Анны Аркадьевны, и получил ответ, что господин Варкуев. — Где они?
1: — В кабинете.
2: Пройдя небольшую столовую с темными деревянными стенами, Степан Аркадьевич с Левиным по мягкому ковру вошли в полутемный кабинет, освещенный одною с большим темным абажуром лампой. Другая лампа-рефрактор горела на стене и освещала большой во весь рост портрет женщины, на который Левин невольно обратил внимание. Это был портрет Анны, деланный в Италии Михайловым. В то время как Степан Аркадьевич заходил за трильяж и говоривший мужской голос замолк, Левин смотрел на портрет в блестящем освещении, выступавший из рамы, и не мог оторваться от него. Он даже забыл, где был, и, не слушая того, что говорилось, не спускал глаз с удивительного портрета. Это была не картина, а живая, прелестная женщина с черными вьющимися волосами, обнаженными плечами и руками и задумчивой полуулыбкой на покрытых нежным пушком губах, победительно и нежно смотревшая на него смущавшими его глазами. Только потому она была не живая, что она была красивее, чем может быть живая. «Я очень рада», услыхал он вдруг подле себя голос, очевидно обращенный к нему, голос той самой женщины, которую он любовался на портрете. Анна вышла ему навстречу из-за трильяжа, и Левин увидел в полусвете кабинета ту самую женщину портрета в темном, разноцветно-синем платье, не в том положении, не с тем выражением, но на той самой высоте красоты, на которой она была уловлена художником на портрете. Она была менее блестяща в действительности, но зато в живой было и что-то такое новое, привлекательное, чего не было на портрете. Она встала ему навстречу, не скрывая своей радости увидать его. И в том спокойствии, с которым она протянула ему маленькую и энергическую руку и познакомила его с Воркуевым и указала на рыжеватую хорошенькую девочку, которая тут же сидела за работой, назвав ее своей воспитанницей, были знакомые и приятные Левину приемы женщины большого света, всегда спокойной и естественной. «Очень, очень рада», — повторила она, и в устах ее для Левина эти простые слова почему-то получили особенное значение. «Я вас давно знаю и люблю, и по дружбе со Стивой, и за вашу жену. Я знала ее очень мало времени, но она оставила во мне впечатление прелестного цветка, именно цветка. И она уж скоро будет матерью». Она говорила свободно и неторопливо, изредка переводя свой взгляд с Левина на брата. И Левин чувствовал, что впечатление, произведенное им, было хорошее, и ему с нею тотчас же стало легко, просто и приятно, как будто он с детства знал ее. «Мы с Иваном Петровичем поместились в кабинете Алексея», сказала она, отвечая Степану Аркадьевичу на его вопрос, можно ли курить. «Именно за тем, чтобы курить». И, взглянув на Левина, вместо вопроса, курит ли он, подвинула к себе черепаховый портсигар и вынула пахитоску. «Как твое здоровье нынче?» — спросил ее брат. «Ничего, нервы, как всегда». «Не правда ли необыкновенно хорош?» — сказал Степан Аркадьевич, заметив, что Левин взглядывал на портрет. «Я не видал лучше портрета». «И необыкновенно похоже, не правда ли?» — сказал Воркуев. Левин поглядел с портрета на оригинал. Особенный блеск осветил лицо Анны в то время, как она почувствовала на себе его взгляд. Левин покраснел, и, чтобы скрыть свое смущение, хотел спросить, давно ли она видела Дарью Александровну. Но в то же время Анна заговорила. «Мы сейчас говорили с Иваном Петровичем о последних картинах Ващенкова. Вы видели их?» «Да, я видел», — отвечал Левин. «Но виновата, я вас перебила, вы хотели сказать?» Левин спросил, давно ли она видела Долли. «Вчера она была у меня. Она очень рассержена за Гришу на гимназию. Латинский учитель, кажется, несправедлив был к нему». «Да, я видел картины. Они мне не очень понравились», — вернулся Левин к начатому ею разговору. Левин говорил теперь совсем уже не с тем ремесленным отношением к делу, с которым он разговаривал в это утро. Всякое слово в разговоре с нею получало особенное значение, и говорить с ней было приятно, еще приятнее было слушать ее. Анна говорила не только естественно, умно, но умно и небрежно, не приписывая никакой цены своим мыслям, а придавая большую цену мыслям собеседника. Разговор зашел о новом направлении искусства, о новой иллюстрации Библии французским художникам. Воркуев обвинял художника в реализме, доведенном до грубости. Левин сказал, что французы довели условность в искусстве как никто, и что поэтому они особенную заслугу видят в возвращении к реализму, в том, что они уже не лгут, они видят поэзию. Никогда еще ни одна умная вещь, сказанная Левиным, не доставляла ему такого удовольствия, как это. Лицо Анны вдруг все просияло, когда она вдруг оценила эту мысль. Она засмеялась. «Я смеюсь», — сказала она, — «как смеешься, когда увидишь очень похожий портрет. То, что вы сказали, совершенно характеризует французское искусство теперь, и живопись, и даже литературу. Золя, Доде. Но, может быть, это всегда так бывает, что сначала строят свои концепсион из выдуманных, условных фигур, а потом все комбинасьон сделаны, выдуманные фигуры надоели и начинают придумывать более натуральные, справедливые фигуры».
0: «Вот это совершенно верно», — сказал Воркуев.
2: «Так вы были в клубе?» — обратилась она к брату.
0: «Да, да, вот женщина», — думал Левин, забывшись и упорно глядя на ее красивое подвижное лицо, которое теперь вдруг совершенно переменилось.
2: Левин не слыхал, о чем она говорила, перегнувшись к брату, но он был поражен переменой ее выражения. Прежде столь прекрасное в своем спокойствии ее лицо вдруг выразило странное любопытство, гнев и гордость. Но это продолжалось только одну минуту. Она сощурилась, как бы вспоминая что-то. «Ну да, впрочем, это никому не интересно», — сказала она и обратилась к англичанке. «Пожалуйста, прикажите подать чай в гостиной». Девочка поднялась и вышла. «Ну что же, она выдержала экзамен?» — спросил Степан Аркадьевич. «Прекрасно. Очень способная девочка и милый характер.
0: Кончится тем, что ты будешь ее любить больше своей».
2: «Вот мужчина говорит. В любви нет больше и меньше. Люблю дочь одной любовью, ее другую».
0: «Я вот говорю Анне Аркадьевне, — сказал Воркуев, — что если бы она положила одну сотую хоть той энергии на общее дело воспитания русских детей, которую она кладет на эту англичанку, Анна Аркадьевна сделала бы большое полезное дело».
2: «Да вот что хотите, я не могла. Граф Алексей Кириллович очень поощрял меня».
0: Произнося слова «граф Алексей Кириллович», она просительно робко взглянула на Левина, и он невольно отвечал ей почтительным и утвердительным взглядом.
2: «Поощрял меня заняться школой в деревне. Я ходила несколько раз. Они очень милы, но я не могла привязаться к этому делу. Вы говорите энергию. Энергия основана на любви. А любовь неоткуда взять, приказать нельзя. Вот я полюбила эту девочку, сама не знаю зачем». И она опять взглянула на Левина. И улыбка, и взгляд ее все говорила ему, что она к нему только обращает свою речь, дорожа его мнением, и вместе с тем вперед зная, что они понимают друг друга. «Я совершенно это понимаю», — отвечал Левин. «На школу и вообще на подобные учреждения нельзя положить сердце. Я от этого думаю, что именно эти филантропические учреждения дают всегда так мало результатов». Она помолчала, потом улыбнулась. «Да-да», — подтвердила она, — «я никогда не могла. У меня не настолько широкое сердце, чтобы полюбить целый приют с гаденькими девочками. Это мне никогда не удавалось. Сколько есть женщин, которые из этого делают общественное положение. И теперь тем более», — сказала она с грустным, доверчивым выражением, обращаясь по внешности к брату, но, очевидно, только к Левину. «И теперь, когда мне так нужно какое-нибудь занятие, я не могу». И вдруг, нахмурившись, Левин понял, что она нахмурилась на самое себя за то, что говорит про себя. Она переменила разговор. «Я знаю про вас», — сказала она Левину, — «что вы плохой гражданин, и я вас защищала, как умела».
0: «А как же вы меня защищали?»
2: «Смотря по нападениям. Впрочем, не угодно ли чаю». Она поднялась и взяла в руку переплетенную софьянную книгу.
0: «Дайте мне, Анна Аркадьевна», — сказал Воркуев, указывая на книгу. «Это очень стоит того».
2: «О, нет, это все так не отделано».
0: «Я ему сказал», — обратился Степан Аркадьевич к сестре, указывая на Левина.
2: «Напрасно сделал. Мое писание — это вроде тех корзиночек из резьбы, которые мне продавала, бывало, Лиза Мерцалова из Острогов. Она заведовала Острогами в этом обществе, — обратилась она к Левину. И эти несчастные делали чудеса терпения. И Левин увидал еще новую черту в этой так необыкновенно понравившейся ему женщине. Кроме ума, грации, красоты, в ней была правдивость. Она от него не хотела скрывать всей тяжести своего положения. Сказав это, она вздохнула, и лицо ее, вдруг приняв строгое выражение, как бы окаменело. С таким выражением на лице она была еще красивее, чем прежде. Но это выражение было новое. Оно было вне того сияющего счастьем, раздающего счастье круга выражений, которые были уловлены художником на портрете. Левин посмотрел еще раз на портрет и на ее фигуру, как она, взяв руку брата, проходила с ним высокие двери и почувствовал к ней нежность и жалость, удивившие его самого. Она попросила Левина и Воркуева пройти в гостиную, а сама осталась поговорить о чем-то с братом. «О разводе? О Вронском? О том, что он делает в клубе? Обо мне?» — думал Левин. И его так волновал вопрос о том, что она говорит со Степаном Аркадьичем, что он почти не слушал того, что рассказывал ему Воркуев о достоинствах написанного Анной Аркадьевной романа для детей. За чаем продолжался тот же приятный, полный содержания разговор. Не только не было ни одной минуты, чтобы надо было отыскивать предмет для разговора, но, напротив, чувствовала, что не успеваешь сказать того, что хочешь, и охотно удерживаешься, слушая, что говорит другой. И все, что не говорили, не только она сама, но Воркуев, Степан Аркадьевич, все получило, как казалось Левину, благодаря ее вниманию и замечаниям, особенное значение. Следя за интересным разговором, Левин все время любовался ею. И красотой ее, и умом, образованностью, и вместе простотой, и задушевностью. Он слушал, говорил и все время думал о ней, ее внутренней жизни, стараясь угадать ее чувства. И прежде так строго осуждавший ее, он теперь по какому-то странному ходу мысли оправдывал ее и вместе жалел и боялся, что Вронский не вполне понимает ее. В 11:00, когда Степан Аркадьевич поднялся, чтобы уезжать, Воркуев еще раньше уехал, Левину показалось, что он только что приехал. Левин с сожалением тоже встал. «Прощайте», — сказала она ему, удерживая его за руку и глядя ему в глаза притягивающим взглядом. «Я очень рада, что лед сломан». Она выпустила его руку и прищурилась. «Передайте вашей жене, что я люблю ее, как прежде, и что если она не может простить мне мое положение, то я желаю ей никогда не прощать меня. Чтобы простить, надо пережить то, что я пережила, а от этого избави ее Бог».
0: «Непременно. Да, я передам», — краснея говорил Левин.

Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности, если он видит, что все окружающие его живут так же. Левин не поверил бы 3 месяца тому назад, что мог бы заснуть спокойно в тех условиях, в которых он был нынче. Чтобы, живя бесцельную, бестолковую жизнью, притом жизнью сверхсредств, после пьянства, иначе он не мог назвать того, что было в клубе, нескладных дружеских отношений с человеком, в которого когда-то была влюблена жена, и еще более нескладной поездки к женщине, которую нельзя было иначе назвать как потерянную, и после увлечения своего этой женщиной и огорчения жены, чтобы при этих условиях он мог заснуть покойно. Но под влиянием усталости, бессонной ночи и выпитого вина он заснул крепко и спокойно. В 5 часов скрип отворенной двери разбудил его. Он вскочил и оглянулся. Кити не было на постели подле него, но за перегородкой был движущийся свет, и он слышал ее шаги. «Что? Что?» — проговорил он спросонья. «Кити, что?» «Ничего», — сказала она со свечой в руке, выходя из-за перегородки. «Ничего, мне не здоровилось», — сказала она, улыбаясь особенно милой и значительной улыбкой. «Что? Началось? Началось?» — испуганно проговорил он. «Надо послать!» — и он торопливо стал одеваться. «Нет-нет», — сказала она, улыбаясь и удерживая его рукой. «Наверное, ничего. Мне не здоровилось только немного, но теперь прошло». И она, подойдя к кровати, потушила свечу, легла и затихла. Хотя ему и подозрительно была тишина ее как будто сдерживаемого дыхания и более всего выражение особой нежности и возбужденности, с которой она, выходя из-за перегородки, сказала ему «Ничего?». Ему так хотелось спать, что он сейчас же заснул. Только уж потом он вспомнил тишину ее дыхания и понял все, что происходило в ее дорогой, милой душе в то время, как она, не шевелясь, в ожидании величайшего события в жизни женщины, лежала подле него. В 7 часов его разбудило прикосновение ее руки к плечу и тихий шепот. Она как будто боролась между жалостью разбудить его и желанием говорить с ним. «Костя, не пугайся, ничего, но, кажется, надо послать за Лизаветой Петровной». Свеча опять была зажжена. Она сидела на кровати и держала в руке вязание, которым она занималась последние дни. «Пожалуйста, не пугайся, ничего, я не боюсь нисколько». Увидав его испуганное лицо, сказала она и прижала его руку к своей груди, потом к своим губам. Он поспешно вскочил, не чувствуя себя и не спуская с нее глаз, надел халат и остановился, все глядя на нее. Надо было идти, но он не мог оторваться от ее взгляда. Он ли не любил ее лица, не знал ее выражения, ее взгляда? Но он никогда не видал ее такую. Как гадок и ужасен он представлялся себе, вспомнив вчерашнее огорчение ее. Пред нею, какой она была теперь! Зарумянившееся лицо ее, окруженное выбившимися из-под ночного чепчика мягкими волосами, сияло радостью и решимостью. Как немало было неестественности и условности в общем характере Кити, Левин был все-таки поражен тем, что обнажилось теперь пред ним, когда вдруг все покровы были сняты, и самое ядро ее души светилось в ее глазах. И в этой простоте и обнаженности она, та самая, которую он любил, была еще виднее. Она, улыбаясь, смотрела на него. Но вдруг бровь ее дрогнула, она подняла голову и, быстро подойдя к нему, взяла его за руку и вся прижалась к нему, обдавая его своим горячим дыханием. Она страдала и как будто жаловалась ему на свои страдания. И ему в первую минуту по привычке показалось, что он виноват. Но во взгляде ее была нежность, которая говорила, что она не только не упрекает его, но любит за эти страдания. «Если не я, то кто же виноват в этом?» — невольно подумал он, отыскивая виновника этих страданий, чтобы наказать его. Но виновника не было. Хоть и нет виновника, то нельзя ли просто помочь ей, избавить ее? Но и этого нельзя было, не нужно было.
Она страдала, жаловалась и торжествовала этими страданиями, и радовалась ими, и любила их. Он видел, что в душе ее совершалось что-то прекрасное, но что он не мог понять. Это было выше его понимания. «Я послала к мама, а ты поезжай скорее за Елизаветой Петровной. Костя, ничего, прошло». Она отошла от него и позвонила. «Ну вот, иди теперь, Паша идет. Мне ничего». И Левин с удивлением увидел, что она взяла вязание, которое она принесла ночью, и опять стала вязать. В то время как Левин выходил в одну дверь, он слышал, как в другую входила девушка. Он остановился у двери и слышал, как Кити отдавала подробные приказания девушке и сама с нею стала передвигать кровать. Он оделся, и пока закладывали лошадей, так как извозчиков еще не было, опять вбежал в спальню, и не на цыпочках, а на крыльях, как ему казалось. Две девушки озабоченно перестанавливали что-то в спальне. Кити ходила и вязала, быстро накидывая петли, и распоряжалась. «Я сейчас еду к доктору. За Елизаветой Петровной поехали, но я еще заеду. Не нужно ли что? Да, к Долли?» Она посмотрела на него, очевидно, не слушая того, что он говорил. «Да-да, иди, иди», — быстро проговорила она, хмурясь и махая на него рукой. Он уже выходил в гостиную, как вдруг жалостный, тотчас же затихший стон раздался из спальни. Он остановился и долго не мог понять. «Да, это она!» — сказал он сам себе и, схватившись за голову, побежал вниз. — Господи, помилуй, прости, помоги, — твердил он, как-то вдруг неожиданно пришедшие на уста ему слова. И он, неверующий человек, повторял эти слова не одними устами. Теперь в эту минуту он знал, что все не только сомнения его, но та невозможность по разуму верить, которую он знал в себе, нисколько не мешают ему обращаться к Богу. Все это теперь как прах слетело с его души. К кому же ему было обращаться, как не к тому, в чьих руках он чувствовал себя, свою душу и свою любовь?

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте, дорогие друзья. 15 сентября скончался составитель красноярского мартиролога жертв репрессий Алексей Андреевич Бабей. Он из тех людей, кого называют совестью нации. И каждый раз, когда мы из-за смерти расстаемся с таким человеком, приходит на ум сказать только «наша совесть умерла». В молитвенную память Алексея Андреевича Бабея продолжаем слушать запись беседы с ним в студии «Радио Град Петров», сделанную в 2012 году. Прозвучит вторая часть.
1: Алексей Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В прошлой программе мы говорили, что Красноярский край – это край, который насыщен историей репрессий. Там были и лагеря, туда и ссылали, и депортации целых народов тоже были. В Красноярском крае огромное количество новомучеников и пребывали в своё место заключения, в ссылке были, и погибли там тоже очень многие, один Краслак. Если читать жития новомучеников, так этот Краслак уже на зубах навязнет, сколько там святых людей погибло, а скольких мы не знаем. А чтобы мы знали, в том числе работаете вы в Красноярском крае, ищете. И вот, знаете, начали в прошлой программе. Вот очень важная тема – это то, как эту историю 20 века преподносить молодежи, молодому поколению, как с ним работать. Поделитесь опытом, что вы делаете?
2: Вот именно это у нас есть одна из главных тем. Вот, собственно, о школьниках. Школьные учителя – это наша опора основная. В работе даже, я не говорю вот просветительской работе, а именно в нашей работе по сбору информации – это те люди, которые еще остались, которые во всем безумном времени, которые уделяют этому какое-то время какие-то силы. А наш край, как Жванецкий шутил, покрывает всем Франции. Это без шуток, да, вот именно так. Помогает именно учителям. Мы построили свою работу как раз через учителей. Кстати говоря, вот в этом книге «Памяти жертв политрепрессий» опубликована работа школьницы из Туруханска Дарьи Шевченко. Вот этот пример, который очень хорош для именно иллюстрации того, как эта работа ведется. У нас были сведения о том, где именно в Туруханске захоранивали жертв расстрелов. Ну, такие обрывочные. Но Туруханск от нас очень далеко. Вот вы не представляете себе, может быть, по вашим расстояниям, но до Туруханска нам, чтобы добраться, это только лететь надо там, ну, порядка 2 часов. Я уж не говорю о том, что, ну, это и дорого, и долго, и таких ресурсов нет. Но там работают замечательные учителя, и я просто говорю, что вот попробуйте такую тему отработать. У нас вот есть, я вам передаю всю эту информацию о том, где там захоронили жертв репрессий. А вы попробуйте установить, опросить каких-то старожилов там и так далее.
1: А вы откуда узнаете, где захоранивали? Обычную информацию трудно так
2: узнать. А тоже люди же из Туруханска, которые были, они в Красноярске живут, мы же их опрашиваем.
1: То есть память народа?
2: Мы опрашиваем все время людей, все собираем всю эту информацию, кстати, концентрируем на сайте.
1: А были такие случаи, чтобы можно было узнать в государственном архиве?
2: Нет.
1: Нет?
2: Они упираются, они очень нервничают по этому поводу, когда их об этом начинают спрашивать. Дарья Шевченко, это как раз вот та ситуация. И вот эта Даша, она мало того, что опросила там всех, кто что-либо знал на эту тему.
1: Сколько лет ей?
2: 17. Она опросила, мало того, поскольку ее прадедушку тоже расстреляли в Туруханске в 37-м году, точнее, в начале 38-го. Она не поленилась, ездила в Красноярск, в архив ФСБ, познакомилась с делом. И, ну, другие ей не дали дела, это тоже отдельная тема, но с дедом прадеда познакомилась. И написала прекрасную работу, которая заняла призовое место на всероссийском конкурсе. Мы ее публиковали вот здесь, кстати, в книге памяти. Школьница это она сама по себе девочка хорошая, и она для себя многое узнала. Я с ней потом разговаривал, когда она приехала в Красноярск. Ну, ее просто эта работа потрясла, она, ну, просто даже не знала о том, что вот такое с ее семьей было почему-то. И она провела вместе с учительницей работу, она составила схемы. Мало того, они, когда эту работу заложили в Туруханске, настоятель церкви Туруханской инициировал строительство часовни на том месте, где место захоронения жертв политических репрессий. А другой пример. Каждое лето брали 10 студентов и в какое-нибудь забрасывали село Енисейского района и повально опрашивали репрессированных, всех, кто там есть. А там, в общем, каждого второго бери, и он будет репрессированный. Вот здесь очень важно, что помимо того, что они информацию добывают, мы считали свою задачу выполненной, если студент выходит с интервью, студентка, ну, там, женщина, девушка в основном, заплаканный. Важно что? Они же будут потом историю учить. Они до этого, для них эти репрессии были там два абзаца в учебнике. Ну, там что-то там такое было, кто-то кого-то. Она приходит к какой-нибудь женщине, которая начинает рассказывать, как она босиком по снегу ходила в школу и по дороге ставила ноги. Навоз где-то был, и он грелся, и она туда становилась ногами, чтобы ноги маленько согреть. Ну, вот всякие такие истории о том, как они жили до этого там, откуда их переселяли, как они жили вот в этом Енисейском районе, как у них происходило, или там, как у них папу забрали, и что с ними после этого было. Они выходят потрясенные, потому что, ну, они даже не ожидали. Одно дело прочитать где-то, другое дело живого человека это увидеть. Потом, когда они будут преподавать историю, в том числе будут затрагивать репрессии, они уже вот через этот опыт это все производили. Мы с молодежью работаем в значительной степени через сайт. Радует, что очень много писем идет такого сорта. Я случайно, ну, запустил свою фамилию в поиске, и на вашем сайте нашел, то оказывается, мой прадед, там такой-то, такой-то, он был репрессирован. Можете ли вы какие-то дополнительные сведения, то, что у вас там все очень коротко написано, а что-то про него еще узнать? И мы начинаем с ним переписываться, мы от него получаем какие-то, может, фотографии, он где-то в семейном архиве находит. Высылаем ему книгу памяти, если у него книги памяти есть. Потому что, ну, когда молодой человек, школьник, там, студент, и он проявляется к этому интерес, это же замечательно. Кроме того, и учителя тоже проводят разного рода уроки или неклассные занятия на тему политических репрессий. А учителя, если они зацепились, если они видят, что им это интересно, они, многие из них, они до этого этой темой занимались где-то у себя в деревне. И школьное начальство, и районное начальство, и краевое, они смотрят на это косо. Они все время работают и думают, ну, кому это все нужно? Школьники написали работу о какой-то депортированной немецкой семье, которую Красноярский край депортировали. Эта работа была опубликована у нас на сайте. Поскольку речь шла о депортированных немцах, то у нас есть переводчица, которая с большим энтузиазмом переводит, особенно все, что про немцев, переводит на немецкий язык, это у нас на сайте публикуется, и на английский тоже, но уже поменьше. Но если немцев касается, она все переводит. И вот это, конечно, она опубликована на немецком. И мы получаем из Германии письмо, что вот мы у вас на сайте, ну, я со своим корявым немецким, ну, понял, что вот у вас такая-то была опубликована работа, а это наша Вера, которую мы потеряли в 1942 году, и с тех пор мы о ней ничего не знали, она, оказывается, у вас там живет, можно ли как-то выйти на нее? Я звоню руководителю работы, говорю, как там можно? Он дает телефон этой Веры, я его переправляю в Германию, они связываются, ну, в общем, вот такое «жди меня», получается, да, но суть в чем, что свели этих людей, которые 60 лет друг друга не видели, школьники, выполнив вот эту вот работу. Таких историй у нас очень много.
1: Обычно школьный мир, знаете, мир все-таки такой обязаловки некоторые, а здесь какая-то вот свобода, выработка личной позиции, что же происходит в школе на этих уроках краеведения. Вообще, в нашей стране я видела учебники краеведения петербургские. Ну, что можно было обычно представить, там и есть. Ничего особенного. А учебники краеведения в Красноярском крае, что они себя представляют?
2: Ну, есть там так называемые региональные компоненты. У нас это, к счастью, составлено хорошим историком. И там, скажем так, тема репрессий освещена правильно, не тенденциозно, но очень кратко. Конечно, хотелось этого побольше. Наш инструмент, сайт, наш сайт читают от 2 до 3 тысяч уникальных посетителей ежедневно. Кстати говоря, учителям мы сделали целый диск, на который входит текущая версия сайта. Ну вот на момент изготовления диска, условно говоря, приходит. Если набежал какой учитель, мы ему даем диск, на котором уже 80% информации уже готовая. То есть там какие-то методические разработки по краеведению, в том числе там по региональной компоненте, какие-то там, в том числе мы туда наш сайт. Особенно учитывая, что не везде у нас есть интернет, но диск у него есть. Поэтому даже в тех местах, где нет интернета, имеют возможность этой информацией пользоваться. И вот когда начинается вот эта вот компанейщина, да, и мы получаем бездушные какие-то работы, в том числе и по политическим репрессиям, ну, бывает вот раз, обязаловка, да, какая-то прошла. Вот у нас 30 октября все-таки какая-никакая обязаловка проходит. Вот
1: а 30 октября день жертв политических репрессий.
2: Да, и вот я бываю на этих мероприятиях, выходят школьники, которые читают какие-то речитативы, ну, вот как когда-то было днём комсомола, то теперь днём политрепрессий. Они вряд ли глубоко как-то вот это все эти вещи понимают. лучше пусть один или два из них вот действительно как-то прочувствует, слезами обольется, и от этого пользы будет гораздо больше, потому что, ну, самое главное, чтобы понять, что происходило, и как-то посочувствовать этим жертвам.
1: Воспитание сочувствия – это, конечно, высший пилотаж, мне кажется, да, исторического образования.
2: Поэтому я даже боюсь, если будет объявлена эта компанейщина, это может совершенно обратные плоды принести, как это было сделано с Великой Отечественной войной. То есть ее настолько, вот эту историю, вот этими компанейскими и так далее, и так далее, настолько ее залокировали. В это время радио не включаю, телевизор не включаю, и даже в интернет не хожу, потому что вот это вот все изо всех щелей лезет. Я в 72-м году еще был студентом, жил в пригороде, в бараке, и у меня сосед по бараку был фронтовик. Я, ну, мне он казался тогда очень старым, хотя вот сейчас я смотрю, ему даже моложе, чем я сейчас был, да. Фронтовик, весь фронт шофером там и так далее. И он любил очень выпить, но ему часто было не с кем. И он меня часто зазывал, и вот мы с ним наварим пельмени, там водки, 2-3 бутылки. И сидим, он мне рассказывал про войну. И вот настолько это все отличалось от того, что я видел в кино, по телевизору, и вот то, что это при мне же началось в 65-м году, вот эти все речевки там, все эти там пионерские салюты, написание обязательных этих каких-то сочинений на тему войны. А он рассказывал, и я вот тогда только понял, что такое война. И вот сейчас даже сейчас у меня дрожь пошла по телу, потому что я ему, например, говорю, а что самое страшное на войне было, бомбежки там или что? Да нет, говорит, бомбежка это, ну, она прошла, бомбежка и закончилась. Артналет, ну, прошел он. Самое страшное, говорит, по дороге ехать. Я говорю, ну, а что такого? Нет, говорит, ты не понимаешь. Там, говорит, по дороге немцы отступают, наши наступают. Тех других там месят. Там эти все трупы конские, значит, наши солдаты, немецкие солдаты, какие-то повозки. Танки прошли, они все это перемешали в кучу. То есть, и ты, говорит, едешь на грузовике, и ты едешь по этой кровавой жиже, из которой там только какой-то вдруг вынырнет обломок какой-то кости с сапогом, то там еще, а вообще это, говорит, какая-то красно-коричневая жижа. И ты, говорит, по ней, говорит, все время едешь. Я, говорит, еще в первые, говорит, дни как-то приезжаю на точку, когда куда доехать, я-то, говорит, колеса пытался отмывать. Потом, говорит, ты перестал. Вот это, говорит, для меня на войне самое страшное было. Вот вернемся к школьным, да? Проходит церемония награждения в одном из районных сел Красноярского края. Конкурс «Человек в истории». Там школьники написали работу о ветеране, который еще живой. И вот они все это там парадные, трам-парам-парам-пам-пам, трам-парам-пам-пам. Вот. И пригласили этого ветерана, он тоже сидит на награждении. А я разозлился, ну, потому что я не, ну, не могу, я вот, когда эти все парадные, все эти штуки. Вот вы, говорю, пишите вот это все. А вот вы его спросите, простую вещь такую. Вот он в шинельке своей, он же ползет по низинкам. Чтобы залезешь куда-нибудь на горочку, тебя тут же и пристрелят. Низинки-то где? Сыро, там или болотце, или лужи, или что. То есть шинель у него мокрая. Вот вы попытались тебя высыть? Вот где он шинель свою сушил?

0: 65-го года непрерывно на всех уже там, те, которые были тогда октябрятами, его слушали, они теперь уже заучами. Вот, и он начинает это все рассказывать. И всех, так сказать, вот просто ступор, потому что они этого от него никогда не слышали. А почему не слышали? Потому что его об этом и не спрашивали. Он придет, там свой боевой путь расскажет, медалями побренчит и все. Я к тому, что для нас история и вот солдата, история репрессированная, это вот в чем он ходил, а как у него там было организовано, вот немку ту же самую загнали, мужа взяли, ну вот с Поволжья, пригнали ее поздней осенью, это уже ноябрь, октябрь, ноябрь, на север Красноярского края. Отца забрали в трудармию. Детям там штук 10, да, ну, крестьянские семьи немецкие, да, те же самые. Вот они где-то там в землянке каком-то там сараюшке живут. А ее на лесоповал. А в чем она ходила? Вот она приехала с Поволжья, там таких морозов нет, как в Красноярском крае. Где она? Вот спросите, школьники, вот я их всегда подзуживаю. Спросите, где она брала спецодежду? Или ей выдавали? Или ей платили зарплату, она могла купить? Где она ее брала? А потом выясняется, никакой зарплаты не было, паёк, никакой спецодежды не выдавали. А что делали? Меняли вещи какие-то из дома, привезенные на вот эти вот, на теплую одежду. Кого не было, тем давали местные жители. А уже посмотрят, когда же нормальные немцы, никаких рогов нет, они им там помогали, чем могли, естественно. Самые умные привезли швейные машинки, маленечко сшили, и на этом они как-то зарабатывали. Или даже такой вопрос. Вот пишет девушка про женщин в лагере. Там тоже трам-парам-пам-пам, тоталитарный режим, там сталинские хра-ха-хра. Я говорю, ты задайся простым вопросом. Вот женщина попала в лагерь. Вот у нее для женщины волосы – это элемент не просто, для мужика вот есть что-то там на голове, все для женщины – это элемент самоощущения. То есть если у женщины грязная, немытая, она себя просто не чувствует женщиной вообще. Как она в лагере могла минимально ухаживать за своими волосами? Что у нее там было? Что, как? Если мыло, сколько давали? Если расчесывалось, чем она могла бы расчесаться? Металлические отнимали, потому что это холодное оружие. Костяные ломались. Как она это делала все? Вот тебе выжившая узница Алжира, Акмолинского лагеря жен изменников Родины. Ну, вот бабушка как раз вот последний год жила в этот год. Приди у нее, расспроси. Она тебе расскажет. И она пошла к ней. Приходит с круглыми глазами, и оказывается, что, действительно, женщины стригли волосы, потому что ухаживать за ними невозможно. Я, например, потом знал некоторых, которые просто на лысо, вот весь лагерь проходили на лысо, чтобы вшей не было. Расчесывали дощечку, брали, потому что действительно нечем было расчесываться. Брали дощечку и так вот расщепляли, для этой дощечки волосы расчесывали. И масса таких отвечают. Мы через эти вот повседневные вещи выводим их на понимание того, что тогда происходило.
1: Как вы сами вообще занялись этой деятельностью? Вот лично вы?
0: Ну, я на самом деле начал еще задолго до перестройки. Ну, незадолго, не будем там врать. Но, скажем, в самом начале 80-х, где-то год 81-82. И вот почему. Потому что у меня была дыра именно в истории моей семьи, потому что у мамы моей обоих родителей расстреляли в Новосибирске в 37-м году. Но о них не было здесь ничего. Ее сразу в детский дом, и она о них очень мало, сохранилась, два портрета, и все.
1: Знала в детском доме, живя, что ее родители расстреляли?
0: Да, она знала, что их арестовали, что они враги народа, но что с ними было, мы узнали только вот уже там в 91-м году только смогли посмотреть архивно-следственные дела на обоих, сняли с них копии и так далее. И для меня как-то почему-то это начало беспокоить, и я еще не пытался даже на архивы какие-то выходить, там, на КГБ и так далее, а просто поехал в Новосибирск, благо это не сильно далеко от нас, там всего 800 километров. И по архивам, зная, что мама работала где-то в системе учительской, да, то есть ГОРОНО, вот попытался в областном архиве найти архив этого ГОРОНО. И отец работал где-то вроде бы там музыкантом, где-то там на радиовещании. Ну, вот какие-то такие обрывочные. Вот дирижер. А почему дирижер? А вот тут, я помню, он стоит вот так вот и машет. То выяснилось, что он работал в музыкальной редакции областного радио тогда. К моему изумлению, мне удалось найти эти сведения, но еще не было известно, что с ними стало. справке было написано, что они в 1942 году там от нефрита почек и от чего-то там умерли. Ну, это практика такая, 50.

0: 80-х годов было. Как-то я это дело пораскапывал, но, конечно, не дошел. Точнее, я не раз занесло в архив УВД Новосибирска, но меня оттуда выпнули с таким свистом. Значит.
1: А кто вы по профессии? Вот вы стали
0: По профессии я математик, ну, точнее, программист. То есть образование математик. Ну, а это, кстати говоря, имеет отношение, потому что, и, кстати, среди диссидентов были в основном программисты и математики. Почему? Потому что для этих профессий важно диссонанс лжи. Вот когда ты чувствуешь что-то... Вот следование истине для этих профессий – это профессиональная черта. То есть если ты математике не следуешь истине, да?
1: Ну да.
0: То ты не математик. Если ты программист и не видишь ложь, а сделаешь программу в соответствии с ложным пониманием чего-то, она у тебя не будет правильно работать.
1: Не будет работать, конечно.
0: И это распространяется на все другие. То есть, когда у тебя вот это вот видение развивается, ты смотришь на остальные сферы жизни, и у тебя счетчик Геккера, здесь что-то, вот здесь что-то, здесь они что-то не договаривают, а здесь вообще врут, что-то не так, не сходится, не может быть вот это с этим. Оно не может сходиться. Ну и точно так же вот есть дыра непонятная в семейной истории.
1: Ну вот вы стали заниматься семейной историей. Почему вы не ограничились собственной семьей?
0: Вот ты историю своей семьи поднял, а ты знаешь, что их еще миллионы. Кто ими будет заниматься? Я так призадумался. Да, действительно, надо. Составили первый список репрессированных по Красноярскому краю, но тех, которых вот мы как-то знали каким-то боком. Прямо сели и составили. Ну а потом это все начало развиваться вот. Один из результатов – это вот эта вот книга «Память».
1: Объективно, генофонд выбит, память убивали много десятилетий. Ну, объективно, вот как-то не получится, конечно. А вы как смотрите? Есть у нас будущее?
0: Я так думаю, что надо, несмотря ни на что, на это все равно работать, делать свое дело. То есть, ну, у меня, например, девиз самый простой – делай, что должно, а там, что будет, что будет. И надо избавляться именно от этой системы, от этого подхода вообще к государству. Да избавимся, будем жить. Не избавимся, будем надувать щеки, что мы великая держава, но при этом сидеть в глубокой луже.
2: Вы слушали вторую передачу «Памяти Алексея Андреевича Бабея». Ее подготовила Марина Лобанова. Продолжение в следующем выпуске.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 5 ми-минор Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра радио Франкфурта.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
4: Включаю радио «Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, в эфире вторая часть беседы Артема Гравина с Ильей Гурьяновым.
1: А вот если сделать такой фантастический скачок и попытаться сравнить вот этот универсальный ум с искусственным интеллектом. Скачок такой довольно резкий, но я думаю, что для того, чтобы нам остаться в сфере натурфилософии, да, чтобы не уходить в религию, может быть, это сравнение поможет нам и нашим радиослушателям понять поточнее, вот, что подразумевается под этим умом и как он работает. Могли бы вы такое сравнение провести?
2: Да, вы знаете, я об этом сам очень много думал. И, в общем, здесь нужно какие-то дополнительные характеристики ввести. Если в этой триаде умов кого-то сосватать на должность искусственного интеллекта, то это, конечно, материальный ум. То есть такой супер, я не знаю, интернет, скайнет, как в «Терминаторе», который, значит, вот, может быть, распределенно там взаимодействует с пользователями на каких-то терминалах за какими-то компьютерами, но в целом он как бы един по числу, значит, никаких у него альтернатив нету. И вот, собственно, что здесь можно на роль вот этого действующего ума, мне пока в голову не приходит, но, допустим, если действующий ум может быть назван божественным, ну, получается, что вот как бы этот самый Skynet взаимодействует, собственно, уже с каким-то божественной инстанцией, которая актуализирует в нем знания. То есть он как бы не самодостаточен. Материальный ум, он не самодостаточен, он неполноценный, можно так сказать, поскольку вот этот вот вектор, характеризующийся фундаментальной перипатетической интуицией, что актуальное бытие всегда предшествует, всегда лучше, чем потенциальное бытие, оно как бы неполноценно, оно всегда стремится актуализироваться. Вот, значит, Skynet должен, или материальный интеллект должен, значит, все время стремиться к некоему божественному актуальному интеллекту, чтобы актуализироваться. То есть он как бы все время испытывает некую неполноценность, некоторую нехватку. Но человек ему для этого не нужен. А для чего нужен человек? Человек нужен для того, чтобы через терминалы закидывать в него как можно больше какой-то информации, вот этих самых образов, для того, чтобы Skynet, значит, их каким-то образом очищал, но и вот все-таки актуализировал через вот этот самый действующий интеллект. Божественный. В общем, получается, что если в этой картине человек для чего-то и нужен, то не для того, чтобы общаться, не знаю, непосредственно с Богом или с вот этой инстанцией актуального ума, и, что интересно, не для того, чтобы общаться с другими людьми. То есть его существование конкретного единичного человека в перспективе вот этого предназначения реализации собственной разумности в том, чтобы сидеть все время перед компьютером и как можно более интенсивно вводить туда всякие данные чувственные. Неважно, они могут быть очень неточные, как бы их очищение, их формализация — это, собственно, функция уже Скайнета, функция этого самого материального ума. А дальше они должны быть переведены из потенциального бытия в актуальное с помощью действующего ума. И вот как раз, если возвращаться в эпоху Возрождения, в 15 век, к Марсилио Фичино, с которого наш сегодняшний разговор начался, он вот на такого рода особенностях представления умственной жизни как бы ловит Авероиса и бьет по рукам. Потому что он говорит, какое-то очень безрадостное получается бытие человека. То есть человек фактически редуцирован до функции, я не знаю, органов чувств. Да, или даже не органов чувств, а вообще вещи. Ведь мы сказали, что есть эта самая аналогия между, соответственно, вещами и органами чувств, и между виртус имагинатива, силой воображения, и материальным интеллектом. То есть получается, что если пользоваться этой аналогией, что человек вообще редуцирован до статуса вещи. Да? То есть человек нужен только для того, чтобы поставлять как можно больше, как можно чаще образы, которые очищаются материальным умом, который уже не связан с конкретным человеком, а который принадлежит человечеству как виду, чтобы уже вот в таком очищенном виде эти формы умопостигаемые были актуализированы некоим действующим умом, который вообще уже принадлежит, что ли, божественному порядку, онтологически еще дальше от человека, чем, в общем, онтологически отделен от человека еще одним уровнем вот этого материального ума. И Фичино говорит, что нет, так дело не пойдет. Для его философии, которая в значительной степени опирается на платоническую традицию, очень большую роль для него играет осмысление и реактуализация наследия Плотина, философа-платоника. И именно, как мне представляется, большую роль большое значение он отводит именно натурфилософскому осмыслению наследия Плотина. И вот он, Фичино, придает очень большое значение коммуникации философских умов. Ничего подобного в философии Аверовица мы не находим, да это и не нужно, потому что это что-то... То есть если бы вот человеческие умы, которые у него, у Аверовица, ограничены уровнем производства образов, работы воображения, общались между собой, получается, что они отвлекались бы от своего предназначения, потому что их-то предназначение — эти образы поставлять для материального интеллекта. А вот Фичино, он очень активно тематизирует вот такое коммуникативное измерение, что ли, философского познания, что этих вот умов множество, как бы философские умы, они должны общаться между собой для того, чтобы в этом совместном общении совершать вот это самое анодос, как бы восхождение к божественному, универсальному. То есть здесь вот надо такой тонкий момент пояснить, что когда я только начинал этим заниматься, я думал, что Фичино, он вот всецело будет опровергать Аристотеля, критиковать, хотя, извините, не столько Аристотеля, хотя и Аристотеля тоже, сколько Аверовиса. Хотя, в принципе, еще в XIII веке в Парижском университете возникл такой интеллектуальный феномен, как латинский авероизм. Это группа авторов, там Сигер Брабанский, Боэций Дакийский, которые стали, опираясь на произведения Аверовиса, переведенные на латинский язык, толковать Аристотеля и как раз говорить, что да-да, все так и есть, что вот, значит, есть некоторый единый для всех людей материальный интеллект. И, в общем, пришли богословы, наиболее известные из которых, наверное, Фома Аквинский, хотя не только он, там и Альберт Великий определенные тезисы против латинских авероистов написал. Там и Эгидий Римский, по-моему, и Святой Бонавентура. В общем, там большое было движение. А, и у Роджера Бэкона есть тоже очень интересная критика латинских авероистов. Мой коллега Павел Соколов, у него есть небольшая работа на эту тему, очень интересная. Но Фому Аквинского точно все знают, все слышали. И вот он написал трактат о единстве интеллекта. Собственно, какое единство интеллекта здесь проблематизируется? А именно единство этого самого материального интеллекта, потому что получается, что если некий интеллект, он, значит, является единым для всех людей, интеллект уже для Фомы — это, очевидно, высшая способность души, то получается, что и душа, что ли, одна на все человечество. Ну, это уже ни в какие ворота, уже как бы с христианскими представлениями это несовместимо. И он в разных произведениях, вот в этом трактате о единстве интеллекта, который переведен на русский нашим замечательным исследователем из Института философии Аполлоновым, и в других произведениях, как, например, в «Сумме против язычников», которая тоже переведена на русский нашим замечательным переводчиком из Института философии Солоповой. Вот он в этих произведениях и, например, громит эту позицию. Фичино в значительной степени его аргументы из «Суммы против язычников», я имею в виду его аргументы против Аверовиса, против учения Аверовиса об уме, в частности, о едином для всех людей материальном интеллекте, воспроизводят. Фичино эти аргументы Фомы воспроизводит. И, что мне удивительно, при всем при том, он говорит, что Аверовис — это замечательный философский ум, что в ряде своих произведений, я, так сказать, обобщенную характеристику дам из нескольких произведений, что в позиции Аверовиса есть некоторая морально-теоретическое, морально-носиологическое достоинство, поскольку философия Аверовиса мы можем обрести некий божественный дар всеобщей разумности. Вот здесь словом «разумность» приходится перевести латинский термин «интеллигенция». Интеллигенция — что это за разумность? Это вот это самое некое состояние актуального знания истинных вещей. Так, что ли, наверное, можно это истолковать. В общем, имеется в виду, что для Фичино очевидно, что уровень истинного знания, к которому человек восходит, совершает вот это восхождение, если использовать греческий термин, соответствующий анодос, вот этот уровень божественного знания, он, конечно, желателен. Это вот некая перспектива истинного знания, она правильная. Да? Это знание, где человеческое соединяется с божественным, это как бы правильная концептуализация истинного знания. Проблема и расхождение с Аверовисом у него возникает на уровне того, как именно человек вот к этому уровню божественного знания восходит. И вот здесь, например, да, в частности, возвращаясь к Скайнету, и вот здесь, например, Аверовису совершенно не нужна никакая коммуникация, никакое интерсубъективное измерение, никакое совместной деятельности, ну, скажем, двух философов, да, которые в каком-то интеллектуальном общении друг друга потенцируют и вот как бы вместе к этому уровню божественного знания восходят, это для Авероисовской концепции ума, для его ноэтики, это совершенно не нужно. А для Фичина это как раз вообще самое правильное, что именно в какой-то коммуникации запускается философское мышление, возводящее человека к уровню божественного. Да, конечно, когда мы на уровень божественного взошли, то знание, которое там обретается, оно как бы надиндивидуально, оно как бы деперсонализировано. В этом смысле какая-то перспектива деиндивидуации на высших уровнях познания, она правильная и желательная. И он вообще хвалит Авероиса за то, что, ну, в целом, вот как бы перспективу, конечную точку он правильно понял. И он согласен, конечно, что на вот этом уровне божественного знания, что, во-первых, человек до этого уровня божественного знания взойти может, что это знание, оно, конечно, истинное и деиндивидуальное, но при этом он не согласен с тем, что есть какой-то материальный ум общий для всех людей. Он представляет себе устройство ума по-другому. И в чем еще отличие? Если мы говорим про аналогию с компьютером, Скайнетом и какой-то инстанцией божественного знания, которая соответствует действующему интеллекту, то здесь, понятно, есть некоторая онтологическая граница, отделяющая человека от компьютера, компьютер от вот этого искусственного интеллекта, как бы распределенно существующего где-то на всех серверах, и, собственно, от божественного уровня. То есть человек не может стать компьютером, компьютер, конкретный терминал, не может стать Скайнетом, Скайнет не может стать божественным интеллектом, хотя очень хотел бы, но не может. Все-таки он остается отделен от вот этого уровня божественного интеллекта некоторой онтологической границей. А вот у Фичина, хотя он оперирует вот этими понятиями, скажем, там, интеллекта в обладании, intellectus in habitu, habitus — это перевод греческого слова hexis, традиционный латинский эквивалент. Но для него ум, он может быть представлен как вот такой как бы телескоп, выдвигающийся сверху вниз. На некотором высшем божественном уровне он, можно сказать, един, там нету смысла какую-то персонализацию проводить. Но потом он как бы выдвигается из этой божественной перспективы. И оказывается, что вот есть уже такие разные уровни, что ли, человеческого ума. И вплоть до уровня воображения. Совершенно очевидно, что Фичина говорит, да, конечно, Аристотель в трактате об ощущении ощущаемом и там в других произведениях, он правильно говорит, что воображение – это очень важная часть, составная часть познавательного процесса. Но только между воображением и божественным, и вот этим божественным уровнем мышления, между ними нет некой непреодолимой границы. Вот мы начинаем с, скажем, некоторого имеющего чувственный компонент, да, как бы представления какой-то вещи. И вот от созерцания этой вещи вот та же самая наша душа восходит к каким-то уровням божественного мышления, где она уже деперсонализирована. Это не взаимодействие разных умов между собой, как бы разных сущностей, давайте такой термин технически введем, разных инстанций, а это тот же самый ум. То есть он как бы раскладывается из божественного, ну, потому что Фичин, он христианин, то есть для него как бы очевидно, что человек с его душой, с его умом, да и вся природа, она, ну, имеет божественное происхождение, Творцом сотворена. И, значит, оно, конечно, оттуда происходит, раскладывается, обладает некоторым индивидуальным бытием, да, вот это вот мой ум, как бы моя душа. Но в познавательной активности она до, там, смерти, до страшного суда, да, как бы вполне в такой натурфилософской, опять-таки, перспективе познания, философ в своем мышлении может к этим божественным уровням восходить, еще будучи здесь. Понятно, что когда мы для Фичина восходим умом к божественным уровням, то мы как бы умом отделяемся от тела. Да? Здесь можно говорить, что, ну, вообще так и говорят, да, что хотели видеть какие-то вот такие опыты, я не знаю, как это, типа трансцендентальная медитация, да, как бы как какое-то вот внетелесное бытие. Ну вот тут можно только сослаться на то, что Фичин из другой традиции мыслит. Но вот если вырвать из контекста и просто формулировки посмотреть, то, ну вот буквально он про это и пишет, что вот философ, когда он восходит к умам божественным, то его ум как бы отделяется от тела. То есть при этом тело не умирает, потому что, понятно, душа – это еще и принцип жизни тела. То есть это не душа, как бы покидающая тело. Но вот происходит какая-то такая интересная процедура, что, с одной стороны, душа оживотворит тело, потому что, ну, тело-то не умирает. если бы душа покидала тело, тело бы умерло. Чисто натурфилософское, чисто как бы природное описание. Опять-таки, никакого религиозного компонента тут нету, хотя Фичино уже живет в христианскую эпоху, вполне себе в 15 веке, и даже, значит, имеет священнический сан. Но при этом своей высшей частью та же самая душа, умом, она восходит к божественному, и в этом смысле она отделяется от тела. И вот здесь Фичино помогает использование такой понятийных новаций, которые были разработаны философом-платоником Плотином, который там большую часть жизни, ну, вернее, свои философские произведения написал, проживая в Риме, хотя имел более сложную биографию, о которой, наверное, в этой студии не раз рассказывалось, поэтому я не буду здесь повторяться, просто отошлю наших слушателей к соответствующим программам. В общем, у Плотина было такое понятие «единое многое». То есть он вообще довольно много философских усилий положил на разработку философского языка, который концептуализирует такие как бы реляционные отношения, динамические, когда одно становится другим, не переставая быть тем, из чего оно становится другим. То есть когда у нас есть вот описание каких-то таких комплексных процессов, которые можно только помыслить, если мы их начинаем пытаться как-то чувственно представить, то это оказывается парадоксально. Вроде всяких этих парадоксов, там, про Ахиллеса, который не может догнать черепаху, да, там, или про стрелу, которая никак не может никуда вылететь. Примерно так же. И если мы приходим с таким аппаратом перипатетической логики, которая в целом, как мне представляется, не очень заточена под описание динамических процессов. Аристотель — это великий систематизатор, великий классификатор, но в этом и некоторая слабость тех познавательных процедур, тех концептуализаций, которые он проводит. Он видит некоторую структуру. Вот если он сказал, что есть ум страдательный, патетикос, и ум как бы действующий, один другим становиться не может. Все, различие проведено, мы можем пытаться придумать, как они между собой взаимодействуют, но одно другим становиться не может. А у Плотина единое, это предельно абстрактная философская категория, может становиться многим. И это тоже предельно абстрактная философская категория, но просто же понятно, что единое и многое, с одной стороны, между ними такая же дистанция, как между гегелевским бытием и ничто. Но бытие в некотором смысле тоже ничто, говорит Гегель, потому что это настолько абстрактно, настолько все, что как бы и сказать про него нечего. Ну, значит, должна быть какая-то динамика, должно быть становление Верден, которая, значит, разворачивается между бытие и ничто, и вот вам какая-то машинерия динамическая запускается. Конечно, Плотин не Гегель, хотя он невероятно интересовал Гегеля именно вот с точки зрения его диалектики. Но вот он как раз и разработал философский язык, который позволяет нам концептуализировать вот эти самые динамические процессы. И оказывается, что каков ум, например, для Марсилио Фичино? Ум множественен. Что значит множественен? Это значит, что он в некотором смысле больше, чем один, но меньше, чем многое. Он динамический. Он есть у конкретного человека, он связан с какой-то коммуникацией этого человека. Конечно, наилучшая и наивысшая коммуникация для каждого человека – это коммуникация о вещах божественных. Здесь Фичино как бы сохраняет вот эту вот ориентацию на какое-то предназначение человека, на приоритет жизни разумной, биос теоретикос над биос практикос, жизни теоретической или разумной, сохраняет ее приоритет по сравнению с жизнью такой как бы практической, политической, гражданской. Но в этой перспективе большую роль, то есть мы хотим взойти к уровню божественного знания, универсального и необходимого, но фактически в нашей коммуникации с другими философами, в нашем познании вещей, мы имеем дело далеко, ну, как правило, с какими-то вещами контингентными, с какими-то, скажем, событиями, которые нельзя было как-то предсказать и о которых сложно сказать, что они носят необходимый характер. Но вот эти вот события, они, например, могут запустить наше мышление таким образом, что мы взойдем к вещам божественным. Да? И вот Фичино пишет о разных, что ли, режимах нашего познания, что вот есть такое познание, ну, как оно в норме происходит. Но вообще иногда бывает, что познание, оно обходит какие-то уровни вот этого восхождения к божественному и сразу каким-то экстатическим образом на этот самый божественный уровень запрыгивает. У него есть работы, посвященные таким состояниям, как, например, «Божественное неистовство». Вот это, может быть, наиболее раннее его платоническое произведение, которое сразу получило большую популярность и принесло ему философское признание. Он пишет о как раз божественном неистовстве, по-латински «фурор», по-гречески, соответственно, «мания». И это тоже понятие, которое мы находим у Платона, например, в диалоге «Федр». И здесь вот эта вот самая «мания», если говорить на русский манер, она не патологическое болезненное состояние, а состояние восхождения к умам божественным. Почему это можно назвать манией, которая имела коннотации, имела смысл болезни? Ну, наверное, потому, что познание вещей божественных, оно для такого рассуждающего разума выглядит безумием. То есть оно как бы в некотором смысле запредельно. А Платон как раз очень разрабатывал вот на таком своем образном языке вот этот вот там образ колесницы души, который восходит к небесной сфере, и вот поскольку у колесницы есть возничий, который стоит, то вот головой этот возничий оказывается в области, которая может быть названа гиперуранос, то есть как бы за небесной сферой. Знание за небесной сферы, те смыслы, то бытие, если так можно сказать, которое знание имеет в занебесной сфере, для человека, погруженного вот в такие обычные повседневные способы мышления, выглядит как безумие. Поэтому восхождение к вещам божественным, конечно же, знание которых, в общем, и дает человеку подлинное видение и вещей бытовых и повседневных, эти вещи сами по себе, они настолько непривычные, настолько отличны от нашего чувственного опыта, что они кажутся безумием. Поэтому Фичино тематизирует вот этот самый фурор, да, неистовство, как состояние теоретическое, состояние познания каких-то божественных вещей, но именно с точки зрения познания этих божественных вещей совершенно в ином свете можно знать и вещи более повседневные, да, то есть сначала нужно помыслить вот что-то, как бы вещи занебесные, и потом оказывается, что в этой перспективе вот мы понимаем, что такое, не знаю, справедливость. Да, для нас справедливость — это такая морально-юридическая категория, но платонической традиции. Для того, чтобы понять, что такое справедливость, нужно взойти к каким-то высшим уровням бытия, где вообще уже даже и слова не нужны, они не могут это выразить. Почти что апофатическое, если пользоваться терминологией Дионисия Ареопагита, вот, собственно, там, где язык замолкает, вот там вот какое-то подлинное знание обретается, но то, что язык замолкает, не делает его бесполезным. То, что оно сложно выразимо в таких привычных нам категориях, но своим, что ли, светом оно как бы освещает как раз те стороны понятий, скажем, справедливости, мужества, мудрости, которые уже кажутся нам вполне применимыми к нашим повседневным вещам. Так что тут вот такая как бы двойственность. С одной стороны, хочется увидеть в тех вещах, о которых пишет Фичино, что-то такое мистическое, озарение, опыт внетелесного мышления. Вот. А с другой стороны, если понимать, что Фичино мыслит в русле определенной традиции платонической, в общем, это все не является какой-то мистикой в таком, не знаю, снижающем и уничижительном смысле, который слово «мистика» можно придать, а это, в общем, довольно строгая теоретическая концепция, определенное понимание ума, природы человека, того, в чем состоит предназначение жизни человека, выражающееся в приоритете «bios theoreticos», вот это «vita», комплементатива, созерцательной жизни над жизнью практической и такой, не знаю, социально-гражданской.
1: Если вернуться немножко еще вот к этой схеме, схеме коммуникативной, mm-hmm. да, ну, назовем ее социальной сети, раз уж mm-hmm. мы используем сегодня mm-hmm. такие аналогии, для чего вообще, ну, понятное дело, что у Фичино, может быть, были какие-то свои причины так трактовать процесс познания, да, но для отдельного человека процесс коммуникации, он как-то помогает, это некоторая ступень при восхождении, или что? Для чего ему нужна коммуникация?
2: Смотрите, для перипатетической концепции познания формы, они содержатся в вещах. Дальше наш некий познавательный аппарат, начинающийся с органов чувств, да, с ощущений, он, значит, эти формы определенным образом отделяет и вот возводит к тому уровню абстрактного мышления, на котором можно говорить, что мы имеем дело с необходимым и универсальным. Но все же формы содержатся в вещах. Для Фичино, для Плотина и для многих философов платонической традиции то знание, актуализацию которого мы можем соотнести, в общем, с истиной, с теоретической жизнью, оно не в вещах содержится, оно в душе содержится. То есть душа, ну вот эта концепция платонической анамнесиса, да, как бы припоминание, душа уже знает все, поскольку она была в той занебесной сфере, где все смыслы прозрачны, проницаемы и проходят друг через друга. И задача в том, чтобы это содержание актуализировать, как бы вспомнить. И это тот путь, по которому пошла вот такая эмпирическая новоевропейская наука, там, вслед за Беконом. Есть как бы книга природы, в ней есть некоторое знание, и вот мы сейчас будем экспериментально испытывать и получать его. Мы должны, наоборот, очиститься от каких-то, я не знаю, предрассудков, да, как бы наша душа, как об этом пишет Лок, должна стать табула раса. Да, ну, даже Бекон здесь лучше, поскольку вот он концептуализирует эти самые четыре вида идолов, которые в современной англоязычной литературе соотносят с понятием cognitive biases, то есть некоторые когнитивные искажения, которые как раз мешают нам провести какое-то вот испытание природы, как бы извлечь из этой природы некоторые знания. Но в нас самих знания нет, в нас могут только искажения, мешающие правильному проведению экспериментов. Ну, у Бекона еще нет экспериментов в таком смысле, но, короче, извлечению вот этого самого опыта из природы. То есть знание, оно вовне, вот, и мы должны его в себя извлечь и при этом максимально его не исказить. А для Фичина и для платонической традиции знание — это не вовне, знание уже есть в душе. Он использует такое понятие семенных логосов, это тоже очень важное для платонизма понятие, логой сперматикой. Вообще-то оно имеет стоическое происхождение, но вот Платин как раз этот словарь стоический взял и очень ловко, очень концептуально его переосмыслил. И оказывается, что в душе вот есть эти самые семенные логосы, знание всех вещей, и задача только в том, чтобы их актуализировать. И это как раз отвечает на вопрос, собственно, как возможен некоторый прогресс в познании, потому что, ну, мы не можем сказать, что количество этих семенных логосов, оно конечно. Каждый раз, не знаю, каждое поколение, каждый человек, он может какие-то новые эти штуки актуализировать. И поскольку души конкретных людей, они вот связаны вот этой самой космической перспективой мировой души, как бы они могут к этому уровню восходить, то и в некотором смысле те знания, которые есть вот в душе конкретного Васи, они могут быть актуализированы и в душе конкретного Пети. Потому что в каком-то смысле, вот в этом особенном, диалектическом, натурфилософском смысле, которое выражается в понятии единого многого, ну, у них одна душа. Нет, у них есть и своя душа, но в какой-то перспективе у них одна душа. Да, и это объясняет нам, почему, если там Петя понял, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, то и Вася это понял. Дело не в том, что Петя из себя знание, как, я не знаю, какую-то монетку из кармана передал Васе. А дело в том, что, предъявив нечто Васе, он в душе Васи актуализировал то знание теоремы Пифагора, которое там уже было. И поэтому Вася сказал, ну да, конечно, и его душа как бы ему сказала, да, что ну, это некое истинное знание. Я всегда это знал, что это теорема Пифагора, ну просто я вот забыла, что это так. Да. И задача человека, его как бы теоретическое предназначение уже состоит не в том, чтобы бегать от вещи к вещи, официруя свое воображение, чтобы потом с этим воображением провзаимодействовал материальный интеллект, и чтобы потом этот материальный интеллект извлек из этого образа чувственного воображения какую-то более чистую форму, и она была бы актуализирована действующим интеллектом. И тогда человек, он только аппарат по поставке этих самых образов, вот в этом его предназначение. Но я не знаю, с чем это сравнить. Такое очень... То есть, если это попытаться как-то образно представить, ну, какой-то очень незавидный удел у человечества. Хотя здесь можно сказать, что вот нужно быть скромнее. Вообще, вот кожаный мешок, как бы смирись с тем, что твое существование было нужно для того, чтобы, значит, мы разработали искусственный интеллект, а дальше вот уже реальное, я не знаю, там, прогресс знания, он связан не с людьми, а с искусственным интеллектом. И искусственный интеллект будет как бы сам с собой коммуницировать или коммуницировать уже непосредственно с уровнем божественным, с уровнем вот этого отдельно существующего ума, активного интеллекта, все, как бы, а ты только вот, значит, я не знаю...
1: Статист, который собирает статистику и передает.
2: Типа да, вот вроде этого, такой, я бы сказал, харвестер, сборщик какого-то ресурса, который вот перерабатывается во что-то действительно стоящее. А сам по себе этот ресурс, ну, он как мусор, что ли. То есть его как бы много, и он совершенно бесполезен без переработки. А у Фичина не так. У Фичина, поскольку вот все души в каком-то натурфилософском смысле, это одна душа, нужно вот этим душам между собой взаимодействовать в определенном аспекте. Ну, то есть есть некая перспектива, некоторая телеология, целевая перспектива этого взаимодействия, целевая перспектива восхождения к божественному знанию. Но через что? Как бы через самого себя. Но от другого человека, скажем, от другого философа, с которым мы общаемся, мы можем какое-то знание в себе актуализировать. То есть общение с другим, если это общение направлено, например, не на получение, там, не знаю, чувственных удовольствий, какое-то распаление каких-то там чувственных сфер, если оно вот общение интеллектуальное, как бы теоретическое, оно нужно для того, чтобы душа вспомнила те смыслы, то божественное содержание, которое на самом деле уже в ней содержится, никуда извне оно не приходит. Человек восходит к божественному, поскольку божественное есть в нем, и восходит он к нему через себя самого. Но не нужно думать, что вот ты один такой сел, как какой-нибудь, там, не знаю, буддийский отшельник для медитации, значит, в лесу, и как бы сам все сделал. Тут тоже есть что-то такое, как бы, ну, подозрительное для Фичина. Он, вот, например, очень считает, что очень важно, чтобы философы общались между собой по поводу вот вещей божественных, по поводу правильного понимания ума. И это, в общем, гораздо лучше способствует восхождению к божественным причинам, чем одинокое существование и как бы и разговоры только с самим собой. Вот такая у него перспектива получается. А еще очень важно не пытаться думать, что восхождение к божественному происходит только посредством чтения каких-то правильных книжек, например, Плотина или Платона, потому что вообще восхождение к божественному может начаться с самых контингентных вещей. Не знаю, увидел там прекрасную бабочку, прекрасное растение, прекрасное звездное небо. И тут вот, значит, тебя как понесло туда, к божественному. То есть Фичина очень благосклонно относится к вещам контингентным, то есть не необходимым, к вещам единичным. И вообще считает, что, конечно, их тоже нужно познавать, потому что, ну, как я уже сказал, единое многое, да, в принципе, все вещи, они тоже сотворены в каком-то смысле этой самой мировой душой, которая описана Платоном в диалоге «Тимей». Это демиург, который, значит, творит эту самую мировую душу, и потом, значит, все уровни космоса, они творятся внутри этой души, как бы мировая душа, она охватывает космос. Космос, он в каком-то смысле внутри души. Душа больше, чем космос, и душа в платонической традиции больше, конечно, чем тело. Вот в этом особом натурфилософском смысле описываемое понятием «единое многое», когда мы восходим вот к этой космической перспективе, к божественному знанию, мы в каком-то смысле из тела выходим, но тело при этом не умирает, оно сохраняет свою жизнь, а значит, что и душа в нем тоже сохраняется. И вот поскольку как бы весь космос, он вот этой самой душой наполнен, пронизан этой самой душой, а все знание в душе и содержится, знания нигде за пределами души нету, знание — это то, что есть в душе, то и вот в каких-то единичных вещах это знание может быть актуализировано. То есть в каком-то смысле, когда для перипатетической традиции вот мы смотрим на бабочку, и мы можем только форму бабочки из нее извлечь, да, как бы умопостигаемую форму бабочки. А для Фичина вот мы смотрим на бабочку и видим, что в ней тоже вот мировой дух веет, да, как бы, что в ней тоже присутствует вот эта самая мировая душа. И мы вспоминаем в платоническом смысле, что и мы тоже — это душа, и высшая часть души — это ум, а этот самый ум, он и содержит в себе вот некое универсальное знание. И раз — мы вроде как на бабочку смотрим, а в действительности мы своим умом взошли вот к этому самому божественному уровню, который как раз, в общем, и является реализацией того самого предназначения человека, разумности, которая в нем есть. Но если можно так сказать, если для Аристотеля и Авероэса вот как бы разумность, она такая когнитивная, то для Фичина и платонической традиции гораздо важнее душевность, потому что ум и специфическая ему как бы ноэтическая деятельность — это высшая часть души.

0: длительности, да, вот все-таки человек живет в космосе, как бы весь космос живой. Ты тоже живой, как бы вот не забывай об этом, да, когда ты там, я не знаю, проводишь ядерные испытания или что-то там, давишь муравьев в лесу. Но, как бы, с другой стороны, и общение с людьми многое дает, да, вопрос в том, как ты общаешься, по поводу чего ты общаешься, ты там бизнес делаешь, деньги зарабатываешь, да, или ты хочешь познать человеческое предназначение, понять, собственно, что у тебя есть душа, да, и каким образом вообще ты с этим миром связан, то есть как ты сюда пришел и как тебе нужно жить, да, вот это как бы техника себя определенная выстраивается в этой перспективе.
1: В этом смысле, мне кажется, Фичино как-то как будто бы больше ценит человека, чем Аверойс, что Аверойс, он пристает таким, как вы описали его, машинкой, да, а у Фичино похоже, что, как бы это ни банально не звучало, личностью, да, личностью, для которой есть другой, другой, который тоже ценный.
0: Большой другой.
1: Большой другой, да. Мы сейчас много чего можем наговорить, да, из современности. Спасибо вам за такой большой рассказ, интересный, из разных эпох. Получилось так, что мы поговорили об Аверойсе, о Фичино, об Аристотеле.
0: И о Скайнет.
1: И о Скайнет даже, да. И все это связано было с умом, с познанием. И благодарю вас и приглашаю вас прийти еще раз.
0: Спасибо.
1: В нашу студию позже. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Илья Геннадьевич Гурьянов, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета и старший научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета. И наш разговор осуществлен при поддержке Российского научного фонда проекта «Герменевтика классического текста как форма философской самоидентификации». Спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго.

0: маленький концерт.
1: 7 января 1975 года Свиридов записал в своем дневнике: 20 лет назад в этот день я начал писать цикл песен из Бёрнса. Светлые, хорошие были дни. Но история создания цикла началась гораздо раньше. В 1944 году Шостакович, незадолго до того написавший свой вокальный цикл на стихи английских и шотландских поэтов, обратил внимание своего давнего ученика и друга на стихи Роберта Бёрнса. Свиридов запомнил этот совет, тем более что один из романсов был посвящен ему. Но лишь в начале 50-х годов композитор обратился к недавно вышедшему сборнику стихотворений Бёрнса в переводе Самуила Маршака, который много лет работал над переводами стихов, написанных преимущественно на шотландском диалекте. Свиридов был хорошо знаком с Маршаком, они жили в соседних домах в районе Литейного проспекта, часто встречались, и, конечно, Свиридов знал об этой огромной творческой работе Маршака. Первая песня, написанная Свиридовым, «Честная бедность», была буквально симпровизирована 7 января 1955 года, а остальные восемь появились одна за другой в течение месяца. Одним из первых слушателей нового цикла стал Шостакович. «Бёрнса играл ему на квартире на Дмитровском переулке», — вспоминал Свиридов. «Слушали Дмитрий Дмитриевич и Гликман, а Софья Васильевна накрывала в соседней комнате к обеду. Я сыграл с удовольствием и ждал, что скажут». Рукопись осталась незакрытой. Дмитрий Дмитриевич взял последнюю страницу, закрыл ее и сказал: «Одна песня лучше другой. Пошли обедать». Это было благословением. Конец цитаты. Премьера песен состоялась 28 ноября 1955 года в Малом зале Ленинградской филармонии и прошла с огромным успехом. Песни на слова Роберта Бёрнса — это восемь жемчужин, вошедших в золотой фонд вокальной музыки. Они разнообразны по жанрам. Баллада и танец, застольная песня и романс, песня-сценка и портрет. Общее между ними — ритм марша или скорого шага, как образ странствия движения. Как здесь не вспомнить Шуберта с его странствующим подмастерьем из «Прекрасной мельничихи»? Роднит свиридовский цикл со знаменитыми шубертовскими песнями и удивительное умение композитора создавать музыкальный пейзаж, созвучный переживанием лирического героя. «Давно ли цвел зеленый дол?»

Лес шелестел листвой, и каждый лист был свеж и чист от влаги дождевой. Но ни весной, ни в летний зной себя я не стряхну, тяжелый след прошедших лет, печаль и седину.

Прозвучала песня «Осень» из цикла песен на стихи Роберта Бёрнса Георгия Васильевича Свиритова. Как поэзия Бёрнса выросла из народной песни, так и музыку цикла пронизывают интонации шотландских песен. Но все-таки прежде всего это русская музыка Шотландии. И это свиридовская музыка с ее типичными чертами, простотой и ясностью мелодии, использованием старинных и народных ладов, скупостью аккомпанемента, в котором нет ничего лишнего, искренностью чувства и душевной открытостью. Евгений Нестеренко, замечательный исполнитель многих свиридовских сочинений, писал так. «Глубоко русский человек и в жизни, и в искусстве, Свиридов создает музыку, близкую и понятную всем. Помню, с каким напряженным вниманием слушали любители музыки в Шотландии цикл Свиридова «На слова Бёрнса» и какими бурными аплодисментами сопровождалось исполнение каждой песни. Музыка была безоговорочно принята шотландцами». А ведь многие стихотворения, вошедшие в цикл, стали популярными народными песнями и поются, разумеется, на совсем другие мелодии. Конец цитаты. Поистине пушкинская всемирная отзывчивость, умение понять и любовно передать самый дух другой страны. Вот одна из самых шотландских, если можно так сказать, песен свиридовского цикла — «Джон Андерсон». «Джон Андерсон, мой старый друг, мы шли с тобою в гору». И столько радости вокруг мы видели в ту пору. Теперь мы под гору придем, не разнимая рук, и в землю ляжем мы вдвоем. Джон Андерсон, мой друг. Как близка, как глубоко родственна музыка Свиридова, написанная на эти простые трогательные слова, старинной шотландской всем известной песни, тоже на слова Роберта Бёрнса. Забыть ли старую любовь и не грустить о ней? Забыть ли старую любовь и дружбу прежних дней.

В нашем маленьком концерте песни Георгия Васильевича Свиридова на стихи Роберта Бёрнса. Песня «Прощай» — лирическая кульминация цикла, настоящий гимн чистой любви. «Любовь, как роза красная, цветет в моем саду. Любовь моя, как песенка, с которой в путь иду. Сильнее красоты твоей моя любовь одна, мой друг. Она с тобой, пока моря не высохнут до дна, мой друг». Выразительная, полная глубокого чувства мелодия сопровождается ровным движением. Перед слушателями образ дороги, уходящей вдаль, образ самой быстротекущей жизни и прекрасная, увлекающая теплотой лирического чувства песня.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали три песни из цикла Георгия Васильевича Свиридова на стихи Роберта Бёрнса в переводе Самуила Маршака в исполнении Александра Ведерникова. Партия фортепиано, автор Георгий Васильевич Свиридов. В нашей передаче были использованы материалы статьи Людмилы Михеевой-Салертинской. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». У микрофона Елена Обламская. Сегодня продолжится рассказ протоиерея Александра Сорокина, настоятеля храма Федоровской иконы Божией Матери, рассказ о деятельности, о работе информационного отдела Санкт-Петербургской епархии, руководителем которого является отец Александр. Как, почему пал выбор на вас? У вас, да, образование филологическое, но, тем не менее, вы не писатель же, нет?
2: Нет,
1: не стол вы не писали никогда?
2: Нет. Как я был назначен, ну, это надо сказать спасибо Ивану Николаевичу Судосе. Вот, он много лет служит в качестве начальника протокольного отдела Санкт-Петербургской епархии. Мы с ним очень давно знакомы, и когда, насколько я помню, в 2004 году в епархии встал вопрос о назначении председателя издательского отдела, ну, там был уже издательский отдел, и журнал выходил, ну, встал вопрос о замещении вакансии, и Иван Николаевич порекомендовал меня назначить на эту должность. А я к тому времени уже засветился, что называется, я там издал парочку брошюр разных там об Акафисте Божией Матери, «Радуйся, невеста, не невеста», там еще другие были, ну, какие-то такие брошюрки, которые я приносил в епархию для благословения, чтобы издавать. Ну, и Иван Николаевич посоветовал владыке митрополиту меня назначить председателем издательского отдела, ну, а дальше произошло то, что я уже, о чем я рассказал. Да, нужно будет договорить только, что когда я со временем понял, что издательский отдел, конечно, это хорошее, красивое название, но отдел этот издает только журнал, а остальная деятельность наша носит информационный характер. Вот.
1: И она поэтому, перевешивает.
2: Она перевешивает, и поэтому я предложил еще митрополиту Владимиру, уж не помню, наверное, году в 2010-м, я ему предложил, чтобы отдел был переименован из издательского в информационно-издательский отдел. И вот все это было разрешено, и отдел назывался информационно-издательский, а когда пришел митрополит Варсонофий, он эти вещи вообще разделил и учредил два подразделения независимых. Информационный отдел, в котором я и остался, вот, а издательский только уже не отдел, а совет. Его возглавил, до сих пор возглавляет игумен Силуан Туманов.
1: И он был у нас.
2: Вот мы с ним в этом плане коллеги. Он, кстати, и в редакции журнала остается тоже таким одним из, скажем так, редакторов или рецензентов вместе со мной. Вот, поэтому это дело наше совместное. Но он больше занимается уже чисто издательскими делами, хотя это не издание книг, а больше рецензирование, подготовка текстов, насколько я знаю, но это вы с ним уже сами.
1: Да, он именно беседовали. Так и рассказал, да. Немножечко обескуражило, удивило, но оказывается, да, это так. Все происходит только в Москве, да. Все издается, а здесь рецензируется, редактируется, просто ознакомительные процессы происходят. Отец Александр, но вы же и пишете, вы же и автор.
2: Но это не связано с информационным отделом никак. То есть, конечно, я какие-то тексты готовлю для журнала, но это очень редко бывает. А то, что я пишу, сейчас я ничего не пишу, а в свое время там я издал лекции, когда читал их в Институте богословия и философии, лекции по Новому Завету, лекции по Ветхому Завету. Вот, ну, про Федоровский собор, конечно, периодически и писал, и пишу сейчас по мелочи, а когда-то мы издали даже целые книги. Вот, но это не имеет отношения к информационному отделу. Еще книжка 4 года назад вышла, поскольку мы на приходе активно занимаемся катехизацией. Не только мы этим занимаемся, но у нас это поставлено на такую очень серьезную основу и большой опыт уже многолетний. И поскольку этим опытом приходилось делиться, ну, по просьбе, там, кто-то спрашивает, там, приглашают рассказать подробно, и я в какой-то момент понял, что надо издать обстоятельный ответ на эти многочисленные вопросы. И так появилась моя книжка «От Пасхи к Пасхе. Опыт катехизации в Федоровском соборе». 2020 год издания.
1: То есть вы собрали все как-то,
2: да? Я это все системно изложил, вот раз уж вы спросили, что я там пишу, ну вот книжку такую составил. Кстати, спасибо, вот надо было сказать спасибо, что есть кто все эти задумки, начиная с журнала «Вода живая» и книги наши, есть кому поддерживать материально, потому что это затраты. Есть благотворители, которым честь и хвала за то, что они не просто, знаете, разовое пожертвование делают. Там, вот, знаете, написать икону и пожертвовать на икону – это тоже замечательное дело. Но это разовое пожертвование. Принесли сумму там большую, и иконописцы написали, все порадовались, и вот икона есть, висит в храме. А вот, например, спонсировать, как и про радио, кстати, я могу с уверенностью это говорить, не зная. Вот спонсировать периодическое издание – будь то радио или журнал, или информационное агентство, это дорого стоит, что такие вот благотворители. Конечно, журнал финансируется епархией самой, но не в полной мере. А есть еще благотворители, которые регулярно из месяца в месяц тоже оказывают свою помощь.
1: Это люди, которые чувствуют, понимают, они, как никто, как и вы, понимаете, как это необходимо, такой источник просвещения, информации.
2: Александр Гусаров, Евгений Герасимов, Виктория Синельникова, можно назвать эти имена, они на обложке там есть даже. Вот они понимают, что это дело нужное, и при этом никак не диктуют там свои содержания там, или какие-то пожелания, ни в коем случае. Они доверяют полностью тому выбору, который мы делаем, тематическому.
1: Наверное, они тоже ваши читатели заинтересованы все эти годы, поэтому...
2: Читатели и прихожане.
1: Журнал ведь, кроме всего прочего, он очень красивый. Он всегда достаточно яркий, но не броский. Там присутствует тоже такой петербургский вкус. Там нет ничего крикливого, то есть все очень соблюдено по вкусу. Замечательные фотографии.
2: Спасибо большое. Но это годами вырабатывалось.
1: Кто эти люди? Как вы тоже их собирали? Как они пришли к вам?
2: Ну, фотографы у нас, их не так много. Станислав Марченко много лет уже у нас трудится, и он, как правило, именно он, как правило, снимает фотографии, которые украшают обложку. Часто это портреты священнослужителей наших, и митрополита, и священников, и другие люди тоже там. Вот, хотя не обязательно лица, но чаще всего именно портреты. И внутри журнала фотографии, фоторепортажи, когда делается фоторепортаж где-то на каком-то месте, на каком-то событии или на приходе, то едет не только корреспондент пишущий, но и обязательно фотограф. Вот Станислав Марченко, а также Андрей Петров. Вот наши фотографы штатные, скажем так, которые... Да не скажем так, а так и есть.
1: Как они притекали к вам?
2: Ну, это я также могу вам переадресовать этот вопрос в редакцию «Град Петров». Как находятся
1: это
2: люди?
1: Это жизнь, да, сама жизнь.
2: Конечно, да. Кто-то про кого-то сказал и рекомендовал. Какой-то идет период какой-то апробации, да, мы пробуем. Вот, но это фотографы, а чтобы журнал получился таким, какой он есть, это не только хорошие фотографии, но и дизайн. Елена Блинова, Александра Ершова у нас трудятся там в редакции в этом качестве. И поэтому журнал вот имеет такой уже, обрел цельность в дизайнерском плане. Ну, определенный есть шаблон.
1: И профессиональный уровень очень высокий.
2: Спасибо, спасибо большое.
1: Отец Александр, а что еще существует в епархии? Какие еще значительные издания?
2: Издания?
1: Да, которые, может быть, ну, более мелкие, но достаточно значительные.
2: Видите, слово «епархия» имеет два значения, как минимум.
1: Метрополия. Метрополия.
2: Даже нет, я даже не это имею в виду. Я даже не про метрополию говорю, а если берем вот Санкт-Петербургская епархия, то есть церковь на территории Петербурга, православная церковь. Слово «епархия» вот зависит от контекста, в каком значении мы его используем. Епархия как совокупность всех приходов, монастырей, которые составляют церковь на территории Петербурга. Вот в этом смысле за всю епархию я вам не могу сказать, где кто еще чего издает. Поэтому, может быть, имеет смысл сказать про епархию в значении епархия как головная структура, скажем так, епархиальное управление. Вот, скажем, информационный отдел – это часть епархиального управления. Так же, как другие отделы, насколько я понимаю, вы тоже имели разговоры, беседу, передачи вели с другими отделами епархиальными. Вот их там, я не знаю... десятка-полтора, наверное, отделов всех разных. Вот. Что они издают, насколько я понимаю, они нет такого чего-то, чтобы серьезно, там, я же ежемесячно издавалась. На самом деле наш век, он такой очень, не очень жалует печатные издания, да, уж не первый раз приходится говорить о том, что все уходит в виртуальную реальность, в интернет, ну, жизнь не остановишь, понятно. Кстати, у журнала «Вода живая» есть интернет-версия, естественно, да, как да, и у Влада Петрова свой сайт, так есть еще и сайт aquaviva.ru, по-латински «Вода живая», «Аквавива». Да, это стало да. названием сайта. Ну так вот, здесь я тоже не могу ничего назвать такого серьезного. То есть фактически не издается чего-либо такого серьезного. Любое издание – это чья-то материальная поддержка, так или иначе, какое-то должно быть издательство, которое...
1: Не так просто издает. Это сделать.
2: Да, конечно, это не так просто. Я не могу сказать, если говорить о епархиальном управлении, что что-то серьезное издается.
1: А что же дальше, отец Александр? Такое уже немножечко снисхождение к бумажным изданиям и абсолютно переход в виртуальную сферу. Как журнал, как возможна его жизнь, как это может дальше быть журналом?
2: Я здесь не вижу никакой ни проблемы, ни трагедии. Это просто смена форматов, жанров, форм жизни. В конце концов, мы газеты читаем с телефона, при том, что есть бумажные версии. Там я много лет читаю газету «Коммерсант». Ну, чтобы быть в курсе событий, да, вот я помню, что я в 90-е годы ее читал в бумажной версии, толстенная такая большущая газета, а потом с какого-то момента я ее смотрю на своем смартфоне, и это абсолютно так есть. Электрические лампочки загорелись 100 лет назад с лишним.
1: Но при этом так приятно держать бумажное физическое издание.
2: Да, конечно, это приятно.
1: Это роскошь.
2: Да, и это очень... Хорошо, что не ставится вопрос о том, чтобы его упразднить. Тираж у него, у журнала не очень большой, там не больше 2000 экземпляров, но он все расходится, и его распространяют и в соседних епархиях. Кстати, наше распространение, оно, может, кто не знает, а я люблю этим, не побоюсь этого слова похвастаться, оно никак не навязывается сверху, не по разнарядке, там приходы должны купить 3, 5, 10 экземпляров. Это абсолютно добровольное дело, кто сколько покупает. Владыка-митрополит с какого-то момента стал наш журнал класть всегда в подарочные пакеты, когда приезжают какие-то гости.
1: Высокие. Как сувенир такой.
2: Да? Ну да, он всегда формирует такой подарочный такой пакетик, где какие-то петербургские церковные сувенирчики там, и обязательно журнал «Вода живая». Поэтому он находит тоже своего читателя. Особенно, конечно, приятно тем людям, о ком мы пишем в журнале. Там исторические личности, они уже давно почили, и это интересно представляет собой чисто исторический. А если в журнале расскажут с красивыми фотографиями об этом храме конкретном, о приходе, о людях, конечно, им приятно.
1: Прихожане сразу же
2: да,
1: отвлекаются.
2: Да, прихожане, там батюшки, настоятели, они, конечно, отвлекаются очень. Поэтому... Такая площадка существует, где можно в таком красивом ракурсе показать то, что порой кажется будними или там привычным чем-то. Так что надо пользоваться этой возможностью.
1: Отец Александр, такое впечатление, что вам это дело доставляет большое удовольствие. С самого начала, как вы к этому приступили, я помню, я вас видела со стороны, и вы так были погружены внутренне, видно, что вы очень сосредоточены, и сразу читалось, что вам это очень нравится. Похоже, и до сих пор это так.
2: Ну, разве что бывает трудно как-то разделить в своей голове и там в своем времени, разделить вот служение в Федоровском соборе. Все-таки это большой храм, большой приход, и много чего там тоже у нас есть. Вот, и иногда не хватает времени на журнал, на информационный отдел. Поэтому я пытаюсь совмещать. Но еще повторюсь, что слава богу, что за эти годы сложилась такая команда дружная в информационном отделе, что они вот это свое дело делают. А я подключаюсь только
1: отлажено
2: тогда, нужно все. Там какую-то, может быть, решить экстренную проблему там или какой-то вопрос решить.
1: Вот эти экстренные проблемы, да. они возникают нечасто. Нет вот этого страха, что как же вот все, надо уже на выходе номер, а что-то такое произошло.
2: Бывает такое, да, бывает. Или или там какой-то вопрос решить. Но в былые годы, там, когда начиналось все, я имею в виду журнал, я гораздо больше времени проводил в редакции журнала, вот, в епархии, в епархиальном управлении. Кто не знает, вот епархиальное управление находится на территории Александро-Невской лавры. Там и приемная митрополита, и почти все находятся епархиальные отделы. Вот, и в том числе есть ряд помещений, которые относятся к информационному отделу и редакция «Воды живой». И там я проводил буквально там с утра до вечера, целыми днями пропадал целые годы. Сейчас гораздо меньше, вот, хотя, конечно, там тоже бываю. Мне повезло, что мои места служения географически очень близко соседствуют. Федоровский собор – это вот недалеко от Староневского и до Александро-Невской лавры, там даже пешком минут 10-15 пройти. Также мое преподавание в Духовной академии – это тоже там же, на острове Монастырском. Ну и вот Федоровский собор. Три моих места.
1: Треуголик.
2: Да, и я перемещаюсь довольно легко, как только надо, я там или здесь. Вот, разве что живу только рядом с вами на Васильевском острове. Вот, а все мои дни мои проходят недалеко от лавры и Федоровском соборе.
1: Каким вы видите будущее? Какие планы? Как мог бы, может быть, меняться журналы или как-то развиваться? Что может быть такое?
2: Я думаю, что если говорить о развитии, то, может быть, не столько в содержательно-тематическом плане. Здесь, мне кажется, что найдена какая-то такая ниша или, не знаю, какое-то направление, которое более-менее охватывает вот тот спектр, который интересен. Конечно, не всем, всех удовлетворить невозможно, а вот тот читатель, которого мы видим как читателя и церковного, и, может быть, не вполне церковного, то это, кстати, отдельный разговор, какая читательская аудитория, там это не будем сейчас вдаваться в это.
1: Особая тема.
2: Ну так вот, как бы, ну, давайте согласимся, что что-то такое более-менее приемлемое найдено.
1: Для тех или других.
2: Да, в тематическо-содержательном плане. Так вот, я бы говорил о развитии, но пока я не очень, хотя я об этом думаю, но пока не так сильно и глубоко. Ну, о развитии скорее техническом. Я имею в виду, что, да, печатная версия была, есть, и даст Бог, будет дальше. Но, может быть, имеет смысл на будущее, конечно, если будет возможность, в том числе материальная возможность, может быть, имеет смысл как-то модернизировать интернет какие-то версии журнала. Имеется в виду не просто интернет-вариант статей с фотографиями, а какие-то, может быть, мультимедийные дела такие. Но я об этом, признаюсь, серьезно не думаю, просто головы не хватает на все. Вот. Но, по крайней мере, если уж говорить о перспективах, то если будут благоприятные возможности, то можно было бы развиваться в этом направлении.
1: Отец Александр, а какие ваши рекомендации слушателям? Прихожанам и людям, которые уже пришли в церковь и которые еще не пришли, рекомендации изданий, порталов, источников информационных, которые вы считаете полезным читать, с которыми полезно ознакомиться и пополнять свой информационный голод?
2: Ну, не сочтите, что я ухожу от ответа, но мне кажется, здесь на вкус и цвет такой большой выбор. Потом информационный голод, вы говорите, тут тоже надо разбираться со словом «информационный», что имеется в виду. Информация, видите, это, с одной стороны, может быть в узком смысле просто рассказ о каких-то фактах и событиях, которые происходят, а в широком смысле информация – это просто сведения о мире, о мироздании, об обществе.
1: Да, шире.
2: Гораздо шире. Поэтому тут, смотря что имеется в виду. А издание, если говорить уже об изданиях, сейчас очень много, большой выбор издается книг. Вот, если уж затронуть эту тему, то вот в Федоровском соборе, помимо всего прочего, там большое внимание мы уделяем книжной теме. Вот книжки разные у нас в лавке появляются и современных издательств. Не буду сейчас называть конкретно.
1: Их несколько,
2: да. Их несколько. Вот. И хорошие книги выходят и современных авторов, и новых авторов. Поэтому здесь, как говорится, выбирая не хочу. Важно, чтобы это было представлено адекватно на том же радио «Град Петров» или журнале «Вода живая». Ну, просто презентовать книги. Вот, кстати, недавно был День православной книги в середине марта. всегда отмечается. И, пользуясь этим поводом, в Федоровском соборе была презентация новой книги отца Януария, автора очень известного слушателям Града Петрова. Он почил 6 лет назад, а новые книжки все выходят и выходят. Понятно почему, потому что он не издавал, а после него есть кому это все готовить к изданию.
1: А богатства много осталось.
2: Много, да. И вот вышла книжка вот буквально месяц назад «Введение в библейское богословие. Ветхий Завет отца Януария». Это то, что пришло прямо в голову по свежим впечатлениям.
1: А когда уже закончится ремонт вашей лавки книжной, церковной, потому что у вас пока сейчас такой походный вариант, там идет ремонт?
2: Да, да, я думаю, в середине апреля там будет новая лавка, но там, кстати, книг почти не будет. Книги будут там же, где они сейчас и есть, вот при входе в храм и в западной части нижнего храма. Так что это все как раз вот это наведение порядка в том помещении, оно даст возможность более внятно разделить книги от всего остального.
1: Ну и главное следить за ассортиментом и за расписанием событий прихода в храма Федоровской иконы Божией Матери, о том, какие презентации, каких книг, какие к вам приезжают авторы или историки, или богословы. Это всегда очень интересно.
2: Да, похоже, что это интересная вообще тема. Вы видите, на книги перешли мы с вами сейчас. И да, хоть и не совсем мое ведомство, но это интересная тема, тем более, что вот у нас, когда проходят презентации, и не только, какие-нибудь еще события культурного плана. У нас вот с некоторых пор существует YouTube-канал вот Федоровского собора, и есть возможность или в трансляции смотреть там на расстоянии, или же в записи пересматривать. Так что, кстати, презентацию книги отца Януария можно увидеть на YouTube-канале Федоровского собора в записи. Даже как и другие презентации там и были, и будут.
1: Да, причем вот. Даже не важно, если это продолжительное какое-то было мероприятие, все у вас в полном объеме выкладывается, да, и да. Просто от и до можно.
2: Да, да, но это, видите, так сказать, школа-то одна, я имею в виду, что мое служение в Федоровском соборе работает на мое же служение в информационном отделе, и наоборот, что информационный отдел, и вот в Федоровском соборе тоже более-менее так это все поставлено. Я только иногда себя ловлю на мысли о том, чтобы не злоупотреблять служебным положением.
1: Самоконтроль.
2: Да, такая внутренняя цензура должна быть.
1: Спасибо, отец Александр, спасибо.
2: Спасибо вам, Знание.
1: Спасибо вам за то, что вы все это создали, придумали, сделали. Что вы,
2: это время подсказало.
1: Что вы собрали людей, что все сошлось, все нашлись. Жертвуете ли пишущие и фотографы, и что вот все собрались рядом с вами. Спасибо.
2: Спасибо большое. Но это явление, здорово. В общем-то, одного ведь порядка. Я имею в виду радио «Град Петров», которая возникла гораздо раньше, чем вот журнал «Вода живая», и масштабнее, я понимаю, труды на радио, они больше и как-то технически сложнее. Но в отношении тематики и какого-то подхода у нас такое много общего. С отцом Александром Степановым мы единомысленны во многих вещах и давно знакомы и дружим. Поэтому рассматриваем друг друга всегда как такие партнеры на одном поле, что называется, на одной ниве. Так что и вам спасибо.
1: Для читателей всегда это любопытно и интересно. Новый номер. Есть живое любопытство. Что же там вы являете? Мне кажется, пока есть такой интерес у читателя, это значит, что действительно издание живое. Вода живая. Это правда.
2: Да, правда, иногда я в минуты трудностей думаю, вода полуживая, но все-таки она живая. Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо, дорогие радиослушатели. Сегодня в программе «Служение» у нас в гостях побывал протоиерей Александр Сорокин, настоятель Федоровского собора и руководитель информационного отдела Санкт-Петербургской епархии. Благодарю вас за внимание. Программу подготовила Елена Обламская. До свидания.
2: Всего доброго.

0: Ян Экхольм. Тутта Карлсон, первая и единственная. Людвиг XIV и другие. Передача пятая, глава восьмая. Утром за завтраком Лабан спросил Людвига XIV: «Ты где болтался вчера вечером?»
1: «Ничего особенного. Бродил и вообще...»
0: «Что вообще? Надеюсь, ты не играл с этими глупыми уличными зайчишками?»
2: Папа Ларсон вмешался.
0: «Хм. Малыш Людвиг играл в прятки с Максимилианом. Надо полагать, ему понравилось».
1: Вся семья разинула рты. «С этим ужасным Максимилианом?» — закричали все.
0: Папа Ларсон рассмеялся. «Успокойтесь. Хотя Людвиг и не хочет вырасти плутишкой, однако он уже самый настоящий плут. Вы же понимаете, что он, очевидно, просто решил посмеяться над своим старым отцом?»
3: «Ну-ка быстро, работайте задними лапками, если не хотите опоздать в школу», — переменила разговор мама Ларсон. 12 маленьких лисят выскочили из норы так, словно промелькнула одна ленточка рыжего пламени. Остались только Лабан и Людвиг XIV.
1: «Может, поиграем?»
2: — спросил Людвиг XIV.
0: «Да ни за что в жизни!» — ответил Лабан. «Думаешь, я забыл, как ты надул меня с медовыми пряниками? Я не играю с теми, на кого нельзя положиться!»
2: Людвиг XIV побрел к выходу.
0: «Но ты, конечно, можешь повторить свой вчерашний опыт и поиграть с Максимилианом!»
2: И когда Людвиг XIV был одной ногой по другую сторону норы, до него донесся ехидный смех Лабана. Если бы только папа Ларсен и Лабан и все остальные знали, что он говорил правду.

Но больше с Максимилианом и ему поиграть не удастся. Вдруг Людвиг XIV остановился. Да, Максимилиан ему больше не друг, но во дворе человека у него остался другой друг. Тут-то Карлсон! О ней-то он после всех вчерашних событий совсем и забыл. Пойду-ка я, пожалуй, опять в курятник. Дорогу я туда отлично знаю, только бы мне не встретиться с Максимилианом. А вообще-то у Людвига XIV было отличное настроение. «Лис бежит по тонкой льдинке, он не плут и не плут», — запел Людвиг XIV и побежал по лесной дорожке. «Побеждает в поединке, там и тут». Слова песенки не совсем подходили, ведь была середина лета, и надо было петь не по льдинке, а по тропинке. Но Людвиг XIV был, как поэт, еще совсем начинающим. Кроме того, он так хотел поскорее увидеть Туту Карлсон, что ему было совершенно все равно, что петь, лишь бы время скорее бежало. Выскочив на опушку и увидев знакомое пугало, Людвиг XIV подумал, что оно все-таки очень напоминает человека. Но он знал, что бояться нечего. Людвиг XIV продолжил напевать. «Здравствуй, чучело, на грядке руки, ноги в стороны, словно делает зарядку, берегитесь, вороны!» На открытом месте он пробирался ползком, но это не мешало ему петь еще веселее. Подобравшись к самому пугалу, Людвиг XIV уселся на задние лапки, передние развел в стороны, словно и сам был пугалом, и, покачиваясь, продолжил свою песенку. «Здравствуй, чучело, привет! Ни зубов, ни глазок нет, носа нет и нет лица! Вот такие чудеса! Вот такие чудеса!»

0: Людвиг XIV немедленно встал на все четыре лапы, чтобы пуститься на утек, но было поздно.
1: «Ну и храбрец же ты!» — сказал человек.
0: И Людвиг XIV оказался высоко в воздухе. Так высоко он еще никогда не поднимался, даже когда забирался на покрытый мхом камень, что стоит у их норы. Человек держал его за шкирку. Это было совсем не больно, но очень страшно. Людвиг XIV даже взвыл.
1: «Значит, это ты повадился в наш курятник?» — спросил человек.
0: «Но почему люди не могут научиться говорить как следует?» — подумал Людвиг XIV. «Какие длинные, странные слова!» Подумав немного, Людвиг было собрался сказать человеку, что да, конечно, это именно он навещает их курятник, но ему было неудобно разговаривать, вися в воздухе. А человек опять заговорил. Он ведь стоял на земле.
1: «А ты мне нравишься, такой милый шустрый лисенок. Наши детишки с удовольствием будут играть с тобой».
0: Человек взял лисенка под мышку и пошел во двор. Там он посадил Людвига XIV в клетку из стальных прутьев.
1: «Вот здесь ты и будешь жить», — сказал человек и защелкнул замок. «Мало ты, Петр, сейчас у бабушки в гостях, но они скоро вернутся».
0: Людвиг XIV надолго задумался. «Что за странные имена у человеческих детей, мало ты, Петр?»
1: «Максимилиан, пойди сюда!» — закричал человеческий голос. «Посмотри, каково я поймал! Вчера он ускользнул от тебя, а сегодня я поймал его голыми руками! Посмотри, какой хитрый лисенок! Вот будет хорошая игрушка нашим ребятишкам!»
0: Людвиг XIV совсем не обрадовался, услышав в третий раз, что он так хитер. Ему совсем не хотелось быть игрушкой у человеческих детей. Ему хотелось обратно, в лес. Максимилиан проводил хозяина и возвратился к клетке.
2: «Доброе утро! Не говорил я тебе, чтобы ты держался подальше!»
0: «Доброе утро! А ты не выпустишь меня отсюда?» — спросил Людвиг XIV.
2: «Дудки! Мы больше не друзья!»
0: — возразил пес и оскалил зубы.
2: «Ты плут!»
0: «Только не я! Я совсем не хитрый!»
2: «А кто прятался в моей конуре? Ты, пожалуй, похитрее даже своего папочки Ларсена!»
0: Пес обошел вокруг клетки и тщательно обнюхал каждый прут.
2: «Вот теперь посмотрим, сумеешь ли ты спасти свою рыжую шкуру! Мне даже незачем охранять тебя! Желаю приятно провести время!»
0: И Людвиг XIV остался один. Он тыкался носом, искал лазейку, но вокруг были только прочные стальные прутья. Он попытался разгрызть замок, но тот оказался не по зубам.
3: «Эх, был бы я хитрым, ну хоть чуть-чуть!»
0: Людвиг положил голову на передние лапы и загрустил.

0: интересно, а что ты делаешь в моей клетке?»
1: Вдруг услышал он чей-то голосок. Это была Тутта Карлсон.
2: «Доброе утро», — мрачно ответил Людвиг XIV. «Да я тут наряжаю новогоднюю елку».
0: «А как ты сюда попал? Замок-то заперт?»
2: «Да, разве? А я и не заметил».
0: «Еще и кипятишься? Как же ты оказался таким дураком, что дал себя поймать?»
2: «Ну, перепутал человека с пугалом».
0: «Ты сказал правду», —
1: проговорила Тутта Карлсон.
0: «Ты совсем не такой хитрый, как другие лисы. Поверить, что живой человек пугало?»
1: Людвиг XIV заплакал.
2: «А что, разве так не бывает?»
1: Послышались шаги, и человек, который поймал Людвига, остановился у клетки.
3: «Не бойся, цыпленочек, лисенка теперь не сбежать из твоей клетки. Еду-то он получит, но не цыплятинку, о которой мечтал.

0: Человек поставил в клетку миску с костями и мясом.
1: Чего? Чего? Что говорит человек? Ты пришел сюда, чтобы питаться цыплятиной?
0: Людвиг XIV глубоко вздохнул. Я пришел, чтобы поиграть с тобой. Но меня поймал человек, чтобы со мной играли его дети.
1: Бедный Людвиг XIV. Значит, это я? Виновата, что тебя посадили в клетку. Обещай, что помогу тебе выбраться отсюда. А пока до свидания.
0: И тут Тутта Карлсон исчезла. А Людвиг XIV остался один во дворе у человека в клетке для цыплят.

0: Глава 9. Малот и Петер вернулись от бабушки.
1: «Ой, какой миленький!»
0: — обрадовалась Малот и попробовала погладить Людвига XIV.
2: «И совсем я не миленький!» — подумал Людвиг XIV и схватил ее за руку.
3: «Папа, а можно мы заберем его к себе в детскую на ночь?» — умолял Петер. «Ну, пусть он спит в кукольной коляске».
2: «Хм, еще чего не хватало!» — подумал Людвиг XIV. «Лис в кукольной коляске!»
0: На этот раз человек был с ним очевидно согласен.
4: «Лучше уж пусть лисенок останется в клетке. Лесные звери плохо себя чувствуют в доме у людей».
0: Людвиг XIV нашел, что это заявление вполне справедливо.
3: «Нужно дать ему имя», — предложил Петер.
2: «У меня уже есть одно, но вам его не отгадать», — подумал Людвиг XIV.
1: «Пусть будет Микки. Микки звучит очень мило», — предложила Малот.
0: Лисенок вяло улыбнулся.
3: «Микки! Такое обычное имя! Людвиг XIV куда возвышеннее!»
4: «Рыжий хвост!» — сказал человек.
0: Людвиг XIV заворчал. «Право же, ему надоели все эти глупости. Его зовут Людвиг XIV и точка!»
1: «А давайте лучше к завтрашнему утру придумаем ему чудесное-пречудесное имя!» — предложила Малот. «К завтрашнему утру!»
0: Людвиг XIV почувствовал, что нос у него снова стал сухим и горячим. Неужели ему придется скучать в этой проклятой клетке до завтра? Ой, как мама Ларсен будет волноваться! А как папа Ларсен будет сердиться!
1: «А можно взять ошейник Максимилиана и погулять с лисенком?» — спросила Малот.
0: Людвиг XIV сразу же повеселел.
3: «Во время прогулки, может, ему удастся сбежать в лес?»
4: «Можно», —
0: разрешил человек.
4: «Но будьте осторожны. Мне кажется, что лисенок немного зол».
0: Людвиг XIV решил притвориться добрым. Он разрешил надеть детям на себя ошейник Максимилиана и послушно поковылял рядом с ними. Максимилиан лежал в своей конуре и мрачно наблюдал за всем.
3: «А тебе завидно, что мы другого зверька, а не тебя ведем на прогулку?» — поддразнил его Петер.
0: Пес в ответ заворчал, а потом заскулил. Людвиг XIV дернулся было в кусты, но поводок так натянулся, что пришлось перекувырнуться кверху лапками через голову назад. Дети рассмеялись, а ему было совсем не смешно. Людвиг XIV надеялся, что, возвратясь с прогулки, дети забудут запереть замок. Но он ошибся. Замок был заперт с особой тщательностью. Петер даже подергал его.
1: «Не убежишь от нас», — сказала Малот. «Скоро уже ночь, и мы должны спать, а завтра мы опять перейдем к тебе».
2: «Завтра я буду в лесу»,
0: — мысленно возразил ей Людвиг XIV. «Но как ему удрать обратно в лес?» Он не знал. «Разве что тут-то Карлсон что-нибудь придумает».

Сказку Яна Экхельма «Тутта Карлсон. Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие для вас читала Анастасия Битюкова. Продолжение слушайте в понедельник в это же время.

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала соната для клавира «Соль мажор» Йозефа Гайдна.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 25 сентября исполняется 120 лет со дня рождения композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Людмила Зотова. Санкт-Петербург. Наш город славен именами великих деятелей культуры, поэтов, писателей, художников и, конечно же, музыкантов. Имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича давно стало символом русской музыкальной культуры и получило признание во всем мире. В нашем городе, городе, где он родился и рос, несомненно, отдается дань знаменитому композитору. Его имя носит Большой зал филармонии, самая почитаемая музыкальная площадка города. Давно стало традицией открывать филармонические сезоны именно с музыки Шостаковича. Его музыка звучит в самых выдающихся залах города. Имя композитора носит одна из улиц Санкт-Петербурга, пусть и в спальном районе. Здесь же установлен памятник Дмитрию Дмитриевичу, весьма удачный. И все же порой удивляешься, почему в городе, где родился и рос гений, до сих пор нет музея, ему посвященного. Вспомним. Дмитрий Дмитриевич Шостакович родился 25 сентября 1906 года в Санкт-Петербурге в доме номер 2 на Подольской улице. В 1910 году семья Шостаковичей переехала с Подольской на улицу Марата в дом 9, где и прошли детские и юношеские годы композитора. В этой квартире на бывшей Николаевской улице Дмитрий Шостакович жил до 1933 года. Семья тогда занимала 7 комнат, которые вскоре стали местом коммунального проживания новых жильцов. Но как много связано с этим адресом в жизни и творчестве Шостаковича. Как хорошо помнят его шаги, его голос, стены, ступеньки лестниц. И как хочется побывать в квартире, хранящей память о всемирно известном музыканте. И такой шанс появился в год столетия Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Известные наши музыканты Галина Павловна Вишневская и Мстислав Леопольдович Ростропович решили на свои средства создать на родине композитора музей-квартиру. Расселив жильцов коммунальной квартиры, воссоздав обстановку, которая соответствовала времени жизни здесь семьи Дмитрия Шостаковича, в 2006 году музыканты торжественно открыли созданный ими музей, желая сделать его подарком нашему городу. Все, кто успел посетить новый музей, отмечали особую атмосферу, расширяющие рамки знакомства с жизнью и творчеством Дмитрия Шостаковича. Но, увы, город не сумел принять щедрый подарок. Музей-квартира открылся для посетителей, а его создатели и владельцы заключили договор, как позже выяснилось, всего лишь предварительный, договор дарения помещения городу. Однако осуществить полную передачу музея так и не удалось. Квартиру не перевели в нежилой фонд. Какое-то время горожане могли прийти в музей по предварительной записи, по предварительной договоренности, но вот теперь, в наше время, квартира полностью закрыта для посещений. В даты, связанные с жизнью Шостаковича, мы особо ощущаем, как нам нужно такое место, которое связано с его жизнью, где можно собраться, прикоснуться к его быту, вспомнить о творческом наследии композитора, а именно музей-квартира. И сегодня мы предлагаем вновь заглянуть в тот ушедший 2006 год и вспомнить тот радостный осенний день, когда теперь уже почившие наши музыканты Галина Вишневская и Мстислав Ростропович торжественно распахнули двери музея-квартиры, за которыми открывался их кропотливый, старательный труд, труд во славу нашего города, в память о гениальном композиторе. Давайте послушаем запись из архива «Радио Град Петров». Вот как это было.

0: В нашем городе.
1: Шестой год отмечен ярким событием в мире музыкальной культуры. Этот год по праву назван годом Дмитрия Шостаковича, столетие со дня рождения которого мы отметили 25 сентября. Нелегко складывалась творческая судьба великого композитора. Но, несмотря на все препятствия, гениальные сочинения Шостаковича не только сохранены, но и переосмыслены заново нашим поколением, перешагнувшим порог 21-го столетия. В течение всего года на лучших сценах города проходили фестивали, концертные циклы, посвященные юбилейной дате рождения Дмитрия Шостаковича. На волнах нашего радио также прошли циклы передач о жизни и творчестве композитора, память о котором особо бережно хранится в нашем городе. Городе, где он появился на свет, сделал свои первые шаги, впервые коснулся клавиш, сложил первые музыкальные фразы, которые впоследствии переросли в величайшие по своему значению шедевры. Одним из заключительных событий юбилейного года явилось открытие первого в мире музея-квартиры Дмитрия Шостаковича. Основателями музея стали известные музыканты и друзья Дмитрия Дмитриевича Мстислав Леопольдович Ростропович и Галина Павловна Вишневская. Идея создания музея для увековечивания памяти великого композитора зародилась у супругов, творческая жизнь которых тесно связана с великим композитором уже давно. Пользуясь тем, что еще живы люди, лично знавшие Шостаковича и связанные с ним родственными или творческими связями, Мстислав Леопольдович и Галина Павловна стали собирать, выкупать те драгоценные теперь предметы, которые каким-либо образом связаны с жизнью Дмитрия Дмитриевича. Одним из, пожалуй, самых значимых приобретений для создания музея явилась покупка квартиры, в которой Дмитрий Дмитриевич прожил, не выезжая, самый длительный период своей жизни с 1914 по 1933 год. В этой квартире проходило формирование музыкального гения юного Дмитрия. Здесь начались его занятия фортепиано. Здесь он сам осознал себя в качестве музыканта и понял, что другого пути в его жизни не может быть. Здесь же были написаны его симфония, первая, вторая, третья, опера, музыка к балетным постановкам. Здесь начала создаваться и его собственная семья с Ниной Васильевной Варзар. Что же произошло с квартирой музыканта после 1933 года, когда он, женившись, вместе с женой переехал в другую квартиру? Квартира на улице Марата, тогда Николаевской, пережила участь большинства квартир центра города. Ее уплотнили, превратив в типичную для советских времен коммуналку. Вернуть квартире облик того времени, в котором формировался величайший музыкальный гений, было очень непростым делом. Но Мстислав Леопольдович и Галина Павловна, обладающие активной жизненной позицией и неиссякаемой энергией, серьезно взялись за реализацию своего замысла. В 90-х годах прошлого века квартира, обезображенная внутренними перегородками, служила жилищем для трех семей. На собственные деньги, заработанные концертной деятельностью Ростроповича, они приобрели три отдельных квартиры для этих семей. Затем начались мытарства, связанные с работами по восстановлению лика квартиры. Проблем в этой области было так много, что теперь им даже трудно выделить что-либо одно. Проблемы были везде. Они били неиссякаемым потоком, и, казалось, конца им не будет. Только упорством, терпением и личным авторитетом Галины Павловны и Мстислава Леопольдовича эти проблемы удавалось распутывать, разрешать и добиваться постепенно желаемых результатов. И вот наступил торжественный день, день открытия музея Шостаковича. Утром 25 ноября 2006 года, спустя два месяца после юбилейного дня рождения композитора, началась деятельность музея. На доме номер 9 по улице Марата восстановлена мемориальная доска с именем Дмитрия Дмитриевича и годами его жизни здесь.

поднимаемся на самый верхний, пятый этаж, по тем же лестницам, которые помнят шаги Дмитрия Дмитриевича. Интересно, был ли лифт в те времена? Или обитатели последнего этажа, к числу которых относился маленький Дмитрий, проделали свой каждодневный подъем домой пешком? С лестничной площадки открывается вид на двор-колодец, привычный для жильцов домов центра города –

этот же двор с небольшими изменениями некогда привычно окидывал взор взрослеющего юноши, которому суждено было впоследствии войти в мировую историю музыки. Из прихожей мы попадаем в одну из комнат легендарной квартиры и сразу же ощущаем атмосферу 30-х годов, которую удалось вернуть стараниями создателей музея. Интерьер квартиры был тщательно продуман и воссоздан лично Галины Павловной с помощью хранителя архива Дмитрия Шостаковича Ларисы Ивановны Черковой. Обои полностью совпадают не только со стилем, но и с технологией изготовления, характерной для сталинских времен. Об этом нам рассказала сама Галина Павловна. Люстра, что называется, родная для этой квартиры. Она действительно здесь находилась и была куплена Ростроповичами Вишневской у родственников Шостаковича. На стендах размещены ноты, партитуры с произведениями Дмитрия Дмитриевича. На некоторых имеются рукописные пометки самого композитора, оригинальные афиши филармонии, Государственного театра оперы и балета имени Кирова, Малого оперного театра, извещают о концертах Шостаковича и премьерах его музыкальных спектаклей. Два балета Шостаковича «Золотой век» и «Болт» поставлены впервые на сцене Кировского театра. Мы читаем: «Воскресенье, 26 августа 1930 года состоится закрытый спектакль Ленинградского дома Красной армии и флота «Золотой век». Билеты не продаются». Кто стал зрителем этого спектакля, на который билеты не продавались? Дух истории. Премьера балета «Болт», как следует из афиши, состоялась на сцене Кировского театра 8 апреля 1931 года. Это была среда, рабочий день для большинства современников композитора. Первая постановка оперы «Нос» осуществилась на сцене Малого оперного театра в 1930 году. Оркестром дирижировал замечательный мастер Самуил Самосуд. Постановку оперы осуществил известный режиссер Смолич, художником спектакля стал Дмитриев. Впоследствии все они приняли участие в премьерной постановке оперы «Леди Макбет» Мценского уезда. Этой опере отведено особое место в музее. Афиша извещает о премьере спектакля в январе 1934 года. Первой исполнительницей партии Екатерины стала Соколова. Партию Сергея исполнил Засецкий. По просьбе Мстислава Ростроповича художник спектакля Дмитриев вновь изготовил макет декораций к опере специально для музея. Оригинал макета сейчас находится в самом театре имени Мусоргского, а вот второй макет, исполненный этим же художником, теперь будет находиться в музее композитора. Здесь же находится клавир оперы с дарственной надписью Галине Вишневской, сделанной автором. Как известно, Галина Павловна являлась лучшей исполнительницей Катерины.

0: и контрастом со всеми этими драгоценными экспонатами стала статья из газеты «Правда», также оригинал, названная «Сумбур вместо музыки». Понятен заказной характер статьи, ведь до ее появления, 2 года, опера шла с большим успехом на сцене театра Ленинграда, затем переместилась в Москву, в музыкальный театр имени Немировича Данченко, а затем на сцену Большого театра. Именно в этом театре с оперой встретился Сталин, после чего и появилась разгромная статья в «Правде». Сейчас она нам интересна лишь с точки зрения истории, которая, как и должно быть, все расставила на свои места. В этой же комнате находятся 2 портрета. Портрет Нины Васильевны, жены Дмитрия Дмитриевича, работы ее сестры, и портрет самого Дмитрия Дмитриевича, работа сына Максима Шостаковича. Входим направо, в небольшую комнату, где располагается самый ценный экспонат музея – письменный стол композитора, подаренный его сыном. Именно за этим столом созданы музыкальные шедевры. По словам Мстислава Ростроповича, Шостакович не писал за роялем. Его произведения складывались в голове, а затем записывались вот за этим столом, под строгим взглядом Мусоргского, изображение которого неизменно присутствовало здесь же. Именно этот взгляд заставлял композитора уничтожать ряд созданных им нотных записей, но здесь же рождались и самые знаменитые произведения композитора. Давайте послушаем, что сказали лично Галина Павловна и Мстислав Леопольдович об этом музее.
1: Да. Родительская была квартира.
2: Да, его родители. Да, и он уехал тогда в 1934 году, после смерти родителей. Эта квартира была разделена между разными семьями. То есть, по-моему, было 3 семьи.
1: Коммунальная квартира была.
2: По-настоящему коммунальная, с кухней, совсем с грязью, совсем как полагается в коммунальной квартире. Вот я сюда пришел и стал уговаривать их, что они поменяли свои комнаты на отдельные квартиры. Я каждой семье купил отдельную квартиру и пересидел каждую семью. Мне помогали люди, помогали. Помог мне переделать эту квартиру.
1: Перегородки сняли.
2: Да, перегородки сняли, заново поставили перегородки, все такое. И, значит, вот превратили вот в такой вид квартиры, в которой она была при жизни Шостаковича. Дальше мы начали собирать сюда экспонаты разные взяли. Мы стали покупать.
1: От родственников. Вот этот шкаф оттуда куплен. Вот этот тоже. Это вещи, которые были здесь в свое
2: здесь
1: время.
2: Здесь стояли.
1: Этот письменный стол, который был в Жуковке у Дмитрия Дмитриевича. И он писал все, что он сочинял, вот за этим письменным столом. Этот стол подарил Максим.
2: Да. Его сын.
1: И остались фотографии, все как было у Дмитрия Дмитриевича на столе, вот он так привез сюда. И приборы вот эти, да, которые там бронзовые, все да. было так, как при Дмитрия Дмитриевича.
2: Стоял, и он всегда садился за этот
1: стол. Эти часы тоже из семьи мы купили.
2: Мы стали собирать экспонаты, нам стали помогать люди. Поэтому у нас есть оригиналы, афиш «Леди Макбет» первого исполнения. Сделал для меня по моему заказу макет.
1: Кстати,
2: по моему заказу, вот последнее, что я заказывал. Сделал тот художник, который действительно делал макет для Малого оперного театра. Когда я был в Баку, увидел там своего друга Салахова, замечательный художник, когда увидел, что у него был сделан, по-моему, последний портрет Шостаковича, я ему сказал, знаешь, я отсюда от тебя не уйду без портрета. Поэтому вот потрудись мне отдать это. Копия там висит, а вот это его за это. Его подлинник, конечно. Там я у него даже взял фотографию, где Дмитрий Дмитриевич уже предсмертный свой период. Сидит на стуле, вы там увидите, и позирует ему. Еще была женщина такая Захарова, это педагог музыкальной школы. Она собиралась в своей музыкальной школе открыть тоже в свое время музей Шостаковича. Вот она начала собирать кое-какие вещи. И Шостакович собрала много довольно скульптур.
1: Вот это и на окне тоже.
2: Это, на окне скульптура.
1: Нее.
2: Еще кое-какие фотографии, кое-какие афиши она собрала. И только она поняла, что она там не может сделать этого музея, она отдала мне. Вот поэтому и это тоже помощь, которая была от Максима, от художника, от Захаровой, да. Еще кто помог мне, это Савертинский, Дима. Савертинский помог мне тем, что он дал подлинники афиш «Леди Макбет», вот которые здесь афиши, подлинники. Это не копии, это подлинники.
1: А люстра тоже была здесь,
2: мы ее купили. Она отсюда. Мы его поэтому не ремонтировали, а так оставили.
1: Диван и 2 кресла. Картина эта, вот она там даже видна. На этой маленькой фотографии, вот. Вот эта картина висела здесь.
2: Видите, здесь и балеты Шостаковича, это первые афиши его балетов, «Волк».
1: Да, самовар там стоит, который подарен был на свадьбу Дмитрия Мичинина Васильевна на столе.
2: Ну и, конечно, вы понимаете, что мы будем продолжать увеличивать все. Как вы понимаете, мы, конечно, сделали много, ну, совсем почти оригиналы тех произведений, которые посвящены нам. Здесь есть рукопись Шостаковича, которую Владимир Вишневский написаны были, и рукопись, которая была написана для меня. Это есть письма, которые он нам писал тоже. Но мы старались делать музей, как говорится, не наш музей, а музей Шостаковича.
1: В основном тот период, когда он здесь жил. Самое главное то, что он написал здесь Катерину Измайлову. «Леди Магнценского уезда», конечно, была написана здесь. И, в общем, восстановление с детских лет и юношеские годы его. И расцвет его гения, где он почувствовал, что он гений, именно вот здесь это было рождение его.
2: Весь мир празднует столетие Шостаковича, здесь празднует Шостаковича. Позавчера я дирижировал мой последний концерт в Париже. В зале «Привет» с оркестром для Парижа. Вчера из Парижа я приехал сюда. Завтра я отсюда уезжаю в Москву. Послезавтра первым самолетом лечу в Токио, где начинается тоже концерт, посвященный Шостаковичу. Вишневский, ее фильм «Леди Макбет» демонстрируется по всему миру. И, конечно, ее записи, которые существуют, посвященных ей произведениям, сейчас заново издаются. Мне прислали сейчас из английской фирмы России, мне прислали новое издание оперы «Леди Макбет», которую поют Вишневский, Николай Деда, я дирижирую, и на обложке написано, что это выпущено в 80-летие Галины Вишневской. Потому что Англия отметила таким образом в открытую, как говорится, юбилей Галины Павловны. В этом году много концертов я, к сожалению, пропустил из болезни. Я очень благодарен тем, кто помогал здесь. Лариса Челкова, она очень много помогала, она мне вообще является моей первой помощницей в моем архиве. Ну, прежде всего, Максима Шостаковича, который помог этим столом, равноценного этому столу не существует. Если вы увидите, там есть портрет Галины Павловны тоже, фотография. Но в центре находится портрет Мусоргского. Там две черные ямы такие, значит, в глазах. Это любительская фотография. Как мы сидели вот недалеко от этого стола. Я спрашиваю, Дмитрий, а что это у вас вот Мусоргский есть? Я говорю, Мусоргский, так увлекаетесь, вы сделали партитуру его двух опер. Я говорю, вы за это время могли написать еще две свои оперы, кстати говоря, вместо того, чтобы делать новую редакцию «Хованщины» и новую редакцию «Боискому». Но вот могли бы сделать свои оперы. А он на что? Он мне сказал: «Слава, вы не знаете, какой гений по-настоящему был Мусоргский». И я вернул в своей редакции все то, что было исправлено другими людьми у Мусоргского. В том числе были сделаны исправления, гармонические исправления, и Римским-Корсаковым. Вот. И такой мне сказал, что я вернул все, как было это у Мусоргского. Я ему сказал, а что, у вас здесь нет портрета, скажем, там, Бетховена и Баха, вот эти черные ямы от нашего гения. Он говорит: «Слава, вы себе не представляете, сколько своих сочинений я выбросил вниз, в корзину под этим столом, глядя в эти глаза». Вот. Ну и, конечно, мы в Галине, она вдохновляла великого композитора, делали с ней первое исполнение песни «Пляски смерти». Ну и написал для нее цикл на слова Саши Черного. Еще цикл...
1: Цикл на стихи Блока, да.
2: Да, и цикл на стихи Блока. Сейчас я, так сказать, его дух вместе с Галей, мы восстанавливаем его дух в его стенах. Я Дмитрию Ивановичу Солгердинскому благодарен за то, что он дал первые экземпляры афиш. Алле Сергеевне Захаровой, педагогу, которая дала скульптуру и дала тоже некоторые предметы, которую она собирала для своего музея, который не был, так сказать, у нее открыт в ее музыкальной школе. Я благодарен Театральному музею театрального и музыкального искусства Санкт-Петербурга за предоставленную возможность копировать фотографии Шостаковича в период «Леди Макбет», в период подготовки премьеры и в период премьеры. Музей оперного театра за представление возможности копировать макет декорации Леди Макбет, который вы видели,
1: да, комнате, да,
2: в той комнате увидели. Этот макет я заказал совсем недавно. Тому же художник, который сделал первый макет. Это первый макет находится в Малом оперном театре, в музее. Благодарен Дом музыки, там мой коллега Сережа Радугин, начальство. И он помогал помощь в установке мемориальной доски. Каждый, кто чем мог, старался помочь нам. Это есть какие-то такие моменты, которые ужасно трогательны. Ужасно трогательны, показывают действительно всеобъемлющую любовь к великому искусству, которое находится в России. Фирма «Ямаха», которая бесплатно установила вот эту аппаратуру, как снимали Шостаковича тоже здесь.
1: Интерьер делала я и Лариса Чуркова. Вот мы с ней все то, что вы видите, мы с ней вдвоем это сделали. Мне кажется, что красиво.
3: Очень.
1: Да? Из того материала, что мы имели, здесь все это развешивали. Сначала так, потом иначе, снимали. Не профессионалы мы, но вот так вот. Мне кажется, так мы сделали сейчас удачно. Вот эти люстры я купила в Москве, купила эту и в последней комнате. А центральная куплена нами здесь. У родственников. И самовар, да? Самовар, который был подарен Нине Васильевне и Дмитрию Мичину в день свадьбы. Он стоит там на столе. Стол тоже принадлежал нам. Люстры я выбирала, чтобы они как-то отвечали тому времени, 30-е годы, 20-е годы. Мне кажется, что это вот единственное, что я могла подобрать. Ну вот так вот мы все это сделали, как могли, старались. Мне кажется, что сохранился дух вот того времени. Это. Кстати, обои мы купили здесь, в Ленинграде, на маленькой фабрике. Это русские обои.
2: Да.
1: Там станки еще сохранились, они на чем это катали, все это, вот я не знаю. Все куплено там на этой фабрике, она, кстати, к сожалению, уже закрылась. Но мы вот успели это купить, эти обои.
2: Я купил некоторые архивы Шостаковича, его письма, 40 писем одного его ученика написанных. Я за границей купил.
1: Три квартиры Ростропович купил и расселил эти три семьи.
2: В отдельные квартиры, но они пошли. Для меня один из самых счастливых
1: дней
2: моей жизни всей.
1: Это счастье, что Слава мог заработать эти деньги, это купить, и счастье это подарить.
2: Мы с Галей отдаем этот музей в дар Санкт-Петербургу. Это будет принадлежать городу. Что они хотят, то они сделают. Какие-то конференции можно устраивать здесь. Потом я специально поставил вот эту аппаратуру замечательную из Японии, в которой можно смотреть фильмы, слушать записи. Можно устраивать какие-то конференции, связанные, скажем, с симфониями Шостаковича, с его операми связанными, с его балетами связанными.
0: Какие у вас ожидания связаны с этим музеем? Что бы вы хотели, чтобы люди получили от этого музея?
2: Вы знаете, это трудно сказать на этот вопрос очень серьезно, потому что мы получили начало этого музея, который мог быть центром, ну, сбора пока еще не поздно. Пока еще можно купить, да, причем не в России, на аукционах за границей, можно купить. Я покупал там и фотографии Шостаковича, я покупал с его надписью на аукционах. И это место, где можно коллекционировать это все, понимаете? Не просто так покупать в мой ящик или в ее ящик.
1: Мне хотелось, я хочу сказать, что я делала, когда я вот составляла этот интерьер, мне хотелось, чтобы этот период жизни Дмитрия Дмитриевича, акцентированный на «Леди Магбет Мценского уезда», и все, что случилось с этой оперой, гениальнейшей, архигениальной оперой. Ему было 24 года, он жил в этой квартире. В 24 года он писал эту оперу. В 26 лет была уже премьера этой оперы. Мне хотелось, чтобы публика, которая придет сюда, ощутила этот период, во-первых, становления советской власти в искусстве, и соприкоснулась вот с этим рождением великого-великого композитора. И что потом случилось? После того, как был сумбур «Место музыки», вот там висит эта статья. А здесь 48-го года постановление, правда, вот верю.
2: Оригиналы.
1: Вот это мне хотелось. Года, да. И вот эти афиши, которые говорят о времени 20-30-х годов, и вот его балеты там, эти афиши. Вот мне кажется, что публика получит это впечатление, ощущение жизни тех лет,
2: тем
1: когда творил...
2: Глядя на оригинал.
1: Да, да.
2: Желтый.
1: Когда творил Медмеч.
2: потому что он здесь сочинил первую симфонию, которую потом здесь жил в Тоскане, и первая симфония, которая сделала ему имя, так сказать, самого великого гения 20 века.
1: Конечно, эта квартира не рассчитана на посещение, чтобы это были много людей. Здесь маленькие группы какие-то могут быть, человек по 20 максимум, мне кажется.
2: Но я все-таки заказал 30 стульев, это я заказал 30 стульев.
1: Вот у меня сегодня, я считаю, день рождения, 25 ноября. Я считаю, что у меня день рождения, я его отмечаю вот таким образом и счастлива.
0: На встрече Галине Павловне Вишневской был задан вопрос, какая медаль наиболее дорога? Вот что известная певица ответила на этот вопрос.
1: За оборону Ленинграда я получила, мне было 15 лет, я служила в МПВО. Вот это моя самая дорогая награда. Очень ею горжусь, должна вам сказать. Без стеснения.

третьей комнате находится рояль, правда, не связанный лично с композитором. В этой комнате предполагается проведение встреч, концертов, и первый концерт состоялся в день открытия музея. В этот вечер концерт начался с исполнения фортепианного произведения Шостаковича, а исполнителем стал внук Дмитрия Дмитриевича. Выступали также Михаил Гантвер, Петр Лао. Вокальный цикл Шостаковича на стихи Марины Цветаевой безукоризненно исполнила ученица Галина Павловна Вишневской. Затем собравшиеся в этом же зале смогли познакомиться с новым фильмом о Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче, который охватывает большой период его жизни, начиная с детских лет. В числе присутствующих почетных гостей были министр культуры Александр Соколов, режиссер Александр Сокуров, вдова композитора Ирина Антоновна и многие-многие другие. Итак, экспонаты в музее покупались, некоторые из них принесены в дар. Так, например,

0: Ивна поняла, что своими силами ей не удастся решить эту непростую задачу. И тогда, узнав о таком же намерении Мстислава Леопольдовича, она весь собранный материал, хранившийся в ее собственной квартире, передала в коллекцию Ростроповича. Теперь в музее находятся две скульптуры Дмитрия Дмитриевича, пластинки с автографами Шостаковича, книги о Шостаковиче, некоторые из которых с дарственными надписями, набор иллюстраций к циклу Шостаковича еврейской народной поэзии, выполненных известным художником Анатолием Капланом, альбом, посвященный Шостаковичу, с автографами и впечатлениями его друзей и знакомых. И все это подарила Алла Сергеевна. Для нашего радио этот факт имеет особую ценность, ведь Алла Сергеевна Захарова является давней и активной слушательницей нашего радио. Именно Алла Сергеевна расширила музыкальное собрание радио, предоставив нам из своей музыкальной коллекции пластинки и диски с записями лучших исполнителей произведений Шостаковича. Многое из предоставленного Аллой Сергеевной использовалось при создании циклов передач, посвященных жизни и творчеству Дмитрия Дмитриевича. В день открытия музея Алла Сергеевна преподнесла и еще один подарок – программа 7-й симфонии Шостаковича, которая исполнялась в Большом зале филармонии 9 августа 1942 года. Программа, естественно, оригинальная. Пользуясь случаем, мы хотим присоединить свои слова благодарности этому замечательному, неравнодушному человеку к словам Мстислава Леопольдовича Ростроповича. Одним из экспонатов музея является письмо, написанное рукой Дмитрия Дмитриевича. Прочитаем его.
1: С Ленинградом связана вся моя жизнь. В Ленинградской консерватории я учился. Все мои наиболее сильные музыкальные впечатления связаны с Ленинградом. Мои первые симфонические сочинения прозвучали в исполнении замечательного оркестра Ленинградской филармонии. Все мои последующие сочинения впервые исполнены оркестром Ленинградской филармонии под управлением выдающегося советского дирижера Евгения Александровича Мравинского. В Ленинграде я родился и вырос. Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем. Празднование 250-летнего юбилея великого города – это праздник всех ленинградцев, всего великого советского народа. Пусть всегда будет расти Ленинград, город трех революций, город великой советской культуры, город замечательных людей, с честью носящих великое звание ленинградцев.
0: Итак, музей Дмитрия Шостаковича открыт 25 ноября. В день рождения Галины Павловны Вишневской. Он безвозмездно подарен городу, подарен нам. Мы надеемся, что его открытие не пройдет бесследно для культурной жизни Петербурга, для нас, его жителей. А пока у нас есть возможность посетить это значимое место и все увидеть воочию, ведь передать атмосферу, которая витает в музее, описать всю, пока еще не очень обширную выставку по радио очень сложно. Создатели музея надеются на постепенное расширение музейной коллекции. Пока еще есть возможность на это надеяться. Музей Дмитрия Шостаковича войдет в состав театрального музея нашего города. Открытие музея для свободного посещения планируется в марте 2007 года. А в завершении нашей передачи звуковой автограф Мстислава Леопольдовича и Галины Вишневской, сделанный специально для слушателей радио «Град Петров».
1: Мстислав Леопольдович, можно такой вопрос? Радио «Град Петров», епархиальное радио Санкт-Петербурга. У нас этот год очень много передач было посвящено творчеству Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, в частности, «Город Шостаковича», цикл такой у нас о жизни и творчестве Дмитрия Дмитриевича. Что-нибудь нашим радиослушателям могли бы сказать о творчестве Шостаковича, может быть?
2: Гений, который родился и украшает музыку всего мира. А гений родился в России. Вот это наш гений.
1: И мы
2: должны быть очень горды этим. И должны, знаете, его имя содержать в чистоте и в славе.
1: Спасибо большое. Галина Павловна, да. Что для вас творчество Дмитрия Дмитриевича значит? Скажите нашим радиослушателям.
3: Вы знаете, в двух словах это невозможно сказать, потому что имело такое огромное значение в моей жизни. Знакомство с ним, и он удостоил нас со славой своей дружбы. Это настолько все тесно связано. И я очень взволнована сегодня, и не могу вам сказать, вот разложить, что для меня значит музыка.

0: Ильича. Это жизнь, это моя жизнь.
1: Все, что он написал, это гениально, то, что он написал. Понимаете, это человек, он, который писал только то, что он чувствовал. Это удивительно. Он никогда, например, не садился за инструмент, он никогда не записывал музыку за фортепиано. Он вот на этом столе все записывал, он ходил по улице, вот чувствовал, что он сочиняет что-то. Потом приходит и записывает эту музыку. Понимаете, поэтому это от сердца шло туда. Я когда дирижировал вот сейчас в Париже его симфонии, восьмую в том числе и десятую, это просто как исповедь. Это душевная исповедь. Это не музыка сочиненная, а душевная исповедь. То, что он чувствовал, то, что у него здесь появилось, то, что здесь появилось, вдруг это зазвучало. Вдруг это зазвучало, понимаете? Поэтому совсем особая статья. Особая статья. В музыке это отдельный вид искусства.
2: Мстиславу Леопольдовичу был задан вопрос: могла ли повлиять небезызвестная разгромная статья «Сумбур. Место в музыке», напечатанная в газете «Правда», на его дальнейшую судьбу, на его характер? Вот что ответил маэстро.
1: Конечно, конечно. То есть она его замыкала в себе. И, может быть, в этом даже трудно очень сказать такую фразу, но, может быть, в этом и было еще какое-то такое положительное явление. Потому что если бы сразу захваливали за это, он бы и продолжал бы, так сказать, идти на похвалу. А тут, когда он понимал, что его за это ругают, он углубился внутрь, понимаете? И поэтому он писал музыку зашифрованного чувства своего. И вот это чувство, когда я сейчас дирижу в Париже, я старался расшифровать для публики. И публика масса слез пролила, слушая его музыку.
2: Галина Павловна сообщила, что именно в этом доме, именно в этой квартире Шостакович провел счастливые годы жизни. Здесь он был.

0: Мы с вами слушали архивную запись, сделанную в 2006 году. Надежды Галины Павловны Вишневской и Мстислава Леопольдовича Ростроповича на увековечивание памяти Дмитрия Шостаковича через рождение музея-квартиры его имени не оправдались. Не оправдались надежды и всех почитателей его таланта. Городские власти не смогли обойти формальности, принять столь щедрый дар культурной столицы. Мстислав Ростропович ушел из жизни через полгода после завершения работы над созданием музея. Галина Павловна, оставшись одна, не смогла преодолеть административные барьеры для вручения их подарка. Проблемы, связанные с официальной передачей музея городу, накручивались как снежный ком, и Галина Вишневская, да и администрация города решили, что хватит. Если бюрократию не победить, официальным музеем квартира Дмитрия Шостаковича становиться не будет. Посетители могли некоторое время посещать частный музей, принадлежащий семье Ростроповичей. В те годы Галина Вишневская говорила: «Мы покупали квартиру с радостью и открытым сердцем, делали ремонт, покупали и находили по всему городу личные вещи Дмитрия Шостаковича, сделали экспозицию, которая посвящена годам его молодости и его памятнику, опере «Леди Макбет» Мценского уезда. Ремонт мы закончили, подарили музей Петербургу, а потом выяснилось, что дарственная предварительная квартира находится в жилом доме и не может стать музеем, так как нужен отдельный вход. Ни одной экскурсии еще не было, а жильцы уже жаловались. Если мы не прекратим эти тяжбы, смысла в этом не будет». Так с горечью в те годы говорила Галина Павловна Вишневская. С этих пор прошло довольно много лет. Мы знаем, что в нашем городе создан музей-квартира Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, но посетить его мы не можем. Неужели труд его прославленных друзей так и останется невостребованным? Или город все же сумеет найти компромиссное решение и принять подарок, прославляющий талант нашего земляка? Ответа на этот вопрос пока нет, но как хочется надеяться на оптимистический финал этой многолетней истории. Тем более, что многие деятели культуры и активные почитатели творчества Дмитрия Дмитриевича считают, что пора вернуться к этому вопросу. И какая форма может быть у музея, государственная или частная, нам, посетителям, всем поклонникам таланта Дмитрия Шостаковича, в общем-то и не важно. Главное, чтобы музей был. У микрофона была Людмила Зотова. До свидания.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоя я, явил мне Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, умыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускори в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка, человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащенный воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли от часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мене сотвори, врача росшая, у врачу души моей, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли. Небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сене небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отже нет мне смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 126-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из второй главы.
1: Братья, мудрость мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его.
0: Послушайте 39-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 10 и 11 глав.
2: Сказал Господь: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы уже несколько раз говорили о том, что в Евангелии есть такие слова Христа, которые не столько что-либо разъясняют, сколько ставят перед нами вопросы и даже на первый взгляд вызывают недоумение. Вот такого рода сложным и непонятным изречением Спасителя мы можем отнести его слова из сегодняшнего евангельского чтения. Господь говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». С этого стиха начинается сегодняшнее евангельское чтение, но для того, чтобы более целостно представить себе, о чем здесь говорит Господь, я зачитаю и предшествующему этому стиху текст. Звучит он следующим образом. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Вот как все это выпадает из общего евангельского контекста. Изучение Христа, из его призывов и заповедей о любви, о прощении, о мире. Исходя из этих слов, мы можем сделать вывод, что Христос пришел на эту землю, дабы принести не мир, но разделение. Как он сам говорит, не мир, но меч. То есть ссору, конфликт, войну. И этот конфликт будет разделять и противопоставлять друг другу не враждующие государства, не народы, воюющие между собой, а самых близких людей. Этот конфликт будет происходить в семьях. Он разделит отцов и детей, он разделит братьев между собой и так далее. Самые близкие по крови люди станут не только чуждыми друг другу, они станут врагами. И враги человеку домашние, говорит Господь. И причиной этого разделения станет Христос. В чем действительно трудность понимания этого текста? Ведь как можно Бога любить больше, чем человека? Точнее, даже вопрос надо поставить следующим образом. как можно выразить степень своей любви к Богу, если она должна превышать степень любви к человеку? Ведь любовь-то к Богу в этом мире проявляется только через нашу любовь к людям. Иного определения любви к Богу просто не существует. Это и есть исполнение двуединой основной заповеди Христа Спасителя – возлюбить Господа Бога всем сердцем своим и ближнего своего, как самого себя. Эта заповедь неразрывна, потому что только через исполнение ее одной части о любви к ближнему и можно понять, любит ли человек Бога. Как замечательно об этом пишет апостол-евангелист Иоанн Богослов в своем первом соборном послании. Он говорит, кто говорит «я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Значит, в соответствии с этой заповедью, степень нашей любви к Богу определяется любовью к людям. Ну так как же можно тогда любить Бога больше, чем самых близких людей, в отношении которых мы в первую очередь и проявляем свою любовь? Это родители, дети, братья, сестры. Каким же образом и через кого мы можем тогда проявлять эту более высокую степень любви к Богу, если мы их должны любить меньше, исходя вот из этого призыва Христа, о котором мы слышали в сегодняшнем Евангелии? Вот надо сказать, что в истории бывали такие случаи, когда недобросовестные люди манипулировали этими словами Спасителя, как бы прикрывали или свое нежелание проявить заботу о родителях или о детях, или вообще о людях. Они говорили, что Господь призывает любить Бога больше, чем всех остальных. А поэтому они будут заниматься богоискательством, странствованием, паломничеством по монастырям, святым местам, возноситься умом и сердцем в какие-то горние обители и помышлять только о небесном. А все эти житейские земные заботы и хлопоты о своих ближних они оставляют, потому что Бога надо любить больше, чем всех остальных. Но совершенно очевидно, что таких жизненных позициях нет ни любви ни к Богу, ни к ближнему, ни чувства долга ни перед, скажем, родителями или детьми, или перед теми, кому действительно необходима наша помощь, наша забота и наше участие. Слова Христа о том, что кто любит отца или мать больше, нежели чем его, недостоин его, становится тяжелой реальностью нашей жизни тогда, когда человек становится перед выбором. Когда то разделение, о котором предупредил Господь, входит в семью. Когда родные по крови люди становятся чуждыми по духу. И такое разделение преодолеть уже невозможно. Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, пишет апостол Павел. Да, действительно, духовное разъединение гораздо сильнее кровного родства, и компромиссов здесь быть не может. Человеку в такой ситуации приходится делать нелегкий выбор. Либо сохранить свои религиозные убеждения и духовную свободу, да, в ущерб взаимоотношениям с близкими людьми, либо, наоборот, пожертвовать своим духовным миром ради кровных уз. И вот в такой сложной, может быть, даже трагической ситуации человек и должен вспомнить слова Христа Спасителя, что кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Человек должен выбрать в такой ситуации свои религиозные убеждения и духовную свободу. И история церкви богата примерами, когда имя Христово разделяло семьи. И многие находили в себе силы следовать за Господом. Ну, достаточно хотя бы вспомнить житие святой великомученицы Варвары и историю взаимоотношений ее со своим отцом Диоскором. А сколько было таких схожих примеров в 20 веке в нашей стране, когда имя Христово служило публичным отречением детей от родителей и родителей от детей, разводов мужа и жены, распадов семьи и так далее. И когда молодой человек желал поступить в семинарию, и сталкивался с неприятием одной этой мысли со стороны своих родителей и покидал их, уходил из отчего дома, дабы служить церкви, и слышал свой адрес проклятий от самых близких и любимых людей. Да и сегодня подобная ситуация не редкость. Конечно, может быть, не так остро и драматично они проявляются, как во времена гонений на церковь. Но, допустим, мне, как приходскому священнику, достаточно часто приходится сталкиваться с подобными проблемами. Когда, скажем, посещение одного из членов семьи храма или причащение детей, соблюдение постов и иные проявления религиозной жизни у других членов семьи вызывают раздражение, недоброжелательность. На этой почве возникают и конфликты, и разделения. То есть все это было в прошлом, есть в настоящем и, конечно, будет в будущем. Слова Господа – это неотвлеченная философия, реальность нашей жизни, провозглашенная однажды и на все времена. Ну, дай Бог, чтобы эта тяжелая реальность, этот нелегкий выбор между Христом и близкими нам людьми миновал нас. Но уж если кого коснется, то надо набраться силы, терпения, поступить так, как учит нас Господь в Евангелии. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: прозвучало песнопение божественной литургии «Тресвятое» композитора Стевана Макраньяца в исполнении хора «Београдские мадригалисты».
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 26 сентября, 13 сентября по старому стилю, в Православной Церкви предпразднество воздвижения честного и животворящего креста Господня, который мы будем праздновать завтра, и память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Оба этих события произошли в первой половине IV века. В 326 году императрица Елена и патриарх Макарий обрели в Иерусалиме крест, на котором был распят Христос. Тогда же равноапостольный император Константин Великий повелел построить на этом месте храм в честь Воскресения Христова, включающий в себя гроб Господень и Голгофу. Храм строился около 10 лет и был освящен в 335 году. В честь этого события, освящения или обновления Иерусалимского храма, и установлено сегодняшнее празднование. На Руси множество храмов освящено в честь Воскресения Славущего, в честь сегодняшнего праздника освящения Иерусалимского храма Воскресения, который по радостной торжественности уподобляется празднику Пасхи и слывет, то есть называется, Воскресением. В этот день вспоминается священномученик Корнилий Сотник. Он был крещен апостолом Петром, по преданию он был первым язычником, пожелавшим принять крещение. Закончил свои дни святой Корнилий в городе Скепсии, в глубокой старости. Также сегодня мы чтим память мучеников III века – Селевка, Стратоника, Кранида, Леонтия и Серапиона, и мучеников IV века – Макровия, Гордиана, Илии, Зотика, Лукиана, Валериана и священномученика Юлиана. В этот день совершается память преподобного Петра, в конце VIII – начале IX века, подвязавшегося в городе Атрое. Также сегодня чтим память великомученицы Кетеваны, царицы Кахетинской. Святая великомученица, происходившая из царского рода Багратиони, вышла замуж за Давида, наследника Кахетинского царя. Она заботилась о нуждах грузинской православной церкви, строила храмы, приюты, странноприимные дома. После смерти мужа Кетеваны Давида, его брат Константин, прозванный Окаянным, принял магометанство и по наущению персидского шаха убил своего отца, кахетинского царя, чтобы занять его престол. Он угрозами стал вынуждать святую Кетевану стать его женой. Царица собрала кахетинцев, выступила с войском против Константина и одержала победу. Константин Окаянный был убит, а шах был вынужден вернуть Кетеване ее сына Таймураза, который, живя в качестве заложника при дворе шаха, сохранил в чистоте свою православную веру. Вскоре Персия стала угрожать новой войной. Чтобы избежать разорения своей страны, царица Кетевана добровольно отправилась заложницей к персидскому шаху. Шах Аббас предложил боговерной царице принять магометанство, но получил решительный отказ. Тогда царица Кетевана была брошена в темницу, где провела 10 лет. Скончалась святая в 1624 году. Ее долго мучили, крестообразно повесив на дереве. Во время ее святой кончины на тело мученицы с неба сошли 3 светлых столпа. Мощи святой царицы Кетеваны были перенесены в Рим, в собор святого апостола Петра, монахами Августинского ордена, которые были свидетелями ее мученического подвига. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Стефана Костогрыза и Александра Аксенова, расстрелянных в 1937 году в концлагере в Казахстане, и священномученика диакона Николая Васюковича, служившего в Церкви Рождества Богородицы в Минской области и расстрелянного в 1937 году в тюрьме НКВД в городе Борисове. Священники Стефан Костогрыз и Александр Аксенов служили в разных епархиях. Отец Стефан служил в Одесской области. В 1935 году он был обвинен в том, что живет рядом с румынской границей и может сбежать из Советского Союза, и приговорен к 7 годам лагерей. А отец Александр служил в Нижегородском крае Вятской области и был приговорен сначала к 3 годам ссылки, а затем к 10 годам лагерей за хранение проповеди контрреволюционного содержания. В 1937 году оба священника оказались в Карлаге, в Казахстане. Здесь на них завели групповое дело и по обвинению в систематической контрреволюционной агитации среди заключенных приговорили к расстрелу. Расстреляли священномучеников в первом Волковском отделении Карлага НКВД 26 сентября 1937 года. В продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Корнилия Сотника. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Вскоре после крестных страданий Господа Иисуса Христа и по вознесению Его на небо в Кесарии Палестинской поселился сотник по имени Корнилий. Он хотя и был язычником, но отличался глубоким благочестием и добрыми делами. Господь чудесным образом привел его к познанию истины через просвещение светом веры Христовой. Однажды Корнилий молился в своем доме. Ему вдруг явился ангел Божий и сообщил, что его молитвы услышаны, приняты Богом, и повелел послать людей в Иопию за Симоном, называемым Петром. Корнилий тотчас исполнил повеление. Когда посланные шли в Иопию, апостол Петр встал на молитву, во время которой ему было видение, трижды опускавшееся большое полотно, наполненное животными и птицами, которые у иудеев считались нечистыми. С неба он услышал голос, повелевавший съесть все виденное. На отказ апостола последовал ответ: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Этим видением Господь повелевал апостолу Петру идти на проповедь Слова Божия к язычникам. Когда апостол Петр в сопровождении посланных пришел в дом Корнилия, то был с большой радостью и почетом принят хозяином, его родственниками и близкими. Корнилий в ноги поклонился апостолу Петру и просил его научить пути спасения. Апостол начал проповедь о земной жизни Иисуса Христа, о его страданиях, крестной смерти, воскресении и вознесении на небо. Под благодатным воздействием Святаго Духа Корнилий уверовал во Христа и крестился вместе со своими родственниками. Он был первым из язычников, принявшим крещение. Корнилий оставил мир и пошел на проповедь Евангелия вместе с апостолом Петром, который поставил его епископом. Когда апостол Петр со своими помощниками, святыми Тимофеем и Корнилием, находился в городе Эфесе, ему стало известно о сильном идолопоклонстве в городе Скипсии. Был брошен жребий, кому туда идти, выпавший на святого Корнилия. В городе жил князь по имени Димитрий, изучивший древнегреческую философию, ненавидевший христианство и почитавший языческих богов, в особенности Аполлона и Зевса. Узнав о прибытии святого Корнилия в город, он тотчас призвал его к себе. Когда святой Корнилий объяснил, что он служит Господу, и что причина его пришествия состоит в благовествовании истины, князь пришел в ярость и потребовал от Корнилия принесения жертвы идолам. Святой просил показать ему богов. Когда его ввели в языческий храм, Корнилий обратился к востоку и, преклонив колено, произнес молитву. Началось землетрясение, и храм Зевса вместе с идолами разрушился. Весь народ, видевший происшедшее, был в ужасе. Князь еще более озлобился и стал советоваться с приближенными о том, как погубить Корнилия. Святого

признался святому Корнилию в том, что уверовал во Христа, и просил его вызволить из-под развалин храма жену и сына. Святой Корнилий отправился к разрушенному идольскому храму, и по молитве пострадавшие были освобождены. После этого князь Дмитрий, все его родственники и приближенные приняли святое крещение. Святой Корнилий прожил долгое время в этом городе, обратил ко Христу всех жителей язычников и поставил пресвитера Евномия для служения Господу. Святой Корнилий скончался в глубокой старости и был погребен неподалеку от разрушенного им языческого храма.

Молитва Господня композитора Николая Кедрова отца прозвучала в исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофии совершил божественную литургию в храме святого Иоанна Предтечи в Иордании. Представители церкви приняли участие в 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Состоялся вечер памяти архиепископа Василия Кривошеина. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В день памяти преподобного Силуана Афонского 24 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в храме святого Иоанна Предтечи на подворье русской духовной миссии в Иордании. Его высокопреосвященство сослужили епископ Петерговский Силуан, протоиерей Александр Пашков, иерей Павел Ермошкин, Серафим Дейнес, клирики русской духовной миссии и другие священнослужители. За богослужением молились паломники из Санкт-Петербурга. Пел хор студентов и преподавателей Санкт-Петербургской духовной академии под управлением Максима Архипова. Участок в Вифаваре площадью более 9 тысяч квадратных метров был передан России правительством Королевства Иордании по инициативе короля

0: Абдалы 2 февраля 2007 года в рамках визита в эту страну президента Российской Федерации Владимира Путина. Открытие паломнической резиденции состоялось 26 июня 2012 года. В ноябре того же года русскую резиденцию паломников посетил святейший патриарх Кирилл. При доме паломника действует храм святого Иоанна Предтечи, в котором священниками русской духовной миссии регулярно совершаются богослужения. В переводе с еврейского «вифавара» означает «место переправы». В древности здесь была переправа через Иордан. В Вифаваре происходили важнейшие события библейской истории. 24 сентября по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси представители синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ приняли участие в дискуссии «Вера и сцена», которая состоялась в рамках секции «Культурный суверенитет в 21 веке» на площадке 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. В ходе дискуссии, посвященной присутствию христианской культуры в современном медиапространстве, спикеры обсудили реакцию медиа на увеличение ценностно-ориентированного контента. Центральной темой диалога стал поиск границы, где проповедь превращается в искусство, а искусство в проповедь. Эксперты также затронули вопросы главенствующего тренда в культуре и специфики православного кино. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ отметил, что после советского периода мы пытаемся вернуть религию в категорию нормальности. Владимир Романович Легойда также подчеркнул, что кино и телевидение – это не икона, не надо путать и смешивать. За духовным преображением мы идем в церковь. Память архиепископа Василия Кривошеина молитвенно почтили 22 сентября в храме Серафима Саровского на Серафимовском кладбище. По окончании божественной литургии была совершена панихида на могиле владыки. Вечером в Центре развития Приморского района состоялся вечер памяти, подготовленный при участии молодежного клуба Серафимовского храма. Вели вечер диакон Григорий Усенко-Король, Екатерина Тубянская и Дарья Текнеджан. Присутствовали представители администрации, директора и педагоги школ Приморского района. Настоятель храма, протоиерей Аристарх Егошин, во вступительном слове подчеркнул значимость личности владыки. В прошлом году вечер был посвящен биографии архиепископа Василия, напомнил отец Аристарх. В этом году мы посмотрим на него через личные письма к матери, брату, тете, племяннику, через воспоминания знавших его людей и увидим не только архиерея, но и человека с большой душой, сына, брата, друга, наставника. Вышла книга «Библиотека Мили Алексеевича Балакирева. Ключи к творческой биографии композитора». Издание приурочено к 190-летию со дня рождения Балакирева. Автор – профессор факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии Татьяна Андреевна Зайцева, известный музыковед, автор монографий, инициатор многочисленных научных и нотных изданий серии «Музыкальный Петербург. Прошлое и настоящее». Книга объемом 628 страниц посвящена теме, редко становящейся предметом специального научного рассмотрения – личным библиотекам музыкантов. Впервые объектом целостного изучения стало книжное и нотное собрание Мили Алексеевича Балакирева. Автором поднят вопрос о его составе и судьбе. Введен в научный оборот значительный массив ранее не анализировавшихся документальных материалов. Проведенное исследование позволило уточнить отдельные факты творческой биографии композитора, прояснить процесс формирования эстетических принципов и педагогических методов главы новой русской школы в его связи с развитием отечественной и мировой культуры, а также опровергнуть ряд получивших широкое распространение мифов, связанных с личностью Мили Алексеевича Балакирева. Издание богато иллюстрировано фрагментами раритетных публикаций и рукописных источников. Книга адресована специалистам-музыковедам и всем, кто интересуется историей отечественной музыкальной культуры. Школьные педагоги Кировского района 23 сентября посетили храм святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры, Путиловский. Экскурсию провел директор Центра духовной культуры и образования Кировского округа, настоятель, протоиерей Владимир Гончаренко. Он рассказал об истории церкви, устройстве православного храма и его значении в жизни христианина. В здании воскресной школы методист центра Алла Хренкова прочитала лекцию об истории храма в Благочине. Экскурсия прошла в рамках семинара для педагогов района, организованного Центром духовной культуры и образования, профильным районным отделом и Академией постдипломного педагогического образования. предусмотрено посещение всех храмов благочиния, знакомство со священнослужителями. В работе семинара участвуют заведующие и воспитатели детских садов. 24 сентября в Ладейно-Польском центре образования и развития состоялось комплексное мероприятие «День правовых знаний». Его ключевая цель – формирование правовой культуры учащихся, помощь в их социализации и воспитание гражданской ответственности с ранних лет. В проведении Дня знаний приняли участие эксперты различных ведомств и организаций района, в том числе помощник благочинного Ладейно-Польского и Подпорожского районов Елена Кирянина. Встреча помогла создать для учащихся доступную информационную и образовательную среду, способствующую осознанию своих прав, обязанностей и формированию правильного отношения к окружающему миру. В Центре духовно-нравственной поддержки «Чайка», который уже более 20 лет функционирует в храме святителя Николая Чудотворца в поселке Лебяжье Ломоносовского района, подошла к концу очередная осенняя смена. На этот раз гостями прихода стали девушки из Центра реабилитации при государственном бюджетном стационарном учреждении «Дом социального обслуживания 1», ранее хорошо известным как детский дом-интернат номер 1 города Петродворца. Группу воспитанниц в этой поездке возглавила педагог дополнительного образования Татьяна Алексеевна Иванова. Помимо регулярного участия в приходских богослужениях, они много отдыхали, наслаждались уникальной красотой Приморского края и посильно помогали приходу по хозяйству. Важной духовной составляющей смены стали пасторские встречи, которые на регулярной основе проводит для гостей настоятель храма протоиерей Александр Михеев. В ходе этих бесед девушки могли получить духовные напутствия и ответы на волнующие их вопросы. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти, как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова. Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
2: Вера приобретается не мечтаниями, а трудом. Не слова и размышления дают нам познание Бога, а опыт. Очерк Тита Калиандера основан исключительно на Священном Писании и творениях святых отцов Церкви и состоит в основном из прямых ссылок на их труды и пересказа их изречений применительно к условиям современной жизни. Каждую субботу в 22 часа 30 минут слушайте в нашем эфире передачи, подготовленные радиостанцией «Голос православия» по книге финского православного писателя, мемуариста, переводчика Тито Калиандера «Узкий путь».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. И сегодня у нас вторая беседа с Петром Александровичем Сапроновым, доктором наук, ректором Санкт-Петербургского института богословия и философии. Тема нашей беседы – христианская мистика. Я напомню, что Санкт-Петербургский институт богословия и философии приглашает на курсы дополнительного образования по направлениям теология, православное богословие и культурология, русская культура в контексте мировой культуры. Подробнее об обучении можно узнать на сайте Института богословия и философии ibif.ru. Занятия начнутся в конце сентября и будут проходить два раза в неделю в вечернее время. Можно учиться очно. Институт находится в просветительском центре при Феодоровском соборе, станция метро Маяковская, площадь Восстания. Можно учиться онлайн, учиться дистанционно из любой точки мира, через интернет. По одному из двух направлений – богословие или культурология. А мы продолжаем беседу на богословскую тему «Христианская мистика». Беседа вторая.
2: Это очень важное развлечение быть свидетелем или когда что-то происходит с тобой.
3: Да.
2: Мы понимаем по-человечески, что это очень разные ситуации.
3: Да. Мы христиане, по этой части, уж извинюсь за такое выражение, мы все-таки здесь что-то перехлестывали, мы здесь что-то преувеличивали с мистикой и мистическим опытом. Мы как-то слишком близко к нему подступали, и нам казалось, что вот да, мы впущены туда, вот в этот храм мистики. Ты удостоен того, что увидел Бога живого. А дальше все. Это вот как бы предел мистического опыта. Дальше уже не шагнуть. И вот на этом фоне существовала же изобильная литература мистическая. Я сейчас говорю даже не о мистическом богословии, а существовала вот в христианстве длительное время, да и сейчас где-то подспудно существует фигура мистика. А мистик, мистик и мистицизм – это одно, а вот фигура мистика для меня глубочайшим образом неприемлема. Потому что мистик ведь на что претендует? Он претендует на то, что он сподобился каких-то мистических созерцаний, мистического пребывания вот там, в мире невидимом, а теперь извольте видеть, извольте слышать. Он сейчас вам поделится своим мистическим опытом. И он расскажет вам о том, как он побывал в раю или в аду, что он там видел, с кем он там беседовал, как там бесы жарили на своих сковородках или кипятили в своих кастрюлях грешников, или чуть ли не о своих беседах с Богом и так далее. Вот это предупреждение, предупреждение нас, христиан, что не становитесь мистиками, вы не мистики, у вас может быть мистический опыт, но мистик-фигура глубочайшим образом проблематичная. Да, у тебя может быть мистический опыт, но это то, чем он поделиться, собственно, не может. Не верь ушам своим, когда ты слышишь мистика, он что-то где-то фантазирует. Вот когда великий из великих итальянец пишет свою божественную комедию, у него, давайте вспомним, у него ад, чистилище, рай. Он побывал в мире невидимом. Он побывал везде, где не мир видимый. И что же? И что же? Он какой-то опыт открыл мистический, что он нам излагает некие реальности истины, которые ему открылись? Нет. А вот, знаете, если мистик за что-то берется, он же как бы на что претендует? Да, это было, было, было. Это то, что я созерцал, это то, что я слышал. Ну, значит, дело плохо. А вот христианство, еще раз об этом, столетиями и столетиями обременена вот этими мистиками и доверчивым отношением к ним, что вот и подлежит такому сомнению. Ввиду сказанного, я еще одно, так сказать, предупреждение, не верь глазам своим, не верь ушам своим, еще одно предупреждение хочу сделать, на этот раз оно принадлежит апостолу Павлу. Апостол Павел в очень кратком, буквально нескольких строках, выразил свое отношение к мистике в плане ее восприятия и в плане ее доступности, как бы выразимости, пускай так скажем. Это послание его коринфянам. Я его процитирую. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до неба. И знаю о том человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать». Вот ты в раю, ты слышишь неизреченные слова. Их не слышали на фаворе наши вот апостолы, а здесь один из них, последний, что называется, но очень заметная фигура, говоря уже совсем языком секулярным. Он восхищен, он слышал неизреченные слова, но и человеку нельзя пересказать. Нельзя, нельзя. Потому что здесь что происходит? Этот опыт открывается тебе. Он как бы наполняет всю твою душу, всю твою личность. Это все входит в тебя. Она уже есть ты сам в каком-то смысле. Но, а вот я пойду и поделюсь. Ничего ты не поделишься, понимаете? Это не Данте. Вот Данте поделился, но это художественное произведение. Слава Богу, апостол не писал никаких художественных произведений, а вот опыт его, он, во-первых, фиксирует свою богоизбранность, ну, наверное, да, а главным образом здесь для нас важно другое, а именно то, что у него огромный мистический опыт, никому из нас недоступный, но он никакой не мистик. Вот когда он сделает этот шаг и начнет рассказывать, вот тогда он уже будет мистиком. Это предупреждение нам с вами. Нет, с мистиком дело не имейте. Дело будет плохо. И вот причем эта линия, понимаете, она выражена на самом разном уровне, в самых разных текстах. Я хочу вам еще один из них предъявить. А теперь я хочу обратиться к опыту нашему русскому. Пример, которым я буду оперировать, касается фигуры нашего великого святого Сергия Радонежского. Он тоже о мистическом опыте, так называемом, так как к нему относились великие святые. А святой Сергий – это не просто святой, это великий святой. Фрагмент, который я сейчас вам зачитаю, содержится в его житии. Она полностью называется, вы, конечно, ее должны знать, «Житие преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия Чудотворца», написано «Премудрейшим Епифанием». И вот что же здесь написано по поводу мистического опыта. «Известный же Исаакий Молчальник стоял в церкви, и поскольку он был муж добродетельный весьма, откровение было ему». Видит он в алтаре четвертого служащего, с ним мужа, чудесного весьма, а облик его удивительный и несказанный, светлости великой, и внешностью он сиял, и одеждами блистал. И вот во время первого выхода этот ангелоподобный и чудесный муж вышел вслед за святым, и сияло, как солнце, лицо его, так что Исаакий не мог на него смотреть. Одежда же его необычно чудесная, блистательная, а на них узор златоструйный видится». Дальше еще один кусочек. «А по окончании святой литургии, улучив подходящий момент, наедине подошли к святому Сергию те ученики его, которые были удостоены чудесного видения, и спросили его о том, кто это. Сергий утаить хотел, говоря, что вы увидели чудесного чада? Служил божественную литургию Стефан, брат мой, и сын его Федор, и я недостойный с ними, а больше никакого священника не было с нами. Ученики же упорствовали, умоляя святого, чтобы он сказал им, и тогда он открылся. «О, чадо любимые, если Господь Бог вам открыл, смогу ли я это утаить? Тот, кого вы видели, ангел Господень. И не только сегодня, но и всегда по воле Божией служит со мной недостойным. Но то, что вы видели, никому не рассказывайте, пока я не уйду из жизни этой». Ученики же удивлены были весьма. Собственно говоря, это та же вариация на одну тему, да, на тему, которую я уже продемонстрировал вам на примере апостола Павла. Чего удостоен святой Сергий Радонежский? Сослужение с ангелом, да, вот это не Христос, конечно, это не самая та высь и даль, да, но это знак его пребывания в это время как бы в Царстве Небесном. Это сослужение, это не то, чтобы ему ангел что-то там поведал, какие-то глубокие пленительные тайны открыл, нет, конечно. Он сослужит, значит, это уже, как бы вам сказать, такая божественная литургия, уже небесное таинство совершается. И это грандиозно, это знак святости, что называется, высокого ранга у Сергия Радонежского. Но он не хочет выходить за эти пределы. Он хочет остаться там, где вот мистическая наполненность, потому что то, как он служит с ангелом литургии, это, собственно, не совсем та литургия, которая вот обыкновенно в храме. Там что-то разверзлось, что-то было увидено, услышано, воспринято и так далее. И вот, собственно, это знак чего? Это знак того, что нечто, еще раз об этом, да, что нечто открывается святому. Но то, что он открывается ему, открывается именно только ему. Нам оно не откроется, поэтому нам надо забыть. Забыть вот эти вот все поползновения на какой-то мистический опыт, на какую-то дали высь, на какую-то глубину, неисследимость какую-то. Вот нам открылось. Как это тебе открылось? Если ты открылось, ты преобразился. Если ты преобразился, ты уже в Царстве Божьем. Это как же так? И что ж ты там в Царстве Божьем делаешь? А ведь мистики, которые ее, в общем, продуцируют, повторю, особенно в средние века, вот они, знаете, ничего же сумняшися, они излагают это в своих текстах, слава Богу, не очень больших. Да, он рассказывает, да ты там побывал, ты это видел. А теперь ты где? А ты теперь на земле. Ты что, святой, да? Что ты святой до самого высокого ранга? Что ты такого сподобился? Да как-то нет, вот я просто видел, вот мне открылось. Почему тебе открылось? А чтобы я вас предупредил и рассказал об этих ужасах или об этом блаженстве? Ну, получается, какая-то ерунда. Ерунда совершенно неприемлемая для христианина. Если мы возьмем, я вот сейчас вам привел из православных обыкновений, у католиков тоже эта линия есть о том, что такое мистическое и в чем оно, в общем-то, несовместимо с фигурой мистика. Я сейчас обращусь к фигуре святого Франциска Ассизского. Ну, вы скажете, ну, он католический святой. Ну, знаете, как бы это посторожнее выразить? Если он и католический святой, ну, что называется, ничего страшного. Если он католический святой, но какие-то знаки святости у него, несомненно, были. Почитать тексты, посвященные ему, посвящать его собственные тексты, и мы поймем, что это от Бога, что это все-таки святость. Фрагмент, который я сейчас вам зачитаю, он очень маленький на этот раз. Это знаменитый текст «Цветочки святого Франциска». Он в XIV веке создан, это записи того, что происходило со святым Франциском Ассизским. Ну вот здесь идет повествование о том, как некий юноша из ордена францисканцев решил проследить, куда уходит ночью святой Франциск из обители. Дальше цитирую. «И когда приблизился он к месту, где святой Франциск молился, ему стала слышаться громкая беседа. И, подойдя ближе, чтобы лучше расслышать, увидел дивный свет, окружавший святого Франциска, и в нем увидел Христа, Деву Марию, святого Иоанна Крестителя, Иоанна Евангелиста и величайшее множество ангелов, беседовавших со святым Франциском. Видя и слыша это, юноша упал замертво на землю. После, когда свершилось таинство того святого явления, святой Франциск, возвращаясь в обитель, наткнулся на юношу, замертво лежащего на дороге, и из сострадания к нему взял его на руки и отнес его на ложе, как делает пастырь со своей овечкой». Вот, собственно говоря, и все, что от Франциска Ассизского до нас донесло. Уже и речи не может быть, чтобы он что-то поведал этому юноше. Юноша видел то, что видел. Он видел, как бы сказать, со стороны. Но, так сказать, к пользе нас, православных, могу обратить ваше внимание на то, как все это скромно, притушено, непритязательно происходило у святого Сергия Радонежского. У него сослужил все-таки ангел, а здесь... Увидел Христа, Деву Марию, святого Иоанна Крестителя, Иоанна Евангелиста, как все это собирается, да, в какую-то полноту. Он увидел бесчисленное число ангелов, ни одного, как святой Сергий. И это, конечно, повторю, не к пользе католика, скорее всего, от фантазии. Но что несомненно для меня, то, что Франциск Ассизский в точном соответствии со святым Сергием совершенно не готов делиться своим мистическим опытом. Не только в силу целомудрия такого своего, но и в силу того, о чем я уже 10 раз говорил. В силу недоступности этого мистического опыта. А вот когда он доступен, когда этот опыт становится выявленным и изложенным, тогда, собственно говоря, и наступает некоторый провал. Как бы в противоположность ранее сказанному, я коснусь сейчас мистики, или, как хотите, визионерства блаженной Анджелы. Это тоже XIV век, это тоже Италия. Вот она, блаженная Анджела, ну, наверное, она какими-то подвигами, христианскими добродетелями была наполнена. Но она была именно визионеркой, она была именно мистиком. Мистиком, который каким-то немыслимым образом, ну, для нас немыслимым, да, каким-то немыслимым образом, хочется сказать, какой-то самонадеянностью, все-таки этот свой опыт, свои образы мистических вот этих состояний излагает в своей книжке, которую за ней записывали, которая была издана. И это не помешало ей стать блаженной. Вот я сейчас прочитаю, что она там изрекает, а потом скажу еще раз. Это блаженная Анжела. Блаженная – это, ну, в католической традиции, в католической иерархии это низший уровень. Это не собственно святость, но как бы предсвятость. Или святость, но не в своей полноте. И вот ее откровение, так и называется книжечка, которая за ней записывалась, она содержит в себе вот какой фрагмент. «И в этих благах невыразимых и в божественных действиях, которые совершаются в душе моей, сначала Бог присутствует в душе, совершая невыразимые божественные действия, а потом, вслед за этим, являет себя, открываясь в душе и даруя ей еще большее благо и с еще большей достоверностью и невыразимым светом. И сначала присутствует Он в душе двумя способами. Одним присутствует Он внутренне в душе моей, и тогда я разумею, что Он присутствует, и разумею, как Он присутствует во всяком естестве и всякой вещи, обладающие бытием, в беседе в добром ангеле, в аду, в раю, в блуде, в убийстве и во всем добром деле, и во всякой вещи, обладающей каким бы то ни было бытием, как в красивой, так и в безобразной. Поэтому, когда нахожусь я в этой истине, наслаждаюсь я, видя или разумея, как доброго ангела, или доброе дело, так и злого и злое». Ну вот, понимаете, это текст, ну, как бы вот страшноватый по своей вот выраженности. То, что с ней происходит, ну, знаете, если брать русскую традицию, я обозначил бы ее как всеединство. Ей в Боге, когда она смотрит на мир божественным взором, она вдруг прозревает вот это единство всего со всем. Она прозревает вот эту вот полноту тварного мира. Прозревает ее, и оказывается, что ей доступно созерцание далеко не каких-то там благостных реалий. Нет. Она говорит о присутствии Бога во всяком естестве, во всякой вещи, обладающей бытием, повторяю, в бесе, в добром ангеле, в аду, в раю, в блуде, в убийстве, во всяком добром деле, во всякой обладающей, как его ни было, бытием вещи. Как красивый, так и безобразный. Да, Бог – это полнота. Да, Бог во всем. Бог, знаете, как потом скажет один протестантский богослов, Бог присутствует даже в дохлой собаке. Но это я вывожу за скобки. И вот когда полнота открывается таким образом, ну, конечно, она действительно, если она блаженная, я в это верю, что у нее были какие-то свои доблести и добродетели. Но вот этот ее экстаз, вот этот какой-то прямо-таки взрыв или спазм устремленности к Богу, вот это открытие ей Богу, ну, сказать, что это искушение, ну, наверное, сказать, что это бесовство, я не готов, я не знаю, но это что-то, скажу осторожно, слишком человеческое. Здесь какой-то экстаз с неразличением духов. Вот когда мы видим вот такие экстатические сочинения, да, они есть еще, это не единственные, хотя это крайний случай, они не единственные. А вот когда мы встречаем вот такое, это приговор мистицизму мистика. Не мистики как таковой, а приговор тем, кто возомнил себя в таком вот немыслимом ранге богоприсутствия. Она ведь еще умудряется рассказывать о том, что цитировать я вам уже не буду, надеюсь, что я вам надоел с этими штуками, но ведь она же договаривается до того, что она видит себя в присутствии Отца, Сына и Святого Духа, Пресвятой Троицы. Но где она себя видит? Она видит себя вот в центре, да, вот это, вот она здесь находится, в окружении Отца, Сына и Святого Духа. Она собой центрирует бытие божественное. Ну, это, конечно, от простоты, это, конечно, искушение, так сказать, ненамеренное. А получается какое-то...
2: Как уже не представить, вот как, да. А как еще?
3: Ага, да. Ну,
2: если мы представляем, то уж представляем.
3: Да, но ведь она в центре, ужаснитесь этому. Она в центре,
2: ну,
3: да.
2: Так получилось.
3: Она в окружении, она в каком-то смысле первенствует над ними. Она в центре бытия. Ну, слушайте, созерцать Пресвятую Троицу, это же волосы дыбом встанут, да? Когда Данте в своем все-таки художественном произведении поднимается туда, на самую вершину, вот там, где империи, и, наконец, он сподобен увидеть Пресвятую Троицу, как он ее увидит? Во-первых, спасибо, он созерцает ее со стороны, как бы, своего далека. Он увидит Отца, Сына и Святого Духа в качестве таких вот кругов каких-то, да, прозрачных. Потому что дальше ему как-то не раскрывается. Но
2: абстракция.
3: Это...
2: Абстракция.
3: Да, абстракция, которая...
2: Несмотря на то, что это католический мир, как ни странно.
3: Да.
2: То есть меня всегда удивляло, что Данте – это католический автор, но его представление о божественном – это абстракция. Для католиков это не свойственно, это необычно именно для католиков.
3: Ну как это, да? Что он только не видел, да? И прекрасное, и чудовищное, и какое-то промежуточное, но Бога он не увидел. Ну хорошо, ты не увидел Бога, тебя слепит свет, это я фантазирую, тебя слепит свет какой-то немыслимый, но увидеть три окружности, ну что-то так уж совсем, совсем. Даже как на художественном уровне это уже, ну, совершенно не работает, конечно.
2: Вопрос такой, Петр Александрович, угу. А вот икона. Икона у нас, опять же, самые расхожие представления здесь транслирую. Кажется, что это самое простое, что мы имеем как явление нам мистического. Угу. И образы Бога, и Троицы, и Христа, и образы святых, да, которых мы, угу. соответственно, на иконе изображаем и воспринимаем как преображенное уже естество. И иконы, которые очень любила русская христианская традиция, это всякие мистические сюжеты, прямо скажем, всякие лестницы или всякие адские там вещи. Ангелы, опять же, огромная иконография ангельская. От самых невероятных красот, ну, мы знаем, такие ангельские лики, до самых странных. Кстати, у нас есть в нашей иконографии русской и иконография Христа, на мой взгляд, тоже необычайно странная. Ну, в общем, у нас иконографическая традиция вообще-то богатая. Есть ли здесь о чем поговорить в плане мистики и так вот серьезно поговорить? Или это такие случаи человеческого?
3: Моя позиция по этому пункту вот какая. Я даже сейчас усугублю несколько то, что вы проговорили. Ведь есть иконы, прославленные иконы, которые исцеляют, иконы, которым поклоняются, что меня долгое время смущало, а их художественное достоинство, а их вот мастерство и проникновенность очень посредственные. И как же тогда быть? Что же тут не то? Ну, видите, нет, это, конечно, не очень желательный случай, но это не катастрофа. Ну, потому что ты же, когда подходишь к иконе, ты же не разглядываешь ее, ты же не любуешься ей. Это уже будет реальность художественная, эстетическая. Ты молишься. Это как бы такой, хочется сказать неточно, иероглиф, да. Это некое обозначение богоприсутствия. Вот Богоматерь так изображена, очень заурядно, очень невыразительно. Но ты же с молитвой. Если ты будешь ее разглядывать, молитва исчезнет.
2: Да в этом плане пусть три круга тогда будут. Нет, действительно, есть такие, вот как вы говорите, посредственные иконы или иконы-поделки, ну, то есть от репродукции до ужасных. Это даже репродукции назвать нельзя. Знаете, вот такие штамповки.
3: Да, сколько угодно.
2: Между прочим, вот у меня еще были, но, к сожалению, утеряны в семье иконы штамповки советской. И они были теплые, добрые, хорошие. Угу. Ну, то есть там были изображения 19 века, которые были отштампованы таким вот дешевеньким какими-то советскими способами. Что сейчас делается, это вообще по-хорошему молиться на это почти невозможно.
3: Ну да.
2: А есть иконы, которые пишут сегодня. У меня самые большие претензии к иконам новомучеников, которые настолько, на мой взгляд, простите, может быть, я знаю, что кто-то хвалит, но некоторые экземпляры, на мой взгляд, настолько плохие, настолько ужасные, я даже подойти к ним не могу. Не то что молиться. Они просто очень ужасны.
3: Ну да.
2: Это к вопросу о личном мистическом опыте.
3: Угу. Изображен государь с государыней и со своими ангельского действительно вида в реальности, да, детьми, дочерьми, ну, воспринять это как икону совершенно невозможно. Да. Иногда это напоминает фотографию, иногда это напоминает стилизацию под ту иконопись, которая когда-то была реальностью.
2: То есть это просто
3: да.
2: Без мистического опыта,
3: да,
2: что-то.
3: Да, да.
2: То есть в иконе должен быть мистический опыт, и он есть, правильно я могу понять? Ну, то есть хороший
3: икон. Вот давайте уточнять. Вот смотрите, если мы возьмем вот этот крайний случай, что икона очень заурядная. Не безобразие, вот, которое вы перечислили,
2: есть
3: это уже все блокирует, да.
2: Это мы доставляем,
3: да. Вот, если эта икона очень заурядна, но она же как бы только предлог, она тот толчок.
2: Заурядную
3: да.
2: Я с удовольствием, да. Особенно историческую, да.
3: Да, и если ты молишься, что называется, от всей души, если для тебя молитва в высшей степени значима, ну, я думаю, что называется, ничего страшного. У тебя может быть какой-то мистический опыт, контакта, какой-то намек, какие-то волны тебе идут. Ну, а особое внимание я ваше хотел обратить на икону, которая в нашей русской традиции, а может и вообще в православной, является иконой всех икон. Конечно, я имею в виду Троицу Андрея Рублева. Как хотите, но если у тебя есть восприимчивость, если ты не невежда, если у тебя есть глаза, чтобы вглядеться в эту икону, вот в нее-то как раз и можно вглядываться. Почему? А потому что она действительно глубоко мистична. Потому что он единственный все-таки Андрей Рублев. Он единственный, кто смог изобразить вот эту так называемую ветхозаветную Троицу таким образом, что мы живо ощущаем, что это Отец, Сын и Святой Дух. Вот все остальные иконы, которые вот посвящены ветхозаветной Троице, они никуда не годятся. Понимаете? И это поразительно. Мы как привыкли, что вот есть иконопись, есть вот линия разработки темы Пресвятой Троицы, и есть некая такая прогрессия. Начинается слабовато, потом достигается какая-то вершина изобразительности, а потом идет нисходящая линия. Вот с Андреем Рублевым, с его Троицей получилось совершенно не так. Предшествующие иконы никуда не годятся, и последующие никуда не годятся. А вот здесь сияет где-то там в Поднебесье Рублевская Троица. Это уже какое-то избранничество. В этом никакой случайности и везения нет. И вот мое созерцание этой иконы, к сожалению, когда я ее видел в Яве, это было не раз в Москве, у меня еще глаза были не открыты на ее. А сейчас я могу только пользоваться репродукцией. Правда, у меня первоклассная репродукция. И я, конечно, ощущаю богоприсутствие. Я, конечно, ощущаю, что в каком-то смысле мне видно невидимое. Я никуда не могу деться. Эта икона глубоко мистична. Потому что вот так, я сейчас не буду разбирать, как, что вот так изобразить Пресвятую Троицу, ну, слушайте, это все-таки не только от Андрея Рублева, это от Бога.
2: Это и есть мистика.
3: Да, вот это и есть мистика, да.
2: То есть икона – это вот способ как раз прикоснуться в опыте своей веры к мистическому, но тут нужно разбираться и икону не всякую тоже принимать в себя через свое зрение и через свое молитвенное обращение.
3: Да.
2: Петр Александрович, вот все-таки Христос и вообще Писание Священное, и евангельская история в частности. Странное дело. Есть такое ощущение, вы уже это немножко затронули, но я скажу это теперь своими словами. В годы жизни Христа, получается, Христос совершенно не мистический, ну, только как совершенно, но просто не мистический богочеловек, но не мистический, тем не менее. Вот как персонаж этой истории со всеми догматическими пунктами нашей веры, и все равно он не мистическая фигура. Но после крестной смерти и вознесения он становится фигурой мистической. В чем здесь смысл?
3: Да, Христос в своем земном пути подчеркнуто, акцентированно человек среди людей. Да, он творит чудеса, но вот к мистике, вот в этом собственном смысле слова, что мы уже с вами разбирали, он причастен единожды. Все, больше нет. Почему? Потому что Бог воплотился, Бог стал человеком. Акцентировать его божественность – это традиция очень давняя, это иудейская еще традиция. А здесь, нас ради человека, нашего ради спасения – воплотился, стал человеком среди людей, распят в качестве человека, и распятый говорит: «Господи, для чего ты оставил меня?» Это человек возопил. Это очень важно, потому что, если брать католическую формулу, мы все-таки, если не обязаны, то призваны к тому, чтобы следовать пути Христа. Это совершил Христос человек, и мы, человеки, должны совершать нечто, ну, как это сказать, посторожнее, да, соприкосновенное вот этому, что было с Христом. И вот здесь, знаете, есть одна удивительная, если говорить о чуде, не о чуде даже, а мистике Христа, от Христа исходящей, так я вам скажу такую вещь, может, она покажется странной. Дело-то в том, что есть еще факт плащаницы. А вот когда Христос распят, заныв при понтийском Пилате, страдавший, погребенный и воскресший на третий день по Писаниям, еще пока лежит в гробу, вот в этом, да, и от него остается плащаница, вот этот знак глубочайшим образом мистический для меня. Ну, просто-напросто потому, или хотя бы для начала потому, что, вообще-то говоря, вот так отпечатать тело мертвого Христа, как оно отпечатано на этой самой Туринской плащанице, невозможно. Это не может произойти. Сколько угодно можно опытов проводить, но вы не добьетесь одного самого главного. Мы видим того, кто пребывает на этой плащанице, как вам сказать, это умерший Христос, но это тот, кто претерпевает свою смерть. Понимаете, вот это великое чудо плащаницы в том, что да, он умер как человек, но он же еще Бог. И мы можем слышать, скажем, от атеистов: ну, хорошо было Христу, он как человек умер, а и только на третий день по Писанию воскрес, но ведь как Бог ему же ничего, да, ему хоть бы что. Так вот, нет, здесь есть Христос, который мертвый, он действительно умер, и Христос, который на каком-то мистическом уровне жив. Вот как это может умереть Бога человек? Как может разделить смерть Бог? Как он может разделить? Он не может разделить смерть, не умирая. А нет, Бог, значит, все возможно. Он может разделить смерть, он может ее в себя впустить, весь ужас смерти впустить в себя, оставаясь Богом, оставаясь нерастворенным в смерти. Это долго и трудно объяснять, я больше сейчас этого касаться не буду. Назовите это чудом, но если ты видишь эту самую плащаницу, если ты способен в нее вглядеться, вот это твое мистическое восприятие. Здесь, да, на фаворе мы видим Христа воссиявшего, а здесь мы видим Христа умершего. И это как бы вот в параллель вот этому самому преображению. Там он преображается, человек, в Бога, а здесь человека Бог уже не преображается, да, а не спадает до смерти, до смертности. Конечно, это тоже чудо.
2: Еще удивляет меня апостолы, казалось бы, ну, самые близкие к Христу люди, но совершенно без всякого мистического опыта люди. У них нет мистического опыта. Единственное, это апостол Павел, который Христа не видел вообще, но он через мистический опыт изменил свою жизнь полностью, через мистический опыт, который у него был.
3: Да.
2: Один.
3: Да.
2: Вот это странность. То есть все апостолы, они со Христом были 3 года, и все поучения, и много чего, и были свидетелями и чудес. Но мистического опыта, мне кажется, вот если так, можно, конечно, поискать, но, по-моему, вот так вот нету.
3: Нет.
2: И только апостол Павел.
3: Да.
2: Как вы это объясняете, может быть?
3: Да, Марина, мне кажется, вы сами объясните. Павел не был в числе 12 апостолов. Да? Он не был призван один за другим, что называется. Поэтому здесь могло быть только некая мистическая реальность, чтобы призвать Павла, который не обладал опытом. Он был гонителем христианства, мы же это помним, что тоже было преградой. Он же еще был книжником, он же был еще интеллектуалом тех времен, ученым мужем, говоря уже не библейским языком. Здесь только мистическая реальность могла его обратить. Обратить, не просто там запугать до смерти, не просто утонуть в ужасе в каком-то, а вот принять Христа, да, конечно, это мистическое. А с апостола такого не спросится. Если один из апостолов вкладывает персты в рану Христову,
2: да.
3: Ну, вот понимаете, он уверовал, когда вложил персты. Так это уж куда ближе близкого, да? Уж, кажется, и Христос-то здесь стоит, и вот еще надо вложить туда персты.
2: То есть это какая-то антимистика просто до предела,
3: Да.
2: Это очень интересный ведь момент, именно евангельский.
3: Да, но его надо специально разбирать, и так надо, в двух словах, конечно, его не коснешься.
2: Грандиозная вообще тема, и я буду ждать, конечно, Петр Александрович, вашей книги. Я призываю всех идти учиться в Институт богословия и философии и учиться у вас. Напомню, что учиться можно очно, а можно дистанционно, находясь в любой точке мира. Конечно, это сложно, но это все возможно. И вот я предложу такое, мне пришло размышление на ваш суд, Петр Александрович.
3: Да-да, я слушаю.
2: Что мистика – это вопрос о дистанции. Вот именно из апостолов. У апостолов не было дистанции с Христом. Они вместе с ним ходили вот здесь по земле. У апостола Павла была максимальная дистанция, даже исходя из его взглядов, из его деятельности, из его веры, вообще из всего. И из этой максимальной дистанции, учитывая то, что он еще не встречал, не видел, боролся с ним и с его последователями, и с его словом, с точки этой максимальной дистанции он получает мистическое откровение. То есть мистика, она возникает в точке, когда... Не в точке, а в ситуации, когда эта дистанция есть. И вот когда у человека не было дистанции с Богом, это ситуация рая. То есть Бог ходил в раю, и человек ходил в раю. Нет дистанции, и рай, райское существование человека, это ситуация, когда нет мистики. Ее просто не может быть. У меня такая теория возникла, что дерево познания добра и зла – это как раз вопрос о мистике. То есть что случается, когда от дерева познания добра и зла человек съедает плод? Познание, собственно, подразумевает дистанцию. То есть ты познаешь, когда ты смотришь на что-то, то есть ты уже в этой дистанции находишься. То есть вот это познание добра и зла – это и есть познание мистическое, сам как способ. Поэтому изгнание из рая человека – это не наказание за то, что они сделали. А это и происходит, это познание, потому что эту дистанцию, они ее все уже восприняли. В этом плане очень интересно, что не так давно, ну как не так давно, по меркам нашей жизни, может быть, и давно, но по меркам большого такого периода, все-таки недавно, большие богословские споры вызвала книга Чернявского «Кризис богословия, что-то такое». Как раз где он пересказывает, тоже современный богослов 20 века, о том, что незнание Христа является неразрешимой проблемой для догматики. Когда Христа спрашивают о каких-то вопросах, временах и сроках, он говорит, что никто не знает, только Отец. Возникает вопрос, как же Христос не знает? Ну и там вокруг этого очень много говорится. И действительно вопрос остается неразрешимым. Но в плане вот этой теории, которую я пытаюсь изложить, этот вопрос абсолютно разрешим, потому что в данном случае, если Христос – Бога-человек, то Он, находясь в этой ситуации отстраненности, Он должен был также приобщиться к этому незнанию. Без этого это ключевой момент. То есть все удивляются, а почему евангелисты, переписывая вот эти места, не убрали это место? Если, скажем, они подчеркивают божественность Христа. Мы просто не стали бы это упоминать, и все. Мало ли чего они там не упомянули. Но все же они записали, что они знают и помнят. Только самое важное, зачем им это было нужно? Если это, из-за этого возникают такие гигантские проблемы богословские, из-за которых возникали потом большие споры о том, что Христос не Бог, многие ереси, церковные расколы из одной фразы. Так зачем она была нужна? И до сих пор богословы не знают, зачем. И вот здесь, в плане разговора о мистике, в плане вот тех трудов, которые вы нам, надеюсь, скоро предложите в виде книги, ну и предлагаете в Институте богословия для тех, кто там обучается, мне кажется, и этот гигантский вопрос, мы к нему приближаемся. И для меня это просто вот как свет такой, как озарение наступило. Вот такие у меня мысли.
3: Вот смотрите, Марина, здесь ведь, да, неразрешимо. И то, что это ведает только Отец, неразрешимо. Неразрешимо вкушение плода добра и зла, изгнание из рая, но они неразрешимы в наших пределах, они разрешимы только мистически. У нас нет этого мистического опыта. Вот в раю святые и так далее, для них все прозрачно будет. Нам вот в это войти можно, но только с большой осторожностью, всегда ссылаясь на то, что слишком человеческое наше здесь присутствует. И очень характерно, то, о чем вы тоже заметили, что для меня важно – и этот вопрос я себя продумывал, что ведь действительно в Ветхом Завете мистического нет, или почти нет. А почему не было, скажем, мистического? Ну, в смысле того, что вот есть Бог, есть человек. Никаких мистических отношений между ними нет. Вот Авраам, вот один, другой, третий, да, пятый, десятый. Они с Богом или, что называется, на «ты», ну, это я фигурально выражаюсь, да, или Бог становится для них недоступным. А вот какие-то, знаете, глубокие пленительные тайны, вот какая-то вот эта вот мистика перед нами не разверзается. Потому что
2: Моисей. Это,
3: ну, Моисей, Моисею Господь как раз объясняет, что нельзя видеть Бога живого, смертью умрешь. Моисей тоже с Богом на «ты», фигурально, опять-таки. Но вот какого-то вот этого вот мистического чувства, чего-то навеки непознаваемого, здесь тоже нет. Когда Господь ему говорит, что это не делай, у них все-таки какая-то беседа, которой потом не будет уже никогда. И уж для нас точно этого нет.
2: В общем, это большая тема.
3: Да, вот вы только его затронули, да, ее, конечно, отдельно разбирать.
2: Да, да. Да, но, как всегда, наш разговор на таком подвешенном большом-большом вопросе, но подвешенном будет заканчиваться. Я еще просто все равно скажу, что вот часто встречаю в каких-то текстах, ну, может быть, как-то даже случайно выпадаются, но авторы из текста в текст настаивают, что для человека, для христианина, его путь христианский — это мистическое соединение с Богом, и говорят о том, что единство Христа с Отцом — это вот мистическое единство. Исходя вот из той логики, которую я здесь вижу, я изложила, все не так. То есть мистическое соединение с Богом из вот этой линии – это такое богопознание, которое в рамках грехопадения находится. Во Христе Христос предлагает человеку преодолеть грехопадение, то тогда мы к другому должны идти.
3: Я вас перебью. Ведь, да, мистика исчезнет. Мистика – это пафос дистанции, да? Мы, если мы мистически соединяемся с Богом, я вас просто немножко уточняю, мы соединяемся мистически с Богом, это мы здесь пребывающие, да, только так и способны выразить соединение человека с Богом. Но там уже не мистика,
2: вот
3: там
2: это,
3: уже,
2: да. И поэтому
3: там любовь.
2: Вот именно разговор о мистике богословский, он очень нам важен, существенно важен для того, чтобы понять, а к чему христианин должен идти в плане того, в плане своего спасения как своей цели. Вот без разговора о мистике это мы просто пойдем не туда. И риск к этому огромен, потому что огромное количество текстов уже в нашей истории, которые нас не туда немножко ведут. В частности, вот это вот, скажем, утверждение, что единство Христа с Отцом мистическое. Вот как раз мне тоже кажется, что единство Христа с Отцом именно не мистическое. Именно без этой дистанции. И вот это очень важные вещи.
3: Мистическое – это наш взгляд.
2: Да. И богословски здесь нужно быть очень точным и понимающим человеком. Но чтобы стать понимающим, нужно получать богословское образование. Богословское образование приглашаем получать в Санкт-Петербургский институт богословия и философии. Но еще такой вопрос. А какие спецкурсы, помимо основного курса богословия и курса культурологии в Институте богословия, в качестве дополнительного образования вы будете в этом году читать?
3: Знаете, к сожалению, сейчас не могу дать ответа, потому что вот буквально на днях, в начале следующей недели, когда я соберу группы и сделаем ряд предложений.
2: То есть это будет обсуждаться.
3: Да.
2: Вообще все темы спецкурсов настолько интересные, поэтому я думаю, что никто не обманется в своих ожиданиях.
3: Ну, конечно, особенно не рассчитываю на какую-то проговоренность, четкое представление, чего бы им хотелось. Но, тем не менее, попробуем как-то сблизиться наши интересы.
1: Дорогие друзья, это была вторая часть беседы с Петром Александровичем Сапроновым, доктором наук, автором более 20 книг по культурологии, философии, богословию, ректором Санкт-Петербургского института богословия и философии. Институт существует уже более 30 лет и сегодня приглашает на курсы дополнительного образования. Дополнительное образование можно получить в Институте богословия и философии по двум направлениям. Богословие и культурология. Занятия начнутся в конце сентября и будут проходить два раза в неделю в вечернее время. Учиться можно очно. Институт находится в просветительском центре при Федоровском соборе, станции метро Маяковская, площадь Восстания. А также, находясь в любой точке мира, учиться дистанционно. Сайт Института богословия и философии ibif.ru. Программу вела Марина Лобанова. Продолжение следует.

0: Маленький концерт.
1: Лето мы провели в гостях у отца моей жены, обаятельного и радушного Альберта Николаевича Бенуа, в моем любимом Раненбауме, на берегу залива, на уместительной даче Латкина, с прекрасными морскими видами, открывавшимися из ее больших венецианских окон. Там собралась на лето вся их милая, даровитая семья. Как всегда, много музицировали и еще больше рисовали с натуры. Так пишет в своих воспоминаниях Николай Николаевич Черепнин, замечательный композитор, имя которого, к сожалению, не часто встретишь на современных афишах. А между тем Черепнин сыграл особую роль в истории русской музыкальной культуры. Он стал первым композитором, который начал создавать музыку специально для спектаклей знаменитых парижских русских сезонов Сергея Дягилева, открывших европейской публике невероятные сокровища русской музыки и русского театра, прежде всего русского балета. Именно балеты, написанные для русских сезонов, являются главным творческим достижением Николая Черепнина. Всего композитор создал 16 балетов, среди которых знаменитые «Павильон Армиды», «Нарцисс» и «Эхо». Важным творческим импульсом для композитора стало сотрудничество с художественным объединением «Мир искусства». Круг его общения – это самые блистательные имена эпохи – Бакст, Серов, Бенуа, Сомов и многие другие. Эстетика «Мир искусников», зачастую основанная на изысканной стилизации, оказалась очень созвучна композитору. Николая Черепнина называют наиболее ярким представителем музыкального импрессионизма на русской почве. Эти художественные особенности выразились уже в одном из первых сочинений – симфонической прелюдии «Принцесса Грёза», созданной совсем молодым, 23-летним композитором в 1896 году в Раненбауме. Обратимся вновь к воспоминаниям Черепнина. Раненбаум – старинный, чистенький, очаровательный городок на взморье. Все было мне отрадно в этом милом уголке. Дивный лесной пейзаж, твердыня Кронштадта, доброе ласковое море с его особыми запахами, причудливые дворцы XVIII века. Все очень располагало к творческому композиторскому труду. Излюбленное дачное место петербуржцев Раненбаум имел театр и курзал с прекрасным оркестром, состоявшим из артистов императорских театров. Мне довелось принимать деятельное участие в музыкальной жизни курзала исполнением в оркестре партии фортепиано и недостававшей иногда партии арфы. Конец цитаты. Надо сказать, что Раненбаум, один из пригородов Петербурга, действительно славился своей интенсивной музыкально-театральной жизнью в летний период. Раненбаумский вокзал называли младшим братом знаменитого Павловского вокзала, на эстраде которого уже с 30-х годов XIX века радовали дачную публику выдающиеся исполнители – дирижеры, певцы, инструменталисты, оркестры и камерные ансамбли. Раненбаумский вокзал начал свою и железнодорожную, и творческую деятельность позже, в 60-х годах, но быстро стал известным и любимым публикой. В его концертах и спектаклях выступали Шаляпин, Собинов, Федор Стравинский, Анна Павлова и Тамара Корсавина, актеры Давыдов, Качалов, Ермолова. Именно в Раненбаумском театре дебютировала Вера Комиссаржевская. О популярности Раненбаумского музыкального вокзала говорит, например, такой факт. Для того, чтобы вовремя привести публику на очередной концерт или спектакль, из Петербурга назначались специальные поезда, а из Кронштадта – специальные пароходы. На одном из таких концертов и была впервые исполнена симфоническая прелюдия Николая Черепнина «Принцесса Грёза». Источником вдохновения для молодого композитора стала недавно вышедшая на сцену пьеса французского драматурга Эдмона Ростана. В оригинале она называлась «Далекая принцесса». В основу пьесы была положена старинная легенда времен крестовых походов о любви аквитанского трубадура Жофруа Рюнделя к триполисской принцессе Мелизанде. Трубадур никогда не видел свою возлюбленную. Но, узнав о ее высоких добродетелях и удивительных душевных качествах, посвятил ей все свое творчество и всю свою жизнь. Для того, чтобы увидеть Мелизанду, Жофруа отправляется в крестовый поход, но в дороге тяжело заболевает и умирает, успев только раз взглянуть на свою прекрасную даму. Принцесса Мелизанда, покоренная такой самоотверженной и преданной любовью, оставляет мир и уходит в монастырь. Романтическая средневековая история в преломлении современной драматургии почему-то не тронула сердца парижан. Пьеса Растана в Париже провалилась. А вот в России ее ждал невероятный успех. Переведенная на русский язык спустя 2 года после парижской премьеры, пьеса получила название

Конец цитаты. Действительно, пьеса Растана стала в России очень известной, а название «Принцесса грезы» очень модным. Появились даже одноименные конфеты, шоколад, духи. Но образ далекой принцессы стал источником вдохновения и для подлинного творчества. В это время возникает знаменитая картина Михаила Врубеля «Принцесса грёза» и одноименная симфоническая прелюдия Николая Черепнина. Композитор вспоминает: «Наступил, наконец, столь для меня памятный день. На концерте, тщательно разученная и прекрасно исполненная оркестром, моя «Принцесса грёза» была принята весьма сочувственно как музыкантами, так и публикой». Черепнин здесь явно преуменьшает успех своей прелюдии. Эта музыка так понравилась слушателям, что ее даже стали называть гимном Раненбаума. Настолько музыкальные образы оказались созвучны впечатлением от этого прекраснейшего петербургского пригорода. И еще несколько строк из воспоминаний Николая Николаевича Черепнина о том, как в его личной жизни отразилась история о прекрасной принцессе и ее верном рыцаре-трубадуре. Ведь вскоре после премьеры «Принцессы грезы» решилась его судьба. Он женился на дочери Альберта Николаевича Бенуа, Марии. «После концерта при выходе из курзала передо мною предстал бравый оберкондуктор и вручил внушительный пакет, оказавшийся настоящим выборгским кренделем, прибывшим ко мне от финских Хладных скал, где пребывала тогда одна молодая особа, имевшая все основания считать себя моей далекой принцессой, а меня — своим верным рыцарем Жуфруа. Чему доказательством является наша общая судьба, уже почти полвека нас теперь соединяющая».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала симфоническая прелюдия Николая Николаевича Черепнина «Принцесса Грёза» в исполнении Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Обучение любому языку в дворянской среде предпочитали начинать как можно раньше, и притом наиболее надежным способом – постоянным общением с носителем этого языка. Как писал один русский журнал 1840-х годов, у всех вельмож по роду и по месту, и у всех тех, которые гонятся за вельможеством на золотых колесах, давно уже ввелось обыкновение держать при детях от самого их рождения английских нянек. И крошечные дети, когда они еще ничего не умеют выговорить порядочно, лепечут уже по-английски. Но как скоро только в них начинают развиваться понятия, то родители, из боязни испортить французский выговор, отпускают англичанку и приставляют к детям французов. Если язык бонных хотели сохранить, поступали как родители графа Бутурлина, который вспоминал: «Для английского языка взят был ко мне ровесник мой, Эдуард Корт, и с этой же целью поступила к нам в дом компаньонкой второй моей сестры, сестра этого мальчика, Шарлотта». Полученные естественным путем разговорные навыки закрепляли обучением чтению, а позднее – письменному на иностранном языке, переводами и методикой заучивания наизусть. Занимались языками несколько раз в неделю, французским почти ежедневно, по 2-3 часа. Яков Полонский учился по-французски чуть ли не каждый день, с 9 до полудня. Метод учения был самый простой и бесхитростный. Выучили читать и тотчас же стали задавать несколько французских слов для домашнего зазубривания. Учение по-французски состояло сначала в заучивании слов, потом разговоров в диктовке и писании французских спряжений на заданные глаголы. Никаких объяснений, ни этимологических, ни синтаксических не было. Все это я сам должен был узнать из практики. Практика же постоянно была одна и та же. Диалоги, диктовка и писание спряжений по всем наклонениям и временам. За все это ставились отметки в небольшой тетрадке: «Превосходно», «Очень хорошо», «Хорошо», «Удовлетворительно», «Плохо» и «Очень плохо». Успехи в освоении языка зависели, конечно, во многом от личности и знаний преподавателя. По словам графа Федора Толстого, французскому языку поручено было меня учить камердинеру дяде, французу месье Булонь, как его величали. Читать по-французски и писать с прописей я уже знал довольно хорошо еще дома, а чему меня учил камердинер, я не знаю. Хотя при моей любознательности и желании учиться я бы мог что-нибудь запомнить, если бы меня чему-нибудь учили. Он заставлял меня всякий день прочитывать вслух по нескольку страниц из какой-то его книжки, в которой я ничего не понимал, и списывать из нее же в тетрадку, не слушая и не обращая никакого внимания, как я читал и произносил слова. А понимал ли я, что читал, об этом он и не заботился, да и не мог, потому что он, француз, не мог запятнать себя знанием варварского русского языка. Болотов вспоминал, что его память постоянно подстегивали, ибо за забывчивость в вокабулах, а их полагалось заучить тысячи, учитель постоянно бил его розгами по 3 удара за каждое забытое слово. Более разумные методы преподавания были редкостью. Например, Желиховская вспоминала, как оригинально для того времени наставляли ее в английском. Усадив меня рядом с собою, она, гувернантка, начинала с того, что перекашивала еще больше свои и без того косые глаза, из которых один был карий, а другой зеленый, и, тыкая пальцем в разные предметы, нараспев, восклицала: «О, book! О, flower! О, chair! О, table!» и так далее, пока не перебирала всего того, что было в комнате, с трудом заставляя меня повторять вслед за нею. Ее длинная, безобразная фигура и мерные, заунывные восклицания до того меня смешили, что я с трудом могла воздержаться от смеха. Тем не менее, мисс, как называли ее все в доме, добилась того, что менее чем в 2 года мы с сестрой совершенно свободно говорили с ней и между собою на ее родном языке.
Ну и, разумеется, во многих семьях чередовали разговорную практику на иностранном языке. Грот вспоминала, что мать почти всегда говорила с нами по-французски, а в определенные дни заставляла нас говорить между собою исключительно по-французски и по-немецки, что и делалось с нами по возможности, но без строгого педантизма. Точно так же было и в семье капнистов. Нам приказывали всегда говорить месяц по-французски и месяц по-немецки. Тому же, кто сказывал хотя бы одно слово по-русски, для чего нужны были свидетели, надевали на шею на простой веревочке деревянный кружок, называемый, не знаю почему, калькулосом, который от стыда старались мы как-нибудь прятать и с восторгом передавали друг другу. На листе бумаги записывалось аккуратно, кто сколько раз таким образом в день был наказан, и в конце месяца все эти наказания считались, а 1 числа раздавались разные подарки тем, кто меньшее число раз был наказываем. Русский же язык нам позволяли только за ужином. Это была большая радость для нас, и можно себе представить, сколько было шума и как усердно мы пользовались этим приятным для нас позволением. В результате свободное владение языком во многом зависело от внешних факторов. Хорошо, то есть как иностранцы, говорили по-французски и по-английски лишь дети, которые выросли в аристократической среде. У них были действительно квалифицированные наставники, дома родители и гости хорошо говорили по-французски, а кроме того, они имели возможность отправляться в заграничное путешествие. Ну и тут была масса тонкостей, которые не всегда удавалось учесть. Бывший гувернер Фридрих Боденштедт, работавший в России в 1840-50-х годах, вспоминал, как для учителей, так и для гувернанток не было лучшей рекомендации в московском обществе, как совершенное незнание ими посторонних живых языков, ибо, по общепринятому тогда мнению, француз, владевший несколькими языками, не мог уже преподавать своего родного языка безупречно. А что касалось других языков, то считалось, что на его познание все-таки нельзя вполне полагаться. Для подобных требований имелись основания. Нередки были случаи, когда выученный язык не отвечал литературным нормам. К примеру, графиня Растопчина учила английский язык у гувернантки своих родственниц Пашковых. Это была настоящая англичанка, но родившаяся и жившая постоянно в России, и потому говорившая по-английски иначе, нежели истые, чистокровные англичане. В итоге Растопчина научилась изрядно обрусевшему варианту английского произношения. Однажды Евдокия Петровна с гувернанткой мисс Горсистер встретились в одном магазине с какими-то англичанками. Хозяин магазина не понимал англичанок, и Евдокия Петровна вызвалась быть их переводчицей. Но какой ужас! Она только отчасти понимала англичанок, а те ни ее, ни мисс Горсистер вовсе не понимали, как будто они обе говорили на каком-то другом, неведомом им языке. Поневоле пришлось объясняться письменно, и тогда лишь дело уладилось. Поскольку большинство дворян учились кое-как и за границей во всю жизнь свою не бывали, то и язык, который они считали французским, таковым являлся весьма приблизительно. Это был русский-французский, не вполне правильными выговором, словоупотреблением и построением фраз. И кроме того, очень немногие даже такой язык знали до конца. Нередко активный французский ограничивался несколькими десятками расхожих фраз и выражений и приблизительным пониманием смысла прочитанного. Даже хорошо знавший язык говорили в манере, отдававшей классной комнатой, преимущественно заученными фразами. В результате и мышление их приобретало те же приемы приблизительности и неточности. Писатель и дипломат Муравьев-Апостол, долго живший во Франции и обладавший абсолютным языковым слухом, сам он владел не то 10, не то 12 языками, находил ситуацию с устным французским в русском свете,
с точки зрения которой ценилась именно в высшем обществе, то есть чистота и правильность произношения, катастрофической. Из 100 человек у нас, и это самая умеренная пропорция, один говорит изрядно по-французски, а 99 по-гасконски. Не менее того, все лепечут каким-то варварским диалектом, который они почитают французским. Потому только, что у нас это называется «говорить по-французски». Войди в любое общество, призабавное смешение языков. Тут слышишь нормандское, гасконское, руссельонское, прованское, женевское наречие, иногда и русское пополам с вышесказанными. Уши вянут. Что же касается провинции, тут уши порой и вовсе отсыхали. В романе Погорельского «Монастырка» есть забавный эпизод, буквально списанный с натуры, когда петербургскому гостю по фамилии Блистовский представляют уездных барышен, обученных французскому языку, славным учителем, обучался в Москве, в университете и сам книги пишет. Сперва раздался шум в передней комнате, потом он услышал женский голос, кричавший громко «Фуа! Фуа! Кисе! Кисе! Кисе! Ля!» Блистовский не знал, что и думать. Отец девиц тут же с гордостью сообщил: «Но не говорил ли я вам, что мои барышни ни на шаг без французского языка? Вот, только что вошли в комнату, а уши задребезжали». Немного погодя, одна из девиц кричит: «Фуа! Фуа! Поди, пожалуйста, сюда!» «Позвольте узнать», — подхватил Блистовский, «а что такое значит «фуа»?» «Фуа!» — отвечала Софья Климовна, взглянув на него с удивлением. «Фуа — это имя сестрицы». «Да сестриц-то ведь зовут Верою». «Конечно так», — сказала, улыбнувшись Софья. «Имя ее по-русски Вера, но по-французски-то ее зовут Фуа». «У нас в Петербурге Вера — женское имя, и по-французски называется Вера». «Хм, напрасно!» — вскричала Софья с торжествующим видом. «Я могла бы вам показать в лексиконе Татищева, что Вера по-французски — фуа». «Позвольте же вам сделать еще один вопрос. Перед обедом я слышал одно выражение. Что значит «кесе-кеселя»?» «Ну, кесе-кесе-кеселя» значит на французском «что такое?» «А-а-а, теперь я понимаю». Он прекратил тут расспросы свои относительно неизвестного языка и, вслушиваясь внимательно в разговоры барышен, действительно заметил, что они говорят по-французски, но притом так странно выговаривают и такие необыкновенные употребляют слова и выражения, что без большой привычки понять их никак невозможно. Семейство же осталось в уверенности, что Блистовский и вовсе не знает французского языка. Вспоминая потом об этой эпохе, о своей бабушке, княгине Волконской, от которой осталось множество французских писем, написанных с ужасающими грамматическими ошибками, князь Сергей Михайлович Волконский резонно замечал: «И к чему это нужно было? Я понимаю французский язык, но без ошибок, тому, кому по-французски почему-нибудь легче, чем по-русски. Но ведь этого ни в одной стране нет, чтобы люди сходились друг с другом и дурно объяснялись на иностранном языке». В его время образованные люди уже не стремились говорить на иностранных языках, как иностранцы. Язык имел главным образом практическое значение – чтобы читать без перевода и уметь объясниться, находясь за границей.

0: Родной язык. Что касается русского языка, то после овладения первоначальной грамотой ему обычно почти не уделяли внимания, считая, что само сладится. В аристократической среде русский считали одним из второстепенных, подобным шведскому или польскому, который знать можно, но по ограниченности применения не обязательно. По сути, на нем можно было общаться только с прислугой, а для этого большого красноречия не требовалось. Тургенев свидетельствовал: «Я знал толпу князей Трубецких, Долгоруких, Оболенских, Хованских, Волконских, Мещерских, которые не могли написать на русском языке и двух строк». Многие владели очень ограниченной лексикой, не выходя за пределы узкобытовых тем, использовали простонародные языковые формы, типа «надысь», «эфтот», «надоть» и тому подобное, и затруднялись в свободном ведении беседы на русском. Те, кто воспитывался за границей, нередко возвращались в Россию, начисто не умея говорить по-русски. Князь Голицын, бывший около 20 лет генерал-губернатором Москвы, прожил до 18 лет за границей и по-русски сперва почти не говорил. Впоследствии научился, но изъяснялся по-русски, хотя и довольно правильно, но с заметным акцентом, как иностранец. Князь Вяземский вспоминал о своем отце, что тот, как и почти все люди его времени, говорил более по-французски. Жуковский, который введен был в наш дом Карамзиным, говорил мне, что он всегда удивлялся скорости, ловкости и легкости, с которыми в разговоре отец мой переводил на русскую речь мысли и обороты, которые, видимо, слагались в голове его на французском языке. Многие из декабристов при всем их несомненном патриотизме русского языка совсем или почти совсем не знали. Так Бестужев-Рюмин во время следствия, сидя в Петропавловской крепости, вынужден был, отвечая на допросные пункты, часами листать французско-русский лексикон, чтобы правильно перевести свои показания, которые он сочинял по-французски. Почти не говорил по-русски Лунин. Довольно плохо знали язык братья Муравьёвы-апостолы, воспитывавшиеся во Франции. Из них Матвей Иванович, впоследствии в Сибири, со слуха и благодаря чтению русских книг, язык освоил вполне хорошо, а Сергей за ранней гибелью не успел, даже стеснялся писать по-русски. Почти трагикомичной выглядела ситуация франкоязычия в 1812 году, когда в дневниках и переписке русской знати на чистейшем французском языке выражалась величайшая ненависть к французам. Плохому знанию русского языка способствовало и то, что на протяжении всего XVIII и начала XIX века он непрерывно менялся, общепризнанные грамматические нормы были практически неизвестны, а учебники грамматики почти отсутствовали. Еще в конце XVIII века в ходу была грамматика Милетия Смотрицкого, изданная в 1648 году, а существование грамматики Ломоносова, напечатанной в 1757 году, мало кто знал, и лишь созданная на ее основе грамматика издания Академии наук 1794 год была уже более распространена. На школьном же уровне, если уж учились по-русски, штудировали грамматику, составленную французом Модрю, которая у немногочисленных тогдашних русских грамотеев, литераторов и университетских профессоров вызывала либо гомерический хохот, либо глухое раздражение. Многие вслед за Дмитриевым могли сказать: «Русской грамматике меня не учили», да некому было и учить, никто не знал даже правописания. В общем, учили родной язык, в основном копируя прописи и заучивая немногочисленные русские стихи, примерно так же, как иностранные. А о правописании в большинстве случаев и не думали. Даже княгиня Дашкова, президент двух академий и автор статей о толковом словаре русского языка, подписывала свою фамилию Дашкова. Серьезным стимулом к овладению родным языком стал 1812 год. патриотическое чувство, пробужденное Отечественной войной во француженном высшем тогда обществе, отозвалось и в нашем семействе. Моя мама сама взялась обучать меня чтению по-русски и основным правилам закона Божьего, а 2 года позднее церковной грамоте начал я учиться у нашего священника Федора Васильевича Богослова, вспоминал Бутурлин. Многие современники Бутурлина поступали так же. Вторым толчком к овладению русским языком стала образовательная политика и личный пример Николая I. Как говорили, на следующий же день после своего воцарения император, выйдя утром к придворным, громко поприветствовал их по-русски, сказав: «Доброе утро, дамы и господа!» Поскольку предшественник его, Александр I, всегда здоровался по-французски, наиболее проницательные из придворных сразу почувствовали, что наступают новые времена. Так и оказалось. С этого времени Николай общался по-французски только с дипломатами и дамами и очень раздражался, если подданный не мог поддержать разговора на русском языке. И писать письма к сыновьям и деловые бумаги Николай тоже стал по-русски. Благо, у него были хорошие учителя, и он делал это вполне грамотно. В результате в считанные месяцы французский язык исчез из российского делопроизводства, за исключением дипломатического ведомства, а придворные и столичная знать наперебой принялись зазывать к себе учителей, чтобы учиться по-русски. Галахов оказался одним из таких наставников, востребованных московским светом. Сперва его пригласили в дом князя Гагарина. Молодой князь, 14 лет, вспоминал Галахов, уже отлично владел французским языком, гораздо лучше, чем родным. А преподавание последнего идет очень туго, в то время, когда ему обучаются как иностранному, и притом теоретически, без должной практики, так как в семействе князя и в кругу его знакомства почти постоянно слышалась французская речь. Благодаря рекомендации князя скоро нашлись у меня уроки и в других домах, где предстояла мне та же трудность, то есть господство французского языка. Впрочем, моими занятиями оставались довольны и учащиеся, и их родители. Тем и другим нравилась, как они выражались, моя метода, а все достоинство этой методы заключалось в ясности толкований, да разве еще в том, что я, зная французскую грамматику, нередко прибегал к ней для объяснения грамматики русской. Немаловажной вещью считалось и то, что я был дворянского сословия и держал себя на уроках иначе, чем преподаватели из семинаристов или вовсе не знавшие французского языка, или признание, пугавшие своих учеников и учениц прескверным выговором, на который тогда обращали особенное внимание, ценя его выше теоретического знания, как бы оно ни было капитально. По поводу моей учебной практики в великосветских московских семействах я должен заметить, что запрос на уроки русского языка проистекал вовсе не из настоятельной в нем потребности, еще менее из любви к родному слову, как бы внезапно почувствованной. Ни то, ни другое не могло явиться там, где без родного слова обходились очень удобно, где каждый и каждая гораздо свободнее объяснялись на французском диалекте. Факт объяснялся взглядами правительства на народное образование и, сообразно тому, принятыми мерами. Конечно, знание русского языка не имело еще обязательной силы для лиц женского пола, для дочерей богатых и знатных семейств. Они учились русской грамоте, следуя моде, по чисто формальному склонению в ту сторону, в которую, хотя нехотя, направлялись их братья. Конец цитаты. В конце 1820-х годов подоспели 2 первых в России подробных и систематических грамматических руководства «Практическая русская грамматика» и «Краткая русская грамматика». Они стали использоваться как учебники, ну а дальнейшее сделала уже литература. Желание читать Пушкина, Лермонтова и Гоголя вскоре заставило даже иностранцев учиться русскому языку.
1: Передачу «По страницам книги Веры Боковой. Как наставляли дворянских детей» подготовила Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: В исполнении Анны Межировой прозвучала мазурка Михаила Ивановича Глинки.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». У микрофона Елена Обламская. Сегодня продолжится рассказ протоиерея Александра Сорокина, настоятеля храма Федоровской иконы Божией Матери, рассказ о деятельности, о работе информационного отдела Санкт-Петербургской епархии, руководителем которого является отец Александр. Как, почему пал выбор на вас? У вас, да, образование филологическое, но, тем не менее, вы не писатель же, нет?
2: Нет,
1: не стол писатель. Вы не писали никогда?
2: Нет. Как я был назначен, ну, это надо сказать спасибо Ивану Николаевичу Судосе. Вот, он много лет служит в качестве начальника протокольного отдела Санкт-Петербургской епархии. Мы с ним очень давно знакомы, и когда, насколько я помню, в 2004 году в епархии встал вопрос о назначении председателя издательского отдела, ну, там был уже издательский отдел, и журнал выходил, но встал вопрос о замещении вакансии, и Иван Николаевич порекомендовал меня назначить на эту должность. А я к тому времени уже засветился, что называется, я там издал парочку брошюр разных, там, об Акафисте Божией Матери, «Радуйся, невеста, не невеста», там еще другие были, ну, какие-то такие брошюрки, которые я приносил в епархию для благословения, чтобы издавать. Ну, и Иван Николаевич посоветовал владыке митрополиту меня назначить председателем издательского отдела, ну, а дальше произошло то, что я уже, о чем я рассказал. Да, нужно будет договорить только, что когда я со временем понял, что издательский отдел, конечно, это хорошее, красивое название, но отдел этот издает только журнал, а остальная деятельность наша носит информационный характер. Вот.
1: И она поэтому, перевешивает.
2: Она перевешивает, и поэтому я предложил еще митрополиту Владимиру, уж не помню, наверное, году 2010-м, я ему предложил, чтобы отдел был переименован из издательского в информационно-издательский отдел. И вот все это было разрешено, и отдел назывался информационно-издательский, а когда пришел митрополит Варсонофий, он эти вещи вообще разделил и учредил два подразделения независимых. Информационный отдел, в котором я и остался, вот, а издательский только уже не отдел, а совет. Его возглавил, до сих пор возглавляет игумен Силуан Туманов. И
1: он был у нас.
2: Вот мы с ним в этом плане коллеги. Он, кстати, и в редакции журнала остается тоже таким одним из, скажем так, редакторов или рецензентов вместе со мной. Вот, поэтому это дело наше совместное. Но он больше занимается уже чисто издательскими делами, хотя это не издание книг, а больше рецензирование, подготовка текстов, как, насколько я знаю, но это вы с ним уже сами.
1: Да, он именно беседовали. Так и рассказал, да. Что немножечко обескуражило, удивило, но оказывается, да, это так. Все происходит только в Москве, да. Все издается, а здесь рецензируется, да. Редактируется, просто ознакомительные процессы происходят. Отец Александр, но вы же и пишете, вы же и автор.
2: Но это не связано с информационным отделом никак. То есть, конечно, я какие-то тексты готовлю для журнала, но это очень редко бывает. А то, что я пишу, сейчас я ничего не пишу, а в свое время там я издал лекции, когда читал их в Институте богословия и философии, лекции по Новому Завету, лекции по Ветхому Завету. Вот, ну, про Федоровский собор, конечно, периодически и писал, и пишу сейчас по мелочи, а когда-то мы издали даже целые книги. Вот, но это не имеет отношения к информационному отделу. Еще книжка 4 года назад вышла, поскольку мы на приходе активно занимаемся катехизацией. Не только мы этим занимаемся, но у нас это поставлено на такую очень серьезную основу и большой опыт уже многолетний. И поскольку этим опытом приходилось делиться, ну, по просьбе, там, кто-то спрашивает, там, приглашают рассказать подробно, и я в какой-то момент понял, что надо издать обстоятельный ответ на эти многочисленные вопросы. И так появилась моя книжка «От Пасхи к Пасхе. Опыт катехизации в Федоровском соборе». 2020 год издания.
1: То есть вы собрали все как-то,
2: ну, да? Я это все системно изложил, вот раз уж вы спросили, что я там пишу, ну вот книжку такую составил. Кстати, спасибо, вот надо было сказать, спасибо, что есть кто все эти задумки, начиная с журнала «Вода живая» и книги наши, есть кому поддерживать материально, потому что это затраты. Есть благотворители, которым честь и хвала за то, что они не просто, знаете, разовое пожертвование делают. Там, вот, знаете, написать икону и пожертвовать на икону – это тоже замечательное дело. Но это разовое пожертвование. Принесли сумму там большую, и иконописцы написали, все порадовались, и вот икона есть, висит в храме. А вот, например, спонсировать, как и про радио, кстати, я могу с уверенностью это говорить, не зная. Вот спонсировать периодическое издание – будь то радио или журнал или информационное агентство, это дорогого стоит, что такие вот благотворители. Конечно, журнал финансируется епархией самой, но не в полной мере. А есть еще благотворители, которые регулярно из месяца в месяц тоже оказывают свою помощь.
1: Это люди, которые чувствуют, понимают, как никто, как и вы, понимаете, как это необходимо,
2: да,
1: такой источник просвещения, информации.
2: Да. Александр Гусаров, Евгений Герасимов, Виктория Синельникова, можно назвать эти имена, они на обложке там есть даже. Вот они понимают, что это дело нужное, и при этом никак не диктуют там свои содержания там, или какие-то пожелания, ни в коем случае. Они им доверяют полностью тому выбору, который мы делаем, тематическому.
1: Наверное, они тоже ваши читатели заинтересованы, да, все эти годы,
2: да,
1: поэтому...
2: Читатели и прихожане.
1: Журнал ведь, кроме всего прочего, он очень красивый. Он всегда достаточно яркий, но не броский. Там присутствует тоже такой петербургский вкус. Там нет ничего крикливого, то есть все очень соблюдено по вкусу. Замечательные фотографии.
2: Спасибо большое. Но это годами вырабатывалось.
1: Кто эти люди? Как вы тоже их собирали? Как они пришли к вам?
2: Ну, фотографы у нас, их не так много. Станислав Марченко много лет уже у нас трудится, и он, как правило, именно он, как правило, снимает фотографии, которые украшают обложку. Часто это портреты священнослужителей наших, и митрополита, и священников, и другие люди тоже там. Вот, хотя не обязательно лица, но чаще всего именно портреты. И внутри журнала фотографии, фоторепортажи, когда делается фоторепортаж где-то на каком-то месте, на каком-то событии или на приходе, то едет не только корреспондент пишущий, но и обязательно фотограф. Вот Станислав Марченко, а также Андрей Петров. Вот наши фотографы штатные, скажем так, которые... Да не скажем так, а так и есть.
1: Как они притекали к вам?
2: Ну, это я также могу вам переадресовать этот вопрос в редакцию «Град Петров». Как находятся
1: люди? Это жизнь, да? Сама жизнь.
2: Ну, конечно, да. Кто-то про кого-то сказал и рекомендовал. Какой-то идет период какой-то апробации, да, мы пробуем. Вот, но это фотографы, а чтобы журнал получился таким, какой он есть, это не только хорошие фотографии, но и дизайн. Елена Блинова, Александра Ершова у нас трудятся там в редакции в этом качестве. И поэтому журнал вот имеет такой, уже обрел цельность в дизайнерском плане. Ну, определенный есть шаблон.
1: И профессиональный уровень очень,
2: да,
1: высокий.
2: Спасибо, спасибо большое.
1: Отец Александр, а что еще существует в епархии? Какие еще значительные издания?
2: Издания?
1: Да, которые, может быть, ну, более мелкие, но достаточно значительные.
2: Видите, слово «епархия» имеет два значения, как минимум.
1: Метрополия.
2: Даже нет, я даже не это имею в виду. Я даже не про метрополию говорю, а если берем вот Санкт-Петербургская епархия, то есть церковь на территории Петербурга, православная церковь. Слово «епархия» вот зависит от контекста, в каком значении мы его используем. Епархия как совокупность всех приходов, монастырей, которые составляют церковь на территории Петербурга. Вот в этом смысле за всю епархию я вам не могу сказать, где кто еще чего издает. Поэтому, может быть, имеет смысл сказать про епархию в значении епархия как головная структура, скажем так, епархиальное управление. Вот, скажем, информационный отдел – это часть епархиального управления. Так же, как другие отделы, насколько я понимаю, вы тоже имели разговоры, беседу, передачи вели с другими отделами епархиальными. Вот их там, я не знаю, десятка-полтора, наверное, отделов всех разных. Вот. Что они издают, насколько я понимаю, они нет такого чего-то, чтобы серьезно там ежемесячно издавалось. На самом деле наш век, он такой очень, не очень жалует печатные издания, да. Уж не первый раз приходится говорить о том, что все уходит в виртуальную реальность, в интернет. Ну, жизнь не остановишь, понятно. Кстати, у журнала «Вода живая» есть интернет-версия, естественно. Да, как да, и у Влада Петрова свой сайт. Так есть еще и сайт aquaviva.ru, по-латински «Вода живая», «Аквавива». Да, это стало названием сайта. Ну так вот, здесь я тоже не могу ничего назвать такого серьезного. То есть фактически не издается чего-либо такого серьезного. Любое издание – это чья-то материальная поддержка, так или иначе, какое-то должно быть издательство, которое
1: издает. Не так просто это сделать.
2: Да, конечно, это не так просто. Я не могу сказать, если говорить о епархиальном управлении, что что-то серьезное издается.
1: А что же дальше, отец Александр? Такое уже немножечко снисхождение к бумажным изданиям и абсолютно переход в виртуальную сферу. Как журнал, как возможна его жизнь, как это может дальше быть журналом?
2: Я здесь не вижу никакой ни проблемы, ни трагедии. Это просто смена форматов, жанров, форм жизни. В конце концов, мы газеты читаем с телефона, при том, что есть бумажные версии. Там я много лет читаю газету «Коммерсант». Ну, чтобы быть в курсе событий, да, вот я помню, что я в 90-е годы ее читал в бумажной версии, толстенная такая большущая газета, а потом с какого-то момента я ее смотрю на своем смартфоне, и это абсолютно так есть. Электрические лампочки загорелись 100 лет назад с лишним.
1: Но при этом так приятно держать бумажное физическое издание.
2: Да, конечно, это приятно.
1: Это роскошь.
2: Да, и это очень хорошо, что не ставится вопрос о том, чтобы его упразднить. Тираж у него, у журнала не очень большой, там не больше 2000 экземпляров, но он все расходится, и его распространяют и в соседних епархиях. Кстати, наше распространение, оно, может, кто не знает, а я люблю этим, не побоюсь этого слова похвастаться, оно никак не навязывается сверху, не по разнарядке, там приходы должны купить 3, 5, 10 экземпляров. Это абсолютно добровольное дело, кто сколько покупает. Владыка-митрополит с какого-то момента стал наш журнал класть всегда в подарочные пакеты, когда приезжают какие-то гости.
1: Высокие. Как сувенир такой.
2: Да? Ну да, он всегда формирует такой подарочный такой пакетик, где какие-то петербургские церковные сувенирчики там, и обязательно журнал «Вода живая». Поэтому он находит тоже своего читателя. Особенно, конечно, приятно тем людям, о ком мы пишем в журнале. Там исторические личности, они уже давно почили, и это интересно представляет собой чисто исторический. А если в журнале расскажут с красивыми фотографиями об этом храме конкретном, о приходе, о людях, конечно, им приятно.
1: Прихожане сразу же
2: отвлекаются. Да, прихожане, там батюшки, настоятели, они, конечно, отвлекаются очень. Поэтому такая площадка существует, где можно в таком красивом ракурсе показать то, что порой кажется будними или там привычным чем-то. Так что надо пользоваться этой возможностью.
1: Отец Александр, такое впечатление, что вам это дело доставляет большое удовольствие. С самого начала, как вы к этому приступили, я помню, я вас видела со стороны, и вы так были погружены внутренне, видно, что вы очень сосредоточены, и сразу читалось, что вам это очень нравится. Похоже, и до сих пор это так.
2: Ну, разве что бывает трудно как-то разделить в своей голове и там в своем времени разделить вот служение в Федоровском соборе. Все-таки это большой храм, большой приход, и много чего там тоже у нас есть. Вот, и иногда не хватает времени на журнал, на информационный отдел. Поэтому я пытаюсь совмещать. Но еще повторюсь, что слава богу, что за эти годы сложилась такая команда дружная в информационном отделе, что они вот это свое дело делают. А я подключаюсь только
1: отлажено
2: когда нужно все. Там какую-то, может быть, решить экстренную проблему там или какой-то вопрос решить.
1: Вот эти экстренные проблемы, да. Они возникают нечасто. Нет вот этого страха, что как же вот все, надо уже на выходе номер, а что-то такое произошло.
2: Бывает такое, да, бывает. бывает, или там какой-то вопрос решить. Но в былые годы, там, когда начиналось все, я веду журнал, я гораздо больше времени проводил в редакции журнала, вот, в епархии, в епархиальном управлении. Кто не знает, вот епархиальное управление находится на территории Александро-Невской лавры. Там и приемная митрополита, и почти все находятся епархиальные отделы. Вот, и в том числе есть ряд помещений, которые относятся к информационному отделу и редакция «Воды живой». И там я проводил буквально там с утра до вечера, целыми днями пропадал целые годы. Сейчас гораздо меньше, вот, хотя, конечно, там тоже бываю. Мне повезло, что мои места служения географически очень близко соседствуют. Федоровский собор – это вот недалеко от Староневского и до Александро-Невской лавры, там даже пешком минут 10, там 15 пройти. Также мое преподавание в Духовной академии – это тоже там же, на острове Монастырском. Ну и вот Федоровский собор. Три моих места.
1: Треугольник.
2: Да, и я перемещаюсь довольно легко, как только надо, я там или здесь. Вот, разве что живу только рядом с вами на Васильевском острове. Вот, а все мои дни мои проходят недалеко от лавры и Федоровском соборе.
1: Каким вы видите будущее, какие планы, как мог бы, может быть, меняться журнал или как-то развиваться? Что может быть такое?
2: Я думаю, что если говорить о развитии, то, может быть, не столько в содержательно-тематическом плане. Здесь, мне кажется, что найдена какая-то такая ниша или, не знаю, какое-то направление, которое более-менее охватывает вот тот спектр, который интересен. Конечно, не всем, всех удовлетворить невозможно, а вот тот читатель, которого мы видим как читателя и церковного, и, может быть, не вполне церковного, то это, кстати, отдельный разговор, какая читательская аудитория, там это не будем сейчас
1: это
2: вдаваться в это.
1: Это особая тема.

0: это какие-то версии журнала, имеется в виду не просто интернет-вариант статей с фотографиями, а какие-то, может быть, мультимедийные дела такие. Но я об этом, признаюсь, серьезно не думаю, просто головы не хватает на все. Вот. Но, по крайней мере, если уж говорить о перспективах, то если будут благоприятные возможности, то можно было бы развиваться в этом направлении.
1: Отец Александр, а какие ваши рекомендации слушателям, прихожанам
0: и
1: людям, которые уже пришли в церковь?
0: Редактор.
1: И которые еще не пришли, рекомендации изданий, порталов, источников информационных, которые вы считаете полезным читать, с которыми полезно ознакомиться и пополнять свой информационный голод?
0: Ну, не сочтите, что я ухожу от ответа, но мне кажется, здесь на вкус и цвет такой большой выбор. Потом информационный голод, вы говорите, тут тоже надо разбираться со словом «информационный». Что имеется в виду? Информация, видите, это, с одной стороны, может быть, в узком смысле просто рассказ о каких-то фактах и событиях, которые происходят, а в широком смысле информация – это просто сведения о мире, о мироздании, об обществе.
1: Да, шире.
0: Гораздо шире, поэтому тут, смотря что имеется в виду. А изданий, если говорить уже об изданиях, сейчас очень много, большой выбор издается книг. Вот, если уж затронуть эту тему, то вот в Федоровском соборе, помимо всего прочего, там большое внимание мы уделяем книжной теме. Вот книжки разные у нас в лавке появляются и современных издательств. Не буду сейчас называть конкретно.
1: Их несколько, да.
0: Да, их несколько. Вот. И хорошие книги выходят, и современных авторов, и новых авторов. Поэтому здесь, как говорится, выбирая не хочу. Важно, чтобы это было представлено адекватно на том же радио «Град Петров» или журнале «Вода живая». Ну, просто презентовать книги. Вот, кстати, недавно был День православной книги в середине марта. Всегда отмечается. И, пользуясь этим поводом, в Федоровском соборе была презентация новой книги отца Януария, автора очень известного слушателям Града Петрова. Он почил 6 лет назад, а новые книжки все выходят и выходят. Понятно почему, потому что он не издавал, а после него есть кому это все готовить к изданию.
1: А богатства много осталось.
0: Много, да. И вот вышла книжка вот буквально месяц назад «Введение в библейское богословие. Ветхий Завет отца Януария». Это то, что пришло прямо в голову по свежим впечатлениям.
1: А когда уже закончится ремонт вашей лавки книжной, церковной, потому что у вас пока сейчас такой походный вариант, там идет ремонт?
0: Да, да, я думаю, в середине апреля там будет новая лавка, но там, кстати, книг почти не будет. Книги будут там же, где они сейчас и есть, вот при входе в храм и в западной части нижнего храма. Так что это все как раз вот это наведение порядка в том помещении, оно даст возможность более внятно разделить книги от всего остального.
1: Ну и главное следить за ассортиментом и за расписанием событий прихода в храм Федоровской иконы Божией Матери, о том, какие презентации, каких книг, какие к вам приезжают авторы или историки, или богословы. Это всегда очень интересно.
0: Да, похоже, что это интересная вообще тема. Вы видите, на книги перешли мы с вами сейчас. И да, хоть и не совсем мое ведомство, но это интересная тема, тем более, что вот у нас, когда проходят презентации, и не только, какие-нибудь еще события культурного плана. У нас вот с некоторых пор существует YouTube-канал вот Федоровского собора, и есть возможность или в трансляции смотреть там на расстоянии, или же в записи пересматривать. Так что, кстати, презентацию книги отца Януария можно увидеть на YouTube-канале Федоровского собора в записи. Даже как и другие презентации там и были, и будут.
1: Да, причем вот. Даже не важно, если это продолжительное какое-то было мероприятие, все у вас в полном объеме выкладывается, да, и просто от и до можно.
0: Да, да, но это, видите, так сказать, школа-то одна. Я имею в виду, что мое служение в Федоровском соборе работает на мое же служение в информационном отделе, и наоборот, что информационный отдел, и вот в Федоровском соборе тоже более-менее так это все поставлено. Я только иногда себя ловлю на мысли о том, чтобы не злоупотреблять служебным положением.
1: Самоконтроль.
0: Да, такая внутренняя цензура должна быть.
1: Спасибо, отец Александр. Спасибо.
0: Спасибо вам за
1: это. Спасибо вам за то, что вы все это создали, придумали, сделали. Что вы,
0: это время подсказало.
1: Что вы собрали людей, что все сошлось, все нашлись. Жертвуете ли пишущие и фотографы, и что вот все собрались рядом с вами. Спасибо.
0: Спасибо большое. Но это явление... Здорово.

0: В общем-то, одного ведь порядка, я имею в виду радио «Град Петров», которое возникло гораздо раньше, чем вот журнал «Вода живая», и масштабнее, я понимаю, труды на радио, они больше и как-то технически сложнее. Но в отношении тематики и какого-то подхода у нас такое много общего. С отцом Александром Степановым мы единомысленны во многих вещах и давно знакомы и дружим. Поэтому рассматриваем друг друга всегда как такие партнеры на одном поле, что называется. На одной ниве. Так что и вам спасибо.
1: Для читателей всегда это любопытно и интересно. Новый номер. Есть живое любопытство. Что же там вы являете? Мне кажется, пока есть такой интерес у читателя, это значит, что действительно издание живое. Вода живая. Это правда.
0: Да, правда, иногда я в минуты трудностей думаю, вода полуживая, но все-таки она живая. Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо, дорогие радиослушатели. Сегодня в программе «Служение» у нас в гостях побывал протоиерей Александр Сорокин, настоятель Федоровского собора и руководитель информационного отдела Санкт-Петербургской епархии. Благодарю вас за внимание. Программу подготовила Елена Обламская. До свидания.
0: Всего доброго.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала прелюдия из сюиты «Ля минор» Сильвиуса Леопольда Вайса.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «25-й кадр», и с вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Без интриг сразу, твое предложение, и начинай сразу рассказывать все, что ты считаешь необходимым про этот фильм рассказать.
0: Первое, что я узнала об этом фильме, когда мне его порекомендовали, это очень хороший фильм. Фильм 91-го года. Снял его Ален Карно. И сценарий написал он же в соавторстве с автором повести, по которой снят этот фильм. Называется «Все утро мира». То есть изначально это была повесть, и когда она была экранизирована, вот премьера случилась в 91-м году, 31 декабря 91-го года, прямо после премьеры, выходит сама книга, то есть она раньше не выходила, она вышла одновременно с фильмом, и получила дикую популярность во Франции в первую очередь, но также и в США, и в Британии, что удивительно, потому что это нельзя назвать самым развлекательным кино, тем более наравне с блокбастерами, которые выходили в 90-е, типа «Терминатора», на которые люди тоже шли, но вот здесь действительно оценили не только критики, но и широкая публика. Значит, здесь у нас сюжет крутится вокруг двух исторических личностей, о которых мы знаем крайне мало, и которые одновременно поросли мифами, примерно как Моцарт и Сальери. Но здесь это время Людовика XIV и его главный придворный музыкант Марлен Маре, виртуозный игрок на инструменте виола де гамбо, и его учителя Монсьер Сент-Коломбо. О их жизни мы знаем крайне мало. И нельзя воспринимать это как исторический фильм, но в плане декорации и восстановления вот исторического фона, интерьера, здесь все довольно аутентично кажется. И при этом не особенно роскошно, очень услаждает взгляд, как картины тех времен.
1: Что тебя тронуло-то в этой истории? Что тебя тронуло? Смотри, 31 декабря люди садятся во Францию, уж точно совершенно, это их картина. И про их французскую культуру картина. Сколько мы видели прекрасных костюмных фильмов про эпохи Людовиков, где люди в париках, камзолах и так далее, да? Здесь и 31 декабря им дают такую грустную ноту, а это канун Нового года, все хотят пить шампанское, праздновать и так далее. Но как можно праздновать, если нет какого-то, как тебе сказать, воссоединения с сутью праздника, когда обновление не может произойти, если мы не придадим цену, не оценим то, что уходит, то, с чем мы прощаемся. Если этот голос времени для нас, голос времени, состоящий из множества близких и важных для нас людей, встреч, прошлого и прочее. Мне очень важно, что мы сегодня, вот в такой прекрасный день, говорим об этой картине, потому что когда она пойдет там запись, я не знаю, но сегодня Троицкая пятница, это парастас, это поминовение усопших, это собираются люди вечером в храме, и под хоровое печальное пение идет перечисление всех имен тех людей, кто для нас дорог и прочее, и прочее. И здесь, в сердце этой картины, в основной теме этой картины, это то, что человек музыкой пытается восстановить, удержать, создать образ самого дорогого в его жизни для него человека, существа, его покойной супруги, да, и он настолько, дело не в том, что он потрясающе виртуозен, а в том, что он абсолютно аскетичен, и он никаких иных ценностей, которые могли бы быть связаны с виртуозным владением инструментом, с тем, что он этот инструмент он модернизировал, добавив там в него седьмую струну и так далее. Но здесь ставится очень честный вопрос, а во имя чего искусство, ради чего этим заниматься, что может человека вовлечь и заставить этим жить, да, то есть там очень же простой конфликт. Пришедший к нему ученик, мальчик, да, который, собственно, рассказывает всю эту историю, его великолепно сыграл Жерар Депардье, и несмотря на то, что это уже комично, как у нас Сергей Безруков, который играет все великие роли, да.
0: Погоди, я тебя поправлю, молодого-то играл не Жерар, а его сын Гийом Депардье.
1: Ну, а почему ты меня, ты считаешь, что ты меня поправила? Вся основная история в Жераре Депардье в данном
0: случае. Ну, люди-то знают только как раз Жерара.
1: Очень хорошо, но мы начинаем смотреть эту картину, и наглость первых 5 минут – это крупный план.
0: Да.
1: Крупный план всемирно известного артиста, на которого уже, казалось бы, боже мой, да никто смотреть-то толком не будет, уже все его знают прекрасно наизусть и так далее. На одном крупном плане, в отраженном действии, плачущее лицо. Он играет руки за кадром, он играет какую-то пронзительно грустную барочную тему на инструменте, которым сегодня, ну, не каждого, наверное, увлечешь, понимаешь? Я могу сказать, что, наверное, по тому, насколько это вовлекает в саму идею барочной музыки, насколько это приближает к нам барочную музыку, в персонах тех великолепных композиторов, имена которых мы читаем в титрах, когда начинает идти барабан титров в финале, мне кажется, такой эффект раскрытие для нас этой барочной музыки, которая для нас там Вивальди заканчивается, ну, кто-то Люли слышал там, может быть, немножко Пёрсела, да, но а в чем ее душа? В чем ее душа? В чем ее вот эта самая 7-я пронзительная струна, которая вытаскивает... Потрясающе здорово это сделано с точки зрения того, как музыка становится персонажем в этой истории, как музыка становится героем в этой истории, как музыка становится не только предметом борьбы, как Моцарт и Сальери, да, но один понимает, что музыка – это средство к существованию, ты можешь стать выдающимся королевским музыкантом или великим каким-нибудь... Не хочу употреблять имен знаменитых сегодняшних музыкантов. Но музыка не в этом. И финальная встреча двух главных героев, учителя и ученика, когда наконец-то искренне начинается задаваться вопрос, а что для тебя музыка? Для кого нужна музыка? Вот на этот вопрос нужно ответить, да? И он ищет этот главный ответ и находит его для себя, потому что он сын сапожника, и он бежал из дома отца. Он говорит, наверное, музыка должна вернуть мне детство. Вот в этот момент у меня комок в горле мгновенно, просто мгновенно, потому что я понимаю, что картина вышла на ту степень искренности и исповедальности, и вообще прекрасная структура этого фильма. Это фильм проповеди, это фильм исповеди. Мы часто вспоминаем прекрасную фразу Леонида Генриховича Зорина, да, что не может быть проповеди без исповеди. Это вообще-то фильм-урок. Это фильм-урок, он с этого и начинает. Когда он сидит на крупном плане, мы не видим тех музыкантов, которые исполняют перед ним какую-то, значит, барочную оркестровую тему, ансамблевую, да, и мы видим, как он мучается этой довольно неплохо исполняемой музыкой, он мучается ею, потому что в ней есть вся правильность исполнительская, это вообще-то музыканты королевского двора играют перед ним, а у него страдающее лицо, потому что он в этот момент переживает то главное открытие, которое он для себя сделал во встрече с этим человеком, с этим учителем, который все посвятил только музыке ради одного – вернуть образ возлюбленной жены, а потом еще и потерянной дочери, оживить в этом звуке. И он начинает прекрасно, это вот замечательно это построено, очень тонко начинается этот огромный монолог на весь фильм. Собственно, вся повесть читается за кадром. Не знаю, зачем читать книжку после просмотра этого фильма, потому что все слова, наверное, самые главные из этой повести, они в этом фильме говорятся. Это наглый прием такого культурного кино, которое никто смотреть не захочет. Закадровый голос нам просто читает повесть. Идет рассказ этого человека, и он говорит звук. Он обращается к музыкантам, которых мы не видим. Мы видим крупное лицо. Очень тонко Депардье играет драматическую ситуацию, переживает ее на самом деле. Не просто играет, а переживает. И я подозреваю, что это как раз под музыку и снималось обязательным образом. Потому что невозможно точно, он просто и в ритме играющей темы, разворачивающейся, да, и его переживания, его удивительно глубоко обращенные вовнутрь себя глаза, которые ощупывают рубец на сердце, памяти о себе, о своих чаяниях, о том, с чем он пришел к этому человеку, о его прекрасных дочерях. Портретная галерея этого фильма великолепна просто. Вот это трио, отец, на самом деле, там их четверо, да, его супруга, которая потом будет в образе являться, хотя она уже умерла, даже не можешь сказать привидение или что-то еще, но по поводу этого дан очень тонкий комментарий, когда она будет представать своему супругу, который запрется в деревянном домике, который построит рядом со своим замком и возникнет в лесах, полях, среди абсолютной деревни, природы, гусей, кур. Он сам про себя говорит, у меня нет других слушателей. Возникнет такая музыкальная шкатулка. У него в руках деревянная вещь, душа, которая поет его скорбью, его слезами, его болью. А сам он находится внутри деревянного коробочка, который резонирует и звучит, и к которому приходят его дочь и его ученик, и они слушают эту музыку. И к этой шкатулке, уже став знаменитым королевским музыкантом, он будет чуть ли не год каждый вечер приезжать, ожидая услышать музыку, или там 3 месяца, или сколько там еще, довольно долго, да, когда умерла дочь. Его бывшая возлюбленная этого ученика, дочь его учителя, да, когда он умерла, он оставил музыку, а он мечтает об одном, не мечтает, а страстно ждет одного. Он боится, что со смертью учителя уйдет его великая музыка, потому что он ничего не записывал из своих импровизаций, из своих тем и прочее, и прочее, и прочее. И он едет только ради одного, он хочет услышать ту тему скорби, которую он даже не знает, ведь о том, что эта музыка перед ним являла образ его ушедшей возлюбленной. Но когда и дочь ушла, да, он оставил музыку навсегда. И он добился-таки, приехал в холодную, злую, стылую ночь к этому домику. И тот произнес фразу, если бы рядом был человек, с которым можно было бы поговорить о музыке. И открывается дверь, и между ними происходит главный разговор фильма, вот этот самый. А что для тебя есть музыка, когда понятно, что она не для королей, не для денег, не для увеселений, не для настроения, не для какой-то там еще тогда или гармонии, да? Что в основе ее слезы, слезы, очищающие человека, слезы, освобождающие человека, слезы, соединяющие человека с небом, с Богом, с любовью, в его потере и прочее. Вот такая высокая, прекрасная, лирическая ставка в этой картине. И его урок начинается словами. Вот почему тонко очень начинается эта история? Она вообще начинается бредом. Мне кажется, да, что он сейчас сам крякнет, этот дядя, которого исполняет Депардье, потому что то, что он начинает говорить, это бред. Это бред. Он говорит, что звук должен умирать. Каждый звук должен умирать. Вот здесь сейчас. И только потом, когда для меня развертывается весь фильм, все утра мира пройдут. Да? И именно смертностью звука, его единственностью, его неповторимостью, его невозможностью быть воспроизведенным снова, смертностью каждого звука возвращается жизнь, которую этот звук оплакивает. Это потрясающе случившийся образ в этом фильме. Не на уровне фразы, а на уровне всего моего эмоционального переживания. И мне так дорого и важно было сегодня, что это история об учителе и ученике. И, как ни странно, самая, казалось бы, такая директивная фраза этой картины, когда он заканчивает свой урок этим музыкантам в королевском дворце, и когда перед ним предстает привидением, образом, живым абсолютно встает его учитель и говорит: «Я горжусь таким учеником». У меня перехватывает горло, потому что вот это, оказывается, жизнь не зря просто. Понимаешь, я сидел сегодня и смотрел этот фильм, я написал, у нас есть группа с моими студентами, с моими учениками, и я написал в группе: хочу прийти сегодня посмотреть картину, будет ли кто-нибудь в мастерской, чтобы ее запустить для меня, ну там, включить проектор, нажать нужную кнопку. Это была тонкая провокация, что кому-то захочется тоже прийти и посмотреть картину вместе. Я сидел один в аудитории и смотрел эту прекрасную картину, которую каждому ученику в присутствии учителей надо посмотреть вместе, чтобы понять, а что же, собственно говоря, какой огонь мы хотим передавать им, что в них ни при каких раскладах не должно угасать, чего по-настоящему они должны держаться просто до последней секунды и помнить, вот это непродаваемое, это неотменное. Как прекрасно он говорит: не золото освещает мои ладони, а солнечный свет, мне не нужны монеты. Он выгоняет королевского придворного музыканта, который зовет его выступить перед самим его величеством. Он ни в коем случае не хочет поступиться этим самым главным даром, даром соединения его с единственным существом на этой земле. Ведь как там заверчена эта история, когда его друг умирал, умирая, попросил, чтобы у его смертного одра он играл бы эту трагическую тему, в этот момент умерла его жена. Без него, без его музыки, без его... Она ушла. И вот, вернуть эту минуту. Но ведь в этот момент, когда она уходила, звучала эта мелодия. Пусть она звучала в другом доме, в другом месте, при столь же скорбных обстоятельствах. И он ее повторяет. Он ее воспроизводит. Это репрезентацион. Это повторное представление. Это когда делается что-то, в этом смысле это абсолютно мистериальное произведение, да, когда вновь совершается эта жертва, чтобы мы все оказались сообща в единении с теми, кто нам дороже всего. Это невероятно важная для меня тема. И мне кажется, вот это слово «учитель», оно же тоже, знаешь, нам завещено от евангельских текстов. Никого не называйте учителями на земле, один у вас учитель. Это слово всегда с большой буквы. Потому что в данном случае, конечно, речь идет об учителе и ученике, об учителе с большой буквы, потому что этот человек просто все, он ничем земным, мирским. Дело не просто в монастыре, что он уединился, и он такой гневный. И в какой-то момент он, кстати говоря, помнишь, он произносит фразу, там есть золотые драгоценные фразы, которые произносятся вскользь в этом фильме. «И меня оставил мой гнев». Он в какой-то момент говорит, «И меня оставил мой гнев». У него начался какой-то новый период жизни. Очень трагичная, очень красивая картина, которая настолько соединена, действительно замечательная, замечательная картинка, потрясающий визуальный ряд. Там настолько все продумано по портретам, по природным локациям, по освещенности объекта. Просто когда они встречаются в этом зимнем доме, когда они идут в замок, чтобы взять вина, потому что обязательно надо выпить вина, это, потому что это мистериально необходимо, потому что должна присутствовать чаша. В этом жертвенном пиру должна присутствовать чаша с вином. Mm-hmm. До конца мы это понимаем только как раз в финальной сцене. И они идут к этому домику, и как дожидается прекрасный оператор вместе с режиссером, да, они находят тот контровой, прекрасный световой режим раннего утра, на фоне которого силуэтами, с чуть прочерченными линиями, один другого под руку, под локоть, ведет в этот дом ученик учителя для того, чтобы впервые сыграть вместе, чтобы эта музыкальная шкатулка впустила в себя не образ, не призрак, а чтобы она впустила ученика, живого человека, возможность продолжения. Это так драгоценно. И так драгоценно, я думаю, ну неужели сейчас в этом домике, в момент, когда они вместе это исполняют, появятся как раз образы ушедшей жены и ушедшей дочери? Нет, слава Богу. В этот момент даны настолько тонко сыгранные артистами моменты видения ими, этих ушедших персонажей. Mm-hmm. Это играет Депардье. Это настолько прекрасно. У него включаются глаза на то, что перед ним возникает зримый образ того, кому он сейчас посвящает эту музыку, возвращая этого человека живым для себя. Это и то же самое в ответку играет профессор. Блистательная мизансцена, хотя казалось, просто два виолончелиста сидят друг против друга, но как в синхрон и в расход работают смычки, как соединяются их руки, как с портрет на портрет переходит эта съемка, это очень красиво сделано. Это очень здорово сделано и блестяще. Знаешь, я сидел в нашей аудитории, в нашей, где учатся мои студенты. Я сидел и переживал вот это, и все. Он начинает играть эту тему, когда учитель его просит, сыграй эту тему. В конце фильма он начинает ее играть, и уходит камера на его крупный портрет, как было в самом начале, да? И дальше идут титры, и титры заканчиваются, экран становится белым, а музыка продолжает звучать. Это такая наглая режиссура. Просто потому она живет уже вне фильма. Она живет уже дальше. Мы с ней уйдем. С этой музыкой, с этой мелодией, когда уже нет титров, нет никакой информации. Он дает людям, режиссер просит всех, побудьте в зале. Побудьте в том, когда кино уже закончилось, оно выключилось. Уйдите с этой мелодией. Идите с этой музыкой. Она вернет вам многое. Она вам очень многое даст. Вот, то есть у меня довольно глубокое переживание. Надеюсь, тебе это сейчас отчасти видно и очевидно. Хотя у нас здесь в студии выключен свет по случаю того, что какие-то звуковые помехи дают световые приборы. Вот, и мы сидим в красивом свете, несущемся из пультовой такой, знаешь,
0: Вполне себе подходящий для беседы,
1: абсолютно,
0: я бы сказала,
1: абсолютно, для
0: конечно.
1: нашего фильма мы вот в этом домике деревянном, в котором сидел он. Вот, этот прекрасный учитель. Что еще?
0: Можно я добавлю? Вот смотри, к отношению ученика и учителя. Как все-таки интересно драматургически, ну вот именно что и в сопряжении с философией жизни и логикой характера случается принятие учителем единственного ученика в своей жизни. Он собирается его отвергнуть после первого задания, которое он ему дал, симпровизировать на тему безумия. Уже здесь есть перекличка с его собственным запросом.
1: Нет, отвергнуть его он хочет после того, как он попросил его исполнить что-нибудь на тему каприччо. И когда он исполняет...
0: Каприччо – безумие.
1: Ну, каприччо – это название конкретного произведения. Он исполняет не свое. В исполнении не своего учитель его отвергает. И тогда дочери его, сидящие рядом, они просят, пусть он сыграет свою музыку. И тогда учитель останавливается и говорит, приди через месяц, приди через месяц. Суть в том, что он требует от него своей музыки, своего исполнения. В первую очередь его волнует его собственное подключение, а не то, чему его учили в той или иной школе.
0: Да, то есть он не на техничность и не на искусность его в первую очередь глядит, а то, что выражается музыкой его душа.
1: А что
0: его
1: выражается?
0: душа выражает то самое страдание от потери. Он увидел в этом молодом ученике, потерявшем голос, потерявшем детство. Он рассказывает историю о том, как его выгнали из хора, потому что у него сломался голос. Это значит, что он лишен доступа к музыке, и сейчас его ждет будущее, ждало будущее. Он на самом деле переломил судьбу сапожника, и он рассказывает, как он страдает, как ему претит эта профессия отца. И вот здесь, на этом конфликте, на конфликте предназначения, где родился, там и пригодился, и то, что он сам выбрал это, но через потерю, через отторжение от хора, от, ну, в общем, как будто изгнание из рая, его лишили музыки, и он сам пошел учиться, заявив, я стану самым великим исполнителем.
1: Так какой фразой его принимает учитель? Я услышал боль в твоем голосе. А голосом у него было то, что он рассказывал о себе на словах, как он из-за ломки голоса перестал петь в хоре, да, и то, как он исполнял то произведение, которое является его. Вот этот голос человека, в котором он услышал боль, и голос в этой музыке, они в данном случае идентифицируются, они совпадают, они соединяются. Здесь происходит синтез. Это очень важно, потому что в финале как раз говорится о том, да, что музыка там, где кончаются слова. Там, где кончаются слова. Что даже Богу музыка не нужна, потому что Бог может, Бог словесен, Он бесконечно может продолжать свое слово, свой текст и так далее. Но там, где заканчиваются слова, там, где происходит разрыв для человека, вот этот болевой разрыв в потере или в чем-то еще, там может начать звучать музыка, которая звучит вообще-то до слова еще. Да? Быть может, прежде губ уже родился шепот, и в бездревесности кружились и листы, и те, кому мы посвящаем опыт, до опыта приобрели черты. Вот проникнуть в эту мистическую точку, это Мандельштам, да, точку, вот эту тайну, быть может, прежде губ уже родился шепот, вот там музыка. И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гамме, так начинается это стихотворение. И Гёте, свищущий на вьющейся тропе, и Гамлет, мысливший пугливыми шагами. Вот сколько здесь вот такого разнообразия, а проникнуть в что такое эта боль человеческая, без которой невозможно искусство. что это такое, что это за боль такая человеческая. Знаешь, что я я тебе не дал договорить.
0: Два переломных момента, которые повлияли на и так уже аскетичного, сурового музыканта, янсениста и великого исполнителя. После смерти жены он сделался абсолютным затворником и воспитал своих дочерей тоже в музыке, и давали они концерт потрясающий, о котором ходили слухи, и все предлагали, приглашали только раз в сезон. При этом там говорится, что у него был период, когда он... В нем что-то сломилось, и как будто не только время остановилось для него, но и жизнь остановилась. Он потерял ясность своего предназначения. Он увидел, что все это уходит в никуда, не бытие, нет этому смысла, и что-то в нем надломилось. Так говорит о нем его ученик. Но когда к нему приходит этот молодой Марлен Море, его играет Гийом Депардье, и, кстати, умерший довольно рано, в 37 лет. И вот тут появляется возможность единомышленнику, напарнику, человеку, который также через потерю придет к пониманию сути музыки, передать и быть услышанным. Ну, буквально найти своего. То есть с дочерьми у него не было того единения по причине иерархии, семейного положения. То есть я бы не сказала, что он воспринимал их как наследниц своей философии музыки, своего мышления, своего восприятия, мировосприятия. По крайней мере, не полностью, потому что они по своему положению не могли передать это дальше.
1: А что говорит старшая дочь, когда отец выгоняет ученика из дома? Она догоняет его на дороге и говорит: «Я научу тебя всему, чему меня научил он». Они не могут быть здесь как раз ситуация в том, что вообще в дочерях не может быть продолжения. Они инструменты, они его продолжение, они он сам. Они не могут отдельно от него. Они не могут, потому что они не ученицы. Они его продолжение, они его кровь в данном случае. И никто из них отдельно, оторвавшись от него, не сможет продолжать именно так. Более того, у женщины другое предназначение. И именно вот в этом какая мощная метафора, что когда она отдала ему свое знание, вот тогда он ее покидает, и она умирает от того, что он уходит. Бросает ее, потому что он забрал ее душу.
0: Она отдала ему все, а он унес.
1: А что было ее душой? Что было ее душой? Учение отца. Вот эта музыка,
0: да,
1: которой она пожертвовала ради любви к этому человеку. А он и тогда эту жертву не оценил, чтобы потом ее осознать и прийти покаянно к своему учителю.
0: Вот. И вот еще фраза. Фраза, которая также афористично звучит из уст учителя в ответ на предложение уже возмужавшего, мастеровитого, да, приехавшего к нему на вот в этой зимней ночью, ты уже описал эту сцену, он говорит: «Я готов принять последний урок». А учитель отвечает: «Я готов дать тебе первый урок, потому что это первый настоящий урок с человеком, который перестрадал, выстрадал, и настолько душа его стала смятенна после тоски и потери от осознания, что он потерял, что ему не вмоготу не слушать своего учителя и его музыку в первую очередь, не соприкасаться с этой глубиной». И да, и вот тут-то и случается их встреча уже, встреча душ получается.
1: Ну да, коробочка, шкатулка музыкальная, да, запел двумя инструментами. Я в юности был в духовом оркестре. Было много разных произведений в наших тетрадках.
0: На чем ты играл?
1: Я играл на альте, альтушке, ритм-группа. Потом тенора вторые, тоже ритм-группа, но уже с наличием соло. Вот. И дальше баритон. Это уже инструмент, который более солирует даже, чем тенор. Вот. Я о чем хочу сказать. И... Знаешь, из всего репертуара нашего пионер-лагерного оркестра, мы играли в пионерских лагерях, уезжали на лето к морю, и там дудели 3 месяца. Из всех произведений почему-то меня одно, причем даже больше его соло, вот прям я его так переживал остро. остро переживал как-то. Оно настолько было для меня каким-то важным и трогающим, что уже спустя много лет, после того, как для меня перестала оркестровая жизнь быть, когда губы уже забыли артикуляцию в мундштуке, да, а это очень долгое и интересное памятное ощущение, когда губы в определенной форме совершенно работают, существуют и так далее. Но пальцы помнили это соло, даже когда уже голова стала забывать название нот, и я мог его наиграть, я брал инструмент, на котором я уже не мог сыграть ничего, я гамму толком сыграть не мог, потому что губы шли в разнобой. Но это соло у меня игралось. Это такой марш русский, даже автор неизвестен, потому что это старинный русский марш, «Привет музыкантам» называется. И я его очень любил. И вот сегодня в фильме я для себя услышал такое, когда она ему говорит, своему возлюбленному, приехавшему к ней, к уже умирающей. Да, она говорит, играй медленнее. И вот я это соло играл, для себя проживал медленнее, чем оно игралось в марше. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Марш, да? Вот, это темп и ритм. И в марше это соло в «Привет, музыкант». Та-да-да-да, та-да-да-да, та-да-да-да, та-да-да-да. А для меня в нем был какой-то трагический виолончельное звучание такое, может быть, даже контрабасовое. Та-да-да-да, да-да-да-да, та-да-да-да, да-да-да-да. И вот вчера. И вот вчера я думал, почему меня, и вот сейчас даже немножко мурашит по рукам, я думал, что меня так беспокоило это, там же были прекрасные марши, «Прощание славянки», «Варяг», куча прекрасных произведений, что меня так не оставляло соло этого «Привета музыкантам». И я вчера слушаю, очень важная для меня такая вещь, я же приемный ребенок, и меня где-то около 2 лет меня взяли родители, Евгения Павловича и Анна Анатольевна, мама была музыкант, а папа режиссер, и папа бредил Парижем, и говорил по-французски, и путешествовал по карте Парижа, я сегодня смотрел французскую картину, вот, и есть запись старая, я вчера ее включил, потому что я, знаешь, у меня есть такая... Такое тайное желание. Тайное осталось, никогда мне не рассказали, из какого дома ребенка, собственно говоря, они меня забрали. Я так хотел найти какое-нибудь место в Петербурге, где началась моя собственная биография. Вот. И я для себя этот вопрос сейчас решил, наконец-то. Я долго искал через какие-то архивы, документы и так далее. Невозможно. Все удалено, уничтожено и прочее. И я понял, что для меня это место, начало этого места, оно есть на самом деле. Это... Удивительно. Место, которое тоже нельзя назвать конкретной точкой исторической. Предполагаемое место дуэли Пушкина. Оно было рядом с нашим домом, это было место наших постоянных прогулок. К нему ведут 2 стелы, на них выбиты слова Лермонтова, от которых я рыдал взахлёб, выучив его стихотворение наизусть с 3-го прочтения отцом. И вот это предполагаемое место дуэли. Для меня это предполагаемое место, с которого началась моя биография, потому что именно там я начал расти как человек, от учителя, отца, принимая то самое главное – переживание о слове, переживание о чьей-то биографии, переживание о чьей-то судьбе. И вот тогда, в этом самом раннем возрасте, была сделана запись на старый катушечный магнитофон, когда с маленьким пищащим, таким как Белочка, ребенком разговаривает Анна Анатольевна и Евгений Павлович. И вдруг я слышу за кадром, начинает не за кадром, какой за кадром. В этой же комнате начинает работать телевизор. Объявляется какая-то передача.

0: как это могло быть? Я не помнил этого всю жизнь. Но этот марш — это музыка. Детство встречи с твоей абсолютно новой жизнью. Эти люди дали тебе жизнь. Эта женщина-музыкант-педагог и этот театральный режиссер-педагог, они дали тебе жизнь. И тогда звучала эта мелодия в этой записи, которую делали для дедушки и бабушки, чтобы они познакомились с появившимся в этой семье мальчиком Лёкой. А потом началась передача о Франции, и зазвучали какие-то французские. «Лёка, Лёка, скажи Нотр-Дам!» И я говорю: «Нотр-Дам». Первое иностранное слово, которое я сказал в жизни. Там же, в этой записи 2 лет. Вот она, мелодия, которая держит всю жизнь твою, понимаешь? Вот. И когда я сегодня смотрю этот фильм, как он виолончельной темой, своей игрой, он возвращает ушедшую, возлюбленную, жену, прекрасный образ, ангельский лик и так далее. Ох, как мне сегодня было это понятно после вчерашнего переживания этой темы. Ох, как сегодня мне это было понятно. И у нас еще остается немного времени, потому что, мне кажется, этот фильм ставит еще один очень важный вопрос. Не только музыка, но музыка в первую очередь, потому что это самое, что называется, мгновенно действующее на наши эмоции, мгновенно действующее. И способное к большому погублению, да, и деструкции. Все зависит от того, какая музыка. Но вот меня когда-то, я своим детям задавал вопрос, я имею в виду студентов, конечно, да, а вспомните эпизод вашего потрясения от искусства. Первого, когда вы вдруг поняли, что такое искусство. Искусство вообще, неважно, это картина, живопись, архитектура, музыка, стихотворение, но когда вас ошпарило именно в понимании того, а что это такое? У меня такое было, я поэтому их об этом и спросил. У меня такое было, когда мы были нашим курсом режиссерским на фестивале в Литве, это оказался фестиваль самодеятельных театров в городе Рокишкис, «Охотник и заяц», так переводится название. И какие-то нелепые литовские люди ходили по сцене, играли какие-то странные вещи. Оказался самодеятельный театр, а мы, профессиональные режиссеры, туда приехали. Вот, я помню, как один брал чашу, в которой горела жидкость, он бородатый был, мужчина, и начинал пить из этой чаши, у него борода загорелась на сцене. Представляешь, вот такой театр мы смотрели, ужасно. Что там было делать в этом Рокишкисе в течение 5 дней на фестивале самодеятельных театров? Конечно, мы пили просто. Ну, студенты гуляли, вечером собирались и так далее. Поэтому к 5-му дню, к утру, уже не было никаких, что называется, переживаний, сил и прочее. И нас повели тогда на экскурсию в Краеведческий музей. Ну, представляешь себе, вот это наказание любых гастролей. Это баронский замок города Рокишкис. У него есть 2 флигеля. И в одном флигеле мы пошли на выставку деревянной скульптуры, посвященной какому-то Щепке. Фамилия. И мы посмотрели прекрасную, я очень люблю литовскую деревянную скульптуру. А напротив, в корпусе, была экспозиция самого этого Щепки. По-моему, Лангедомас как-то так его зовут, литовское имя. Это был дурачок местный. Он, за ним ухаживал его брат и кормил его. И он, этот брат умер. И этот человек ушел на 3 года в лес. И 3 года в лесу он вырезал ему памятник. Из нескольких тысяч элементов. Сотен. Огромный крест. Там были птицы, миски, из которых клевали эти птицы. Господня рука. Какая-то, значит, табличка с надписью. Еще очень много-много-много всего. Все это он приволок потом в дом. Ну, то есть он не в лесу жил, он уходил каждый день туда. И там он 3 года общался с братом. Он 3 года делал то, чтобы этот брат живым воочию ему представал. Он принес этот памятник в дом. Потом ему захотелось, чтобы у него поселились апостолы. И он сделал 4 больших скульптуры апостолов. А потом он стал всем подряд, все приходили к нему, просили что-нибудь вырезать. На уровне деревенского. Они хотели его подкормить, чтобы он не чувствовал себя обязанным. Да? Ему приносили еду, картошку, за ним какие-то женщины ухаживали, еще что-то, кормили его. И он кому корову вырежет, кому собаку вырежет. Сам себе тоже. У него нет ни гусей, ни свиней, ни кур, ничего. Он все это сделал из дерева. Он делал то, чем он не владел. Он создавал... Вот, и это все было такой прекрасной, грубой работы с сапожным ножом. Но это прекрасно сделанные вещи. Они кричат человеческой благодарностью творению, понимаешь? Вот этой курочкой, этой птичкой, это еще что-то и так далее. И вот в какой-то момент... Вот в этот Рокишкис приехал какой-то искусствовед из Швейцарии и увидел через забор вот это вот все. Попросился в дом. И через два месяца поехали в вагонах по всему миру. На экскурсию по галереям поехала эта деревянная дикая литовская скульптура, понимаешь? Ему выписали пенсию драгоценную такую, чтобы он до конца дней не знал никаких затрат. Подарили огромный набор для инкрустации с золотыми какими-то алмазными ножами, чем-то еще. Он его красиво повесил на стену. Купил с этой пенсии еще 4 таких же сапожных ножа, понимаешь? Вот, и стал вырезать. Армию он решил вырезать себе из 12 деревянных солдатиков. Один с саблей, другой, значит, с ружьем. Последним был барабанщик. Он его не дорезал. Ушел из жизни. Этот человек – щапка. Деревянный скульптор. И когда его хоронили, съехало со всего мира огромное количество людей. Его знали уже все. Приехали в эту Литву. И на могиле поставили 12 этих солдатиков, в которых он остался. И все слышали эту музыку этого барабанщика, которого не успел дорезать, понимаешь? Вот этот барабанный бой, они провожали своего учителя, своего создателя. Но самый острый момент переживания во всей этой экспедиции, это был огромный птичий пир. Стоят длинные деревянные столы и сотни птиц. Одна играет на баяне, другая, значит, пьет водку. Кто-то режется в карте, такой босх. А все это огорожено слегами деревенскими обычными. И в этот загон, в этот забор он поставил две человеческие фигуры. Себя, присутствующим здесь, и женщину-медсестру, которая ухаживала за ним в больнице. Вот он ей разрешил здесь быть. Это, я смотрел на эту скульптурную композицию из огромного количества элементов. Она кричала, верещала, щебетала птицами. Слушай, какой гомон там стоял. И в одну секунду я вдруг себе представил в кошмарном ужасе. А вдруг сейчас случится пожар, и все это будет гореть. Вот тогда я точно пережил то, что говорил сегодня в начале фильма Депардье, этот ученик. Звук должен умирать. Сознание смертности и уходящести. Сознание того, что это сейчас, что все утро мира пройдут. Что вот сейчас происходящее в твоем внимание, в твоем видении, вот этот конкретный момент, он при тебе же оживает, и как бабочка сгорает и умирает навсегда. И это какое движение жизни в звуковом потоке, который мы можем ощутить и в световом потоке. Как скажет эта женщина, образ, который будет ему являться, ты что думаешь, ветру не больно? Когда она является, говорит, я состою не из пустоты, я из ветра и света. А что ты думаешь, ветер не испытывает боли? Вот этот ее образ, который не может соединиться с ним, с его супругом. И вот это, вот тогда я пережил в Литве. Я понял, зачем мне нужно было выполаскивать мозги праздником в течение 5 дней, чтобы вдруг быть ошарашенным при видении этого простейшего, такого живого, такого настоящего, огромного просто человеческой благодарности и праздника. Тогда я понял, для чего искусство. Вот оно и соединяет нас с тем, что нам бесконечно дорого, но до чего мы уже не можем дотянуться рукой. Вот, я напоминаю, мы говорим сегодня, это в день Парастаса, поминовение ежегодного Троицкого. Всех, кто от нас ушел, мы всех помним. Вот для этого нам нужно искусство. Смотрите замечательный фильм «Все утро мира».
1: Режиссер Ален Карно.
0: С вами были Елена Волоченко и Алексей Злобин. Всего доброго, дорогие радиослушатели.
1: До свидания.

В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия ре-мажор из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.

0: Маленький концерт.
1: Для Бетховена, гениального пианиста, виртуоза, импровизатора, фортепиано было родной стихией. Свой творческий путь композитор начал именно с фортепианных произведений. И если симфония оказалась сферой, наиболее соответствующей монументальным замыслам композитора, то область фортепиано отвечала потребности в непосредственном высказывании, в отражении многообразных жизненных впечатлений. И именно через фортепиано Бетховен мог свободно делать слышимым все, что его волновало, все, о чем он мыслил и что переживал. Внесение личного элемента смягчает, очеловечивает грандиозную героику его симфоний. Уже в самых ранних фортепианных сонатах отчетливо проявляются черты бетховенского стиля. Новое обнаруживается прежде всего в мелодическом и гармоническом строении темы. Мелодический стиль Бетховена очищается от всякого рода украшений, которые словно кружевом оплетали мелодию. Эти мелодические украшения составляли одну из главных особенностей клавирной музыки предшествующего века. Бетховен же выявляет выразительную сущность самой мелодии. И поэтому любая гамма, любой пассаж, любой форшлаг обретают смысловую значительность. В то же время Бетховен словно раздвигает до крайних пределов диапазон звучания фортепиано, показывая, как богаты и выразительны все регистры. Он сдвигает звучание мелодии в нижний регистр, тем самым уравновешивая мелодическое значение всех регистров, и фортепиано начинает звучать как целый оркестр. Вторая медленная часть знаменитой патетической сонаты — это прекрасный образец, открывающий слушателю мир фортепианной музыки Бетховена. Бальзак однажды назвал стиль классицистской литературы «пламенем, скрытым в кремне». Эта характеристика удивительно подходит к драматизму патетической сонаты Бетховена, где огненно-страстный пафос, еще невидимый предшественником композитора, облачен в величественную строгость выражения. Соната для фортепиано номер 8 до минор, опус 13, патетическая, от греческого слова «пафос», что означает «приподнятое, возвышенное настроение», была написана в 1796

хотя патетичность выражена в каждой части по-разному. В первой же музыкальной рецензии критик отмечал: «Не без оснований присвоено этой сонате наименование патетической. Ее характер поистине страстный». Во второй ее части, адажио, патетика выражена в благородной скорби. В этой музыке равно прекрасны текучая мелодия и гармонические модуляции. Действительно, красота медленных частей бетховенских циклов всегда покоряет. Но адажио кантабили из патетической сонаты — одно из самых прекрасных. Второй части сонаты свойственна особая певучесть всей музыкальной ткани. Это почти оркестровая полнота звучания, воплощенная в фортепианной фактуре. Музыка невероятно богата тембровыми красками. Начальные такты, например, напоминают звучание виолончели. Основная мелодия появляется в среднем регистре, и это придает ей насыщенный тембр низкого струнного инструмента. Второй раз мелодия поется в верхнем регистре, и теперь ее звучание напоминает голоса скрипок. Музыка второй части сонаты, лирика философского склада, воспринимается как осмысление событий предельно драматической первой части, как необходимый момент углубления, внутренней сосредоточенности. И главную роль в создании этого образа играет мелодия. Одна из незабываемых бетховенских мелодий, которые с первого же знакомства глубоко проникают в душу и навсегда остаются в музыкальной памяти. В этой возвышенной и благородно простой мелодии значителен каждый интонационный поворот. Он воспринимается как целое событие. Тема лишена сентиментальных вздохов и каких бы то ни было украшений. В ней подчеркнута строгая, мужественная простота. Именно такой тип мелодики станет ведущим в медленных частях бетховенских симфоний и сонат зрелого периода. Мелодики, в которой внешняя сдержанность скрывает патетику. Если вернуться к словам Бальзака, как кремень скрывает в себе пламя. «Пафос — пища великих душ», — замечал мыслитель XVIII века. Художники редко способны возвыситься до пафоса. При другом содержании художник может выказать свое остроумие, свой вкус и чувствительно нежное сердце. Но здесь нам является сила его души и величие его чувствований. Конец цитаты. В адажио кантабили из восьмой сонаты Бетховена перед нами особая сторона патетического, которая ассоциировалась у музыкантов XVIII века прежде всего с церковными жанрами. Рельефно преподносимая мелодия здесь сопровождается спокойной фигурацией в средних голосах и величественными шагами педального баса. Подобная фактура часто встречается в органных хоральных обработках Иоганна Себастьяна Баха и его современников. Однако Бетховен не стилизует тему под хорал. Это скорее музыкальная метафора, и источник этой метафоры лежал очень глубоко. По-видимому, Бетховену требовалось создать ощущение музыки религиозной, но не собственно церковной, то есть более созерцательной, нежели обрядовой. В XVIII веке любили говорить о «религии сердца», присущей неиспорченному человеку, которая осеняла все сущее, стирая границы между личным и всеобщим, между духовным и светским. Нерасторжимое единство небесного и земного, божественного и человеческого, залогом которого и является величие чувствований художника.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала вторая часть сонаты номер 8, опус 13, патетической, Людвига ван Бетховена в исполнении Владимира Горовица. Архивная запись 1963 года. В передаче были использованы труды историков музыки Веры Галацкой, Юлия Кремлева, Валентины Конан и Ларисы Кириллиной. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Татьяна Брашнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия до мажор из цикла 24 прелюдии опус 28 Фредерика Шопена.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Николоугрешском монастыре почтили память сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей. В Тольятти прошел круглый стол, посвященный историческому пути крещенных калмыков Ставрополя. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 22 сентября 2026 года в Николоугрешском Ставропигиальном мужском монастыре прошли мероприятия, приуроченные ко дню памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей. На протяжении более чем 20 лет Угрешская обитель связана с системой исполнения наказаний. На территории монастыря располагается единственный в России храм, возведенный в честь преподобного Пимена Угрешского на средства сотрудников уголовно-исполнительной системы в память о погибших коллегах. В храме-памятнике постоянно возносятся молитвы обезвременно ушедших сотрудников. Открылись памятные торжества в храме преподобного Пимена Угрешского литиёй, который совершил наместник Николоугрешской обители епископ Егоревский Мефодий в сослужении председателя синодального отдела по тюремному служению иерея Кирилла Марковского и других священнослужителей. Богослужебные песнопения исполнил хор учащихся Николоугрешской духовной семинарии. По окончании литии на площади у храма преподобного Пимена состоялся митинг, который открыл директор Федеральной службы исполнения наказаний России, генерал внутренней службы Аркадий Гостев. Он сердечно поблагодарил духовенство монастыря, меценатов за оказание помощи в благоустройстве храма и прилегающей к нему территории, а также соработничество по сохранению памяти о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей. К собравшимся обратился владыка Мефодий. Он рассказал, что обитель была построена по обету святым князем Дмитрием Донским после победы на Куликовом поле, и всегда здесь поминались те, кто положил душу свою за други свои. Погибших почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие торжественным маршем роты почетного караула. Святейший патриарх Московский Сея Руси Кирилл благословил создание в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре музея колокольного искусства. Его разместят на первом этаже колокольни, где сейчас проходит временная выставка, посвященная колокольному наследию обители. По замыслу создателей, музей познакомит посетителей с многовековой историей колокольного звона в Троице-Сергиевой Лавре, раскроет его богослужебное и культурное значение. В числе экспонатов старинные колокола, пережившие немало трагических эпизодов русской истории, осколки колоколов, пострадавших от рук богоборческой советской власти, в частности, найденный фрагмент сброшенного с колокольни «Царь колокола» и многое другое. Главным экспонатом музея станет сама действующая колокольня обители. Экскурсии на нее будут начинаться с осмотра экспозиции. Разработка дизайн-проекта музея уже ведется. К работе привлечены специалисты Сергиево-Посадского музея-заповедника. Круглый стол «Единство в многообразии. Исторический путь крещенных калмыков Ставрополя» состоялся 23 сентября в Тольяттинском краеведческом музее. В работе научного мероприятия приняли участие епископ Элистинский и калмыцкий Юстиниан, епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор, сообщает сайт Тольяттинской епархии. Круглый стол был посвящен одной из страниц общей истории Самарского края и Калмыкии, истории крещения калмыков, основания Ставрополя на Волге и дальнейшего участия представителей калмыцкого народа в жизни российского государства. В мероприятии приняли участие священнослужители, представители администрации Тольятти, историки, этнографы, краеведы, музейные работники, сотрудники архивов, преподаватели, студенты исторического и педагогического профиля. Часть специалистов подключилась к работе в формате видеоконференции. Директор Тольяттинского краеведческого музея Наталья Ланкова подчеркнула, что тема истории крещенных калмыков выбрана не случайно. Калмыки были одними из первых жителей Ставрополя, а история их пребывания на этой земле является важной частью истории города. Архиепископ Юстиниан отметил, что история Ставрополя особенно созвучна тема креста. Само название Ставрополь, город креста, напоминает о его основании для крещенных калмыков и о начале православной страницы в истории этого края. Ставрополь на Волге был основан в 1737 году Василием Татищевым, сначала как крепость для переселения крещенных калмыков и защиты юго-восточных рубежей государства. Одним из первых жителей стали крещенные калмыки. В 1950-х годах в связи со строительством Куйбышевской ГЭС город был перенесен на новое место, его историческая часть затоплена. В 1964 году город был переименован в Тольятти в честь итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Из знаменитых отцов церкви, пожалуй, самый знаменитый Иоанн Златоуст. Его именем названа литургия, каждую Пасху мы слышим в храме его огласительное слово. Но что действительно мы знаем о нем? Ежедневно, кроме понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака и Марины Лобановой из цикла «Святые отцы-богословы». Открывает цикл серия передач, посвященных святителю Иоанну Златоусту. В беседах делается акцент на значении этого великого святого для современного христианства. «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
4: «Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем». Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – день памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16:00 в эфир выходят передачи историка-краеведа Ирины Савельевны Вербловской из цикла «Город Шостаковича».
3: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.
5: Каждое воскресенье в 10:00 на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всеночного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всеночное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию.
4: Вера приобретается не мечтаниями, а трудом. Не слова и размышления дают нам познание Бога, а опыт. Очерк Тита Калиандера основан исключительно на Священном Писании и творениях святых отцов Церкви и состоит в основном из прямых ссылок на их труды и пересказа их изречений применительно к условиям современной жизни. Каждую субботу в 22 часа 30 минут слушайте в нашем эфире передачи, подготовленные радиостанцией «Голос православия» по книге финского православного писателя, мемуариста, переводчика Тито Калиандера «Узкий путь».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 126-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из второй главы.
1: Братья, мудрость мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его.
0: Послушайте 39-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 10 и 11 глав.
2: Сказал Господь: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы уже несколько раз говорили о том, что в Евангелии есть такие слова Христа, которые не столько что-либо разъясняют, сколько ставят перед нами вопросы и даже на первый взгляд вызывают недоумение. Вот такого рода сложным и непонятным изречением Спасителя мы можем отнести его слова из сегодняшнего евангельского чтения. Господь говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». С этого стиха начинается сегодняшнее евангельское чтение, но для того, чтобы более целостно представить себе, о чем здесь говорит Господь, я зачитаю и предшествующему этому стиху текст. Звучит он следующим образом. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Вот как все это выпадает из общего евангельского контекста. Изучение Христа из его призывов и заповедей о любви, о прощении, о мире. Исходя из этих слов, мы можем сделать вывод, что Христос пришел на эту землю, дабы принести не мир, но разделение, как он сам говорит, не мир, но меч, то есть ссору, конфликт, войну. И этот конфликт будет разделять и противопоставлять друг другу не враждующие государства, не народы, воюющие между собой, а самых близких людей. Этот конфликт будет происходить в семьях. Он разделит отцов и детей, он разделит братьев между собой и так далее. Самые близкие по крови люди станут не только чуждыми друг другу, они станут врагами. И враги человеку домашнего, говорит Господь. И причиной этого разделения станет Христос. В чем действительно трудность понимания этого текста? Ведь как можно Бога любить больше, чем человека? Точнее, даже вопрос надо поставить следующим образом. как можно выразить степень своей любви к Богу, если она должна превышать степень любви к человеку? Ведь любовь так к Богу в этом мире проявляется только через нашу любовь к людям. Иного определения любви к Богу просто не существует. Это и есть исполнение двуединой основной заповеди Христа Спасителя – возлюбить Господа Бога всем сердцем своим и ближнего своего, как самого себя. Эта заповедь неразрывна, потому что только через исполнение ее одной части о любви к ближнему и можно понять, любит ли человек Бога. Как замечательно об этом пишет апостол-евангелист Иоанн Богослов в своем первом соборном послании. Он говорит, кто говорит «я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Значит, в соответствии с этой заповедью, степень нашей любви к Богу определяется любовью к людям. Ну так как же можно тогда любить Бога больше, чем самых близких людей, в отношении которых мы в первую очередь и проявляем свою любовь? Это родители, дети, братья, сестры. Каким же образом и через кого мы можем тогда проявлять эту более высокую степень любви к Богу, если мы их должны любить меньше, исходя вот из этого призыва Христа, о котором мы слышали в сегодняшнем Евангелии? Вот надо сказать, что в истории бывали такие случаи, когда недобросовестные люди манипулировали этими словами Спасителя, как бы прикрывали или свое нежелание проявить заботу о родителях, или о детях, или вообще о людях. Они говорили, что Господь призывает любить Бога больше, чем всех остальных. А поэтому они будут заниматься богоискательством, странствованием, паломничеством по монастырям, святым местам, возноситься умом и сердцем в какие-то горние обители и помышлять только о небесном. А все эти житейские земные заботы и хлопоты о своих ближних они оставляют, потому что Бога надо любить больше, чем всех остальных. Но совершенно очевидно, что таких жизненных позициях нет ни любви ни к Богу, ни к ближнему, ни чувства долга, ни перед, скажем, родителями или детьми, или перед теми, кому действительно необходима наша помощь, наша забота и наше участие. Слова Христа о том, что кто любит отца или мать больше, нежели чем его, недостоин его, становятся тяжелой реальностью нашей жизни тогда, когда человек становится перед выбором. Когда то разделение, о котором предупредил Господь, входит в семью. Когда родные по крови люди становятся чуждыми по духу. И такое разделение преодолеть уже невозможно. Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, пишет апостол Павел. Да, действительно, духовное разъединение гораздо сильнее кровного родства, и компромиссов здесь быть не может. Человеку в такой ситуации приходится делать нелегкий выбор. Либо сохранить свои религиозные убеждения и духовную свободу, да, в ущерб взаимоотношениям с близкими людьми, либо, наоборот, пожертвовать своим духовным миром ради кровных уз. И вот в такой сложной, может быть, даже трагической ситуации человек и должен вспомнить слова Христа Спасителя, что кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Человек должен выбрать в такой ситуации свои религиозные убеждения и духовную свободу. И история церкви богата примерами, когда имя Христово разделяло семьи. И многие находили в себе силы следовать за Господом. Ну, достаточно хотя бы вспомнить житие святой великомученицы Варвары и историю взаимоотношений ее со своим отцом Диоскором. А сколько было таких схожих примеров в 20 веке в нашей стране, когда имя Христово служило публичным отречением детей от родителей и родителей от детей, разводов мужа и жены, распадов семей и так далее. И когда молодой человек желал поступить в семинарию и сталкивался с неприятием одной этой мысли со стороны своих родителей и покидал их, уходил из отчего дома, дабы служить церкви, и слышал свой адрес проклятий от самых близких и любимых людей. Да и сегодня подобные ситуации не редкость. Конечно, может быть, не так остро и драматично они проявляются, как во времена гонений на церковь. Но, допустим, мне, как приходскому священнику, достаточно часто приходится сталкиваться с подобными проблемами. Когда, скажем, посещение одного из членов семьи храма или причащение детей, соблюдение постов и иные проявления религиозной жизни у других членов семьи вызывают раздражение, недоброжелательность. На этой почве возникают и конфликты, и разделения. То есть все это было в прошлом, есть в настоящем и, конечно, будет в будущем. Слова Господа – это неотвлеченная философия, реальность нашей жизни, провозглашенная однажды и на все времена. Ну, дай Бог, чтобы эта тяжелая реальность, этот нелегкий выбор между Христом и близкими нам людьми миновал нас. Но уж если кого коснется, то надо набраться силы, терпения, поступить так, как учит нас Господь в Евангелии. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: Песнопение Божественной литургии Единородной Сыни византийского распева прозвучало в исполнении праздничного хора Александра Свирского монастыря.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
0: 26 сентября, 13 сентября по старому стилю, в Православной Церкви предпразднество воздвижения честного и животворящего креста Господня, которое мы будем праздновать завтра, и память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Оба этих события произошли в первой половине IV века. В 326 году императрица Елена и патриарх Макарий обрели в Иерусалиме крест, на котором был распят Христос. Тогда же равноапостольный император Константин Великий повелел построить на этом месте храм в честь Воскресения Христова, включающий в себя гроб Господень и Голгофу. Храм строился около 10 лет и был освящен в 335 году. В честь этого события, освящения или обновления Иерусалимского храма, и установлено сегодняшнее празднование. На Руси множество храмов освящено в честь Воскресения Славущего, в честь сегодняшнего праздника освящения Иерусалимского храма Воскресения, который по радостной торжественности уподобляется празднику Пасхи и слывет, то есть называется, Воскресением. В этот день вспоминается священномученик Корнилий Сотник. Он был крещен апостолом Петром, по преданию он был первым язычником, пожелавшим принять крещение. Закончил свои дни святой Корнилий в городе Скепсии, в глубокой старости. Также сегодня мы чтим память мучеников III века – Селевка, Стратоника, Кранида, Леонтия и Серапиона, и мучеников IV века – Макровия, Гордиана, Илии, Зотика, Лукиана, Валериана и священномученика Юлиана. В этот день совершается память преподобного Петра, в конце VIII – начале IX века подвязавшегося в городе Атрое. Также сегодня чтим память великомученицы Кетеваны, царицы Кахетинской. Святая великомученица, происходившая из царского рода Багратиони, вышла замуж за Давида, наследника Кахетинского царя. Она заботилась о нуждах грузинской православной церкви, строила храмы, приюты, странноприимные дома. После смерти мужа Кетеваны Давида, его брат Константин, прозванный Окаянным, принял магометанство и по наущению персидского шаха убил своего отца, кахетинского царя, чтобы занять его престол. Он угрозами стал вынуждать святую Кетевану стать его женой. Царица собрала кахетинцев, выступила с войском против Константина и одержала победу. Константин Окаянный был убит, а шах был вынужден вернуть Кетеване ее сына Таймураза, который, живя в качестве заложника при дворе шаха, сохранил в чистоте свою православную веру. Вскоре Персия стала угрожать новой войной. Чтобы избежать разорения своей страны, царица Кетевана добровольно отправилась заложницей к персидскому шаху. Шах Аббас предложил боговерной царице принять магометанство, но получил решительный отказ. Тогда царица Кетевана была брошена в темницу, где провела 10 лет. Скончалась святая в 1624 году. Ее долго мучили, крестообразно повесив на дереве. Во время ее святой кончины на тело мученицы с неба сошли три светлых столпа. Мощи святой царицы Кетеваны были перенесены в Рим, в собор святого апостола Петра, монахами Августинского ордена, которые были свидетелями ее мученического подвига. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Стефана Костогрыза и Александра Аксенова, расстрелянных в 1937 году в концлагере в Казахстане, и священномученика диакона Николая Васюковича, служившего в Церкви Рождества Богородицы в Минской области и расстрелянного в 1937 году в тюрьме НКВД в городе Борисове. Священники Стефан Костогрыз и Александр Аксенов служили в разных епархиях. Отец Стефан служил в Одесской области. В 1935 году он был обвинен в том, что живет рядом с румынской границей и может сбежать из Советского Союза, и приговорен к 7 годам лагерей. А отец Александр служил в Нижегородском крае Вятской области и был приговорен сначала к 3 годам ссылки, а затем к 10 годам лагерей за хранение проповеди контрреволюционного содержания. В 1937 году оба священника оказались в Карлаге, в Казахстане. Здесь на них завели групповое дело и по обвинению в систематической контрреволюционной агитации среди заключенных приговорили к расстрелу. расстреляли священномучеников в первом Волковском отделении Карлага НКВД 26 сентября 1937 года. В продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Корнилия Сотника. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
2: Вскоре после крестных страданий Господа Иисуса Христа и по вознесению Его на небо в Кесарии Палестинской поселился сотник по имени Корнилий. Он хотя и был язычником, но отличался глубоким благочестием и добрыми делами. Господь чудесным образом привел его к познанию истины через просвещение светом веры Христовой. Однажды Корнилий молился в своем доме. Ему вдруг явился ангел Божий и сообщил, что его молитвы услышаны, приняты Богом, и повелел послать людей в Апию за Симоном, называемым Петром. Корнилий тотчас исполнил повеление. Когда посланные шли в Иопию, апостол Петр встал на молитву, во время которой ему было видение, трижды опускавшееся большое полотно, наполненное животными и птицами, которые у идей считались нечистыми. С неба он услышал голос, повелевавший съесть все виденное. На отказ апостола последовал ответ: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Этим видением Господь повелевал апостолу Петру идти на проповедь Слова Божия к язычникам. Когда апостол Петр в сопровождении посланных пришел в дом Корнилия, то был с большой радостью и почетом принят хозяином, его родственниками и близкими. Корнилий в ноги поклонился апостолу Петру и просил его научить пути спасения. Апостол начал проповедь о земной жизни Иисуса Христа, о его страданиях, крестной смерти, воскресении и вознесении на небо. Под благодатным воздействием Святаго Духа Корнилий уверовал во Христа и крестился вместе со своими родственниками. Он был первым из язычников, принявшим крещение. Корнилий оставил мир и пошел на проповедь Евангелия вместе с апостолом Петром, который поставил его епископом. Когда апостол Петр со своими помощниками, святыми Тимофеем и Корнилием, находился в городе Эфесе, ему стало известно о сильном идолопоклонстве в городе Скипсии. Был брошен жребий, кому туда идти, выпавший на святого Корнилия. В городе жил князь по имени Димитрий, изучивший древнегреческую философию, ненавидевший христианство и почитавший языческих богов, в особенности Аполлона и Зевса. Узнав о прибытии святого Корнилия в город, он тотчас призвал его к себе. Когда святой Корнилий объяснил, что он служит Господу и что причина его пришествия состоит в благовествовании истины, князь пришел в ярость и потребовал от Корнилия принесения жертвы идолам. Святой просил показать ему богов. Когда его ввели в языческий храм, Корнилий обратился к востоку и, преклонив колено, произнес молитву. «Началось землетрясение, и храм Зевса вместе с идолами разрушился. Весь народ, видевший происшедшее, был в ужасе. Князь еще более озлобился и стал советоваться с приближенными о том, как погубить Корнилия. Святого связали и подвесили в темнице на ночь». В то время один из его рабов сообщил князю печальную весть о том, что его жена и ребенок погибли под обломками разрушившегося храма. Но несколько позже один из жрецов по имени Варват рассказал, что слышал голоса его жены и сына из-под развалин. По его словам, женщина и ребенок восхваляли христианского бога, говоря, что благодаря именно ему они остались живы. Радостный князь в сопровождении приближенных поспешил в темницу, признался святому Корнилию в том, что уверовал во Христа, и просил его вызволить из-под развалин храма жену и сына. Святой Корнилий отправился к разрушенному идольскому храму, и по молитве пострадавшие были освобождены. После этого князь Дмитрий, все его родственники и приближенные приняли святое крещение. Святой Корнилий прожил долгое время в этом городе, обратил ко Христу всех жителей язычников и поставил пресвитера Евномия для служения Господу. Святой Корнилий скончался в глубокой старости и был погребен неподалеку от разрушенного им языческого храма.

фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Замечу, кстати, все поэты любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила. Их после муза оживила. Так я беспечен, воспевал и деву гор, мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что «Кавказский пленник» — это не только романтический, такой байронического немножко толка, персонаж. Это герой, который созвучен внутреннему строю молодого Пушкина. Вот эти самые мотивы бездарно растраченной молодости, несбывшихся надежд, измены, там, несчастной любви, утраты и все такое прочее, они были для самого Пушкина очень важны. И они были характерны для поэзии пушкинского времени, где процветал жанр унылой элегии, так называемой. И важно то, что этот комплекс чувствований и этот тип героя переходит в определенной мере в роман «Евгений Онегин». Иногда исследователи говорят о том, что когда Пушкин работает над романом, он совершает переход от романтизма к реализму, от юности к зрелости, от поэзии к прозе. В этом очень много верного, в такой точке зрения. Но при этом вот этот пресловутый переход от романтизма к реализму не стоит понимать так, что Пушкин порывает с прошлым, да, как говорят иногда. Нет, все его тексты — это свидетельство его внутренней жизни. А эта внутренняя жизнь едина. Ну, понятно, что у каждого из нас и у Пушкина бывают какие-то моменты кризисные, очень мощные, которые сильно меняют течение нашей жизни, да, но тем не менее все-таки жизнь человека, жизнь души — это процесс, это поток, и там не переключаются режимы так механически, да, чирик, и все наступило другое. Нет. Поэтому реалистический Онегин — это родной брат романтического русского из «Кавказского пленника», о чем, между прочим, сам Пушкин говорил в предисловии к первому изданию первой главы романа. Он там писал, что предвидит критику характера, вот дальше я цитирую, главного лица, сбивающегося на кавказского пленника. А в черновиках этого предисловия там упоминаются и Адольф, герой Бенджамина Констана, о котором мы с вами немного говорили, и Чайльд Гарольд, и утомительный род молодых элегий. Это пушкинские слова. «Утомительный род молодых элегий, в коих чувство уныния поглотило все прочие». То есть Пушкин прекрасно понимает, видит, что Онегин вполне себе находится в русле вот этого романтического такого движения, да, потока. И здесь, конечно, очень важен женский персонаж. Вот давайте мы наконец-то вернемся к нашей деве гор, ну, которую, впрочем, невозможно понять, если не вспомнить «Кавказского пленника», вот не поразмышлять немного об этой поэме. Видите, Онегин устроен как вселенная. Говоря о романе, мы вспоминаем практически всю жизнь Пушкина, все его творчество и даже какой-то очень значительный пласт русской и мировой литературы и отчасти истории. Так устроен этот роман. Это действительно магический кристалл, который отражает в себе жизнь в ее невероятном разнообразии, полноте, сложности. Поэтому хорошо, что у нас есть время и возможность так неторопливо путешествовать по этой пушкинской вселенной и все ее подробности внимательно рассматривать. Так вот, Дева Гор, героиня Кавказского пленника. Пушкин ее зовет «Мой идеал». О том, что такое для Пушкина идеал, что он понимает под этим, мы поговорим с вами чуть-чуть позже. А пока давайте отметим, что точно так же, и не один раз, он называет в романе Татьяну. «Татьяны милый идеал», — говорит Пушкин. Или там в Москве какой-то шут печальный, ее находит идеальной и так далее. То есть получается, что Татьяна и Дева Гор, черкешенка из «Кавказского пленника», выражают какое-то очень важное для Пушкина представление об идеальной женственности. Ну вот давайте подумаем, какова она, эта идеальная женщина, идеальная женственность. Дева Гор в «Кавказском пленнике» внешне напоминает героинь восточных поэм Байрона. Это такая очень колоритная красавица. У нее характерные черты такой ориентальной прелести. Это отмечал еще Виктор Максимович Жирмунский в своей монографии «Байрон и Пушкин». Жирмунский пишет: «Черные волосы, распущенные и не спадающие волной на обнаженную грудь, бледное лицо, глаза полные томления и печали, прозрачное покрывало, колеблемое ветром, наконец, как при последнем посещении Гюльнарой плененного корсара, кинжал в протянутой руке». Вот таков вид пушкинской героини. Типичная восточная красавица. Но вместе с тем Пушкин наделяет свою героиню свойствами, которые ценятся именно в русской культурной традиции. Это, во-первых, способность сильно любить. Причем речь идет именно о пылкой, страстной любви. Не просто о каких-то вздохах и мечтаниях, а это такая любовь, которая способна идти до конца в желании, в стремлении, в желании щедро одарить

0: важное тоже, мне кажется, свойство этих двух персонажей, Черкешенки и Татьяны. Это гордость и достоинство. Вот «Дева гор» — мой идеал, говорит Пушкин в первой главе, а в «Путешествии Онегина», то есть в самом конце романа, он скажет «и гордой девы идеал», да, то есть «гордая дева». Татьяна — это человек, исполненный чувства собственного достоинства, без сомнения. Получается, что вот этот идеальный женский характер, который Пушкин по-разному, конечно, но все-таки один и тот же вот этот характер, такой цельный и очень мощный, изображает в «Онегине» и в «Кавказском пленнике». Это женщина с сильными чувствами, с высокими нравственными ценностями, да, она способна на верность и на жертвенный поступок. И эта женщина гордая, исполненная чувства собственного достоинства. И тогда мы увидим с вами, что Онегин и Татьяна очень сильно напоминают пару из «Кавказского пленника», русского и черкешенку. Герой разочарованный, бездействующий, раненый тоской, томимой душевной пустотой. А героиня, напротив, цельная, наполненная, сильная и ярко чувствующая и способная к поступку. Так что получается, что «Дева гор» появляется в финале первой главы совсем не случайно. Она отсылает нас с вами, читателей, к тому типу любовной истории, который Пушкина весьма живо интересовал и который уже был им в «Кавказском пленнике» художественно исследован. Ну и заканчивая разговор о «Кавказском пленнике», скажу, что 15 января 1823 года, то есть в том же году, когда Пушкин начинает работу над первой главой Онегина, в Петербурге, в Большом театре, который стоял на месте нынешнего здания консерватории на Театральной площади, состоялась премьера балета «Кавказский пленник» или «Тень невесты». Постановщиком и автором либретто был знаменитый Шарль Дидло. Музыку написал Катерино Кавос, который тогда возглавлял в театре оперную труппу, а черкешенку танцевала Авдотья Истомина. И вот так в действительности зарифмовались строфы первой главы Онегина. Описание Петербургского театра в начале ее и упоминание «Девы гор» черкешенки в конце.
1: Родная речь. Второе чтение.
0: Замечу, кстати, все поэты любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила. Так я обеспечен воспевал и деву гор, мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
1: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучала пьеса «Сентябрь. Охота» из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Инструментовка Александра Гаука.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Воздвижение креста Господня. Передача первая. Несколько моих мыслей. На перепутье. С детства, долго и долго после, этот праздник не вызывал во мне особых чувств и мыслей. Самое событие, обретение креста, не представлялось важным в такой степени, как прочие события в жизни Господа. Поэтому воздвижение как-то скользило по душе, не затрагивая ее глубоко. Был праздник, и только. В детстве не учились и были в церкви. Конечно, на праздник у дитяти всегда хорошо в душе, а после опять учение. Точно он какой-то промежуточный, вставленный праздник между Рождеством и Введением. Эти два более радостные. За вторым уже виднеются святки, блаженный роспуск от учения. На всех стенах, досках, тетрадках, книгах детские руки без счету пишут это ласкающее слово «роспуск». И непременно с большой буквы учителя, глядя на это, очевидно, улыбаются. А воздвижение стояло среди начавшегося школьнического подвига и перед тремя месяцами главной дорождественской страды. Две четверти учения. Они почти определяют участь года. Уже после Рождества как-то идет к концу. Все перерывы, то масленица с говением на первой неделе, то страстная с Пасхой, а потом экзаменационное напряжение до забвения всего в мире и счастливые каникулы. А воздвижение в сентябре, в начале самого разгара работы школьного подвига. И доселе это чувство не изменяется. Ни радостный, ни веселящий это праздник, а подвижнический. И пост полагается в этот день. А если пост, то уже это не светлый праздник. Точно будто бы так. Вот человек работал на поле, а потом по делу идет мимо церкви. В рабочей одежде, запыленной, в храме служба. Рабочий зашел, помолился усердно, но недолго. А потом тотчас же за свое дело, до пота, до усталости. В храме набрался немного силы, поцеловал крест Христов и опять взвалил свою тяжелую ношу путника жизни. И незамечаемый никем, кроме Бога, двинулся дальше. А путь еще далекий, радости лишь впереди, пока же труд. А тут еще и дожди наступают, грязь, холод. Неприветливое осеннее облачное небо, а идти необходимо. Передохнул немного на перепутье и дальше.

Праздник Искупления. Святая царица Елена нашла крест, на коем был распят Спаситель. А всего найдено было три. Чтобы узнать, какое из них принадлежит Господу, накладывали их на проносимого мертвеца, и от Господня креста он воскрес. Затем устроили торжественный чин поднятия, воздвижения на высоту, чтобы все люди видели крест. И христиане, недавно лишь освобожденные от гонений, с восторгом и благодарностью падали на колени, тысячами уст взывая: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Такое событие, однако, было возведено в двунадесятый, в сущности, тринадцатый праздник. Почему? Задумался я чуть ли не впервые в жизни и ответил себе так: «Чествуем распятого на кресте». Следовательно, это есть праздник по преимуществу искупления. Ведь доселе искуплению еще не было особого праздника. Правда, вся Страстная, особенно Пятница, посвящены страданиям Господа и Его искупительной жертве. Но там очень много отдается сил и песнопений объяснению и описанию самых событий последних дней Спасителя. Затем там проходит все чрезмерно быстро. Одно нагоняется другим, так что некогда вникать. А кроме того, приближающаяся Пасха зальет скоро все своею веселую благодатью, и уже искупительная жертва забудется. А в один день Пятницы, да ночь субботы и вечернюю субботней литургии не успеешь впитать всего. Как бы так, налетела вдруг гроза с молниями, громом, проливным дождем, все сразу затопило, но прошел час, туча великой громадой свалила к горизонту, а на умытом небе опять сияющее солнышко, бегут шумные ручьи, трава зеленая с бриллиантовыми каплями, из-под клети вышли опять курочки с петухом, воробьи весело наперебой зачирикали, дети бегают по лужам, крестьянин, крестясь, благодарит Бога за милость, теперь хлеба оживут. А туча уже закатывается, слышен только далекий грохот грома, и радостная дуга, радуга, прощается приветливо с обрадованной и спасенной землей. Ликуйте! Это страстные дни, великие дни. А осень другое. Тихий, не спешащий, мелкий дождь, медленно ползущие скучные серые сплошные облака. Земля тоже серая, деревья почти оголенные, омертвевающие. Жизнь точно умирает. И только на нивах проступила новая жизнь, нежные зелененькие озимые, зеленя. Им-то и нужна влага. Да и всей земле нужна она. Лето было сухое, все пересохло. А весной ей опять нужно питать все, от травки до дубов. Влаги нужно запасти много. Не слегка лишь омыть землю, а пропитать до последней глубины. Для этого нужно копить воду понемногу, чтобы она, по возможности, вся впитывалась в почву, а не скатывалась шумящими ручьями. Правда, от этого вся земля превратится в вязкую грязь, из которой ноги не вытащить. Но зато после будет много пользы. Хлеба будут хорошие. Не видно радостного солнышка. Не поют веселые пташки. Улетели они в теплые светлые края. И воробушки даже присмирели. Только бодрая скромная синичка однообразно не перестает Бога хвалить. Тик-тик, тик-тик. Но всему время. Не до радости сейчас. Люди попрятались в избы, и душе нужно уйти внутрь и там творить работу над собою. Это праздник искупления, тихие дни. Здесь есть время углубиться в праздник. 9 дней дано на это. Да и самое время заканчивания осенних работ на полях и начала самых серьезных работ в разных учреждениях помогает сосредоточению. Погода же не развлекает, а тоже собирает. Холод осени не тянет вон, а гонит внутрь.
и поэтому едва ли можно найти лучшее время для этого праздника, как именно это осеннее время, трудовое и труженическое время. А праздник должен быть длительный. Невозможно ограничиться одной Великой Пятницей. Да и страшно было бы, что такому величайшему делу Господа, как искупительная жертва, не было специального особого времени, достойно продолжительного. И сие время промыслительное было приурочено к открытию и прославлению орудия искупления — креста животворящего.

после Рождества Богородицы. А если мы вспомним только что прошедший праздник Рождества Божией Матери, в который только еще засветилась заря христианства, и до полной радости солнца правды еще далеко, то прямо потребуется именно крестный праздник. Воздвижение как бы так говорит: «Да, радость принесена будет на землю». Можно сказать, она уже пришла в зачатии, в явлении Матери Спасителя. Можно быть надежным, что все прочее произрастет из этого цветка. Но знайте, что все дастся через тяжкий крест Искупителя. Не думайте, что Он придет в торжествующем виде раздаятелем потерянных благ. Нет. Ему должно много пострадать ради нас. Его убьют, и только после этого Он воскреснет. Как две стороны одной и той же медали. На одной стороне сияющая радость, переверните, и вы увидите тяжелые страдания. Одно с другим совершенно неразрывно. И было бы чрезвычайно ошибочно представлять себе христианство сплошным радостным праздником. Нет, далеко нет. От радостной надежды к совершенному блаженству, да, это верно, но непременно через страдания. Начало и конец ликующие, а середина — крестно-скорбная. Это нужно очень твердо усвоить христианину. И начинается это страдание и подвиг креста с самой Матери Радости. Она первая посвятит себя всецело Богу, отдаст Ему себя в жертву с 3 лет. Уйдет от родителей на аскетическое воспитание в храм, подготовится в Матерь Искупителя. А после и он начнет свой крестный подвиг, прежде всего самым умолением в воплощении, а дойдет и до Голгофского распятия. Но и всякому ученику своему он скажет: «Кто хочет за Мною идти, тот пусть отвержется себя, возьмет крест свой, и тогда лишь последует за Мною. Кто хочет душу свою спасти, тот пусть погубит ее». Это нужно ясно услышать хотящему вступить в христианские ряды. Услышать сразу же, с самого начала. А церковный год только начался с сентября. Радость и крест, крест и радость. И тогда поймешь и примешь обе половины тропаря: «Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое славим». Тогда откроется смысл и воскресного длинного тропаря: «Воскресение Христово видевши, прииди крестом радость». Да, радость придет, несомненно, придет. Надеждою на нее нужно жить и из этой надежды исходить. Но самая жизнь должна окраситься страданиями, крестом. О первом нечего беспокоиться, Бог не отречется от Своей милости. А второе нужно принять всею душой, нужно взять крест, каждому свой. Это говорит воздвижение.

Крестоборчество. И вспоминается мне мысль, давно и после часто приходившая в сердце. Люди всегда заражены были духом или ересью крестоборчества. Не желает человек страданий, хотя только и живет тем, что всю жизнь страдает. И это начинается с рождения. Но какие отцы, какие матери с детства приучали своих детей к мысли о кресте всей жизни? Почти никакие, наоборот. Все внушали нам, что нас ожидает счастье, веселье, радость, богатство. К этому готовили, так воспитывали. И в школах говорили обо всем, но не о кресте. И юноша вырастал в мечтах о себе как о герое, победоносно шествующем по арене жизни. Кто говорил, что предстоит страшная борьба с самим собою, со своими грехами, не на живот, а на смерть? Наоборот, все представлялось легким. А грехи? Ну что же, молодость, кто не грешит? А вечные муки, а погибель вечная? Отмахивались люди. Жизнь лови, лови мгновения. А как же несчастье в мире, всюду страдания? Поправим, все идет в прогресс, верь этому. Неизбежно придет, не при нас, так через 1000 лет, а может быть и раньше. Вот нужно перестроить нечто, и тогда все будет хорошо. Насадим рай на земле. И решили делать опыт всемирного рая. И соблазнили даже тех, которые практически знали истину крестопоклонения, то есть простой народ. Несомненно, он носил имя крестьянина или христианина, не напрасно. Подумаем, единственный в мире народ решил называться этим святым именем. Ни англичане, ни немцы, ни французы не осмелились. А русские сказали о себе: «Мы христиане», и были ими. Какая же крестная доля была у них всегда! Русь была сплошным монастырем, тайными скитами. Труд, пот, недоедание, посты, терпение крепостного права, всегдашнее смирение — все это был крест Христов, и была Русь святая. Вот разве там и учили кресту? Если не словом, то, а это много сильнее, опытом. В то время, когда с них лился градом пот, и жилистые спины, не разгибаясь, косили хлеб, в это время — на вакациях учащиеся и господа устраивали пикники и веселились. И ученики восприняли, кресты с себя посрывали. Но и вновь надетый нам крест мы опять хотим сорвать. Все спрашиваем, да когда же, когда кончится это страдание? А Господь, видимо, все хочет учить нас кресту, как можно сильнее, глубже вкоренить его в нас. Мы же остаемся старыми крестоборцами. И не мы лишь одни, а весь мир. Пока Господь творил чудеса, исцелял больных, насыщал хлебами, ученики и народ шли за Ним. А когда Он стал говорить им о Своем кресте, сразу первый же из апостолов, Петр, начал противоречить: «Пожалей себя, Господи, да не будет этого с Тобой». А Господь строго ответил: «Отойди, не соблазняй сатана». И добавил: «И не мне лишь, а и вам всем нужно страдать, взять крест свой и нести его». Петр уже молчал. Истина была утверждена, а для облегчения приятия ее лучшим показана была. Но сначала Сыну Человеческому нужно пострадать. За Петром соблазнились Иаков и Иоанн с матерью Соломией, прося первых мест в царстве Мессии, а в ответ услышали от Христа о крещении чашею страданий. За это учение о кресте и предал его Иуда, не захотел нести крест. И евреи возненавидели Господа за этот соблазн, ждали славного Мессию, Освободителя, бросились к Нему навстречу, осанно уже кричали. А когда окончательно убедились, что он к другому царству не от мира влечет, то распяли. Мессия земной
явился Спасителем Небесным. И с той поры и доселе евреи все соблазняются этим крестным ликом Христа и христианства. А когда первое же поколение христиан из евреев смутилось отлучениями, гонениями, отнятием имущества, хотя они еще страдали не до крови, и соблазнились мыслью, не обманулись ли и мы, Мессии ли он, то апостолу Павлу пришлось писать целое послание к евреям по этому поводу, в оправдание Мессии распятого и креста веры для всех. И доселе евреи не хотят принять крестного христианства. Им хочется благоденствия. А за что? Спросить бы их. Но их ли одних спросить? Не соблазнились ли и многие миллионы христиан? Не живет ли и в них это исконное крестоборчество, начавшееся еще с Адама и Евы? И они не захотели тогда подвига послушания. Также и язычники, особенно господствующие классы, почитали безумием самую мысль о распятом Боге и об обязательном приятии креста страданий. Жить для удовольствий — вот что было общим правилом жизни. Современному человечеству эта психология очень близка. Пойдите проповедовать идею креста, вас засмеют, назовут чудаком или, что тоже, безумным. Скажут, мы еще с ума не сошли. Следовательно, проповедующий сошел с ума. Но церковь твердит это. Судьи же дивились желанию христиан идти на всевозможные страдания за Христа. И кто же принял Христово крестное учение? Немного из вас ученых, немного власть имущих, немного знатных, а больше простецы, униженные и оскорбленные, труждающиеся и обремененные, очень часто рабы, реже господа. Впрочем, и царицы скоро пойдут за ними, и судьи, Адриан и Наталья, будут заявлять «и я христианин». И начался период 300-летних гонений. Учение Христово о кресте сразу же проявилось на деле. И гонения не являются чем-то страшным для христианства или новостью. Это должно было быть. Наоборот, было бы странно, если этого не было бы. Тогда слова Христа были бы неистинны. Но человечество всю историю только что и делает, что борется против крестов. Впрочем, все это было доселе скорее плодом человеческой немощи, восстания. Теперь же крестоборчество поставлено как принцип, как мировоззрение, противопоставляемое христианству. Впрочем, и в каждом из нас глубочайшим образом внедрилось это крестоборческое настроение. Не хотим страдать, хотим без страданий спастись. Но, приведу слова своего духовника, праведного старца, Бог и не хотел бы давать нам скорбей. Да беда в том, что без них мы не умеем спасаться.

Праздником. Накануне праздника я жил лишь с одним братом в скиту. На небо набежали серые облака, которые тихо ползли на восток. Горы сдавили нашу испостницу. Я немного попостился, но нужно сказать, что когда задаешься этой целью сознательно, гораздо труднее выдерживать обет. Искушение так и толкает хоть что-нибудь съесть. Легко мне было предписывать и желать подготовки к празднику постом, а делать трудно. Я решил сплести венок на крест и начал искать цветов. Но крестная осень и здесь была верна себе. Очень бледные фиолетовые махровые цветочки, кое-где желтенькие, да белые зонтики. И то очень мало. И пришлось травками и листочками украшать венок. Венок из зелени. Получилось скромное, не бросающееся в глаза украшение. Не символ радости и торжества, а тихой надежды, незаметного подвига. Зеленый цвет — символ надежды. Подвижники выбирали себе зеленые леса, лужайки. Когда я лазил по горам, ища цветов, на душе было хорошо. Сам не знаю почему, но чувствовалось это от предпраздничества уже. Окропил венок святой водою и положил на престол, а посреди — крест. Впереди поставил лампаду. Все было готово к богослужению. Наступал вечер, темнело. Серое небо согласовалось с наступающим праздником искупления. Пожалуй, если бы было яркое солнце, это не мирилось бы с крестным днем. Ведь и при распятии тьма бысть по всей земле от 6 до 9 часа. А на другое утро и дождь пойдет. В скитскую церковь на 5 человек никто не придет. Мы с монахом Р. вдвоем одиноко отпразднуем крестный праздник. Уже совсем в сумерках я запалил лампады. И мы начали всенощную службу честному кресту.

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Воздвижение креста Господня». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Концерт «Воскликните, Господи!» композитора Александра Гречанинова прозвучал в исполнении мужского хора Самарской духовной семинарии.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы продолжаем рассказ о жизни святителя, отца и учителя церкви Иоанна Златоуста. Рассказывать продолжит преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии, постоянный автор программ радио «Град Петров» Константин Андреевич Махлак.
1: Здесь еще один возник эпизод, связанный с одним из влиятельнейших епископов Восточной Церкви по имени Феофил Александрийский, который и вначале-то не очень приветствовал восхождение Иоанна Златоуста на кафедру, но, скрипя сердцем, все-таки одобрил. Потом же произошел ряд эпизодов, которые сделали Феофила и Иоанна непримиримыми врагами. И, конечно, Феофил – человек очень властный, человек, действительно, вот как иногда говорят, князь церкви. Но не всякий князь обладает таким властным, мстительным, гневным нравом. Вот Феофил был такой. Ну, особенно, как его описывает Палладий и Ленопольский. Здесь он, конечно, может быть, даже в чем-то сгущает краски, но это описание, потрясает. Так в христианской письменности описывают только крайних врагов церкви. Каких-нибудь гонителей из числа римских императоров, типа Нерона, например, или ужасных еретиков. Хотя в случае Феофила это и не то, и не другое. Но, тем не менее, это, как он говорит, и дракон, и лев по своей гневности, а по мстительности, как собака, которая обязательно тебя тяпнет, когда ты этого не ожидаешь. Вот так он его описывает. А весь конфликт произошел из так называемых длинных братьев. То есть это действительно четыре родных брата, монахи Митрийской пустыни. То есть это Египет, надо сказать. То есть они находились в юрисдикции Феофила. У них произошел конфликт с Феофилом. Эти конфликты, конечно, происходили очень часто. Надо сказать, что монашество в Древней Церкви вело себя достаточно независимо.
0: Ну, в общем-то, я ушел, значит, я и от тебя тоже, дорогой предстоятель, ушел.
1: Да.
0: Люди действительно уходили в пустыню.
1: Да, уходили в пустыню, хотя иногда они и возвращались, иногда оставались. То есть они не в Нитрийской пустыне зачастую пребывали, а и в столичных городах. И надо сказать, что как раз вот Александрийцы и Феофил, а потом и Кирилл, они вот этой, как бы это обозначить, пассионарностью монашества пользовались в своих целях. Ну, вот в частности, этот эпизод, например, с Гипатией, умученной античной ученой.
0: Женщина-философ. Да, так, чтобы она была прямо философ, но образованная женщина была.
1: И ряд других эпизодов, связанных со всяким буйством, как это называют иногда древние хронисты, устроенных в городах. Там принимали участие вот эти монахи, которые приходили из пустыни и, значит, наводили здесь порядок. То есть исполняли роль таких, можно сказать, боевиков.
0: Угу, такие доминиканец, хочется сказать.
1: Да.
0: Псы Господни.
1: Да.
0: Готовы вот так вот набрасываться на всех,
1: да,
0: кто против церкви, против,
1: да, против
0: нашего епископа.
1: Против чего-то. Угу. Причем иногда и на стороне местных епископов, таких как Феофил или Кирилл, а иногда и против них. Надо сказать, что Феофил, конечно, тоже имел порядком врагов, и как раз Палладий описывает один из таких случаев, очень неблаговидного поведения Феофила. Это вот напоминает такие вот сводки, которые мы сейчас иногда читаем в церковных новостях. Правда, конечно, в официальных новостях такое не прочитать, а где-нибудь в каких-нибудь блогах, как, кто, что сказал, что, как, где сделал. Там речь шла об компромате, о обвинениях самого такого скандального характера, в частности, вот там одного монаха, у которого он хотел забрать деньги, Феофил. То есть Феофил вымогал у него деньги, которые были даны одной вдовой для какой-то благотворительной цели. То есть Феофил, во-первых, ему не сказали, что эти деньги получены, то есть это уже вина. Во-вторых, это все-таки эти деньги были потрачены на те цели, которые вот эта вдова, ради которой эта вдова эти деньги дала этому монаху. То есть вот началась история этого монаха, это Палладий все описывает, как вот он его обвинил там в гомосексуализме.
0: Кто кого?
1: Феофил, монаха, конечно. Угу. И что у него есть человек, который пострадал от этого похождения этого монаха. Когда тот ему говорит, покажи мне этого человека, я посмотрю на него. Феофил говорит, а это моряк.
0: Он сейчас в море.
1: Он сейчас в море, я вообще не знаю, где он. Но у меня есть бумага, где он все это пишет. Причем это написано было, по утверждению Феофила, ну, какое-то время назад, там, 5 лет назад, скажем. Он говорит, а почему ты раньше-то мне это не показал, 5 лет назад? А я забыл, где-то завалилось.
2: Замечательная история.
1: Да, это вот история, которая характеризует в значительной степени Феофила, что это был за человек. Хотя, надо сказать, что местночтимый святой. Вот не знаю, сейчас есть он в календарях, например, Русской Православной Церкви.
2: Да, интересно будет уточнить.
1: Вот, но вот Феофил, да. Дядя, между прочим, Кирилла Александрийского, там у них вот такая была сложная престолонаследие, от дяди к племяннику.
2: Такого восточного типа, да.
1: Да, и некоторое время это продержалась традиция. Причем все они были, надо сказать, выдающимися людьми.
2: Причем престолонаследие имеется в виду церковный престол.
1: Да,
2: как
1: конечно.
2: Как ни странно.
1: Да, церковная кафедра Александрийская. И писателями выдающимися, и Феофил тоже, между прочим, несмотря вот на все свои злодейства. То есть кажется по нынешним временам, что если человек такой вот злодей, негде клейма оставить, то он, значит, и бездарность.
2: Ничего подобного.
1: А это не всегда так.
2: А так кто победил, монах или епископ? Вот в этом споре за правду, скажем так, про деньги, про обвинения в гомосексуализме и так далее.
1: А монах что, собрал свою котомку и ушел?
2: То есть не пострадал очень сильно?
1: Ну, как-то он пострадал, да, его... Сейчас я уже не совсем помню вот канву этого повествования, но как-то это все... Все не закончилось там, не знаю, уж самыми крайними вариантами, там, убийц он ему не подослал. Хотя, в общем-то, по-моему, там такой эпизод содержится. То есть здесь и криминал был, и всякие прочие другие вещи. То есть человек всегда человек, то есть мы видим, что, ну и в древней церкви, вот зачем, например, некоторые люди говорят, ну вот зачем там выносить ссор из избы и вот показывать там, копаться в грязном белье.
2: Церковь в древности считала наоборот, если в церкви, в доме Божьем есть ссор, немедленно надо его убрать, то есть вынести.
1: Ну, тогда вообще не было такого представления о закрытости каких-то институтов внутри общества, потому что все наружу. Древний человек, вот, в общем-то, этого такой вот скрытности, какой-то такой тайности, мол, рука руку моет, он это не признавался. Хотя это тоже было, были попытки, но все-таки таких вещей, такие вещи, ну, не подлежали какому-то сокрытию, это все быстро становилось известно. Тем более, что об этом писали такие люди, как Паладий Еленопольский тот
2: ну,
1: же.
2: Вот не хочется сказать, что если мы, следуя описанию Паладия, сейчас начнем все дружно ненавидеть этого Феофила, кроме того, он еще будет и гонителем Иоанна Златоуста, вот много ему причинит неприятно, вообще всю жизнь его ненавидел. То есть, ну все, мы вот этого Феофила теперь ненавидим. А на самом деле мы увидим здесь замечательную вещь, что те неправедные поступки, которые Паладий приписывает Феофилу, ну, на совести Паладия, что называется, мы вот имеем только такой текст, который нам Паладий оставил. Эти все поступки, они как бы сверх того, что подразумевается под его, собственно, полномочиями епископскими. Мы здесь не видим, что, собственно, его епископская власть и состоит в том, чтобы различных людей, которые подчинены по церковной иерархии, как угодно, куда угодно перемещать, имущество тоже с таким же образом, как угодно перемещать, брать здесь, перекладывать туда. То есть это все самими вот этими современниками Феофила, теми, кто потом, в последующем поколении, описывает всю эту историю Феофила, Иоанна Златоуста, их взаимоотношения и историю церкви этого периода, понимается как что-то над, а скорее под, потому что лежит ниже того, что они обязаны делать и делали, собственно, по сути, своего положения,
1: ну,
2: епископского
1: да,
2: сана.
1: Да, конечно.
2: И вот это тоже очень важно отметить, что не говорится, что, вот знаете, вот он таким образом исполнял свои епископские обязанности.
1: Ну, во всяком случае, был жестко.
2: Да, то есть это было жесткий. Что-то еще, какие-то еще интересы, антипатии и так далее.
1: Ну да, как всегда, понятно, что человек не тождественен своему сану.
2: Ну, просто, знаете, у нас вот хочется привести в пример, допустим, чиновников. У нас сейчас в обществе такое представление, в российском, что в этом и смысл существования чиновника, в этом и смысл существования российского чиновника, что он сидит на своем месте и пилит, и ворует. То есть никто не подумает, что чиновник должен делать что-то другое. Даже никто никаких претензий не предъявляет по этому поводу. Где претензии от народа? Куда вы дели деньги? На дорогу или еще на что-то? Никто же ничего не скажет. А вот тогда все-таки было понимание, что вот как епископ он вот это, а вот здесь он поступает немножко как в другом качестве.
1: Ну, здесь сложный по-настоящему вопрос, насколько такие люди, как Феофил, они, ну, достойны вот этого, этой кафедры, да, достойны этого епископского сана. Потому что в древности, конечно, были эпизоды и, скажем, каких-то народных возмущений, когда епископ был вынужден просто уйти с кафедры по каким-то причинам. Но чаще всего это, конечно, были еретики.
2: То есть вот такой.
1: Да, но иногда и то, что называется из-за аморалки.
2: Тоже бывало.
1: Да, такое тоже случалось. Причем это касалось и епископов, это касалось, конечно, и духовенства, потому что священников, конечно, изгоняли иногда паства. Ну, впрочем, это было и на Руси. Вот, например, если вспомнить житие протопопа Аввакума, то там рассказываются такие вещи, что его и побивали, ну, его собственное паство, и прогоняли.
2: Ну,
1: что
2: он много хотел, что называется.
1: Да.
2: Такие критерии благочестия предъявлял
1: один
2: простым
1: мало хотел,
2: русским мужикам.
1: Другой много хотел. Другое дело, что вот сам принцип-то какой.
2: Да.
1: Что
2: да.
1: Можно и поколотить, и такое было. То есть в этом отношении здесь тоже несколько другие нравы. Нельзя сказать, что, конечно, это лучше, чем то, что мы сейчас видим в нашей действительности. Все-таки какой-то прогресс-то существует в человеческих отношениях, да. Но есть что-то, и что не то чтобы хотелось перенести в нашу жизнь, но, во всяком случае, это такая прозрачность такая, например, да.
2: Ну, мне чего не хватает? Может быть, и от древнего мира, от древней церкви, и от, скажем, все-таки это более восточный мир, вот Византия и Египет, Восточная Римская империя. Не хватает вот того живого соответствия реальности веры и реальности моей собственной ответственности. Вот, допустим, действительно изгнание какого-то пастыря или архипастыря по поводу ереси. Вот мы сегодня ходим в храмы, чего мы там только не слышим в проповедях. Что угодно можно сказать с кафедры. Я думаю, что если произвести такой эксперимент, все-таки нельзя, конечно, богослужение в эксперимент превращать, но если вот такое могло бы быть, чтобы вышел человек и сказал полную ерунду, полную и арианство, и несторианство, еще чего угодно, спаси Господи, в конце сказала бы паства, и все бы разошлись. Вот это неправильно.
1: Да, тогда люди слушали слова.
2: Да, и как что сразу, так такое начиналось.
1: Да, и это другая, конечно, культура, здесь тоже надо учитывать.
2: Конечно.
1: Это античность все-таки, несмотря на то, что это на Восток, но это эллинистический мир, это греческий мир,
2: да.
1: Где к слову относились совершенно иначе.
2: А мы все-таки уже люди воспитанные, европейские, кроме того, северные, то есть
1: да.
2: У нас другой темперамент,
1: ну, У нас тоже есть... Тоже в нашей традиции есть такое вот внимательное отношение к слову, но есть вместе с тем, конечно, и вот, может быть, феномен столетней давности, 100 лет прошло, и наша страна сильно изменилась, что вообще слова ничего не значат. Это пустой звук.
2: Ну, так потому что весь советский период на заседаниях партячеек, комсомольских собраниях говорили одно, голосовали за одно, потом все знали, что это ничего не значит.
1: Да.
2: Просто скажи нужные слова, освободись от этого и живи своей жизнью, ни во что не веря.
1: Да,
2: это
1: да.
2: Же воспитывалось 4 поколения. Это уже не выбить.
1: Да, думали одно, говорили другое, а поступали...
2: Совершенно по-третьему.
1: Да, по-третьему. Это вот такая раздвоенность, которую, конечно, древний человек не знал. И вот если Иоанн Златоуст действительно вот верил...
2: Так он так и делал.
1: Что, конечно,
2: и других заставлял.
1: Зазор между его словами и его вот практикой церковной, он был минимален. Конечно, такой зазор всегда есть.
2: Конечно.
1: Это неизбежно.
2: Конечно, все мы люди, да.
1: Да, но во всяком случае он стремился поступать так, как считает нужным, так, как считает должным. Это было не просто его блажь. Он же как и богослов, и ритор это обосновывал и доказывал в своих сочинениях, в своих речах. И вот это как раз здесь, вызывает уважение.
2: И этому нас его житие и учит.
1: Думаю, что да, надо вот следовать своему сердцу, да, потому что, конечно, и разуму. Это, конечно, античность, и античность вот христианская, это, можно сказать, такая апология разума, утверждение разума, уже разума не внешнего, не языческого, не языческой философии воспитанного, а разума, устроенного по Христу, ум Христов. Вот он как в виде Иоанна Златоуста здесь перед нами предстает. И мы видим действительно и его проповеди, которые до нас сохранились, и его деятельность многообразную, которая обосновывается вот именно этим умом, просвещенным крещением, благодатью Божьей. Вот возвращаемся к Феофилу и к длинным братьям, которых Феофил изгнал, надо
2: почему
1: сказать...
2: Почему они были длинные?
1: Высокого роста. Из Нитрийской пустыни, причем он и разорил их монастыри, приказал своим людям это сделать, строго запретил их кому-нибудь принимать, то есть это была...
2: То есть суть конфликта была просто канонического подчинения, вопрос касался?
1: Нет, те его обличили.
2: В чем?
1: В сребролюбии, в стяжательстве, в разных других нарушениях.
2: Угу.
1: Он искал, как это... часто и сейчас делаются, чем вы их, как бы их унять?
2: То есть он не взял тактику, сейчас я вам докажу, что вы не правы. Смотрите, не сребролюбив, не стяжателен, а просто другую тактику. А сейчас я найду, чем вас прищучить.
1: Конечно. Но это было очевидно. Здесь в этом никто не сомневался.
2: То есть они были правы, нетрийские длинные братья?
1: Конечно, правы. Все остальные просто молчали или боялись гнева Феофила, потому что Феофил, как мы видим, своих намерений в долгий ящик не откладывал. Особенно на той территории, которая была ему подчинена в церковном отношении.
2: Но раз они были основателями монастырей, видимо, за ними тоже стояло какое-то и непростое происхождение, и какие-то ресурсы, и, может быть, святая жизнь, за которую им давали средства на эту монашескую деятельность.
1: Да, монаха сложно как-то вот на него воздействовать, потому что он ходячий мертвец. Но и на них нашлась управа со стороны Феофила, он их просто прогнал. Причем для того, чтобы и другие их не приняли, что, в общем-то, мир-то большой, он решил их обвинить в ереси. Это был оригенизм, как ни странно, потому что, Александрия, мы знаем, родина Оригена. Но Феофил к Оригену, как мы видим, относился отрицательно и считал его еретиком. Надо сказать, что вот оригенизм и Оригена все-таки нужно различать, хотя все учения последующих оригенистов, они имеют свое основание в творчестве самого Оригена. То есть это было серьезным церковным вопросом, серьезной проблемой богословской. Феофил ее превратил в такую дубинку, чтобы этих длинных братьев достать, и нигде бы их не приняли, как именно еретиков. Те отправились в Константинополь, в столицу, и Иоанн Златоуст, в общем-то, их принял. То есть Иоанн Златоуст был человеком непредвзятым, и, в принципе, никакого, видимо, вероучительного компромата он в их словах, поступках не обнаружил и принял их в общение. То есть речь шла о евхаристическом общении, конечно же, а не просто о беседах. Феофил, конечно, был в ярости, тем более, что существовало же такое правило, что, некоторые, можно сказать, солидарности, что если клирик одной церкви попал под прещение, в данном случае как еретик, то не может его принять епископ другой церкви в общение.
2: Так и сейчас.
1: В общем-то, так и сейчас эта практика сохраняется. То есть Иоанн нарушил это правило, тем более существует и другое правило, что если ты принимаешь в общении еретика, то ты сам еретик.
2: Если ты находишься в общении с еретиком, допустим, тоже бывают такие проблемы, когда возникает вопрос, если категорически не согласен с изложением вероучения догматического священника в том храме, куда ты ходишь, этот храм самый близкий к твоему дому. Но дело в том, что по представлению как раз древней христианской церкви, если ты ходишь в этот храм, то ты уже в согласии находишься, в единстве таком церковном, а в случае ереси псевдоцерковном, с этим данным человеком. И это очень важно, конечно.
1: Да. Более того, ведь тоже это правило очень хорошо было известно.

0: Надо выбирать. Ну, здесь, конечно, я Златоуст понял, что это клевета.
1: То есть эти монахи были все-таки еще и учеными монахами, которые излагали какое-то богословское видение?
0: Думаю, что не без этого, да.
1: Кстати, важный момент для нас, для всех. То есть в понимании вот как раз церковном, чтобы быть христианином, нужно быть подготовленным настолько в понимании своей веры, чтобы уметь отличить еретика от православного. То есть это нужно быть вообще, в общем-то, очень подготовленным человеком по нашим-то меркам. Во всяком случае, понимать, в чем ересь Терригена, необходимо.
0: Да,
1: Не говоря уже о всех последующих.
0: Да, да, ересь. Это важно. Да, но здесь вот нужно еще сказать, дополнить этот разговор о длинных братьях. Они, в общем-то, оправдались не только тем, что их Иоанн Златоуст принял в общение, они и апеллировали к императрице. Впрочем, и государственная власть встала на сторону этих длинных братьев.
1: То есть все против Феофила. Он да, разозлится.
0: Да, Феофил очень разозлился, тем более, что ему Феофилу, предписали, значит, явиться в Константинополь для судебного разбирательства, ну вот, чтобы все стороны были собраны. То есть вот очень такое справедливое решение надо вопроса. Эти длинные братья были бы, Иоанн Златоуст и Феофил. Но Феофил, конечно, не приехал, а людей, которых он прислал, и которые вот эту жалобу длинных братьев должны были опровергнуть, их вообще задержали, обвинили в клевете, что и было на самом деле так. И вот, то есть, светский суд вынес однозначное в пользу этих длинных братьев решение. Ну, уже как раз это и способствовало принятию этих длинных братьев в общении. То есть, ну, уже все, ни церковных претензий, ни светских к ним нет.
1: Но они все равно не могут осуществлять свою деятельность на юрисдикционной территории Феофила в Египте.
0: Ну, конечно,
1: Придется им оставаться здесь.
0: Да, кто же вернется в Египет? Угу. Это было бы немыслимо. Кстати, вот уже впоследствии, да, они обменивались такими любезностями, Феофил и Иоанн Златоуст. Иоанн Златоуст его назвал фараоном. Ну, имея в виду вот того фараона, которому сердце Бог ожесточил, который преследовал богоизбранный народ.
1: Ну, как Феофил называл Иоанна Златоуста, это даже и повторять не хочется.
0: Ну, он его называл просто Иудой.
1: Да.
0: Говоря о том, что вот если Иоанн, точнее, это даже уже, по-моему, Кирилл Александрийский, племянник, и, кстати, святой, действительно великий, значительный святой, богослов, он как раз вот тоже удивлялся прославлению, что как бы, с Иоанном уже после его смерти, надо сказать, так носятся и прославляют его, и он святым вдруг стал, что говорит, что ну, если уж Иоанн святой, так почему Иуда, а не апостол?
1: Ну, он наследовал здесь взгляды своего дяди, по-человечески можно понять.
0: Да, по-человечески понять можно, но, конечно, зачем такое человеческое, вот человеческое, слишком человеческое вносить в такие высокие, можно сказать, церковные отношения.
1: Здесь мы прерываем наш рассказ о жизни Иоанна Златоуста и продолжим в следующей программе. Передачу вела Марина Лобанова. О святителе Иоанне Златоусте рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак.

0: В исполнении греко-византийского хора под управлением Ликургоса Ангелополоса прозвучало византийское песнопение святого Иоанна Кукузела, 10 стих 111 псалма «Зубы своими поскрежещет и растает».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: С той минуты, как он проснулся и понял, в чем дело, Левин приготовился на то, чтобы, не размышляя, не предусматривая ничего, заперев все свои мысли и чувства, твердо не расстраивая жену, а напротив успокоивая и поддерживая ее храбрость, перенести то, что предстоит ему. Не позволяя себе даже думать о том, что будет, чем это кончится, судя по расспросам о том, сколько это обыкновенно продолжается, Левин в воображении своем приготовился терпеть и держать свое сердце в руках часов пять, и ему это казалось возможным. Но когда он вернулся от доктора и увидал опять ее страдания, он чаще и чаще стал повторять: «Господи, прости и помоги», вздыхать и поднимать голову кверху, и почувствовал страх, что не выдержит этого, расплачется или убежит. Так мучительно ему было. А прошел только час. Но после этого часа прошел еще час, два, три. Все пять часов, которые он ставил себе самым дальним сроком терпения, и положение было все то же. И он все терпел, потому что больше делать было нечего, как терпеть. Каждую минуту думая, что он дошел до последних пределов терпения, и что сердце его вот-вот сейчас разорвется от сострадания. Но проходили еще минуты, часы, и еще часы, и чувства его страдания и ужаса росли и напрягались еще более. Все те обыкновенные условия жизни, без которых нельзя себе ничего представить, не существовали более для Левина. Он потерял сознание времени. То минуты, те минуты, когда она призывала его к себе, и он держал ее за потную, то сжимающую с необыкновенной силой, то отталкивающую его руку, казались ему часами, то часы казались ему минутами. Он был удивлен, когда Лизавета Петровна попросила его зажечь свечу за ширмами, и он узнал, что было уже 5 часов вечера. Если бы ему сказали, что теперь только 10 часов утра, он также мало был бы удивлен. Где он был в это время, он так же мало знал, как и то, когда что было. Он видел ее воспаленное, то недоумевающее и страдающее, то улыбающееся и успокаивающее его лицо. Он видел и княгиню, красную, напряженную, с распустившимися буклями седых волос и в слезах, которые она усиленно глотала, кусая губы. Видел и Долли, и доктора, курившего толстые папиросы. Елизавету Петровну с твердым, решительным и успокаивающим лицом, и старого князя, гуляющего по зале с нахмуренным лицом. Но как они приходили и выходили, где они были, он не знал. Княгиня была то с доктором в спальне, то в кабинете, где очутился накрытый стол. То не она была, а была Долли. Потом Левин помнил, что его посылали куда-то, раз его послали перенести стол и диван. Он с усердием сделал это, думая, что это для нее нужно, и потом только узнал, что это он для себя готовил ночлег. Потом его посылали к доктору в кабинет спрашивать что-то. Доктор ответил и потом заговорил о беспорядках в думе. Потом посылали его в спальню к княгине принести образ в серебряной золоченой ризе, и он со старой горничной княгини лазил на шкафчик доставать и разбил лампадку. И горничная княгиня успокаивала его о жене и о лампадке, и он принес образ и поставил в головах Кити, старательно засунув его за подушки. Но где, когда и зачем это все было, он не знал. Он не понимал тоже, почему княгиня брала его за руку и, жалостно глядя на него, просила успокоиться. И Долли уговаривала его поесть, и уводила из комнаты, и даже доктор серьезно и с соболезнованием смотрел на него и предлагал капель. Он знал и чувствовал только, что то, что свершалось, было подобно тому, что свершалось год тому назад в гостинице губернского города на одре смерти брата Николая. Но то было горе, это была радость. Но и то горе, и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни, были в этой обычной жизни как будто отверстия, сквозь которые показывалось что-то высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и одинаково непостижимо при созерцании этого высшего поднималась душа на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде, и куда рассудок уже не поспевал за нею. «Господи, прости и помоги!» Не переставая, твердил он себе, несмотря на столь долгое и казавшееся полным отчуждение, чувствуя, что он обращается к Богу точно так же доверчиво и просто, как и во времена детства и первой молодости. Все это время у него были два раздельные настроения. Одно вне ее присутствия с доктором, курившим одну толстую папироску за другую и тушившим их о край полной пепельницы. С Долли и с князем, где шла речь об обеде, о политике, о болезни Марии Петровны, и где Левин вдруг на минуту совершенно забывал, что происходило, и чувствовал себя точно проснувшимся. И другое настроение в ее присутствии, у ее изголовья, где сердце хотело разорваться, и все не разрывалось от сострадания, и он, не переставая, молился Богу. И каждый раз, когда из минуты забвения его выводил долетавший из спальни крик, он подпадал под то же самое странное заблуждение, которое в первую минуту нашло на него. Каждый раз, услыхав крик, он вскакивал, бежал оправдываться, вспоминал дорогой, что он не виноват, и ему хотелось защитить, помочь. Но, глядя на нее, он опять видел, что помочь нельзя, и приходил в ужас и говорил: «Господи, прости и помоги». И чем дальше шло время, тем сильнее становились оба настроения, тем спокойнее, совершенно забывая ее, он становился вне ее присутствия, и тем мучительнее становились и самые ее страдания, и чувство беспомощности пред ними. Он вскакивал, желал убежать куда-нибудь, и бежал к ней. Иногда, когда опять и опять она призывала его, он обвинял ее. Но, увидав ее покорное, улыбающееся лицо, и услыхав ее слова «Я измучила тебя», он обвинял Бога. Но, вспомнив о Боге, он тотчас просил его простить и помиловать. Он не знал, поздно ли, рано ли. Свечи уже все догорали. Долли только что была в кабинете и предложила доктору прилечь. Левин сидел, слушая рассказы доктора о шарлатане-магнетизёре, и смотрел на пепел его папироски. Был период отдыха, и он забылся. Он совершенно забыл о том, что происходило теперь. Он слушал рассказ доктора и понимал его. Вдруг раздался крик, ни на что не похожий. Крик был так страшен, что Левин даже не вскочил, но, не переводя дыхания, испуганно вопросительно посмотрел на доктора. Доктор склонил голову на бок, прислушиваясь, и одобрительно улыбнулся. Все было так необыкновенно, что уж ничто не поражало Левина. «Верно, так надо», — подумал он и продолжал сидеть. «Чей это был крик?» Он вскочил, на цыпочках вбежал в спальню, обошел Лизавету Петровну, княгиню, и стал на свое место у изголовья. Крик затих, но что-то переменилось теперь, что он не видел и не понимал, и не хотел видеть и понимать. Но он видел это по лицу Лизаветы Петровны. Лицо Лизаветы Петровны было строго и бледно, и все так же решительно, хотя челюсти ее немного подрагивали, и глаза ее были пристально устремлены на Кити. Воспаленное, измученное лицо Кити, с прилипшую к потному лицу прядью волос, было обращено к нему и искало его взгляда. Поднятые руки просили его рук. Схватив потными руками его холодные руки, она стала прижимать их к своему лицу. «Не уходи, не уходи! Я не боюсь, я не боюсь!» — быстро говорила она. «Мама, возьмите сережки, они мне мешают. Ты не боишься? Скоро, скоро! Лизавета Петровна!» Она говорила быстро, быстро и хотела улыбнуться, но вдруг лицо ее исказилось, она оттолкнула его от себя. «Нет, это ужасно! Я умру, умру! Поди, «Поди!» — закричала она, и опять послышался тот же ни на что не похожий крик. Левин схватился за голову и выбежал из комнаты. «Ничего, ничего, все хорошо», — проговорила ему вслед Долли. Но что бы они ни говорили, он знал, что теперь все погибло. Прислонившись головой к притолоке, он стоял в соседней комнате и слышал что-то никогда не слыханное им. Визг, рев, и он знал, что это кричало то, что прежде было Китти. Уже ребенка он давно не желал. Он теперь ненавидел этого ребенка. Он даже не желал теперь ее жизни, он желал только прекращения этих ужасных страданий. «Доктор, что же это? Что ж это, боже мой?» — сказал он, хватая за руку вошедшего доктора.
1: «Кончается», — сказал доктор. И лицо доктора было так серьезно, когда он говорил это, что Левин понял «кончается», в смысле «умирает». Не помня себя, он вбежал в спальню. Первое, что он увидал, это было лицо Лизаветы Петровны. Оно было еще нахмуреннее и строже. Лица Кити не было. На том месте, где оно было прежде, было что-то страшное и по виду напряжения, и по звуку, выходившему оттуда. Он припал головой к дереву кровати, чувствуя, что сердце его разрывается. Ужасный крик не умолкал, он сделался еще ужаснее. И как бы дойдя до последнего предела ужаса, вдруг затих. Левин не верил своему слуху, но нельзя было сомневаться. Крик затих, и слышалась тихая суетня, шелест и торопливое дыхание, и ее прерывающийся, живой и нежный, счастливый голос тихо произнес: «Кончено?» Он поднял голову, бессильно опустив руки на одеяло, необычайно прекрасное и тихое. Она безмолвно смотрела на него и хотела, и не могла улыбнуться. И вдруг из того таинственного и ужасного, нездешнего мира, в котором он жил эти 22 часа, Левин мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний, обычный мир, но сияющий теперь таким новым светом счастья, что он не перенес его. Натянутые струны все сорвались. Рыдания и слезы радости, которых он никак не предвидел, с такой силой поднялись в нем, колебля все его тело, что долго мешали ему говорить. Упав на колени пред постелью, он держал пред губами руку жены и целовал ее, и рука эта слабым движением пальцев отвечала на его поцелуи. А между тем там, в ногах постели, в ловких руках Лизаветы Петровны, как огонек над светильником колебалась жизнь человеческого существа, которого никогда прежде не было, и которая также с тем же правом, с той же значительностью для себя будет жить и плодить себе подобных. «Жив, жив, да еще мальчик, не беспокойтесь!» — услыхал Левин голос Лизаветы Петровны, шлепавшей, дрожавшую рукой спину ребенка.
2: «Мама, правда?» — сказал голос Кити.
0: Только всхлипывания княгини отвечали ей. И среди молчания, как несомненный ответ на вопрос матери, послышался голос совсем другой, чем все сдержанно говорившие голоса в комнате. Это был смелый, дерзкий, ничего не хотевший соображать, крик непонятно откуда явившегося нового человеческого существа. Прежде, если бы Левину сказали, что Кити умерла, и что он умер вместе с нею, и что у них дети ангелы, что Бог тут пред ними, он ничему бы не удивился. Но теперь, вернувшись в мир действительности, он делал большие усилия мысли, чтобы понять, что она жива, здорова, и что так отчаянно визжавшее существо есть сын его. Кити была жива. Страдания кончились.
2: И он был невыразимо счастлив. Это он понимал. И этим был вполне счастлив.
1: Но ребенок? Откуда? Зачем? Кто он? Он никак не мог понять, не мог привыкнуть к этой мысли. Это казалось ему чем-то излишним, избытком, к которому он долго не мог привыкнуть.

Степан Аркадьевич, как и всегда, непраздно проводил время в Петербурге. В Петербурге, кроме дел, развода сестры и места, ему, как и всегда, нужно было освежиться, как он говорил, после московской затхлости. Москва, несмотря на свои кафе «Шантан» и «Омнибусы», была все-таки стоячее болото. Это всегда чувствовал Степан Аркадьевич. Пожив в Москве, особенно в близости с семьей, он чувствовал, что падает духом. Поживя долго безвыездно в Москве, он доходил до того, что начинал беспокоиться дурным расположением и упреками жены, здоровьем, воспитанием детей, мелкими интересами своей службы. Даже то, что у него были долги, беспокоило его. Но стоило только приехать и пожить в Петербурге, в том кругу, в котором он вращался, где жили, именно жили, а не прозябали, как в Москве. И тотчас все мысли эти исчезали и таяли, как воск от лица огня. Жена? Нынче только он говорил с князем Чеченским. Но у князя Чеченского была жена и семья, взрослые пажи и дети. И была другая, незаконная семья, от которой тоже были дети. Хотя первая семья была тоже хороша, князь Чеченский чувствовал себя счастливее во второй семье. И он возил своего старшего сына во вторую семью и рассказывал Степану Аркадьевичу, что он находит это полезным и развивающим для сына. Что бы на это сказали в Москве? Дети? В Петербурге дети не мешали жить отцам. Дети воспитывались в заведениях, и не было этого распространяющегося в Москве, Львов, например, дикого понятия, что детям всю роскошь жизни, а родителям один труд и заботы. Здесь понимали, что человек обязан жить для себя, как должен жить образованный человек. Служба. Служба здесь тоже была не та упорная, безнаградная лямка, которую тянули в Москве. Здесь был интерес в службе, встреча, услуга, меткое слово, умение представлять в лицах разные штуки. И человек вдруг делал карьеру, как Брянцев, которого вчера встретил Степан Аркадьевич и который был первый сановник теперь. Эта служба имела интерес. В особенности же петербургский взгляд на денежные дела успокоительно действовал на Степана Аркадьевича. Бортнянский, проживающий по крайней мере 50 тысяч по тому образу жизни, который он вел, сказал ему об этом вчера замечательное слово. Пред обедом, разговорившись, Степан Аркадьевич сказал Бортнянскому: «Ты, кажется, близок с Мордвинским. Ты мне можешь оказать услугу. Скажи ему, пожалуйста, за меня словечко. Есть место, которое бы я хотел занять, членом агентства». «Ну, я все равно не запомню. Только что тебе за охота в эти железнодорожные дела с жидами? Как хочешь, все-таки гадость». Степан Аркадьевич не сказал ему, что это было живое дело. Бортнянский бы не понял этого. «Деньги нужны, жить нечем». «Живешь же? Живу на долги». «Что ты? Много?» — с соболезнованием сказал Бортнянский. «Очень много. 1020». Бортнянский весело расхохотался. «О, счастливый человек!» — сказал он. «У меня 1,5 миллиона, и ничего нет. И, как видишь, жить еще можно». И Степан Аркадьевич не на одних словах, на деле видел справедливость этого. У Живахова было 300 тысяч долгу и ни копейки за душой. И он жил же, да еще как. Графа Кривцова давно уже все отпели, а он содержал двух. Петровский прожил 5 миллионов и жил все точно так же, и даже заведовал финансами, и получал 20 тысяч жалования. Но кроме этого, Петербург физически приятно действовал на Степана Аркадьевича. Он молодил его. В Москве он поглядывал иногда на седину, засыпал после обеда, шагом, тяжело дыша, входил на лестницу, скучал с молодыми женщинами, не танцевал на балах. В Петербурге же он всегда чувствовал 10 лет с костей. Он испытывал в Петербурге то же, что говорил ему вчера еще 60-летний князь Облонский, Петр, только что вернувшийся из-за границы. «Мы здесь не умеем жить», —
— говорил Петр Облонский. — Поверишь ли, я провел лето в Бадене, ну, право, я чувствовал себя совсем молодым человеком. Увижу женщину молоденькую, и мысли... Пообедаешь, выпьешь слегка силы, бодрость. Приехал в Россию, надо было к жене, да еще в деревне. Но не поверишь, через 2 недели надел халат, перестал одеваться к обеду. Какое о молоденьких думать? Совсем стал старик, только душу спасать остается. Поехал в Париж, опять справился. Степан Аркадьевич точно ту же разницу чувствовал, как и Петр Облонский. В Москве он так опускался, что в самом деле, если бы пожить так долго, дошел бы чего доброго и до спасения души. В Петербурге же он чувствовал себя опять порядочным человеком. Между княгиней Бетси Тверской и Степаном Аркадьичем существовали давнишние весьма странные отношения. Степан Аркадьич всегда шутя ухаживал за ней и говорил ей тоже шутя самые неприличные вещи, зная, что это более всего ей нравится. На другой день после своего разговора с Карениным Степан Аркадьич, заехав к ней, чувствовал себя столь молодым, что в этом шуточном ухаживании и вранье зашел нечаянно так далеко, что уже не знал, как выбраться назад, так как, к несчастью, она не только не нравилась ему, но противна была ему. Тон же этот установился потому, что он очень нравился ей. Так что он уже был очень рад приезду княгини Мягкой, вовремя прекратившей их уединение. — А, и вы тут? — сказала она, увидав его. — Ну что, ваша бедная сестра? — Вы не смотрите на меня так, — прибавила она. С тех пор, как все набросились на нее, все те, которые хуже ее во 100 000 раз, я нахожу, что она сделала прекрасно. И не могу простить Вронскому, что он не дал мне знать, когда она была в Петербурге. Я бы поехала к ней, и с ней повсюду. Пожалуйста, передайте ей от меня мою любовь. Ну, расскажите мне про нее. Да, ее положение тяжело. Она начал было рассказывать Степан Аркадьич, в простоте душевной приняв за настоящую монету слова княгини Мягкой «Расскажите про вашу сестру». Княгиня Мягкая тотчас же по своей привычке перебила его и стала сама рассказывать. Она сделала то, что все, кроме меня, делают, но скрывают. А она не хотела обманывать и сделала прекрасно. И еще лучше сделала, потому что бросила этого полоумного вашего зятя. Вы меня извините. Все говорили, что он умен, умен. Одна я говорила, что он глуп. Теперь, когда он связался с Лидией и с Ландау, все говорят, что он полоумный. Я бы и рада не соглашаться со всеми, но на этот раз не могу. — Да объясните мне, пожалуйста, — сказал Степан Аркадьич, — что это такое значит? Вчера я был у него по делу сестры и просил решительного ответа. Он не дал мне ответа и сказал, что подумает, а нынче утром я вместо ответа получил приглашение на нынешний вечер к графине Лидии Ивановне. — Ну так, так, — с радостью заговорила княгиня мягко. Они спросят у Ландау, что он скажет. — Как у Ландау? Зачем? Что такое Ландау? — Как? Вы не знаете Жюль Ландау? Знаменитого Жюля Ландау, ясновидящего. Он тоже полоумный, но от него зависит судьба вашей сестры. Вот что происходит от жизни в провинции, вы ничего не знаете. Ландау, видите ли, приказчиком был в магазине в Париже и пришел к доктору. У доктора в приемной он заснул и во сне стал всем больным давать советы. И удивительные советы. Потом Юрия Мелединского, знаете, больного. Жена узнала про этого Ландау и взяла его к мужу. Он мужа ее лечит. И никакой пользы ему не сделал, по-моему, потому что он все такой же расслабленный, но они в него веруют и возят с собой. И привезли в Россию. Здесь все на него набросились, и он всех стал лечить, графиню Беззубову вылечил, и она так полюбила его, что усыновила. — Как усыновила? — Так усыновила. Он теперь не Ландау больше, а граф Беззубов. Но дело не в том. А Лидия, я ее очень люблю, но у нее голова не на месте. Разумеется, накинулась теперь на этого Ландау, и без него ни у нее, ни у Алексея Александровича ничего не решается. И поэтому судьба вашей сестры теперь в руках этого Ландау, иначе графа Беззубова.

0: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. В передачах об Эрмитаже мы стараемся рассказывать не только о самих произведениях искусства, но и об их реставрации. Обычно этому посвящаются наши репортажи под общим названием «Возвращение шедевра», с таким же названием, как и выставки в Эрмитаже, посвященные завершению реставрации. В одном из таких репортажей мы рассказывали о завершении реставрации произведения Симоны Мартини «Благовещение». Сегодня подробно поговорим об этой иконе эпохи раннего Возрождения, тем самым продолжив рассказ о зале итальянской живописи XIII-XIV веков и Сиенской школе. Рассказывает Зоя Владимировна Купцова, старший научный сотрудник отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа, хранитель итальянской живописи XIII-XIV веков.

0: Мы с вами у Симона Мартини, у правой створки диптиха двухчастного образа со сцены Благовещения. Симона Мартини – следующее поколение сиенских художников, и он в ряду крупнейших, самых важных сиенских художников первой половины середины XIV века, и вместе с братьями Лоренцетти представляет сиенскую живопись и изменения сиенской живописи с точки зрения придворного искусства. Но, во-первых, сразу должна сказать о том, что произведение представлено, к сожалению, для нас, да, не полным, а вторая часть этой сцены находится, створка с образом Архангела Гавриила находится в Вашингтоне, в Национальной галерее. Но это лишний раз напоминает о том, как произведения ранней итальянской живописи могли разъединяться по разным причинам. Либо их продавали антиквары, либо и владельцы могли в какой-то момент их разобщить. Но действительно, произведения часто расходятся в разные коллекции, находятся на разных континентах и живут совершенно разной жизнью. И если мы посмотрим, сравним с вами два произведения, нам даже покажется, что они очень разные, потому что каждая из них жила на протяжении столетий своей жизнью. И иногда спорят специалисты и говорят о том, что нет, это створки от разных складней, от разных диптихов. От одного диптиха сохранился Архангел Гавриил, от другого сохранилась Мадонна. Ну, о Мадонне, конечно, следует сказать отдельно, потому что Симона Мартини, во-первых, художник, который значительно обогатил иконографию. Мы сейчас с вами говорили о византийской иконографии, насколько она была важна, насколько традиции держались в итальянской, ранней итальянской живописи. А Симона Мартини, как придворный художник, иконописец, живописец, он, конечно же, вносит совершенно свое личное представление о женских образах, о Мадонне. И его Мадонны часто напоминают таких светских дам, которые связаны с рыцарской культурой, с какой-то французской культурой. Напомню о том, что Симона Мартини вторую часть своей жизни проводит при папском дворе в Авиньоне во время изгнания папы из Рима. И, собственно, он в Авиньоне умирает в 1344 году. Здесь мы уже точно знаем, что его дату смерти, хотя не совсем знаем, когда он родился, поскольку нет каких-то точных документов, а есть просто ранние вещи, по которым мы примерно представляем его возраст. Но надо сказать, что, конечно же, Симона Мартини, он подвержен очень сильно французскому влиянию придворной культуры, готической так называемой культуры. И здесь вы увидите, силуэт Мадонны очень вытянут. Неестественным образом, пластически он напоминает колокол.
1: Да.
0: Мадонна склонила голову в сторону Архангела Гавриила. И сама фигура этой Мадонны, Мафори, написана таким образом, что она напоминает вот такой цветок или колокол. Конечно же, под Мафори, благодаря складкам, мы видим силуэт Марии, ее тело, да, ее расположение ног. Мы видим, что она сидит на подушке, а не на троне, то есть она низко опустилась. Но эта Мадонна бесплотная. Здесь важно увидеть линию, украшения и плечи, например, как будто бы имитирующие драгоценные камни и совершенно роскошное платье под Мафорием. И Мафорий написан ультрамарином, очень такой краской, которая хорошо сохраняет синий цвет, очень устойчивая. И вы видите, что отворот плаща или Мафория Марии золотой, он мерцает золотом. Настолько с точки зрения драгоценности, да, и драгоценного украшения этого образа преподносится Мария. Она светская дама, ее одеяния драгоценные, мерцают. И, как я говорила, она сидит на подушке, такая красная подушка с золочением. Она чуть виднеется. Это важный момент, потому что Мадонна сошла с пьедестала. Она теперь не на троне, она не владычица, не царица небесная. Она со смирением принимает весть от Архангела Гавриила. Она подчинена воле Бога. И вот эта история смирения, Это одна из главных христианских добродетелей – смириться, подчиниться, принять свою судьбу. И не случайно я делаю такой упор на разговор о смирении. «Мадонна де Люмильта» по-итальянски – это иконография «Мадонна смирения». Дело в том, что Симона Мартини приписывают и изобретение этого образа, этой иконографии, связанной с Мадонной, сидящей на подушке. Считается, что именно Симона Мартини изобразил впервые таким образом Мадонну, и эта иконография была подхвачена уже следующим поколением художников. Что еще важно? Что, вы видите, эта работа вставлена в раму, рама специально сделана под это произведение, она поздняя, она не историческая, такая стилизация, но она дает нам возможность почти полностью увидеть сам образ. И мы видим, что эта икона была в каком-то обрамлении, то есть диптих, она была складнем, хотя доска очень сильно изогнулась, но тем не менее, она была складнем, и этот складень напоминал книгу. Мы сейчас видим в золотом фоне такую чеканку,
1: да,
0: которая отчасти напоминает миниатюры, книги. И подобная же чеканка располагается на оборотной стороне. Правда, там гипсовая поверхность, которая просто имитирует кожаный переплет. И именно поэтому вы можете почувствовать, что это был не алтарный образ, а это был личный молельный образ, сделанный на заказ одному из крупных великих художников, ну, например, который работал в тот момент в Авиньоне. И, видимо, вероятно, это был какой-то очень важный заказ. С другой стороны, мы просто не можем сказать точно, кто именно заказал. Но по тому, как сделана эта икона, как это сделана вещь, мы можем сказать, что этот заказ был очень важный. И что еще важно, что этот диптих использовался. Он использовался для личного благочестия, для молитвы, и доказательством всему служит, например, использование этого образа служит ожог. Вот если вы присмотритесь в левый нижний угол, здесь ожог от свечи, и реставратор его попробовал показать для того, чтобы тоже представить это произведение во времени, показать его жизнь. И мы с вами говорили о сиенских иконах, о алтарном образе, перед которым стояли свечи. Здесь то же самое. Здесь были свечи, и вот такой ожог – это как раз элемент, который никогда реставратором не закроют сейчас, потому что важно увидеть жизнь небольшого произведения. Но в XIX веке так не было принято. Была так называемая антикварная реставрация, когда произведения как раз дописывали, где-то закрывали вот такие элементы, чтобы представить картину, образ товарном виде. Да. Сейчас, конечно, другой подход. Наверное, еще надо обратить внимание на то, какие здесь прекрасные руки у Марии.
1: Да, да.
0: Какие они длинные, длинные пальцы, как левой рукой Мария придерживает книгу, молитвенник, правой она придерживает край мафории. И обратите внимание на то, как изображена, как сделаны руки и лицо. Это так называемый, опять же говоря, на профессиональном сленге инкарнат, плоть, да, или тело. Оно чуть зеленоватое.
1: Я вот хотела спросить, что о чем это?
0: Этот момент тоже важный. Мы с вами говорили о том, что подсмывалась живопись, стиралась, проходили реставраторы, художники на тот момент, да, подновляли что-то. И, конечно, вот эти тончайшее речное письмо, оно в первую очередь страдало. И верхний завершающий тонкий слой живописи, он подсмыт. И мы с вами видим зеленый цвет, так называемый по-итальянски вердаччо, который придавал, это подложка под лицевое письмо, которое придавало, ну, делали некие, ну, если правильно выразиться, делали подложку, чтобы сделать некий объем, да, и на этом объеме пробелами уже создавали, лепили лицо или, например, руки. И вот практически остался здесь только вердаччо, немного виден румянец, поэтому чуть холодный такой зеленоватый оттенок. И говоря вот о том, что такое подсмытость, стоит еще присмотреться к волосам Марии, которые чуть виднеются из-под мафория, но они почти смыты. Вот обрамление под мафорием, да, вот здесь вот прямо над ней.
1: Все вижу. Да.
0: Если придать этому значение, то вы увидите, что там такой невнятный тонированный кусочек, да, обрамляющий лицо. На самом деле Мадонна была с золотыми волосами, как наш ангел «Золотые волосы» в Русском музее.
1: Так там и есть какие-то... О, это пушка.
0: Чуть-чуть виднеется, немного виднеется остаток от этого обрамления, от золота, которое подводило пряди волос, но почти полностью именно этот кусочек подсмыт. Когда с этим произведением работал не так давно реставратор Валерий Бровкин, он, во-первых, убрал старую запись на плаще на Мафории Мадонны, потому что она уже очень сильно поменялась в цвете. Она была сделана, вероятно, в 19 веке и маслом, масляной живописью. И она очень сильно изменилась в цвете. И вот Валерий поменял, сделал новые тонировки в рамках авторского цвета. Он нашел истинный силуэт этой фигуры, потому что плечо Мадонны, например, правое плечо, где сейчас хорошо видно звезду Стелла Марис, так называемой, на плече Марии. Да, он нашел истинный силуэт, он убрал позднюю запись, и силуэт более вытянулся. Uh-huh. И если присмотреться к левой руке опять у Марии, вы вновь увидите, что и здесь была такая большая запись, которая открылась, ее сняли. И как раз реставратор говорил о том, что, к сожалению, ему не удалось поработать, как-то показать нам оригинальные авторские волосы, которые сделал Симона Мартини, потому что они очень сильно смыты, там почти ничего не осталось. Поэтому, конечно, ничего реставратор создавать и дописывать не будет и оставил нам авторские фрагменты с такой деликатной тонировкой, чтобы она не выбивалась из образа.
1: Совершенно по-дилетантски, конечно, могу рассуждать, но вот платье, которое снизу, рукава, во всяком случае, как они выписаны, ну, не знаю, это уже какой-то почти что модерн. Ну, вот, знаете, «Поцелуй Климта», там же тоже фон такой вот мелко, ну, как бы вот ячеистый, что ли. Я не знаю, может быть, это от времени так потрескалось, но просто...
0: Ну, у вас абсолютно точное, меткое сравнение с Климтом.
1: Ну, вот...
0: Когда живопись начинает приближаться к драгоценности... И ее поверхность становится рельефной, где-то вызолоченной. И вот если присмотреться, например, к каменьям, да, на плечах, они выпуклые. Ну, это не очень хорошо видно, может быть, с дистанции, да, но они чуть выпуклые, они должны были как-то мерцать. Они подсмылись немного, но тем не менее. И даже если вы присмотритесь к золоту, то обратите внимание, у Мафория отворот, который мерцает золотом. Ведь это не просто вызолоченная часть, да? Она сделана пуансоном, так называемым. То есть она точечками пробита,
1: вот, да. я почему...
0: как и подушка. И это дает нам эффект мерцания и движения света. И он словно бы напоминает микромозаику, как византийские мастера, которые создавали...
1: Я просто без очков не сразу поняла и думала, что, ну, мало ли, там потрескалось или
0: вам
1: что-то.
0: Вам не показалось?
1: Когда ближе, этом... думаю, ой, как-то...
0: Да, вот, это... Такая миниатюрная мозаика, мерцающая золотом. И, конечно же, остается нам только фантазировать и представлять, как в искусственном освещении, особенно свечном, должна была мерцать одежда Мадонны, как красиво должны были мерцать ее складки и борт, на котором идет такая декоративная надпись.
1: Причем очень тонко, вот край действительно, вот этот, не знаю, как украшение, да, края одежды, как-то так очень, я тоже вот не сразу поймешь, что это именно, ну, такое украшение, то есть так деликатно сделано, что не бросается в глаз, вот вам, дескать, украшение.
0: И посмотрите, как расположены складки, они декоративные, призывают зрителя любоваться, наслаждаться живописью. И в этом суть часто образов Симона Мартини, которые эстетически настолько красиво сделаны, что, конечно же, Симона Мартини был одним из, не случайно был одним из крупнейших художников Сиены, потому что влияние его образов было сильнейшим. Вот один из самых знаменитых образов Симона Мартини находится в галерее Уффици. Собственно, наша Мадонна, она вторит алтарному, большому алтарю Симона Мартини, Благовещение, где в одной сцене изображены архангел Гавриил, Мадонна, и между ними лилия. Вот этот алтарь с бесплодной, пугающейся Мадонной – это один из таких хрестоматийных образов Симона Мартини, который дает представление о том, насколько эстетически это совершенно особый художник, и тяготеющие к готике. Хотя есть специалисты, которые оспаривают, считают, что не было в Италии готики как таковой. Она была очень поверхностная. По сути, не было готики, внутренней так называемой. Но Симоне Мартини как раз является собой пример того, что он был одним из художников, мимо которого готика не прошла. Вообще в Сиене были очень сильны французские влияния. И французская миниатюра, и различные сочинения придворные, сонеты. Да. Мы не сказали о том, что Симоне Мартини был дружен с Петраркой. И Симоне Мартини приписывают не просто изобретение различных иконографических образцов, а считается, что Симоне Мартини написал первый портрет. Что это за портрет? Это портрет Лауры. Но он не сохранился, хотя такая легенда существует, что Симоне Мартини для Франческо Петрарки создал портрет Лауры, и он является основателем портретного жанра. Сейчас до сих пор ищут этот портрет. Всем интересно, сохранился он или нет. Может быть, когда-то и найдем.
1: Когда-нибудь уже в современности, ну, там, в течение, скажем так, хотя бы в течение 20 века, удавалось соединить эти две части? Ну, то есть, как-то вот...
0: Нет, ну, могли соединить с помощью фотошопа, но хотели очень показать на экспозиции и в Эрмитаже в том числе. Вы помните, у нас раньше был обмен. К нам, например, приезжала Мадонна Альба из Национальной галереи Вашингтона в рамках шедевра, утраченной шедевры Эрмитажа. И, конечно, была такая идея все-таки когда-нибудь продемонстрировать. Но потом у нас наступили иные времена. Мы перестали сотрудничать с музеями Америки. Но дальше у нас была другая идея. Я упоминала уже о том, что мы планировали сделать ответную выставку в Национальной галерее Умбрии. И мы там, забегая уже назад, вперед, не знаю, говоря о наших планах, которые не состоялись, и мы там думали соединить два этих произведения, показать впервые в жизни их вместе. И все-таки понять, что есть истина, и происходят ли эти вещи из одного складня. Но, к сожалению, опять же, у нас изменились обстоятельства. Но я думаю, что все-таки когда-нибудь мы покажем.
1: Ну, всему свое время наступит. Да. Просто интересно действительно, что вот если они рядом, то там, может быть, что-то и понятно станет, не знаю. Потому что, понятно, современные технологии позволяют довольно точно разные вещи совместить, отобразить, но все-таки это же не то же самое, что живем.
0: Ну, значит, там идея-то еще была в том, что почему некоторые специалисты считают, что это один и тот же комплекс. Потому что совпадает орнамент на оборотной стороне. Орнамент напоминает.

0: здесь есть фрагменты, не фрагменты, конечно, а отверстия, по которым понятно, что это была часть общего комплекса. Угу. Мы не сравнивали размеры, да, мы не сопоставляли эти вещи вместе, и, конечно, очень хотелось бы. Это такой, знаете, спортивный интерес хранителей, когда-нибудь соединить некоторые вещи в одно и убедиться в том, что действительно они были единым целым, или наоборот разочароваться, к сожалению.
1: Да, но это надо, конечно, вблизи, вооружившись, если вот у кого не очень со зрением, там, очками дальнозоркими или близорукими, и рассматривать в деталях, потому что открываются какие-то вот неожиданные вещи.
0: Да, летом. Знаете, когда ее представили после реставрации, это было часть месяцев, когда, я не помню.
1: По-моему, в ноябре или в декабре.
0: Да. В общем, 22-го, Мадонна уходила в зиму.
1: Да.
0: Это было темное время суток. Да, да, да. У нас было искусственное освещение, которое не до конца пробивало, и мы не можем это сделать, потому что мы должны выдержать количество люкса света, которое попадает на поверхность. Так вот, конечно же, свет не до конца пробивал, да, вот эту фимофории, цветовую гамму работы. И появились критики реставрации. Вообще нам говорили, что зря мы это сделали. Вот привыкли видеть той, которая была Мадонна, так и надо было оставить. Время ушло, другое время пришло, уже не так надо было оставлять, нужно было менять записи. Так вот я к чему это говорю? К тому, что сейчас прекрасный свет.
1: Да, да.
0: Трудное туристическое время, бывает много посетителей, но бывают часы в Эрмитаже и вечерние, когда можно увидеть произведение в хорошем освещении, в хорошую погоду и поистине насладиться. Вот мы сейчас с вами стоим, закрыта штора.
1: Ну, часть окна, да.
0: Часть окна закрыта, но все равно свет попадает и искусственный, и дневной, и мы просто не можем оторвать глаз, любуемся на то, как он мерцает.
1: Ну вот я была на том мероприятии для журналистов, да, пресс-показ, когда ее представляли, и я вот таких деталей действительно не видела. Хотя я стояла довольно близко, еще подходила фотографировать, и потом была возможность посмотреть. Но это было действительно такое глубокое темное время года. Даже когда чуть-чуть рассвело, все равно вот таких деталей. Но даже под софитом ярко.
0: А, мы же дополнительно освещали, чтобы было ее хорошо видно.
1: Да.
0: Но я должна напомнить о том, что вопрос освещения – это вопрос дискуссионный. И, конечно, когда мы находимся на временной выставке или представляем произведение публике, мы его специально дополнительно будем освещать. Но на постоянной экспозиции это не принято. И более того, в 20 веке, ближе ко второй половине 20 века, когда у нас мы были во всеоружии и имели возможность освещать, я имею в виду различные музеи, освещать, ну, какими только угодно, светильниками, да, картины, как угодно, с какого угодно ракурса, то вот теперь мы немножко отходим от этого, от этой искусственной игры, потому что, я приведу пример, есть часть экспозиции в Лувре, которая была сделана недавно, например, так называемые исторические комнаты, где абсолютно нет дополнительного освещения.
1: То есть вот исключительно, что из окна льется, то и
0: то, что вы видите из окна, именно так и представлена экспозиция. Потому что это исторический контекст. А дальше вы воспринимаете это субъективно, нравится вам или нет. Ну, конечно, в Лувре есть и такие, и другие экспозиции,
1: да,
0: которые показывают, например, живопись отдельно. Но, тем не менее, это, как я говорила, вопрос дискуссионный и не всегда окончательно решенный. Еще другой пример – галерея Питти, галерея Палатино Палаццо Питти, где все произведения расположены абсолютно исторически, так как они находились в галерее XIX века. Если вы помните, некоторые картины расположены на специальных крепежах, которые дают возможность эту картину двигать на стене. То есть, как книгу ее поворачивать в сторону света. Например, работы Рафаэля так выставлены. Таким образом, если у вас, например, чуть свет меняется, вы можете, смотритель, хранитель, не знаю, может чуть-чуть немножко поменять угол произведения, чтобы он был освещен. И тоже нет специального усиленного дополнительного освещения. И это хорошо. Это часто бывает хорошо. Конечно, все зависит от масштаба, от образа, от того, как он сделан, потому что небольшие произведения трудно рассматривать без искусственного освещения, но...
1: Тут еще, так сказать, от способности глаз зрителя тоже зависит многое. Ну, в том смысле, что иногда, конечно, освещение какое-то дополнительное требуется просто, чтобы, ну, увидеть, прочитать там.
0: Да.
1: Вот. Но другой вопрос, что в данном случае, вот, я очень хорошо помню, и телевизионщики свои лампы, значит, включали. То, что тут еще и стекло, важно, чтобы не бликовало, да, и в камеру-то не попадало, блики не попадали. Но вот у меня не было тогда

0: Такого впечатления, как вот я сейчас, вот как первый раз ее увидела. Честно говоря, даже сама удивилась, как я тогда
1: на живопись,
0: не, надо не обратила...
1: в разное время года.
0: Да, вот как-то даже прям удивительно.
1: Вы видите, как она светится? Как светится синий, как видно ее колено.
0: Нет, ну синий-то вообще совершенно...
1: Такие глубокие складки, вот как золото, как мы говорили, мерцает. Красное, такое винно-красного цвета платье, разные оттенки красного, и книга, молитвенник, да, и платье, и подушка. Поэтому наши реставраторы предпочитают делать тонировки летом. И техническая сложная часть, связанная не с тонировками, а просто с реставрацией, часто делается в более темное время года. Но вот именно тонировки оставляют, стараются сделать в хорошее время, в хорошую погоду, при вот таком рассеянном свете.
0: А у нас еще такая благодать, у нас белые ночи, можно работать хоть.
1: Можно
0: почти.
1: Почти не выходить из мастерской.
0: Да. В течение там хотя бы дней 10, чтобы время не терять. Замечательно.
2: Возле Мадонны и Симоны Мартини можно провести много времени. Собственно, мы и не могли оторваться, обсуждали все новые и новые детали, восхищались и плавно перешли к теме хранения таких шедевров в Киоте, под стеклом, без стекла, о том, что в современном музейном мире существуют разные точки зрения на этот предмет. К сожалению, всю эту беседу мы не сможем отразить в нашей передаче, но, вероятно, этого и не нужно делать, чтобы не отвлекать вашего внимания от главной темы сегодняшней передачи «Мадонны из сцены Благовещения» сиенского мастера Симоны Мартини. А беседу с хранителем итальянской живописи 13-14 веков в собрании Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой мы продолжим в одной из наших следующих передач. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители. С вами на радио «Град Петров» программа «Читательский клуб» и сегодняшние ее ведущие Надежда Журавская.
1: Добрый вечер.
0: Наталья Гаврилова.
2: Здравствуйте.
0: Григорий Гаврилов.
3: Здравствуйте.
0: И я, Евгений Маслов. Сегодня мы начнем обсуждать... Я, наверное, даже не знаю, каким... Одним словом описать это произведение. В общем, роман Фёдора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Такое ощущение, что... Хотя в школьной программе он особо, да, не представлен, но я вот за свою профессиональную жизнь о нем больше всего слышал. Засим передам слово Наталье, которая предложила текст обсуждать.
2: Да, я предложила, но, если честно, начинать не хочу. Сложно, больно. Почему предложила? Да, почему бы нет? У нас с Достоевским какие-то проблемы у всех, насколько я понимаю. Мы постоянно отказываемся от чтения этого автора. Ну, понятно, что размеры большие, но Достоевского, Толстого мы читали, деля на главы. Почему бы не прочесть Достоевского, подумала я. Не все захотели, ну и слава богу. Давайте разбираться, почему нам так тяжело, и мы так редко берем Достоевского, но решились аж в тяжелом, в тяжелой осенней...
3: Вечер.
2: Да, спасибо. Не взлетело предложение. Бывает такое. В общем, да, как бы тяжело осенью входить в эту мокрость и сырость и темноту, а мы еще решили себя Достоевским добить. Ну, давайте с нами, уважаемые слушатели, присоединяйтесь. Кто хочет первым начать? У меня сложности. Мне кажется, что этот роман – это просто затягивающийся узел на шее читателя. Нет, вот так, такое ощущение. С каждой страницы все сложнее. И еще он докидывает. И еще докидывает. Да куда там еще можно докидывать? А он все докидывает и докидывает. Усложняет и усложняет. Невероятная плотность событий. Вот когда я дочитала первую часть, а мы будем обсуждать именно по частям, планируется минимум 4 встречи у нас, посвященные этому роману, так как 4 части, но, возможно, будет и больше, если нам понадобится. В общем, когда я закончила первую часть, я с удивлением поняла, что это все был один день. Понятно, что там были отсылки к прошлому и разные там исторические даже вставки, но, боже мой, это сумасшедший день. И этого Лёшу, Алексея, просто терзают и в разные стороны тянет. Он только с одного порога, его в кусты, на другой порог, снова на третий, и девицы, и сумасшедшая семья его, боже мой. Когда я читала первый раз роман, я его не дочитала, потому что мне казалось, что он меня поглощает. Он меня как-то захватывает не совсем даже адекватно. Я как будто бы не могла бороться, знаете, с вот этой тяжестью. И я подумала, зачем мне это нужно, если я хуже становлюсь, читая текст, представляете? Я отложила. Но сейчас вот благодаря нашим встречам я уверена, что мы справимся. Кто готов взять слово?
3: Давайте я возьму слово, потому что я хочу сказать о том, что эта книга, наоборот, мне очень помогла, когда я в первый раз ее прочитал. И когда я столкнулся с этим романом, мне вообще это весь внешний мир перестал быть интересен. Я как будто бы сосредоточился на том, что происходит в этом романе, потому что я впервые как будто бы заглянул в мир человека с помощью такого зрения, которого у меня до чтения этой книги не было. И я думаю, что в этом смысле Достоевский ни с кем не сравним, поскольку вот его задача, о которой он пишет своему брату, человек, вот чем, что я хочу разгадывать всю жизнь, вот эта задача, я думаю, им решена блестяще. Об этом говорит и то, что писатели 20 века Достоевского читают очень внимательно, и он оказывает влияние в том числе на философов и даже физиков. Например, Эйнштейн говорил, что Достоевский дал ему больше, чем все физики. И вот это зрение, которое дает Фёдор Михайлович, оно, я думаю, необходимо человеку, живущему среди людей, а особенно человеку, который с людьми работает. Мне даже хочется, чтобы братьев Карамазовых читали учителя, преподаватели, ну, как бы, чтобы это было в программе, как вещь обязательная, потому что это учебник, очень хороший учебник. Еще этот учебник помогает заглянуть в какие-то углы своей собственной души и высветить их беспощадным лучом. И не остается ничего, что, если это дело читать внимательно, не остается ничего спрятанного и скрытого. И в какой-то момент становится неприятно, особенно неприятно, например, из-за гордыни, вот, например, Катерина Ивановна. Одна из многих героинь больная, серьезно больная этим пороком. Ее гордость огромна. И вот когда начинаешь это понимать и вдруг обнаруживаешь в себе, то возникает такое болезненное ощущение. И нужно поболеть немножко, нужно помучиться. Нужно вот этого червячка подержать на палочке, на свету. Если удастся это сделать, то, я думаю, Достоевский в конце концов подарит чувство облегчения. По крайней мере, вот могу сказать, что так было у меня, когда мне эта книжка попала в руки. И я помню, что доходило даже до каких-то вещей, сравнимых с галлюцинациями от чтения. То есть вот этот мир, он настолько более реальный, чем тот мир, в котором я тогда находился, 20 лет, кажется, 20 лет назад как раз. И вот поэтому этот мир, он более явный, что ли, более влияющий. Поэтому Фёдору Михайловичу большое спасибо. Эта книжка когда-то мне очень помогла. Потом вот мы с Толстым, да, немножко сравнили. Там вот Толстого читаем, Достоевского нет. Лев Николаевич Толстой перед смертью дважды брался за этот роман и не дочитал его. Но после первого раза он все-таки и во второй раз принимался за него. Но что-то ему там не давалось. Мне кажется, что это какая-то очень важная деталь, ее нужно поразгадывать. Толстой писал, что со смертью Достоевского какая-то пружина отпала от него. И вот эта пружина, возможно, была тем, что Толстой искал, но в силу каких-то его устройств, в силу его устройства какого-то. Вот он это не мог, наверное, не мог иметь. И поэтому потребность Достоевскому Толстого была. Ну, в общем, об этом нужно думать отдельно. Потом, я думаю, что вот в этой книжке такая суета, такая плотность событий и так много катастроф и предельных ситуаций, потому что только в предельной ситуации человек может, во-первых, познать свою глубину, а во-вторых, он может познать самого себя. Жизнь на поверхности, я думаю, не позволяет нам себя увидеть. А вот эти бездны, эти миры, эти какие-то закоулки странные, в которые человек попадает, они как раз знакомят человека с самим собой. И эту дорогу нужно пройти, опять же. Нужно пройти, чтобы узнать самого себя и в себе, в конце концов, найти, ну, если повезет, конечно, Христа, если удастся это сделать. Потом, мне кажется, что Достоевский пишет в этом романе и в целом в своих романах о том, что человеку нужен человек как открытая душа. И это самое главное. И разговоры, которые ведут его герои, помните, они ведь об очень серьезных вещах разговаривают всегда. Митя, этот исповедями разговаривающий человек, очень странно, да, такой страстный, сильный, жизненный и необузданный человек вдруг и Шиллера читает, и исповедуется несколько раз. Ну, как такое может быть? Да такое может быть, потому что я думаю, что мы часто, особенно в юности, об этом мечтаем. Нам хочется встретиться с тем, кто нас в состоянии увидеть и в состоянии нас понять. И главное еще, как в случае с Алешей, не осудить. И тут мне хочется вот сказать о герое. Достоевский в предисловии говорит, что главным героем романа будет Алеша. И вроде бы вот он тот, кто как будто бы не самый заметный. Митя прекрасный, прям такой выпуклый, мощный, горячий, как лава. Иван – это такой разум, ум, точнее, ум, у которого есть своеволие ума. И этот ум очень гордый. Ну вот они все такие заметные. Даже Смердяков и Федор Павлович отвратительный, ужасный просто. И этот портрет его, портрет книжки, вот он вызывает такое чувство брезгливости даже. Вот все эти герои какие-то такие выпуклые, четкие, ясные, и Алёша кажется как будто бы немножко бледный по сравнению с ними. Но я думаю, что он вот тот дух, который и между всеми, поэтому он бегает, а во-вторых, еще он склеивает весь мир в какое-то единство, не гармоническое, но с надеждой на гармонию, в конце концов. И вот поэтому Алёша главный герой, даже при том, что вторая часть романа не написана, где должна была разворачиваться жизнь Алёши через 13 лет после событий вот этих. И кажется, ему там будет 33 года. Если сейчас ему 20, то потом ему будет 33. Но вторая часть романа не была написана. Вот этим мне книжка очень интересна. А еще она интересна тем, что Достоевский ставит эти вопросы, и эти вопросы он старается решить. И я думаю, что такие писатели, как Камю, они помещаются внутри вопросов Достоевского. И мне кажется, что вот 20 век просто как вот из какой-то шкатулочки с пружинкой потом выскакивает и очень много оттуда берет. И таким образом Федор Михайлович вот становится как будто бы вот маленькой такой системкой такой, ну, как бы, не знаю, не вселенной, не могу так сказать, от которой пойдут разные линии. И иногда страшные, но все-таки дающие надежду нам, людям 21 века, на то, что спасение есть, и даже вот в таком мире, который он рисует, человек может прийти к Богу. Ну, как, например, Митя. Вот поэтому, я думаю, эту книжку надо обсуждать, но вот надеюсь, мы хорошо проведем время здесь вот, в течение этого месяца. Будет, наверное, интересно.
2: Незабываемо.
0: Надежда?
1: Конечно, когда берешь такой роман в руки, его еще в руки надо взять, да, вот, начинаешь вот ощущать замедление вот эти скорости, да, и произведения, к которым мы привыкли сейчас, современные, да, и вот эти абсолютно неспешные, очень подробные романы с невероятными описаниями, с какой-то такой аналитикой, пытающиеся, как мне кажется, решить максимальное количество вопросов, задач. И про церковные суды надо написать, и про, там, я не знаю, Бога, и про прокурора, и про это, про все надо написать. Понятно, что и про человека, и про всю глубину его падения, и про все возможности спасения. Ну, то есть параллельно задев абсолютно все вопросы и о месте церкви в мире, да, и о месте монахов, и о том, кто как должен спасаться. И когда, конечно, на это все смотришь, и о, естественно, социалистах, там, я не знаю, и прочем, да, и о государственном устройстве, и этих покритиковать, и сюда заглянуть. Ну, то есть, ты понимаешь, это такой монумент, который даже непонятно вообще с какого конца начинать разматывать. То есть там такое количество тем, в принципе, в обсуждениях героев, да, в каких-то описаниях, что вот это действительно выглядит как какой-то труд всей жизни, да, то есть как будто бы человек замахнулся на то, чтобы одним произведением вот решить абсолютно все волнующие его вопросы. Ну, во всяком случае, задать эти вопросы зрителям, читателям, вот, для того, чтобы они, значит, об этом тоже вместе с ним подумали. Это, конечно, поражает. Вот в 21 веке это поражает просто. Вот это как это правильно сказать, всеобъемлемость, да, всеобъемлющесть вот этого произведения, она поражает. И мне, на самом деле, очень нравится, конечно, эта интенция его выбора главного героя как какого-то... Ну вот я согласна с Гришей, что, может быть, на взгляд, беглый взгляд читателя он не самый выразительный, но это Христос на самом деле, как бы, да, то есть это что там идиот, допустим, да, что Алёша, это вот персонаж... Такой непонятно, то ли он дурачок, то ли он юродивый, то ли какой-то там монашек 20-летний вообще, который там мира не знает, жизни не видел, но действительно он обладает тем, чем не обладает ни один другой персонаж в этом романе. И обратите внимание, его рвут на части. Он нужен всем, абсолютно. Он поэтому там мечется, как ужаленный, да, между этими страстными существами, будучи на самом деле таким же страстным, потому что он всем нужен, вот как тот самый человек, который нужен человеку, да, который тебя выслушает. Митя же ему исповедуется, не кому-нибудь, да, ни Катерине Ивановне, ни отцу, там, ни Ивану, ни, там, не знаю, друзьям, ни Грушеньке даже. Ну, Грушенька там в конце потом у них там происходит какое-то, да, мы пока туда не заглядываем. Но ему нужен Алёша, всем нужен Алёша. Даже отцу, которого впервые в жизни, как он пишет, да, я что-то понял, увидев этого сына своего, я вдруг что-то понял, который вот по всей моей мерзости мною не брезгует, который меня почему-то любит, непонятно почему, да, не осуждает. Ну, то есть вот это такие на самом деле сокровища, которыми не обладает больше никто. Поэтому вот это предисловие такое ёрническое, да, что «ну, не знаю, как-то вы, может, не согласитесь, что это интересный герой», это практически невероятный, практически невозможный, настолько редко встречаемый зверь в жизни человеческой, да, что, конечно, это герой. И герой такой, что не хочется от него как-то и отрываться, да, и переводить взгляд туда, куда он вынужден этот взгляд переводить постоянно. Вот, и мне действительно интересно, что бы он хотел написать через 13 лет, но, может, и хорошо, что не написал, потому что как-то все так зависло на такой интересной ноте. Ну, первая часть, которую мы сегодня хотели обсудить, максимально бодрая, потому что потом, мне кажется, ближе к концу там очень много ответвлений, каких-то сюжетных, пространственных рассуждений, да, и там же иногда сидишь, думаешь, господи, а с героями-то что? И уже там прошло 200 страниц, а тут как бы вот что-то случилось, а нам все никак не рассказывают, что. Думаю, это разные причины у этого были, но вот здесь все очень быстро, очень бодро, хоть это действительно один день, но количество катастроф, я абсолютно согласна, да, зашкаливает. И причем ты как бы видишь, как они сконструированы, и как эти добропорядочные люди... Вот знаете, вроде бы Фёдор Павлович самый отвратительный персонаж, да, вот самый омерзительный. Ну, казалось бы. Ну, то есть это откровенная скверна. Вот прям вот падение из падений, и причем такое нарочитое, шутовское, очень явленное, да, очень яркое. Но при этом, когда читаешь про этого вот господина Миусова, например, такого добропорядочного человека, так довольного собой, так себя уважающего, так, который ну так себя ведет, что просто сидишь, думаешь, ну ладно. И то есть, ну вот, ну при этом все эти люди, они думают о себе как о каких-то, ну чуть ли не высших существах, да, образованных, там, интеллигентных, знатных, ну там еще вот эта вот вся история с народом и ненародом, да, то есть, ну, которая, может быть, нам сейчас интересна, потому что когда говорят «народ», я что-то другое себе представляю, там, а, они же об этом народе, ну то есть, да, что для них народ, они-то не народ. И в этом плане мне даже местами симпатичен был Фёдор Павлович, потому что он не скрывает того, кто он есть. Он понимает это прекрасно, да? И у него, более того, мне кажется, очень чуткий такой, как будто детектор, да? Он видит, как это, рыбак рыбака, да, издалека, как он этого фонзона, ну, стоит себе помещик, да, Максим, никого не трогает. Какой-то человек, он его видит впервые. Он ему сразу, а, ты, давай со мной, пойдем. Тут же начинает какое-то неимоверное унижение ему устраивать, понимая, что он все сейчас это вытерпит и полезет еще и в коляску, и там еще в ножках будет ехать, да? То есть у него вот это вот, и то же самое он, допустим, видит в этих отцах-игуменах, но не видит старца. Старец его поражает, да? То есть он понимает, что это существо, пред которым он замолкает. А с этими всеми он начинает юродствовать, потому что он видит, что все неправда. И Миусова этого он там насквозь видит. То есть он вот это вот, у него вот это чутье, да, на правду и на свою же скверну, которую он чует издалека, оно есть. И мне как-то вот он даже этим импонирует больше гораздо, чем господин Миусов или Катерина Ивановна, да, которая, ну, такая благородная девица. что невозможно про нее читать. Не говоря уже про госпожу Хохлакову. Это просто вообще отдельная песня. И все вот эти, как-то он их называет, сумасбродки от праздности, да, то есть вот, которые там, вот эти стероидные женщины разного калибра, абсолютно любой масти, их такое вообще просто вот галерея, да, этих образов. Одна такая, другая такая, вот выбирай, какую хочешь. И все порядочные, прекрасные, тонкие, образованные женщины или девицы там, да, и, но при этом же тоже читаешь и думаешь, господи, господи. Вот. В этом плане Фёдор Павлович, мне кажется, довольно симпатичным персонажем, несмотря ни на что. Потому что он не скрывает того, кем является. Он это знает про себя. То есть он когда-то, вот как ты говоришь, Гриш, да, этих червячков, ну, как бы там даже и поднимать, может, их не надо, они, в общем, все на виду, да. Но тем не менее.
2: Там копошится все.
1: Да, там все как бы это вот в этой яме, да. Но тем не менее, по-разному же люди себя ведут. И с такими червяками еще и не с такими. Вот, поэтому, честно говоря, даже вот в растерянности пребываю, с какой из всех этих, из этого многотемья начать, либо идти просто по сюжету, да, вот по каким-то событиям, вот что происходит. Вот, поэтому, Жень, даю право тебе решить этот вопрос, как мы будем подступаться к этой глыбе.
0: Ну вот, прозвучало замечательное слово «многотемье». Мне кажется, оно очень хорошее. Ну, про Достоевского классики пишут полифония, но многотемье мне нравится много больше. Это вот ближе к языку самого Достоевского. Мне кажется, что нам, как обычно, придется многотемьем и разбираться. Вот как мы, как Фёдор Павлович, подобное познается подобным. Вот, вот так вот мы и будем сейчас в этом многотемье, скорее всего, запутавшиеся. Что я... хотел бы тоже вот сказать из такого вступительного слова. Я когда сейчас слушал Фёдор Павлович, мне все время мысль моя достраивала, что как будто бы речь идет о Фёдоре Михайловиче. И как бы вот это вот рыбак рыбака и так далее, вот это вот юродствующее видение, которое направлено прямо к критикам, где он вот это вот, ну, я сейчас вам глупость расскажу, это то же самое от мира литературы, что делает, извините, Фёдор Павлович. Ну, вот только вот согласиться хочу. Так вот, вот я даже подтвердить могу. Мы дальше открываем первые страницы, и там как будто бы в лоб нам кидают. Значит, этот первый персонаж, дальше пошел а-ля Чичиков. Этот другой персонаж, пошла другая литературная отсылка. А здесь вот мы с вами будем говорить о судьбах нации, народа. И пошло общее место про место романа в национальной культуре. Тогда, ну, я могу просто бесконечно это вот сейчас перечислять, это надолго. Ну, или Чичиков, или Хлестаков, тут неважно, да. Тургеневская женщина, это всплывает там, да. Ну, вот как вот образы его передаются. Я к тому, что вот он ёрничает с читателем образованным. Я вам сказал образованный читатель, можете бросить на первой книге. Ну, вот, или на чем он там, да? Сказал, на первом романе, неважно. Ну, так что, мне кажется, тут да, стоит, возможно, здоровую дистанцию в отвращении к Фёдору Павловичу осуществить, если мы хотим еще и Фёдора Михайловича понять. Я, честно говоря, когда про Фёдора Павловича...
3: Я про внешность. Портрет ее.
0: Ну да, да, да.
3: Вот. Там просто отвратительный портрет.
0: Да, это правда. Но я, честно говоря, когда про Фёдора Павловича читаю, я... Может, я какой-то ненормальный. Но я испытываю просто бесконечное желание смеяться. И перед этой ничтожностью такое умиление просто. Вот я понимаю, что это нечестное сравнение, но я вспоминаю, как сам Фёдор Михайлович пишет про старца, да, что старец-то любит тех, кто наиболее греховен. Вот так же вот читаешь, как читатель про этого Фёдора Павловича, и вот такой живой человек-то на самом деле, такой настоящий.
3: Ну,
0: я не вижу, что он хороший.
3: Слишком врет. Вот он в своей этой лжи в игре настолько лишний виток делает, что он дальше в этой лжи только действует.
2: Конечно. Больно приторно.
1: Трудно выйти, да,
0: конечно,
1: из
0: конечно. Этого, просто из этой роли. Поэтому я и говорю вот как раз про ту самую полифонию, что здесь становится важно, что он не один остается, а всегда есть что-то еще. Да, вот если посмотреть, мы же никогда не имеем монологи Федора Павловича. А заметьте, это всегда какой-то вот моноложище такой огромный, да? Но все равно мы их всегда имеем в, не в изоляции, а в контексте разговора с каким-то другим лицом. И это другое лицо как бы вот его куда-то вот выводит. Ну, вот как мы с, в идеальном случае с Алёшей видим, как вдруг действительно оказывается, что в Федоре Павловиче есть что-то, кроме того приторного Федора Павловича, которого он хочет всем показать. Ну, или уж тем более со старцем. Ну, ладно. Я к чему это говорил по поводу, что этот человек вот настоящий человек. Вот мы сейчас озвучили про братьев, да? И тут как бы тоже просматривается, как только нам этих братьев вот на блюдечке приносят, особенно надо, нужно обратить внимание, что это 79-80-е годы, да, издание, соответственно, сколько там год остается же Достоевскому, все остальное уже написано. То есть критик знает все темы Достоевского, читатель, который просто любит Достоевского, знает все эти темы Достоевского. И мы тут видим совершенно отчетливо вот, те философские и литературные образы, которые его интересуют. И давайте, чтобы не быть голословным, предметно, да, вот есть речь о Пушкине, которую он издает, ну, она читается им в литературном обществе московском, и он издает ее в 80-м году, где он прямо говорит о своей, собственно, такой вот главной литературно-философской задаче, то есть это тот же год примерно, то есть, скорее всего, здесь полное совпадение, о том, что есть, с его точки зрения, оторвавшаяся от христианской народной правды интеллигенция, которая отлично представлена в своих типах, в этих братьях, кроме, конечно же, да, наверное, все-таки Алёши, но тут отдельный разговор. И есть вот эта самая народная правда страдающего народа, которая эта интеллигенция по как раз-таки гордыне, сатанинской гордыне понять не может. И что вот это якобы Пушкин изобразил, и здесь, мне кажется, вот поправьте меня или нет, но не напоминает ли вам Митя, может быть, не в личных характеристиках, а вот в биографических деталях и так далее, какого-то вот Онегина, что ли. То есть вот эта вот привязка к романтикам, вот это вот какая-то... Тот, понятно, скорее флегматичный или это какой-то меланхоличный, я не знаю, да? Этот, скорее, наоборот, да, пишет жизнью. И тут...
2: Ну, в смысле, что романтики тоже немножко сумасшедшие, ты имеешь в виду?
0: Ну, с одной стороны,
2: что начало одно у них.
0: Да, да. Ну, или тут, ну, с другого конца я могу зайти, как...
1: Скорее Вронского напоминает.
0: Ну, да, может быть. Я скорее не про то, да, не, даже не, про, не, не про специализацию Достоевского психологического типажа, а вот про вот это вот идейное содержание, когда вот прям видно, что задача есть у Достоевского такая, показать этих людей, которые страдают именно от того, что они, ну, в отличие от Алёши, как раз и не могут принять другого человека, да, и гордыни своей, даже иногда неосознаваемой, обособляются, и, в общем-то, так вот и один мечется, другой сладострастит, третий разумом своим забавляется и так далее. Вот, и поэтому как раз и говорю, что Федор Павлович в этом смысле даже забавным образом какой-то, мне кажется, еще более живой, менее идейный, более как раз психологически реальный. Ну, вот есть такое ощущение. Ну ладно, я так могу бесконечно. Я вижу, что, кажется, Наташа много чего хочет сказать.
2: Да, у нас у всех есть эта профессиональная как-то деформация, мы можем болтать бесконечно.
0: Да.
2: Но, если честно, я туда много себе что-то понаписала. Но я соглашусь с Надей, вот это выражение, что непонятно, с какого конца разматывать. Я не понимаю вообще, о чем говорить. Очень много всего. Ну вот давайте по бумажкам своим пойду. Ты сказал, вот сейчас я зацепилась. Можно только зацепляться за слова друг друга, на самом деле, чтобы начать обсуждать. Ты сказал, что как бы их проблема в том, что они принять друг друга не могут. Мне кажется, что они там все очень даже пытаются. Даже самые отвратительные. А страдают от того, что они с собой ничего поделать не могут, в первую очередь. Они там все не могут владеть собой.
3: Смирять.
2: Да-да-да. Угу. И вообще, в принципе, главное, как будто бы, что Фёдор Михайлович беспокоит, ради чего как бы все честно поговорить о причинах действия того, второго, третьего. То есть он везде нам выворачивает наизнанку истинные причины, сталкивает лбами эти причины.
3: И детство,
2: вот, например, куда без детства? Мы никуда детство засунуть не можем. Но как заячьи уши всегда, все понятно. Миусов, вот, например, как он классно распрощался с Миусовым. Для меня вот идет у нас эта история вся, все эти невероятные чудеснейшие события в монастыре. Боже мой, что они там вообще все забыли, что они там вытворяют?
3: Денежный вопрос был у Миусова.
2: В общем, как распрощался Федор Михайлович с Миусовым, как с героем? Он там одну буквальную фразу кинул. Ну, фраз было много, но фраза, которая меня, для меня этого героя расставила по местам, что когда они заходят уже на обед, помните, Миусов сам для себя решает, что сейчас он вдохнет, выдохнет и покажет всем, что вот этот эзоп ему неровня. И он вообще с ним не имеет ничего общего, и не надо ему на него эмоционально так реагировать. Вот все, как бы, чего хочет этот человек в данную секунду, в данный день, который нам вот подсветили. Там не надо ничего больше писать, это в точку. Дальше. Вообще вот этот, как бы, я не знаю, этот термин существует, да по-любому существует, психологизм Достоевского, да? Это что-то общее, да, наверное. Конечно, это все прельщает, но... Поскольку мы читаем роман по главам, нужно говорить о первой главе, как мне кажется. Короче говоря, карамазовский вопрос, он здесь появляется, в первой главе именно. Вот эта фраза появляется. Но пока что сам вопрос не озвучен, как по мне. Я не нашла этого карамазовского вопроса. Может быть, вы его нашли? То есть автор перед собой его ставит. Ну, у нас там есть в самой первой... Как это называется? Не видение, извините, пожалуйста. Как это называется?
3: От автора. Ракитина же говорит.
2: Погоди, пожалуйста, про Ракитина. У нас тут отдельный есть момент. Вот Ракитин, если честно, у меня вообще большие вопросы к Ракитину, как к персонажу. Он у нас, он вообще что у нас делает там? Он там как-то вообще непонятно затесался каким образом. Он там чей-то друг... Он вообще там что забыл в этой келье? Там семья сидит. Но, да, он именно про ныра. Вот и глава очень классно называется. Когда я у Гриши про него спрашивал, как бы, что ты про Ракитина понял? И Гриша мне сразу, глава-то как называется? Семинарист-карьерист. Это даже смешно звучит. И просто мне было удивительно, что Федор Михайлович, да, не перепутал, через Ракитина, вот этого вот крысёныша такого, нам на самом деле рассказывает, что вообще происходило. Помните?
1: Да, это очень удобный технический персонаж.
2: Да, это такой Deus Ex Machina, но он непонятно вообще, почему так много знает. У меня вообще вопрос вот по ходу текста возник, я прям себе выписала. Ты откуда это знаешь? Он ему что говорит, Алёша? Уголовщиной смердит. Ладно, старец такие вещи понимает. Откуда этот Ракитин понимает, что будет убийство?
0: Чтобы быть карьеристом, нужно чутьё иметь на гадости всякие.
2: Вот. Потом очень невероятно тонкий текст, мысли, которые... Ракитину... Почему это достается Ракитину? У меня такой вопрос. В вашей семейке она будет, эта уголовщина. И потом... извините, расслабят, запомнят. Преступление, дескать, предугадал, преступника отметил, это он про старца говорит. У юродивых и все так. На каба крестится, а в храм камнями мечет. Так и твой старец, праведников палкой вон, а убийцев в ноги поклон.
3: Ну, этого он не понимает просто. Он не понимает, что Митя не убийца. И не понимает смысл этого поклона. Мне кажется, у Ракитина как раз одного измерения не хватает. Поэтому он прекрасный карьерист будет, поэтому он и журнальчик откроет, и дом построит. Он как раз лишён вот того пространства, в которое откроется для Мити.
2: Но он ошибется, это факт. Но ему как бы много приоткрыто почему-то. Он знает про то, что будет происходить.
3: Только внешне.
2: Окей.
3: А внутрь он не сможет.
2: Ну, согласна, проникнуть. Да, интересное замечание. Так, почему всем нужен Алёша? Алёша не критикует, Алёша не осудит. Алёша скажет правду. Они все жаждут правды от Алёши. Они знают, что никто, кроме Алёши, правду не скажет. У всех есть свой умысел, своя игра. Алёша почему-то лишён игры. И вообще как будто бы... Ну, понятно, что это один тип, который мы видим во многих романах. Это тип, в принципе, желанный, необходимый для мира Достоевского, получается. Но мне кажется, что на планете Земля такие люди не ходят, если честно. Вот они все живые, а Алексей...
3: Можно я тебе кое-что прочитаю?
2: Из первой части, пожалуйста.
3: Самое
2: только.
3: Начало, 36-я страница. О, он отлично понимал, что для смиренной души факт. Это Зосима думает. Русского простолюдина, измученный трудом и горем, а главное, всегдашней несправедливостью, всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть пред ним и поклониться ему. Если у нас грех, неправда и искушение, то все равно есть на земле там-то где-то святой и высший. У того зато правда, тот зато знает правду, значит, не умирает она на земле, а стало быть, когда-нибудь и к нам перейдет и воцарится по всей земле, как обещано. Вот это же вера русского человека в то, что, несмотря на его, вот думает этот человек простой, да, вот он в грязи стоит по колено, но где-то есть, в этом же мире, где он живет, такой вот, и он...
0: Ну, или хотя бы Китежград. Но я должен вот что сказать важное, на самом деле, по поводу Алёши. Я сказал специально, что здесь есть некоторая сложность. С одной стороны, я совершенно согласен, ну, наверное, с тем, что прозвучало. Также читаю вам у Достоевского. И я не знаю, в чем дело. Дело в том, что незаконченное произведение, и дальше должно стать понятно. Или в чем, да? Но вот есть здесь вот такие вот ноты важные, которые вроде как некоторые измерения, опять, вот про которые я говорил, связанные с интеллигенцией и прочим, добавляет вполне конкретно историческое, такое вот, не исключительно, да, такой Христос на земле, который вне исторический, все человек такой всеобъемлющий. Вот все прекрасные вот эти вот наши подозрения, что Алёша не в себе и так далее, отметает Достоевский, да, но прибавляет, заметьте. Прибавьте, что он был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей. Заметьте, это он не про Алёшу говорит исключительно, а про юношей нашего последнего времени. Честный по природе своей, да, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силой, души своей, требующей скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига даже жизнью. А дальше говорит о том, что это замечательно, конечно, жизнью пожертвовать, но на самом деле куда лучший подвиг — это 6 лет потратить на учение, которое не закончил Алёша. Это сам Достоевский пишет. Угу. И в другом месте тоже он замечательно пишет, что был бы Алёша такой же, да только других убеждений, он бы социалистом был, да, и так далее. То есть есть тут это измерение.
3: Он не говорит прямо о социалистах, он говорит, просто повторю, что сказал уже выше, вступил он на эту дорогу, потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему разом весь идеал исхода, рвавшийся из брак. Да, если бы мы подсунули книжку социалистическую в этот момент, то он выбрал бы этот идеал. И, скорее всего, также любился бы в этот идеал.
1: Да. И он там даже говорит, не забывайте, что этот мальчик всего лишь мальчик 20 лет, да, при всем при этом.
3: Да, и вот это опасно очень. Мне жалко было его, когда он так влюбился в старца, потому что его влюбленность в старца закрывает от него.
1: Тем не менее, вот я вас всех слушаю, и я понимаю, что вот вы все говорите об одной теме, которая, в общем, черным по белому расписана, как любит Федор Михайлович, ничего от нас не скрывает. Это тема любви к людям, да. И он даже так интересно ее, если помните, разделяет на там любовь деятельную, любовь мечтательную, да, что вот как раз-таки потратить 6 лет, да, или потратить, я не знаю, время свое, да, на какого-то там человека, вот что он и делает, да, он вместо того, чтобы со своим любимым старцем сидеть, который умирает, которому считанные часы остались, он бегает там и тратит это время не на себя, не на свою любовь, да, на их проблемы. Потому что он их тоже любит, да, и вот эта вот деятельная любовь, которая выражается в работе, то есть она совершенно такая... неприметное, да, но это как любовь, как служение, противостоит вот этой самой мечтательной любви, uh-huh. когда мы готовы на жертвы, мы любим все человечество, uh-huh. но никого конкретно, да, потому что это вам лицо кривое, это тут сморкается, uh-huh. да, этот мне мешает, тут свободу мою ограничивает.
0: На секунду буквально. И это вот страшно может сейчас прожить, но это, по сути, роднит тогда Алёшу с Мизулиным. Есть любовь к идее, понимаете, о чем я, да?
1: Но тем не менее, да. Алёша служит этим людям.
0: Это правда.
1: Ты же видишь.
0: Да.
1: Миусов ты имеешь в виду.
0: Миусов, извините.
1: Да. Миусов не служит никому, да? Конечно, а Алёша, он все, весь роман там подкидывается с ними, со всеми абсолютно. Причем при том, что у него свое собственное горе, которое он параллельно тоже переживает, да, и как горе близкой смерти, и потом как горе утраты и кризиса веры, да, и вот это все как бы, он это все переживает. И вообще ему 20 лет. У него тут еще и девочка эта, неходящая, сумасшедшая, влюбленная, на которой ему жениться придется, судя по всему. Ну, то есть и так далее. И при этом, да, вот он как раз этой любовью любит, да, то есть он что-то делает, он все, что у него есть, отдает. И даже больше, чем хотел бы отдать в этот момент. Вот. А остальные все, они влюблены в человечество, в идеалы, да, вот. И так, чтобы еще все смотрели, как я жертву приношу красиво, как он это любит, да, расписать там. А если никто не смотрит, то я, может, подожду, да, когда соберется аудитория побольше, чтобы красиво эту жертву принести. Или как Хохлакова, да, рассказывает, чтобы мне вот спасибо сказали, да, эти больные, иначе как я им ноги буду обмывать, а вдруг они неблагодарные будут. Ну, то есть это все вот об этой вот любви, да, которая только одна в состоянии человека примирить с этими ужасами мира, потому что про ужасы тут вот то, за что как раз не любят Фёдор Михайловича, в этом романе сколько хотите. В следующих частях, там об этом мы отдельно скажем, там просто он, ну, кто-то бы сказал, что смакует даже эти ужасы, да.
3: Ну, я думаю, это все-таки картина мира Ивана.
1: Это картина мира Ивана.
3: Ему она нужна для идеологии.
0: Абсолютно.
1: Это отдельная, да, история вообще, которую, я думаю, требует просто, может, отдельной передачи даже. Это одна эта речь Ивана вообще. Вот. А здесь, да, вот этот вот, ну, то есть речь о любви. Как бы о том, что это единственный похожий человек, который, ну, любит.
3: Все увидел и никого не осудил.
1: Потому что любовь... Где моя сумка, которая написана, да, из послания? Какова она вообще, да?
0: Я, мне кажется, про то же самое скажу, и тоже про черное по белому, но вот я когда услышал, о чем говорили Гавриловы, да, я прям вспомнил тоже место из текста, но это как будто с другой стороны о том же самом, да, чуть-чуть ниже буквально от того, что я зачитывал, когда он объясняет, тоже вот сумнящийся, скажем так, Достоевский объясняет, кто такой старец, и тут же вот это не смущенное, а совершенно такая идейное содержание, наоборот, выбитое почти в камне, как будто, ну, мне так кажется, потому что не первый раз я у него это вижу. Старец – это берущий вашу душу, вашу волю и свою душу, в свою душу и в свою волю, да? И дальше. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание с полным самоотрешением. Этот искус, важно, да, к слову о том, что за Алёшу страшно, искус, да? Эту страшную школу жизни, обрекающую себя, принимает добровольно в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою, до того, чтобы мог, наконец, достичь через послушание всей жизни уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли. Да, вот прозвучали просто слова «смирять себя», «владеть собой», да, вот, ну, почти прямым текстом нам об этом Фёдор Михайлович говорит.
3: Я думаю, что другие два брата – это вот своеволие ума и своеволие сердца. Угу. И вот, конечно, они не хотят смирять это, не хотят, потому что, ну, это величие, величайшее. Ну, один типа величайший, а второй как лава. Как это смирить, я не знаю. Только через страдания, когда он сам понимает, что с ним произошло.
1: Но, тем не менее, Иван уже страдает. Так и он... обрати внимание, когда старец ему, он это видит, и он говорит, что, похоже...
3: Так удовольствие тебя... есть от этого.
1: Нет, так удовольствие есть, и он об этом говорит, но говорит о том, что все-таки дай Бог тебе, да, вырулить на этом пути.
0: Потому что...
1: После чего он подходит, да, и благословляет свою руку, ему целует, потому что он-то тоже мучается, да, этим, его эти все...
0: Потому что, цитирую Достоевского из другого вот текста, из речи о Пушкине, то, что вот сегодня прозвучало как раз от Надежды. Потому что кроме страдания еще надо, чтобы было смирение духа и труд на земле вместе с народом. Ну, труд каждодневный, вот об этом это, да, речь, которая ну, прямым текстом также говорит. Как будто бы довольно прямо об этом.
3: Кстати, вот еще у Григория, который почти ничего не читал.
2: Четь имени.
3: Да, ну почти. Но у него есть эта любовь. Помните, он когда получает от опекунши братьев
2: пощечину,
3: он ей говорит, тебе за сирот Бог воздаст, ну что-то такое, примерно такое. А она ему говорит, а все равно ты болван. И он к этому нормально относится. Вот у Григория как-то природно, ну вот, видимо, народ здесь, природно есть эта любовь, причем она как необходимость. Ну, надо это сделать просто, он понимает. Он даже, может, и не задумается. Он просто понимает, что надо помыть этого ребенка, который бегает.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, его любовь, она тоже все-таки любовь, потому что вот первую жену, как он ненавидел, а вторую любил.
3: Да, да.
1: И он ее любил, никому не позволял. И защищал. Никому не позволял оскорблять. За свои деньги ей могилку сделал.
3: И ругал Федора Павловича, да, когда тот над ней издевался.
0: Слушай, ну в конце концов, первая – это эмансипированная дама, а вторая – это кликуша. Тут как бы тоже…
1: Ну да, да. Но в том смысле, да, что он хоть и как бы человек-то недалекий, упрямый, как мул, да, его с точки не сдвинешь, он такой ну, немножечко деревянный, но вот это действительно любовь как потребность, да, я согласна, что она присутствует.
2: И как он переживает удар Мити? Он
1: да,
2: говорит,
1: ну,
2: что
1: да,
2: я
1: да,
2: его
1: же его, понимаешь, они же все у него там росли в избе. Все эти парни, которые теперь там.
3: А еще, знаете, вот так интересно, Федор Павлович похищает своих невест, и они умирают. Вот попадают они как бы к колдуну какому-то, который непонятно, что делать с детьми. Дети растут тоже. Вот Иван очень горд был и рано понял, что у него какой-то не такой отец. Митя там, понятно.
2: Что он живет за средства других.
3: Да, и он еще не написал отцу это письмо. Вот Алёшу как будто бы его мать спасла. Вот тогда, когда она на коленях перед Богородицей стояла.
2: Вымолила.
3: Да, и она как будто бы его спасла вот от этих похищений, потому что Федор Павлович все-таки к бесам тащит этих своих и жен, и детей. И в какой-то момент вот бес своеволия побеждает, ну и еще разные вещи происходят с ними. А вот Алёша как будто бы он был спасен. Что-то случилось. И еще тема импринтинга крутая. Вот Федор Михайлович 100 с лишним лет назад, 150, про импринтинг сказал. Леша помнил ведь эти лучи, которые падали. И уверен я, что такое бывает. Толстой помнит, что его пеленали, когда ему было сколько там, полгода или год? Год, наверное. И это он хотел вырваться. А вот Митя помнит вот эти лучи.
2: Алёша.
3: Да, Алёша. Мне кажется, что тут тоже Федор Михайлович крут.
2: Да, крутые, косые лучи, они нам всем нравятся.
1: Ну, тут бесы, я думаю, что это просто карамазовская вот эта вот сила страстей, да, то есть то, что вы сейчас сказали, там, я не знаю, сила там темперамента, да, либидинальная, вот это вот, ее очень много. И они все Карамазовы, они все время об этом говорят. Все-таки ты тоже Карамазов, хоть мать твоя кликуша, да, то есть ты сын как бы Карамазова и кликуша, Алёша. Но просто они не справляются, да, проблема в том, что эти страсти настолько сильные, кто-то может просто поспокойнее, в нем такие же кипят, но он поспокойнее,
3: Алёша такой же.
1: У него как бы амплитуда меньше, понимаешь, потому что с такой амплитудой трудно справиться. А Смердяков-то еще тоже, да, еще один сыночек.
0: И в этом забавно, кстати, интересно.
2: Все?
3: Надо завязывать.
0: Да, сейчас одно слово просто я вставлю. Заметьте, что называет сам Достоевский вот это вот отношение к стыдным вещам у Алёши исступлённым тоже, да? То есть это тоже своего рода вывернутая какая-то страсть как будто бы, да?
3: Да, конечно. Да.
0: Так, что ж, мы продолжим.
2: Немного
0: успеем,
2: мы успели.
0: Но мы продолжим обязательно. Да, обязательно. Дорогие слушатели, с вами был, и зрители, с вами был читательский клуб на радио «Град Петров». Григорий Гаврилов сегодня с вами вечером был, Наталья Гаврилова, Надежда Журавская и я, Евгений Маслов. В следующий раз продолжаем читать следующую часть.
2: Вторую.
0: Вторую часть, да, «Братьев Карамазовых» Федора Михайловича Достоевского. Доброго вам вечера.
2: До свидания.
3: До свидания.

строительству, к перестройке зданий Адмиралтейства, фактически к новому строительству, ему пришлось решить две задачи. С одной стороны, он хотел сохранить храм, но храм уже не отвечал потребности крупного же государственного учреждения, ведь кроме Адмиралтейств коллегии здесь было устроено и морское министерство, продолжал функционировать завод, было учебное заведение, кроме того, были библиотека и музей морского ведомства. Храм надо было перенести. И Захаров, оставив старое Коробовское завершение башни, обстроил ее наверху колоннадой, а потом небольшим футляром, в котором, кстати, до сих пор, если войти внутрь, а это доводилось немногим нашим согражданам, до сих пор есть церковь. Захаров церковь не уничтожил. Церковь была упразднена. Ее иконостас перенесли в церковь при Колпинских заводах, которые в этот момент были тоже казенными, тоже отчасти подчиненными задачам Адмиралтейского ведомства, но внутри современной башни, вот этого кубика, богато украшенного, находится Коробовская башня с окнами, правда, заложенными, и с помещением церкви, замурованным, чтобы через это когда-то освященное сакральное место не ходили посторонние из одного крыла Адмиралтейства в другое. Они должны обходить это пространство церковное. Захаров предполагал строить собор при Адмиралтействе в одном из павильонов в сторону Невы, а в результате, уже после его смерти, Монферран осветил собор во имя святого Исаакия Далмацкого, но фактически потом это был собор во имя Спиридона Тримифунского на день рождения императора Александра I. И этот собор устроили в сравнительно невысоком корпусе Адмиралтейства со стороны Сената и Синода. В Александровское царствование город расцветал новыми большими храмами, такими как замечательные два храма, построенные Федором Ивановичем Демерцовым. Вот храмы снесены, имя Демерцова практически забыто. А ведь этот человек построил два собора. Это вообще ужасно, потому что если Захаров сохранился хотя бы как автор Адмиралтейства, уже забыто, что он построил при Александровском заводе верховья к Невы великолепный, кстати, однокупольный храм во имя апостола Павла. И в Кронштадте Андреевский собор знаменитый, главный храм русских моряков, то Демерцов построил собор во имя святого Сергия Радонежского, покровителя всей русской артиллерии, по которому улица, которую мы называем улицей Чайковского, более 100 лет называлась Сергиевской улицей, и построил крупный пятикупольный храм знамения Божьей Матери, как его называли в народе, а в действительности освященный во имя праздника входа Господнего в Иерусалим. Так вот, имя Демерцова абсолютно забыто. А ведь наряду с башней Литейного двора, все еще существующего, панораму, перспективу Литейного проспекта освещала колокольня вот этого однокупольного Сергиевского собора. Тогда же, на рубеже XIX века, были построены многие сооружения, которые мы не воспринимаем даже сооружениями XIX века. Вот Кваренги в конце XVIII построил всего в 2 яруса колокольню церкви во имя Владимирской Божьей Матери. А в начале XIX века специально пригласили Луиджи Руско, чтобы он эту колокольню надстроил. И колокольня стала тоже одним из доминирующих сооружений центра города, которое, к сожалению, сейчас из-за высокой регулярной застройки уже теряется. И вот когда я говорила о городе XVIII века и его доминантах, я практически не говорила о городском строительстве, потому что никто бы и не помышлял строить дом выше Растрелевского зимнего дворца, обычный обывательский дом.
и даже здание государственного.

0: учреждения. Например, первое сенатское здание на Петровской площади, оно там в 2,5 этажа фактически. И только с развитием гражданского строительства 2-й, 3-й, 3-й, 19 века постепенно закрываются вот эти доминанты исторически важные для нашего города. И колокольня Владимирского собора практически не видна сегодня. Хотя на акварелях и гравюрах 1820-40-х годов она все еще видна с Невского проспекта. Конечно, видна с Владимирского проспекта. И прекрасно видна на всем пространстве Загородного проспекта, о чем мы уже фактически забыли. Потому что Загородный проспект, а, сузился, и, б, очень возвысился. С повышением общего значения города, городской застройки, появились и здания городских учреждений, которые должны были стать доминантами. Кстати, наряду с церковными. До сих пор выделяется, например, в перспективе Лебяжьи канавки от Невы. И это очень ощущают наши художники, которые постоянно делают это главным доминантой, рисуя акварели с видами Летнего сада или Марсового поля. Так вот, храм во имя святого Архангела Михаила при Михайловском замке, инженерном замке, он являлся доминантой для этого садового участка нашего города. Он всегда возвышался. Его шпиль, такой архаичный, такой петровский, всегда возвышался над садами Летним, потом вторыми, третьими Летними, которые превратились в Михайловский сад. И большинство, опять-таки, гравюры, акварели, изображавшие эту часть города, обязательно своим основным элементом, своей доминантой выбирали шпиль Михайловского замка. Кстати, начало 20 века, которое определилось перестройкой Адмиралтейства и формированием системы центральных площадей, но обратите внимание, перестраивая Адмиралтейство, Адриан Захаров сохранил эту церковь. Надо сказать, что многие современники его не поняли. Когда мы читаем сегодня замечательную заметку Батюшкова «Прогулка в Академию художеств», мы, может быть, и не замечаем ту критику, которую навел Батюшков, говоря о новом здании Адмиралтейства. Он сравнивал его с античными сооружениями. Он говорил о его великолепных колоннадах. Но очень удивлялся, почему это Захаров оставил шпиль. А вот если мы подумаем, что Батюшков, может быть, специально не заметил, проходя от Летнего сада к Марсову полю, не заметил шпиль Михайловского замка, лишь бы его не упоминать, потому что тоже архаизм, потому что для классицизма шпили архаика, шпили неправильные, готические, как тогда называлось. И тем не менее, посмотрите, какой замечательный треугольник выстроен в центре города. Шпиль Петропавловского собора, шпиль Адмиралтейства, шпиль Михайловского замка. И эти три шпиля как раз в начале XIX века были храмовыми завершениями.
1: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

«Город Шостаковича». Передачу из цикла «Музыкальный Петербург» ведет краевед Ирина Вербловская.

1936 году в январе месяце посетил театр сам товарищ Сталин. Вместе с ним был Микоян, вместе с ним был Жданов. Они пришли на нашумевшую оперу. Надо сказать, что Сталин вообще любил музыкальное искусство, причем серьезное музыкальное искусство. И обычно события театральной жизни музыкального театра были в поле его зрения. Он хотел просто получать удовольствие, потому что он любил музыку. Он не досидел до конца спектакля. Он ушел с последнего действия. Он был возмущен. Ему страшно не понравилось. Это было в 20-х числах января в 36-м году. А уже через два дня появилась статья в «Правде», которая называлась «Сумбур вместо музыки», где от оперы буквально не оставили не то что камня на камне, но ноты на ноте. Это формализм, одновременно это натурализм. В общем, очень много дурных слов. Не обязательно даже они должны были подтверждаться или подкрепляться какой-то аргументацией. Но, во всяком случае, опера была разругана в пух и прах, что было для Шостаковича полной неожиданностью. Как раз в эти дни у него планировалась поездка в Архангельск, где он должен был играть свой фортепианный концерт. И он собирался уже уехать, уже билеты были взяты, когда ему позвонили и сказали, что он должен присутствовать сегодня в театре, поскольку сегодня предполагается присутствие там высоких гостей. Дирижировал Мелик Пашаев. И Шостакович, человек, обладающий не только музыкальной, но и чисто житейской, очень тонкой интуицией, почувствовал недоброе. Он почувствовал, что Сталину не нравится эта музыка, не нравится то, что происходит на сцене. И очевидцы говорят, что Шостакович побледнел, как бумагу. Он был абсолютно без краски в лице, когда кончилась опера. А когда он увидел, что с последнего действия высокие гости удалились, он был в страшном смятении. И в таком состоянии он уезжает в Архангельск, где после концерта, выйдя на улицу и увидев газетный киоск, он покупает свежую газету. Когда он увидел там статью «Сумбур вместо музыки», его буквально зашатало. Так что кто-то сказал: «Надо же, такой молодой и в среди бела дня напился». Он не в состоянии был держаться на ногах, настолько его этот удар поразил. Но это было первое мгновение. Надо сказать, что никогда волю своим эмоциям, особенно отрицательным эмоциям, Шостакович не давал. Итак, «Сумбур вместо музыки». А через два дня статья в газете, в той же самой под названием «Балетная фальшь», о балетах Шостаковича. То есть Шостаковича решили полностью уничтожить как композитора, как музыканта, который к этому времени уже приобрел заслуженную большую славу. Ну, во-первых, надо задуматься, что было причиной такого разноса. Ну, во-первых, сам сюжет, конечно, не импонировал Сталину. Как раз тогда речь шла о укреплении советской семьи, а здесь тема такой любви свободной. Это, надо сказать, что ведь советское общество еще было невероятно ханжеским. Что бы там ни происходило, на поверхности все это обязательно характеризовалось ханжеским благолепием, что бы ни происходило на самом деле. Но это еще полдела. К этому надо еще прибавить другое. Правда, Сталин ушел с последнего действия, но он, конечно, знал, что там будет дальше. И, конечно, ему все это было рассказано. И страшно ему было не кстати вот каторжные сцены в этом 1936 году. Это вполне понятно, потому что то, что происходило тогда в стране, а особенно в нашем городе, было соответственно вот этим каторжным сценам. Начало 1935 года – это массовая высылка с арестами,
с расстрелами по так называемому Кировскому потоку. То есть 1 декабря 1934 году был убит Киров. И в ответ на это убийство, которое до сегодняшнего дня еще до конца неизвестно, кем было организовано, потому что все участники этой драмы были уничтожены до всякого суда, не только тот Николаев, который непосредственно выстрелил, но и все, кто были в охране, все, кто через несколько звеньев как будто были причастны к этому убийству, все были уничтожены. Но Сталин воспользовался этим, ну, мы бы сегодняшним языком сказали, терактом, для того, чтобы еще раз массовым репрессиям подвергнуть нелюбимый им Ленинград. Это было время массовых высылок из Ленинграда, старого дворянства, старой интеллигенции, что часто совпадает, и духовенство. 1935 год в этом отношении очень тяжелый год был. И вот эти вот самые высылки, когда переполненные столыпинские вагоны отправлялись в Среднюю Азию, и одновременно на сцене каторжные сцены, это было совершенно, так сказать, не ко двору нашей партийной и государственной верхушки. И третье, пожалуй, что можно сказать – это было время советской культурной революции, время ликвидации безграмотности, а вместе с этим стремление поднять культурный уровень населения. Поскольку это был период большой индустриализации, когда из деревни, которую раскулачивали, бежал народ в город, то вот это новое городское население старались приобщить к культурным ценностям. И вот никак уж такая культурная ценность, как опера Шостаковича, для этой цели не годилась. В это время Сталин выдвигает такой лозунг в искусстве «простота и народность». Вот насчет простоты у Шостаковича ее нет. Насчет народности, конечно, есть.

Но так или иначе, это совершенно несправедливая критика, которая тут же была подхвачена всеми теми, кто готов был служить верой и правдой режиму с полуслова, развязывалась настоящая кампания травли. Однако, вот это было время, когда еще интеллигенции не совсем, как ни странно, зажали рот. Вот когда в 1948 году будет еще одна кампания травли, тогда никто не посмеет высказать как-нибудь другую точку зрения. Но в те времена, как ни удивительно, в печати просачивались и совсем другие мнения. Например, Андрей Платонов говорил: «Ясно, что кто-то из весьма сильных случайно зашел в театр, послушал, ничего в музыке не понимая, разнес ее». Зинкевич говорил. Зинкевич – это переводчик, когда-то член цеха поэтов. «Никто же не думает, что в ЦК сидят знатоки музыки. И если случайное мнение того или иного из вождей будет сейчас же канонизироваться, то мы докатимся черт знает куда». Даже Сергей Городецкий, который, в общем-то, давно перешел в стан большевиков, писал: «Это безобразие – писать как закон то, что хочет чья-то левая нога». И писатель Абрам Лежнев, который потом тоже был уничтожен, ему вторит: «Ужас всякой диктатуры в том и заключается, что диктатор делает так, как хочет его левая нога». Близкий друг Сергея Прокофьева, один известный довольно тогда музыковед, выразился еще определеннее: «Народ смеется навзрыд, так как оказалось, что партийцы не знают, что сказать о композиторах». Возмущается и Зинкевич: «Статья – это верх наглости, она насквозь лживая, приписывает Шостаковичу такие качества, которых у него совсем нет. Кроме того, видно, что статью писал человек, ничего не понимающий в музыке». И даже такой ленинградский писатель, как Виссарион Саянов, предъявил претензии и к балетной фальши, написав, что вторая статья написана мягче, но все-таки фраза насчет бесцеремонных и проворных людей очень неосторожна. Шкловский прибавил: «Очень легкомысленно написано». До Сталина дошло и то, что ленинградские критики Савертинский и Рабинович высказались открыто против этой статьи «Сумбур музыки». Ленинградцев поддержали москвичи, когда Щербачев, известный композитор, и Николай Мясковский, которые никогда особенно не испытывали горячих чувств к Шостаковичу, но все-таки сочли делом своей чести после этой статьи в «Правде» поддержать молодого автора. Мясковский напрямую сказал, что он опасается, что сейчас в музыке может воцариться убогость и примитив. Надо сказать, что партийное руководство вместе со Сталиным вовсе не предполагало встретить какой бы то ни было афронт, считая, что все, что написано, не подлежит никакому обсуждению, тем более осуждению. Однако, говорят, что даже сам Горький написал письмо Сталину. Что значит «говорят»? Он действительно написал письмо, только неизвестно, он послал его или не послал. Правда, он был окружен таким плотным кольцом доносителей и стукачей, что даже если он его не послал, все равно это письмо не могло не получить огласки. Письмо было взвешено резким. Он решительно отвергал статью «Сумбур вместо музыки». Он писал: «Сумбур, а почему? В чем и как это выражается, сумбур? Тут критики должны дать техническую оценку музыки Шостаковича. А то, что дала статья «Правда», разрешила стая бездарных людей, халтуристов, всячески травить Шостаковича». А ему вторит еще и заведующий отделом литературы и искусства газеты «Комсомольская правда» Семен Трегуб. «Вот Шостаковича побили. Талантливый он человек, очень талантливый, я его слушала. Нужно было бы критически отнестись его с большим знанием дела и с большим тактом. Мы всюду ратуем за чуткое отношение к людям. Следовало бы проявить его и здесь». А Горький в своем письме написал еще о том, что он боится за Шостаковича, зная, в какую депрессию он впал, и просто опасается за его безопасность, опасается, чтобы он не сделал какого-нибудь рокового шага, то есть намекает на способность в таком состоянии Шостаковича покончить с собой. Настолько он был возмущен, что написал именно так. Хотя действительно Шостакович был в состоянии глубокой депрессии, но это человек, который умел собрать себя, собрать свою волю. И неудивительно, еще из Архангельска он писал своему другу Исааку Гликману, что он просит его собирать все статьи, все заметки, все
те материалы, которые публикуются в связи с статьей «Сумбур вместо музыки». То есть все отрицательные отзывы он специально собирал, он этим занимался, он это анализировал. И, конечно, это мог делать человек только с очень устоявшейся психикой и вполне трезвой. Он даже говорил, у нас в семье, когда порежут палец, волнуются, а когда большое несчастье, никто не паникует. И действительно, он не паниковал. Он не был выбит из колеи, несмотря на это. То есть не был выбит из колеи, то есть он продолжал работать, продолжал сочинять музыку. Однажды он кому-то из близких друзей сказал: «Помню, что переживать все плохое, окружающее тебя, внутри себя, стараясь быть максимально сдержанным и при этом проявлять полное спокойствие, куда труднее, чем кричать, беситься и кидаться на всех». И он действительно вот эту трудность и преодолевал. Он действительно старался быть спокойным, быть в форме, работать. И, как он говорил, работая над следующей симфонией, это мой ответ критикам. Ответ заключался в том, что одновременно он работал тогда над новой симфонией, над четвертой симфонией.

четвертая симфония Шостаковича писалась вот в этих условиях, то есть в условиях травли. Он уходил в творчество, и творчество это было удивительно, конечно, мрачным, драматичным, так можно было бы сказать скорее. И симфония была достаточно сложной. Он находил для себя спасение только в творчестве, только в музыке, только погружаясь в тот мир, который он знал, что он является его миром. И тогда он как-то без всякого пафоса сказал своему очень близкому, любимому ему другу Исааку Гликману фразу, которая потрясает. Он сказал так: «Если мне отрубят обе руки, я буду все равно писать музыку, держа перо в зубах». И вот он ее сочинял. Он работал над четвертой симфонией, и когда она была завершена, он предложил ее оркестру под руководством Штидре, человека, замечательного музыканта, который тогда как раз бежал в Россию из фашистской Германии. Но через очень короткое время, не дав ее даже прорепетировать несколько раз, забрал обратно партитуру и отказался от исполнения четвертой симфонии на долгие-долгие годы. Четвертая симфония впервые была исполнена через 25 лет. Может быть, он поступил тогда совершенно правильно, потому что следом за сумбуром мест музыки эта симфония могла вызвать опять очень серьезное негодование со стороны властей, хотя бы потому, что там совершенно не было никаких оптимистических нот. И параллельно четвертой симфонии он пишет музыку к кинофильмам. Вот я уже говорила в прошлый раз о фильме «Встречный» с знаменитой песней «Нас утро встречает прохлада, над ветром встречает река». Вот удивительная, радостная, светлая музыка, которая подхвачена была буквально всей страной. От больших начальников до самых простых разнорабочих все пели эту песню. И надо сказать, что она в какой-то степени и спасла Шостаковича, потому что когда гнев Сталина на него обрушился, кто-то ему подсказал Сталину, что а ведь вот эта музыка тоже Шостаковича, что вот эти самые фильмы, которые он смотрел с удовольствием, имеют музыку, написанную тоже Шостаковичем. Итак, четвертая положена была в стол, что называется, а четвертая уже подхлестывала пятая. И известно, что над пятой в это время работает Шостакович. 36-37 годы. Что же это за годы? Надо помнить, какова была окружающая Шостаковича реальность тогда. В 36 году в семье у Шостаковича впервые появились вот эти самые дворники, как понятые и оперативные работники известного ведомства, когда был арестован муж старшей сестры Шостаковича, Марии Дмитриевны, известный физик Фредерикс из семейства барона Фредериксов. Это объяснение как раз в связи с Кировским потоком, когда забирали бывших дворян, не выслан был, а арестован и исчез бесследно. Скорее всего, был расстрелян ее муж, муж Марии Дмитриевны. А она, согласно выпущенному тогда секретному указу, была сослана в Казахстан. Так что это непосредственно в самой семье Шостаковича. Чуть-чуть шире, в семье Шостаковича тоже, но уже по линии жены, арестована была мать Нины Васильевны, Софья Михайловна Варзар, и отправлена была этапом в лагерь под Караганду, в Среднюю Азию. Так что внутри семьи хорошо знали, что такое сталинский террор. Примерно в это же время, чуть позже, был арестован муж тетушки по отцовской линии, то есть сестры Дмитрия Болеславовича, Максим Кострикин, и был расстрелян, о чем было известно. И как раз когда в 1938 году родился второй ребенок в семье Шостаковича, именно память Максима Кострикина, он получил имя
Максима. Так что Максим Шостакович, которого сейчас мы часто видим на эстраде, исполняющем произведения своего отца, носит свое имя в честь расстрелянного Максима Кострикина. Вот такое не вообще, а в частности, непосредственно в самой семье Шостаковичей происходило в это время. Шостакович работает над Пятой симфонией, работает очень напряженно, интенсивно. Интересно, что он начинает работу в условиях, когда у него даже инструмента рядом не было. Это было в Крыму, где он находился на отдыхе, и никто не видел, чтобы он играл на фортепиано. Как вспоминают люди, которые там же отдыхали вместе с ним, по вечерам отдыхающие собирались в большой гостиной. Из-за окон доносился слабый плеск сливающегося с горизонтом Черного моря. Шостаковича просили сесть за рояль и поиграть. Он категорически отказывался. Но один из гостей приметил, что рано утром, когда другие еще спали, композитор на цыпочках осторожно входил в пустой зал, открывал крышку инструмента, что-то наигрывал и записывал на нотной бумаге. Вот так начиналась работа над Пятой симфонией. И тогда в Крыму были написаны уже три части четырехчастной симфонии Шостаковича. И самая трагическая часть написана была буквально за три дня. То есть его захлестнуло, когда он буквально захлёбываясь звуками, старался их организовать для того, чтобы выразить ту трагедию, которую он видел вокруг, которая происходила. Он завершает работу, довольно долго работая над финалом, и представляют партитуру в Ленинграде, в нашей филармонии, оркестру под руководством Евгения Александровича Бравинского.

Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла «Город Шостаковича». В передаче прозвучали фрагмент оперы Катерины Измайлова в переложении для квартета струнных в исполнении Бродский квартета, фрагмент третьей части четвертой симфонии в исполнении оркестра под управлением Мстислава Ростроповича и фрагмент третьей части пятой симфонии в исполнении оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского. Передачу для вас подготовила и провела Ирина Вербловская.

0: прозвучал меланхолический вальс Мили Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Полея.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели! Поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Дорогие дети, вы слышали, как говорят: «Ну, заварил кашу». И, конечно, понимаете, что речь идет совсем не о каше, а о том, что, совершая некоторые поступки, мы вынуждены отвечать за их последствия. И такое бывает с каждым человеком в любой стране. Хотя могут говорить об этом и по-другому. Например, заварил похлебку из камней. Сегодня мы послушаем итальянскую сказку, которая так и называется «Похлебка из камней».

Жили две сестры – Анна, Мария и Витория. Анна Мария вышла замуж за богатого лавочника, Витория – за угольщика. Уголь жечь не то, что товары в лавке продавать, да барыши подсчитывать. Угольщик работает много, зарабатывает мало. Но в маленьком домике, что стоял на опушке леса, всегда было весело, потому что угольщик вставал с песней и спать ложился с песней. Да не с одной и той же, а все с разными. И откуда он их брал? Дети у Витории, две девочки и три мальчика, росли румяные, послушные и веселые. А у Анны Марии был всего один сын, да и тот злой и плаксивый. Как мать ему не угождала, как не баловала, он только худел и бледнел от злости. Вот богатая Анна Мария и завидовала бедной Витории.

Настал год, когда в местности, где жили сестры, появилась черная лихорадка со своей подругой Костлявой Смертью. Они заглядывали то в один дом, то в другой. Не миновали страшные гости хижины угольщика. Постучались в дом лавочника. В один день сестры вышли замуж, в один день стали вдовами. Осталась Витория с 5 маленькими детьми. Уголь обжигать не женское дело, а другой работы Витория, как ни искала, найти не могла. Тогда решила она пойти к своей сестре Анне Марии. «Помоги мне, сестра», — попросила Витория. «Дай хоть немного хлеба, чтобы накормить детей». «Навязались на мою голову, дармоеды!» — закричала Анна Мария. «Ну, так и быть, бездельница. Прибери в доме, вычисти хлев, накорми скотину, выпали огород. Тогда и просить будешь». Витория прибрала в доме, вычистила хлев, задала корм коровам, подоила их, все сорняки в огороде выдергала. «А теперь испеки хлеб», — приказала Анна Мария. Когда хлеб испекся, она выбрала самый маленький хлебец и дала сестре. «Можешь приходить завтра опять», — сказала лавочница, а про себя подумала. «Недолго же будут румяными твои дети, если ты разделишь на 5 такой хлебец». Витория пришла и на следующий день. Сестра задала ей работу еще тяжелее, а вечером положила перед ней хлебец меньше вчерашнего. Только на этот раз Витория оказалась похитрее, вымесила тесто, а руки мыть не стала. Пришла домой, поставила котел на огонь и всю приставшую к ладоням муку стряхнула в воду. Получилась вкусная мучная похлебка. Дети поели ее и почти сытые легли спать. Так и стала делать Витория, и румянец на щеках ее детей разлился еще ярче, чем раньше. Однажды Витория во дворе у сестры молола на ручной мельнице зерно. Вдруг в ворота вошел нищий старик. «Дай мне кусочек хлеба, добрая женщина», — сказал он. «Я голоден», — Витория ответила. «Я рада бы накормить тебя, да я здесь не хозяйка. Попроси у моей сестры». Тут Анна Мария выбежала из дома и принялась браниться. «Убирайся, бродяга, пока я собаку на тебя не натравила». А за Анной Марией выскочил ее сыночек. Он собрал камешки под ногами и давай швырять их в старика. Нищий повернулся, чтобы уйти, но Витория успела шепнуть ему. «Вечером жди меня у поворота дороги, где растут большие оливы». Витория кончила работу и пошла домой. На камне у поворота дороги сидел нищий и ждал Виторию. Она вынула из корзинки свой хлебец, разломила его на 6 равных частей и одну протянула старику. Старик взял хлеб и спросил, «Чью же долю ты отдала мне, женщина?» «У меня 5 детей», — ответила Витория. «6-я я сама. Вот я и отдала свою долю. Ты не беспокойся. Я сегодня много поработала и скоро усну, а во сне человеку есть не хочется». «Что ж, спасибо. Может, и я тебе когда-нибудь помогу», — сказал старик. Прошло еще немного времени. Как-то сын Анны Марии увидал парящего в небе орла и захотел с ним поиграть. Анна Мария так любила сына, что будь у нее крылья, она непременно полетела бы за орлом. Однако крыльев у нее не было, и она стала уговаривать милого сыночка поиграть другими игрушками. Но милый сыночек хотел только орла. Он разинул свой большой рот и принялся вопить, да так, что к вечеру все в доме оглохли от его крика, а сам он заболел. «Ну, а твои дети?» — спросила Анна Мария у Витории. «Здоровы?» «Здоровы», — ответила Витория. И тут Анну Марию начала грызть черная зависть. Она послала сестру работать в поле, а сама побежала к ней в дом. Когда Анна Мария увидела, какие румяные и веселые дети у Витории, она чуть не заплакала от огорчения. «Милые племянники,
добра бы вам не видать, чем кормит вас мать, что у вас такие круглые щеки». И она больно ущипнула младшего мальчика. «Мы едим мучную похлебку», — ответил старший. «Мучную похлебку? А где же мать берет муку?» «Как только мама приходит домой, она стряхивает над котлом муку, приставшую к ладоням», — сказала девочка. «Ах, вот оно что!» — подумала Анна-Мария. В тот же вечер она велела своей сестре хорошенько вымыть руки перед уходом и прогнала ее, не дав ни кусочка хлеба. Витория пошла домой с пустой корзинкой. На повороте дороги она остановилась и задумалась, что она скажет голодным детям, чем их накормит. Тут Витория увидела у обочины три камня. Она подняла их, положила в корзинку и сверху прикрыла передником. К ее возвращении дети, как всегда, наносили воды, вымыли котел и разожгли огонь в очаге. Когда Витория пришла, вода в котле уже закипела. «Ну, детки, — сказала она, — сегодня у нас будет похлебка. Да не мучная, а из хорошего мяса». С этими словами Витория опустила в котел три камня. «А мясо долго варится?» — спросили дети. «Долго, детки. Видите, какое оно твердое?» И Витория постучала деревянной ложкой по камням в котле. «Когда оно станет мягким, похлебка будет готова. А пока поиграйте». Дети побежали играть. Мать села у котла, в котором варились камни, и горько заплакала. «Час уже поздний», — думала она. «Дети поиграют и уснут, позабыв о еде. Сегодня я их обманула. А что с нами будет завтра? Удастся ли мне найти работу?» Но вот двери распахнулись, и в комнату вбежали дети. Они привели с собой, кого бы вы думали, того самого старика нищего, которого Витория недавно накормила хлебом. «Мама, мама!» — закричал старший сын. Дедушка сказал, что он тоже голоден. «Накорми и его нашей мясной похлебкой». «Почему же не накормить?» — проговорила Витория. «Но мясо еще твердое. Пусть дедушка погреется у очага и подождет, а вы побегайте немного». Дети убежали. Тогда женщина сказала старику: «Не сердись, добрый человек. В прошлый раз я отдала тебе свою долю, а сегодня у меня ничего нет». «Что же варится в котле?» — спросил старик. «Камни», — ответила печально Витория. «Зачем ты обманываешь меня? Я чувствую запах мяса. Клянусь тебе, там нет ничего, кроме камней», — сказала бедная женщина. И, подбежав к котлу, черпнула из него большой деревянной ложкой. Как же она удивилась, увидев, что в ложке большой кусок вареного мяса. «Я же говорил, что пахнет мясом», — сказал старик. «Зови детей ужинать. Но похлебку еще нужно посолить, а у меня нет соли». «У тебя красные глаза, значит, ты плакала. Может, одна слезинка попала в котел?» «Нет, ничего солонее материнских слез». Витория попробовала похлебку, и правда, она была солона в меру. «Детки, идите».

Олег сказал, «Теперь неплохо бы выпить стаканчик доброго вина и закусить ломтиком бродча. Спустись-ка, женщина, в погреб». Витория, не говоря ни слова, спустилась в погреб, хотя знала, что там совсем пусто. Даже мышам поживиться нечем. Но чудеса не кончались. В погребе стоял бочонок вина, а рядом лежали головки бродча, соленого овечьего сыра. А с толстого крюка на потолке свисали копченые карака и гроздья колбас. После ужина ребятишки уснули. «Ах, сеньор нищий!» — воскликнула Витория. «Да вы, видно, волшебник?» «Так оно и есть», — ответил старик. «Сделать все, что я сделал, сущие для меня пустяки. Видишь ли, за последнюю 1000 лет я порядком устал. В лесу, в горах стоит старый дуб, мой ровесник. В его дупле я всегда отдыхаю, когда мне хочется. Сейчас я решил немножко вздремнуть. Годков этак 100. А перед тем, как отправиться в горы, хочу рассчитаться со всеми долгами. Все, что я подарил, останется при тебе. В котле не переведется мясо, в шкафу хлеб, в погребе вино, сыры и колбасы. А теперь я пойду. Есть у меня еще один должок твоей сестрице и ее сынку. Платить его не так приятно, но что поделаешь?» И старик, кряхтя, поднялся со своей скамейки. Витория догнала его у двери и схватила за край одежды. «Ах, добрый сеньор волшебник, прошу вас, пощадите мою сестру!» «И рад бы, да не могу. У нас, у волшебников, тоже свой закон. За все платить по заслугам. Кто что заслужил, тот и получит».

Старик ушел, а Витория так и не заснула до света. Хоть и злая у нее сестра, а все-таки сестра. Утром побежала она к Анне Марии. Смотрит, Анна Мария целая и невредимая. Вышла встречать ее на крыльцо. «Беда, сестрица!» — закричала она. «Вчера вечером приходил ко мне тот самый проклятый ста! Ой-ой-ой-ой!» И Анна Мария схватилась за щеку. «Тот самый добрый старичок и сказал, что всякий раз, когда я начну браниться, у меня заболят зубы. А как не браниться, чтобы его черти уни... Ой-ой-ой! Храни его, Пресвятая Мадонна!» Тут сбежал во двор и сынок Анны Марии с палкой в руке. У крыльца спокойно сидела собака. Милый сынок хотел было замахнуться на собаку палкой, но палка извернулась змеей и ударила его по лбу. «Золотой мой персик!» — стала причитать, увидев это Анна Мария. «И тебя не пощадил старый ду... Ой-ой-ой-ой! Подумать только, сестрица, бедному ребенку теперь и поиграть нельзя! Камень бросит, в себя же попадет! То и дело, к его синякам и царапинам примочки прикладываю!» Витория засмеялась и повернула домой. Тут бы можно и кончить сказку, да вот что надо еще сказать. С той поры, как случилась эта история, прошло без малого 100 лет. Скоро проснется в своем дупле старый волшебник и опять пойдет бродить по свету. Может, и вы, ребята, встретитесь с ним? Вы его не бойтесь, он старик хороший. Не забывайте только, что он за все платит по заслугам. Кто чего заслужил, тот то и получит.

Народная пословица говорит: «Сам кашу заварил, сам и расхлебывай». А в Евангелии сказано: «Какой меры мерите, такой и вам отмерится». Как это понимать? А так, как рассказала нам сказка, добро всегда возвращается, и зло всегда возвращается к тому, кто его совершил.

И кто бы ни был человек, богатый он или бедный, старый или молодой, а приходится расхлебывать ту кашу, которую заварил сам. А представьте, что она из камней. Не очень-то это может быть приятно. И прежде, чем совершить добрый или злой поступок, важно помнить, как бы вы хотели, чтобы к вам относились люди, так и вы делайте. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.

0: прозвучала четвертая часть концерта для флейты и оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Из книги Михаила Скобалановича «Христианские праздники». Значение праздника – воздвижение креста Господня. Будучи однородным по соединяемому воспоминанию с седмицей страстей Христовых, настоящий праздник по характеру совершенно отличается от тех исключительных в году по умилительности и величию дней, дней, которым одним справедливо усвоено название «святых» и «великих», то дни плача над божественным страдальцем, а это день радости о следствиях его страдания, о плодах искупления. Этот праздник именно в честь самого искупления в лице главного орудия, знамения и проводника его для нас. Орудие это достойно такого чествования, самостоятельного празднования в честь его не только по тому значению, которое оно имело в самом акте искупления, не только ввиду той важности, которую оно с течением времени получило в жизни христиан, но и потому, чем оно было для самого Христа. Крест именуется «славой Христовой» и «высотой Христовой», говорит святой Андрей Крицкий в слове на воздвижение, ссылаясь в подтверждение этой мысли на Евангелие от Иоанна «Аще аз вознесен буду от земли». Если же крест Христов составляет славу Христа, то и в настоящий день крест воздвигается для того, чтобы Христос прославился. Не Христос возвышается, чтобы славился крест, но возвышается крест, чтобы прославился Христос. Будучи Христовым, его славой и высотой, крест этот слишком близок к нам уже по первоначальной идее своей. Он, собственно, наш крест. Христос понес на раменах своих тот самый крест, на каком распяли его, как принявший на себя наказание, определенное согрешившим. Он крест понес нам принадлежащий. Святитель Кирилл Александрийский на Евангелие от Иоанна. Отсюда те неисчислимые блага, которые излиты на нас крестом. Сей добрый кормчий, наполнив изобилием всю жизнь нашу и умерев ее, доставил еще нам в будущности вечную жизнь. Святой Ефрем Сирин, слово на честной крест. Крестом избавились мы от вражды, и крестом утвердились в дружбе с Богом. Крест сочетал людей с ликом ангелов, сделав их природу чуждой всякого тленного дела и доставив им возможность проводить нетленную жизнь. Слово на воздвижение Василия Селевкийского, приписываемое и святителю Иоанну Златоусту. Крест сделал чистой землю, возвел наше естество на царский престол. Святитель Иоанн Златоуст, слово на поклонение кресту. Этот крест обратил на истинный путь вселенную, изгнал заблуждение, возвратил истину, землю сделал небом. Слово о кресте, приписываемое святителю Иоанну Златоусту. Он положил конец беззаконным делам мира, пресек его безбожное учение, и мир не угождает уже более дьявольским законам и не связывается узами смерти. Крест утвердил заповедь целомудрия и искоренил сладострастие, осветил правила воздержания и низложил господство похоти. В самом деле, какое добро получено нами помимо креста? Какое из благ даровано нам не через крест? Через крест мы научились благочестию и познали силу божественной природы. Через крест мы уразумели правду Божию и постигаем добродетель целомудрия. Через крест мы познали друг друга. Через крест мы познали силу любви и не отказываемся умереть друг за друга. Благодаря кресту мы презрели все блага мира и вменили их не во что, ожидая будущих благ и невидимое принимая, как видимое. Крест проповедуется, и истина по всей вселенной распространяется, и Царство Небесное удостоверяется. слово на воздвижение Василия Селевкийского или Иоанна Златоуста. Помимо приобретения для человечества этих высших духовных благ, крест издревле стал проявлять спасительную силу свою и в чисто житейских нуждах христиан. Это знамение и во времена наших предков, свидетельствует святитель Иоанн Златоуст или современный ему писатель, отверзало заключенные двери, оно угашало губительные яды, исцеляло укусы ядовитых зверей. Если оно отверзло врата ада и открыло небесный свод, восстановило вход в рай и сокрушило силу дьявола, то что удивительного, если оно преодолевает губительные яды? Слово на поклонение кресту, приписываемое святителю Иоанну Златоусту. Наряду с этим, так сказать, таинственным мистическим значением для христианина, крест получил для него и чисто моральное значение. Он стал ободрением и поддержкой для него в тягостях личного крестоношения. «Посмотрите, как бы говорит Христос, на то, что совершил мой крест. Сделайте и вы такого рода оружие, и совершите то, что хотите. Пусть последователь Христов будет так готов к тому, чтобы претерпеть заклание и быть распятым на кресте, говорит Господь, как готов тот, кто несет крест на своих плечах. Пусть считает себя в столь близком соседстве со смертью. Перед таким человеком все приходят в изумление, потому что мы не так боимся вооруженных бесчисленными человеческими орудиями и крепким мужеством, как человека, одаренного такой силой». Слово на поклонение кресту, приписываемое святителю Иоанну Златоусту. «Воззрение на крест вдыхает мужество и изгоняет страх». Святой Андрей Крицкий, слово на воздвижение. Наконец, крест получил для христианина и эсхатологическое значение. «Тогда, сказано, явится знамение крестное на небе». Когда же это произойдет? Когда силы небесные подвигнутся. Тогда украшенное знамением церковным, стяжавший себе этот многоценный бисер, хорошо сохранившие этот образ и подобие, восхищены будут на облаках. Панталей, пресвитер византийский, чтение на воздвижение. Неудивительно, что крест стал знамением христианина. Крест дан нам в качестве знамения на челе точно так же, как Израилю обрезание, ибо через него мы, верные, различаемся и распознаемся от неверных. Святой Иоанн Дамаскин, слово в день креста. Постепенно христианство оценило все значение для него этого знамения, этого трофея победы Христовой. И тут промысл пришел на помощь Церкви непосредственным действием своим, изведением креста от недр земных и явлением его на небе. Господь не допустил бы оставаться в земле, но извлек его и вознес на небо. С ним он имеет прийти при втором пришествии своем. Святитель Иоанн Златоуст, слово о кресте и распятии. Он обретен при императорах, веровавших во Христа, обретен силой божественной и безыскусственной, единственно силой и твердостью веры. Когда Бог вручил христианам царские скипетры, в это именно время ему угодно было открыть крест через жену благочестивую, жену-царицу, жену, украшавшуюся царской мудростью, умудряя жену, скажем так, божественным богомудрием, дабы она, пользуясь отчасти силой слова, свойственной царской особе, употребила все, что только могло сдвинуть непреклонное сердце иудеев. Святой Андрей Крицкий, слово на воздвижение. «Вышло из сокровищниц земли знамение владыки, знамение, потрясенное которым адские пещеры освободили содержимое в них души. Вышла духовная жемчужина верных, утвержденная в венце Христовом, дабы озарить целую вселенную». Он явился, чтобы быть воздвигнутым, и воздвигается, чтобы явиться, чтобы его видели. Многократно поднимают его и показывают народу, только что не восклицая: «Се обретено утаенное сокровище спасения». Святой Андрей Крицкий, слово на воздвижение. Установленный в память обретения явления креста праздник, конечно, имел в душе христиан давно уже подготовленную почву, был ответом на давний запрос их духа. Но он, сразу получив широкое распространение и большую торжественность, без сомнения умножал любовь ко кресту и почитание его. Крест получает теперь особое значение в борьбе христианина с невидимыми врагами его спасения, особенно в руках подвижников. Теперь оценивает и все значение его не только в деле нашего спасения, совершенном Христом, но и ветхозаветное приготовление этого спасения, объясняя и здесь многое его, так сказать, возвратным действием.
3: Главу из книги Михаила Скобалановича «Воздвижение креста Господня. О значении праздника» для вас читала Ольга Суровегина.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Церковью она называется, пишет святой Кирилл Иерусалимский, соответственно самой вещи, так как всех созывает и вместе собирает.
1: Церковь по-гречески «экклесия».
0: «Экклесия» – это программа о вчерашнем и сегодняшнем дне православной церкви.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии протоиерей Александр Степанов, в эфире программа «Экклесия». Сегодня у нас немножко необычный формат начала нашей программы. Обычно я представляю наших гостей. Но вот поскольку сегодня у нас в гостях некая молодежная община, в которой сложилась традиция такого самопредставления, когда новый человек попадает в их компанию, то он обычно сам говорит о себе, и все остальные тоже, очевидно, представляют себя ему, то мы решили сегодня тоже сделать такое самопредставление. Есть один батюшка и две девушки, прихожанки этого храма. Так вот, начнем с батюшки.
3: Здравствуйте, меня зовут протоиерей Антоний Прилипко. Я настоятель храма святителя Иоанна Златоуста города Петергофа. И когда мы представляемся, мы что-то еще говорим про себя.
2: Вполне было бы интересно. Два слова.
3: Наверное, как мы попали в наш приход? Я попал в волну настоятелей, которые назначались на строительство будущих храмов в районе 2014 года. И поскольку я живу в Петергофе, то я наконец-то представилась возможность после долгих лет службы на другом приходе стать настоятелем и заниматься развитием общины и храма где-то поблизости от дома. И место оказалось очень удачным. Пожалуй, вот на этом пока что.
2: Спасибо. Ну что, продолжим.
4: Добрый день всем. Меня зовут Ефросинья. Я регент храма Святого Иоанна Златоуста. И я попала в этот храм, собственно, по приглашению батюшки, который однажды написал мне, мы были так едва знакомы, и он написал мне о том, что требуется регент. И у меня тогда не было совершенно никакого регентского опыта, я только пела. Ну, собственно, я пою с детства в храме. И вот я пришла в этот храм, и началась какая-то такая приходская жизнь, и я постаралась из людей, которые там были, создать хор, чтобы это звучало красиво и украшало службу. Ну и сейчас продолжаю это делать по возможности.
2: Спасибо, Ефросинья.
5: Здравствуйте, меня зовут Мария. Я работаю редактором в издательстве. И я попала в храм необычным способом. Я знала батюшку по ассоциации «Покров». Он помогал покровской команде СПБГУ, а я там трудилась активно. И вот когда моя деятельность там закончилась, я уже закончила университет, я предложила организовать песенный вечер, потому что я помню, что было здорово, когда мы встречались, пели, вот что-то, что сделали вместе. Мы собрали команду и организовали это мероприятие, еще ряд молодежных мероприятий, до сих пор, в общем, этим занимаемся уже с осени 21 года.
2: Спасибо. Ну вот теперь, я думаю, нашим слушателям понятно, кто у нас в студии. Ну и действительно, приход – это такой немножко необычный. У нас есть, конечно, приходы при разных высших учебных заведениях, и в частности в университете, конечно. Но вот ваш приход, собственно, тоже располагается не просто в Петергофе, а так, я-то довольно хорошо представляю себе географию этих мест, поскольку сам там учился. Там физический факультет, который первый туда был изгнан из Петербурга, и общежитие. Вот где-то, так сказать, между этим, расстояние, наверное, около километра от одного до другого, вот располагается ваш храм.
3: Да.
2: А вокруг поля и пустота.
3: И вырос лес в полях.
2: А, и, да, лес теперь?
3: Да.
2: Удивительно. Ну, я обязательно к вам приеду. И приглашаем, наверное, всех наших слушателей когда-нибудь побывать в тех местах. Тем более там рядом парки замечательные, английский парк.
5: К нам ближайший Сергиевка, да, очень красивый парк.
2: Да, Сергиевка замечательная, да. Так вот, ваш приход тоже как бы такой получается университетский, но как-то исключительно получается, что учащиеся или сотрудники университета, или есть какие-то другие люди, вообще как это все формировалось, и как вообще место это появилось, где вы поставили свой храм? И вообще, что он из себя представляет? Много сразу вопросов в одном, это неправильно. Но тем не менее.
3: Приход не совсем университетский, он скорее рядом с университетский. А так он местный, туда ходят и местные жители, и студенты. Находится он и не в студгородке, и не на территории факультетов, а вот действительно между или сбоку от основных маршрутов движения студентов на электричку или на учебу. Ну и место было выбрано при участии главного архитектора Петергофа как красивое. Оно находится в конце очень длинной широкой улицы. Таким образом, будущий храм может быть виден издалека, особенно колокольня. Это достаточно большая территория, чтобы туда поместить все то, что хотелось построить на приходе. Там близко железная дорога и близко кольцевая дорога. Ну и, честно говоря, мне очень понравилось, что там еще студенты поблизости, потому что вот меня студенты не пугают, а наоборот привлекают. Ну, собственно, так и вышло, что большая часть прихожан – это студенты, но, тем не менее, много и других прихожан, которые живут поблизости. Там вокруг есть немного частного сектора и где-то в 2 километрах большой жилой квартал.
2: Старого Петергофа.
3: Да, так называемый 23-й квартал.
2: Так вот, вы упомянули колокольню. У вас уже колокольня там построена?
3: Нет, пока вот в уме. Ну и в проекте тоже.
4: Надо сказать, что да, наш храм строящийся, и сейчас как раз на этой территории находится отчасти прекрасная роща, а отчасти вот наш храм, который состоит из таких временных помещений. И несмотря на то, что он маленький и выглядит, может быть, не совсем типично, но мы уже стараемся там организовывать какую-то активную приходскую жизнь, и это не может не радовать, что она уже есть.
2: Ну, вот это самое естественное, когда начинается жизнь какая-то церковная, а потом она оформляется внешней какой-то постройкой. Хорошо, ну так вот понятно, что возникло это сначала просто из вашего желания где-то в своем районе формировать новый приход. Ну и получилось так, что это рядом с университетом, много молодежи. А сколько вмещает вообще ваше нынешнее помещение?
3: Мы пока не пробовали набивать его до предела.
2: Ну, на Пасху,
5: наверное. На самом деле, на праздники к нам приходит около 40 человек. Да. Да, вот на престольный праздник, на Пасху, на Рождество бывает около 40.
2: И это, так сказать, где-то уже предел.
5: Ну, для нашего помещения, наверное, было бы некомфортно, если бы было 50 уже. Вот, да, было бы сложновато.
2: Невелико помещение пока. Будем надеяться, что будет расширяться. Ну,
3: 30 квадратных метров. Но внутри оно просторнее, чем кажется снаружи.
2: Это так бывает, я знаю. У нас тоже храм такой есть. Ну вот мы уже как-то так плавно переходим к разговору о самом этом приходе, что он из себя представляет. Да, есть какие-то студенты, есть какие-то местные жители. Что вот, собственно, людей объединяет? Ну вот обычно храм приходской, ну вот люди пришли на службу, побыли, или просто пришли, свечку поставили, записочку написали, пошли себе дальше. Ну вот, я так понимаю, что у вас несколько другая модель существования вашего храма. Ну вот, Маша, как вы видите жизнь вашего прихода?
5: Ну, объединяет, наверное, все, что мы делаем вместе. Это и совместная молитва, и какая-то деятельность, направленная вовне, и что-то, что мы делаем друг для друга, и когда мы хотим вместе что-то праздновать. Когда мы вместе просто потому, что нам радостно быть вместе, вот, это объединяет. Мы стараемся принимать людей, которые к нам приходят, как своих, стараемся быть внимательными к ним. И, в общем, если человек к нам приходит уже хотя бы 2 раза, он автоматически не считается чужим, не может считаться чужим. Даже с первого раза стараемся так к нему настраиваться.
4: Я вот недавно размышляла на тему того, что, собственно, такое вот общинный приход, и пришла к выводу, что в какой-то момент в моей жизни появилась вот эта категория людей, которая называется «приход». И это не то же самое, что друзья, не то же самое, что семья, хотя, ну, какая-то часть этих людей действительно является уже моими друзьями. Но это некая общность людей, которым я могу, например, написать в трудной ситуации внезапно. Я понимаю, что их это не удивит и что они помогут. При том, что вроде бы у нас нет с ними каких-то близких отношений, но у нас есть некое общее чувство, общее дело, которое нас связывает. И это позволяет быть очень близкими в каких-то аспектах.
2: Угу. Ну, то есть вот все люди, которые есть в вашем приходе, и, скажем, местные жители, наверное, по возрасту постарше вас,
4: да, бывает.
2: Вот, и студенты в равной степени как-то органично себя чувствует.
5: Да, но мы делаем все, чтобы было так, чтобы пришедший человек чувствовал себя комфортно среди
4: нас.
5: Ну
4: и у нас есть это ощущение, то есть я не разделяю, скажем, отношение к молодым людям из нашего прихода и отношение, ну, к старшим, оно одинаково теплое, я бы сказала.
5: Я сейчас тоже не разделяю, хотя для меня раньше, наверное, это было необычно. Но я занималась молодежной деятельностью в Петербурге, до сих пор занимаюсь. Вот, и некое разделение было, что как-то с молодежью комфортнее. Сейчас, ну, в нашем приходе такого нет. Мне комфортно со всеми, кто у нас есть. И для меня еще, ну, вот это вот ощущение общинности, этой связи, оно проявляется в искренности, в возможности говорить что-то, что сложно сказать другой компании, или что неуместно, невозможно сказать другой компании. Кажется, что та атмосфера, которая есть у нас, она располагает к открытости. И я чувствую, что я могу что-то сказать такое искреннее, глубокое, что другие люди могут со мной поделиться чем-то важным для них внутренним.
2: То есть это не обязательно могут быть темы непосредственно церковной жизни, духовной жизни?
5: Да, конечно.
2: Жизни.
5: Могут быть просто темы, связанные с жизнью, с какими-то личными важными моментами.
4: Но опять же, вот эта традиция знакомства на трапезе с вопросами, она иногда выливается в какую-то интересную беседу, потому что вопросы могут быть самые разные, от того, какие сказки вам читали в детстве, до того, например, какая у вас самая бесполезная вещь, которую вы никогда не выкинете, потому что она вам дорога. И таким образом человек рассказывает какие-то о себе, ну, может быть, ценные, сокровенные вещи, которые в других обстоятельствах он бы не рассказал. И это для нас нормально.
3: Но все-таки про духовную жизнь тоже бывает разговор.
5: Да, конечно.
3: Мы спрашиваем, как кому отозвалось сегодняшнее чтение из Евангелия. Люди могут сказать нечто, что для нас неожиданно, и что нам что-то откроет и про этого человека, и про Евангелие. Но иногда обсуждаем, что из богослужения запомнилось, и кто-то начинает спрашивать, что означало тата стихира, а кто-то говорит, что вот в такой-то песне канона тот-то тропарь ему понравился, потому что там задел.
2: Вот, то есть... У вас каноны по-славянски читаются или по-русски в переводе?
3: Канон у нас читается по-русски, потому что если сравнить славянский текст канона и русский, то понятно, что славянский придется долго разъяснять. Тексты канонов очень давно не редактировались.
2: Да просто, скорее всего, вопроса не возникнет, потому что это все пролетает где-то мимо.
3: Но текст канонов гораздо сложнее, чем другие, он очень давно не редактировался.
2: Славянский язык вообще как таковой. Не просто воспринимать, если еще Священное Писание, люди все-таки просто дома читают Евангелие, с трех слов уже понятно, о чем вообще речь. Если не поняли каких-то отдельных слов, это не так важно, потому что ты уже знаешь, что это притча о блудном сыне.
5: Нам просто обращать внимание на какие-то моменты, запоминать их и обсуждать потом, потому что нам присылается текст богослужения обычно. Вот у нас батюшка заставляет текст заранее каждой службе.
2: Ага.
5: Вот, и мы можем следить за ним. Я вот даже какие-то моменты себе скриню, когда...
2: В телефончике, да?
5: Да, в телефоне, когда что-то вызывает вопросы или что-то, наоборот, сильно цепляет, можно заскринить и сохранить себе на память этот момент.
4: Ну, вообще это удобно, потому что в тексте, как правило, есть и русский текст, и славянский, и таким образом человек может следить глазами за тем текстом, который ему удобнее. Ну, скажем, я предпочитаю обычно славянский, он мне как-то даже понятнее, может быть, и при этом можно всегда заглянуть в перевод, если что, и таким образом действительно глубже понять какие-то смыслы.
5: Мне бывает нравится слушать славянский, а читать себе в сложных местах, читать дубляж по-русски, вот понимать, о чем речь.
2: Ну, поете вы, наверное, все-таки славянский.
5: Да, поем, конечно, поем, конечно, славянский, да, да,
4: конечно.
2: А вы, Маша, тоже поете?
5: Я пою, да.
4: Да, Маша, у нас основной состав хора. Надо
2: понятно.
4: Сказать, что с хором у нас вообще такая открытая история, то есть есть несколько основных поющих человек, которые действительно составляют ядро, и при этом мы даем возможность прихожанам тоже петь в какие-то моменты и участвовать в службе таким образом. То есть это позволяет, ну, скажем, на иктиньях отвечать «Господи, помилуй», и таким образом больше, может быть, вкладывать тоже что-то свое.
5: Но чувствуешь, что ты участвуешь в этом, тоже причастен к тому, что происходит.
2: Понятно, с каким энтузиазмом обычно люди поют символ веры, Отче наш, на литургии.
5: А у нас есть возможность петь почти все.
4: Ну, есть, конечно, ограниченные моменты, которые хор поет по нотам, то есть это некое отрепетированное песнопение. Естественно, ну, прихожане в этот момент замолкают, но, в общем, у них есть такая возможность.
5: Да, но это интуитивно понятно, когда это что-то сложное по нотам, то нужно дать хору попеть.
3: Ну, и мы специально сделали в последнее зеленый шрифт. Если ты сталкиваешься с зеленым шрифтом, значит, ты не поешь.
2: Вообще, это замечательная идея. Мы канон тоже читаем теперь по-русски. и раздаем присутствующим распечатку просто. Действительно, сейчас многие пользуются, конечно, телефонами. И перейдем на электронный вариант. Спасибо за хороший совет. А, кстати, как каноны вы, там же положено в воскресный день читать 4. И вы так вот делаете, как более или менее все храмы по одному тропарю из каждого канона?
3: Каноны мы вообще утреннего служим не всегда, потому что вот эта практика служения всеночной каждый раз, ее сложно выдержать, так как это делаем мы, получается избыточное содержание. Это может странно прозвучать, но видя текст перед глазами, ты получаешь текст во много раз больше, чем ты привык на обычных богослужениях, и поэтому вечернее бывает достаточно. А накануне 20-х праздников или праздников великих святых или, скажем, важных недель Великого Поста, как, например, торжества православия или крестопоклонной, там мы служим всеночную. И да, канон по обычаю настоятель, он же уставщик, выбирает, каким образом сокращать, но смысловую часть мы не сокращаем. У нас бывает, наверное, ну, от 4 тропарей точно, но иногда бывает и до 12 в каждой песне.
2: Тяжело.
3: Ну, когда невозможно их опустить, потому что там все важно.
5: Но у нас прихожане читают их по очереди, поэтому не чувствуется, что это что-то длинное, даже когда их много.
2: А, то есть сами прихожане читают?
5: Да, мы читаем
2: по очереди.
4: Ну, все, кто желает. Да. То есть можно пропустить свою очередь, если некомфортно. Но это сильно действительно облегчает, потому что, во-первых, меняется чтец на слух, во-вторых, ты сам следишь по тексту, и в какой-то момент ты его озвучиваешь, и лучше понимаешь, в какой-то момент ты его слушаешь и вникаешь. И это действительно облегчает.
5: Ну, это мотивирует следить еще, кстати.
2: Но это, кстати, требует какой-то подготовки, потому что, ну, я себе представляю, человек, который никогда в жизни вообще громко ничего такого в жизни не говорил. Потом, ну, там какая-то очередность, но тоже кто-то не сообразил, что ему надо вступать там. То есть это не получается, что так довольно это все не устроено.
3: Для нас это обычно проходит со второго, с третьего раза. Человек, который читает впервые, мы видим, что ему это непривычно, но мы ему сочувствуем, и он это чувствует. Но еще важно, что те люди, которые читают впервые, они иногда гораздо более качественно читают.
5: Да, это правда.
3: Их вот молитвенность, их чтение очень высока.
4: Как ни странно, вот этих вещей, о которых вы сказали, действительно вначале начинаешь бояться, что все как-то не получится, а потом оказывается, что все довольно интуитивно, мы никогда не назначаем какую-то очередность, она просто сама происходит, читает тот, кто, ну, вот чувствует, что он дальше должен прочесть.
5: Но чаще всего более-менее по кругу.
4: Ну да, идем. И новые люди, они действительно быстро, на удивление, начинают в этот процесс, ну, в нем участвовать, и делают это, ну, мне кажется, с удовольствием и, может быть, с таким действительно вдумчивым вниманием, потому что есть такая возможность.
5: Но мы сразу говорим, что это не обязательно. Если хочешь, можешь прочитать. Если нет, то можно послушать. Вообще никто не осудит, не посмотрит косо и так далее. Это тоже помогает. Ну, мне лично это бы помогло.
2: Да, это, пожалуй, первый раз я с такой практикой сталкиваюсь. То, что поют более или менее, Господи помилуй, тенги и так далее, это во многих храмах народное пение, да. Это есть, практикуется, это понятно. А вот чтение, пожалуй, это действительно интересно.
4: Ну вот мы еще говорили про службу, которая наполнена текстами и смыслами, и вот, скажем, вечерняя у нас тоже отчасти, может быть, более содержательно из-за того, что мы стихиры поем достаточно медленно и тоже внимательно относясь к тексту, и из-за этого тоже содержание, оно не проходит мимо, а как-то ты успеваешь в него вникнуть.
2: А как медленно вы поете?
3: У нас простой критерий, если ты не успеваешь выговаривать слова или не успеваешь увидеть, где там ударение, значит, ты поешь слишком быстро.
2: Понятно. Да. Ну, если так медленно, тем более еще и все стихиры выпевать, даже там на Господи возвал, так это долгая история.
3: Ну, получается, сравнимо с утренней. Да. 10 стихир на
2: Понятно.
3: Господи возвал.
2: Но вот есть еще одна такая идея, вот мы ее начали практиковать, например, мы каждую вечернюю читаем перемию, потому что на вечернюю возможно перемия, да? Не всегда, может быть, в календаре предусмотрено, но тем не менее, почему нет? Прокимен, перемия, естественно. Мы просто берем какую-то книгу из Ветхого Завета, Ветхий Завет народ знает плохо, и читается глава из этой книги, и после этого некоторые комментарии священник должен дать. Это не вполне проповедь, не столько проповедь, сколько разъяснение смысла прочитанного. И замысел как раз тоже в том, чтобы насытить содержанием эту службу. Так что, может быть, тоже вам будет интересно попробовать что-нибудь такое. Но если вы действительно так внимательно относитесь к самим текстам стихир, скажем, которые тоже, безусловно, содержательны, так медленно их пропеваете, а может, потом еще немножко обсуждаете в какой-то беседе, там, после службы или воскресный день, возвращаясь к этому, то, может быть, этого вполне пока и достаточно.
3: Ну, про Священное Писание после прокимна на вечернее, действительно, это логичное место для Священного Писания. Мы так всем и говорим, когда делаем там вставку из утренней. Естественно, служба накануне воскресения без чтения из Евангелия, наверное, неуместна, поэтому вот чтение Евангелия с утренней мы переносим на вечернюю, именно вот на это место после, после Великого Прокимна. Вместе с воскресной песней «Воскресение Христа увидишь».
4: Ну вот, вы знаете, парадоксально такое чтение стихир углубленное и вообще, ну, как бы отношение к тексту, оно упрощает в итоге службу для понимания, потому что ты начинаешь осознавать, что эти все службы воскресные, праздничные, они все не одинаковые, и что в них, в каждой есть какая-то тема, и когда ты эту тему начинаешь понимать и видеть тексты, которые с ней связаны, то ты переживаешь это как действительно праздник какой-то особый, каждый раз новый, и вникаешь в эти тексты, а не как будто это одинаковая служба, которая повторяется каждую неделю из раза в раз.
5: Ну вот у нас всеночные служат чаще перед праздником, и прямо есть это ощущение праздника, потому что она длинная, и там много этих текстов, связанных с событием, которое празднуется. Есть ощущение, что если пропустишь, пропустишь какую-то важную часть этого праздника, и не то, что не выполнишь какой-то долг, а не попразднуешь, вот это грустно, поэтому есть мотивация прийти.
2: Ну а вообще вечером приходит существенно меньше народу, чем, скажем, на литургию?
3: Ну, признаться, да, но, тем не менее, все-таки приходят именно для того, чтобы помолиться.
5: Мне кажется, что со временем все больше и больше приходят. Вот кажется. Сейчас больше, чем было раньше. Сейчас, ну, до 10 человек бывает, около 10.
4: И более того, все эти люди остаются, как правило, до конца, но большинство. То есть, если даже всеночная, она у нас долгая, все выдерживают.
3: То есть, 10 человек вечером, 15-20 утром, если это обычное воскресенье. Это не так уж сильно меньше вечером получается.
2: Да, да. Хорошо. У вас, значит, приходят разные, вы говорите, люди. Ну вот из тех, кто приходит, допустим, студенты, интересно, они приходят, как правило, уже с каким-то церковным там опытом, сколько-то воцерковленные, или приходят даже совсем ничего не представляющие об этом?
5: На самом деле очень по-разному, но по моим ощущениям очень многие у нас начинают свой путь какой-то осознанной духовной жизни.
3: Ну, я бы не сказал, что это только два варианта, еще между ними много промежуточных. Люди когда-то ошпаренные, то есть получившие ожог или такую аллергию от семейного воспитания или от школьного, или люди, усомнившиеся в своей вере, или люди, просто забывшие свою церковность детскую. И они все тоже приходят, и в таком приходе познаешь все разнообразие духовной жизни молодых людей, потому что у каждого что-то свое. Свой путь, и своя травма, и свой путь исцеления.
2: То есть все-таки чаще это люди, которые какой-то опыт имеют, или удачный, или неудачный, но тем не менее у вас они как-то вот приживаются.
3: Наверное, две трети. Опыт и одна треть никакого опыта, тем не менее, интерес к пробуждающейся
2: вот у нас. Да, пришли без всякого опыта, вообще ничего не понимают, что в церкви происходит, но как-то все-таки это интересует, привлекает. У вас есть что-то вроде там катехизации, вот таких бесед целенаправленных для помощи в церковлении? Или просто они вот как-то вливаются так органично в общение со своими там, ну, сверстниками или, ну, другими членами общины? И как-то из чтения стихир всему научаются.
3: Ну, я долго откладывал на потом начало катехизации. Может быть, отчасти потому, что сам ее не проходил когда-то. И вот через чтение книжек и стихир приходил. Но вот сейчас мы созрели, и в этот Великий пост планируем проводить первую катехизацию в нашем храме. Запрос такой действительно есть. Люди, которые приходят, про них часто думаешь, ну, вот этот человек точно должен пройти катехизацию. Или потому что он впервые приходящий, или потому что его опыт нуждается в дополнении. Что-то он еще не знает или что-то еще не умеет, что очень хорошо бы, чтобы он знал. Так что катехизация, да, есть, но она еще не началась. Была только вводная встреча.
4: Более того, как показала эта вводная встреча, запрос на катехизацию есть не только у людей, которые недавно пришли, веру или которые вернулись в нее, а у тех, про которых ты думал, что ну, они-то уж точно воцерковленные и вообще-то уже все как бы знают и уже живут такой жизнью в вере давно, а вот оказалось, мы говорили все о нашем опыте, оказалось, что им тоже очень многого не хватает, и они хотели бы как-то пополнить свои знания.
5: Ну и выяснилось, что запросы очень разные, у кого-то больше практические, у кого-то больше теоретические, то есть хочется что-то именно узнать. Вот будем думать, как совмещать все, как в разных форматах это воплощать, помогать людям.
4: Ну и вот, к слову, о вновь пришедших людях, как раз на встрече по катехизации был, например, человек, который в этот день пришел в храм и причастился после очень долгого периода и остался на катехизацию и сказал, ну это ли не чудо, что я вот пришел и теперь начинаю этот путь.
2: Да, вот по моему опыту это очень важный этап. Хорошо, что это начали Великим постом, может быть, к Пасхе будет какое-то завершение. Они крещеные бывают? Которых вы крестите, взрослые люди?
3: Бывают. Но мы пока еще никого не крестили, но вот один намечается.
5: Да. Но с одного такой студента, ритуал, который изначально начал приходить к нам, вот такой очень серьезный подход, и он готовится, вот уже скоро будет год, с прошлой весны готовится и планирует Великую Субботу креститься.
2: Замечательно. Вот.
4: Но нам очень бы хотелось, конечно, пережить это вместе вот с новыми членами общины. Это тоже такой важный момент, который объединяет, когда кто-то крестится, и мы все принимаем в этом участие.
2: Да, абсолютно точно. В ранней церкви именно так происходило. Крестили только один раз в году. Это был зримый такой прирост тела церкви. Да и сам постовить возник из того, что люди готовились к крещению, а потом все, которые тоже когда-то проходили этот же путь, такой медовый месяц хотелось пережить еще раз. И вот, собственно, стали присоединяться к этим оглашенным. Это, конечно, очень объединяет, могу вам точно сказать. Хорошо.
3: Спасибо.
5: Но у нас до катехизации были какие-то вещи, которые помогали войти в церковь органично, я думаю. То есть у нас были и есть библейские чтения, иногда проходят для молодежного сообщества в основном. Еще у нас есть такие встречи с обсуждением личного духовного опыта, вот чего-то такого, что происходит в жизни, что происходило когда-либо. Мы взяли за основу один известный формат, вот есть на радио «Вера. Светлая история». Мы тоже встречаемся и делимся какими-то историями, которые связаны с нашей жизнью. Там у нас были встречи о доверии Богу, о посте, о Пасхе, да, о маленьких чудесах в нашей жизни. Вот мы так встречаемся, обсуждаем, и это тоже, я думаю, что помогает.
2: А вот такие встречи у вас происходят, видимо, какой-то день специальный есть, да?
5: Да, это один из форматов, который существует у нашего молодежного сообщества. Мы выбираем день. Вообще у нас в среднем бывает по 3 молодежные встречи в месяц, то есть почти каждое воскресенье мы встречаемся и в каком-то формате общаемся, да, друг с другом. После трапезы мы придумываем, что мы могли бы сделать вместе.
2: Вот как раз я об этом хотел расспросить поподробнее, что именно вы делаете вместе.
3: Ну, есть приходские вот дела, есть молодежное сообщество, это немножко разные сообщества. Молодежное сообщество – это большинство наших прихожан, но тем не менее оно выделено, и Маша занимается вот как раз организацией молодежной деятельности.
2: Ну вот, Маша, тогда уж расскажите, что вы там делаете с молодежью?
5: Если говорить о какой-то практической деятельности, направленной на других, это в социальных проектах, то мы, например, помогаем Центру социальной помощи семье и детям, мы помогаем с уроками детям, которые живут в этом центре в Петергофе. В течение недели у нас бывают такие встречи. Еще как-то пару раз мы туда приходили и делали что-то кроме уроков. Проводили там песенный вечер. Как-то мы проводили там интеллектуальную игру большую с презентацией.
2: То есть вы приходите как такие репетиторы?
5: Ну да, да, что-то вроде того. И для них это цепляющий опыт, потому что им уделяют внимание люди, которые учатся в университете или уже закончили университет, ну что-то, куда они, может быть, хотят поступить. Вот. Ну и просто это общение с какими-то старшими товарищами, я думаю, что для них тоже может быть воодушевляющим таким опытом.
2: Безусловно.
5: Еще мы как-то проводили мастер-класс, где плели шарфы из такой пряжи с петельками. Потом шарфы отдали в организацию «Друзья на улице» при РГПУ имени Герцена, при храме при РГПУ имени Герцена, вот, который помогает бездомным. Еще как-то ездили в приют для животных «Добрый городок», тоже помогали, там выгуливали собачек и помогали с уборкой. Вот. Это примеры таких социальных проектов. У нас бывают простительские, это вот встречи, про которые я сказала. У нас как-то был мастер-класс по древнерусской каллиграфии, это тоже что-то вроде просветительской встречи, да. Вот. Ну и вещи, которые можно сделать своими руками, здесь сделать вместе. Вот.
4: Ну, бывает что-то связанное с искусством. Вот в ближайшее воскресенье я буду с ребятами беседовать на тему музыки Альфреда Шнитке, то есть совершенно темы такие разнообразные бывают.
5: Да, иногда мы ищем какие-то христианские смыслы в искусстве, там, в кино, в литературе, да, мы тоже обсуждаем какие-то литературные произведения искусства. Еще самые масштабные мероприятия для студентов, которые мы делали, это были экскурсии. Вот у нас как-то были даже большие автобусные экскурсии, два раза мы делали их на больше 40 человек. Вот, и собирали просто, ну, людей, которые живут рядом, и хотели сделать для них что-то доброе, показать город, чтобы они узнали какие-то практически полезные места и какие-то экскурсионно значимые.
3: Чтобы студенты знали что-то...
5: Петергоф. Это Петергоф. Был такой большой тизер города. Петергоф. Вот, да, мы показывали вообще все, что есть в Петергофе, все, что может пригодиться.
3: Вы приехали в Петергоф, будете здесь учиться 4 года, чтобы знать что-то, кроме ленты и фикс-прайса, и почты. Uh-huh. Вот мы вам покажем, в каком городе вы оказались, что здесь есть такого, что... показывают туристам, что здесь есть такого, что и туристам не показывают, но мы вам покажем.
4: Особенность была в том, что вот мы с батюшкой как бы жители этих мест, и мы рассказывали какие-то, во-первых, действительно культурно значимые места, а во-вторых, те места, в которые мы сами любим ходить, и которые, может быть, студенты без нас бы не узнали. То есть это такая экскурсия от действительно местных жителей с какими-то сокровенными моментами.
5: Еще из необычного, такого простического, мы делали что-то вроде библейских чтений на английском языке. Вся встреча была на английском языке, мы все вот это обсуждали. И, кстати, один раз к нам приходил человек, китаец, с которым можно было коммуницировать только по-английски более-менее. Он по-русски совсем ничего не понимал. То есть теоретически такие встречи могут быть полезны для того, чтобы принять людей, которые не знают русский язык совсем.
3: Да, иногда внезапные такие вызовы бывают.
5: Да.
3: Приходит на службу человек, который явно культурное ознакомление производит. Когда-то он был с момента причастия до конца и был на трапезе, потом в следующее воскресенье он пришел с начала службы до момента причастия, то есть всю службу поприсутствовал, узнал, что это такое, но и наше представление за столом с ответом на вопрос пришлось делать по-английски ради вот этого одного человека, который пришел к нам. Ну, мы так взялись, и, похоже, получилось.
5: Но после этого опыта было уже не так страшно. Мы все-таки два раза до этого побеседовали по-английски друг с другом. Вот, и всем уже было понятно в целом уровень какой у кого. Вот. Иногда мы куда-то ездим. Вот у нас бывают паломнические поездки. Мы ездили в Псков и Печоры, например, ездили в Боровичи к дружественному клубу. В Троице-Сергиеву пустыни у нас там тоже есть. Знакомый священник, который нам там все показал. Очень интересную провел экскурсию.
4: Ну вот если говорить о том, что мы именно делаем вместе, то действительно паломнические поездки — это не только, собственно, поездка по святым местам, но это еще и время, проведенное вместе, такая маленькая жизнь, и мы всегда делимся какими-то впечатлениями в процессе, и это всегда получается, что это какой-то глубокий духовный опыт именно из-за того, что ты едешь с этими людьми в этой компании и можешь поделиться с ними.
5: Да, это помогает формированию вот того доверия, искренности, возможности быть искренним и открытым, о которых я говорила раньше. Вот именно такие поездки и то, что там можно делиться всем, что с тобой происходит.
2: Для молодежи, наверное, еще какие-нибудь походы были бы интересны. Они в этом смысле еще в большей степени, потому что там, ну, какие-то там тяжести, тяготы.
5: Но у нас такого пока не было. Мы только ездили в поездки. Еще, ну, у нас бывают всякие встречи. Условно их можно назвать досуговые, когда мы просто встречаемся там попеть, на пикник, погулять, что-то отпраздновать. Вот такое тоже бывает.
3: Недавно к нам приходили участники христианской общины в Студгородке 90-х годов и 2000-х. Вот они там ходили в походы.
4: Причем они сами написали нам ВКонтакте и сказали, что хотят прийти и поделиться историей именно христианской общины.
3: Там в 90-е и 2000-е была активная жизнь, потом она несколько заглохла. Но несколько выпускников-священников есть из этой общины, выпускников физического, химического факультетов и вот этой общины. Она собиралась одно время ежемесячно, отец Кирилл Копейкин служил там литургию в Студгородке, но потом как-то вот не сошлось с администрацией и закончилось. И через несколько лет появился я, и люди, ходившие в ту общину, стали первой десяткой храма, поставили подпись за создание прихода, и таким образом очень быстро послужили созданию прихода.
5: К нам приходили вот эти гости после Рождества, и тоже был интересный прием. Нас было тогда не так много, потому что у нас в основном студенческая община, и все разъехались на каникулы. Вот. Но несмотря на то, что нас было немного, мы попели колядки, вот, посидели как-то душевно вместе, было здорово.
4: Ну и такое ощущение традиции, что ты все-таки не на пустом месте здесь появился, а что это место, где были христиане и до нас православные, и вот сейчас оно как-то продолжается. Это очень приятно, на самом деле, ощущать.
2: Да, действительно, уже некоторая история возникает.
3: То и дело, слышишь очередное имя священника, который там в этих общежитиях жил, где-то там читал акафист, где-то собирался читать Евангелие, все новых-новых узнаешь. Но мы пока всех их как-то не объединили в своем восприятии,
4: мы
3: не записали.
4: Мы стараемся записывать, да, и сохранять. Вот сейчас как раз обратили на это внимание, что пора бы уже создавать какую-то историю.
2: Да, это интересно, такая история до начала вашей истории.
4: Да.
3: Священниками дело не ограничивается. Я думаю, ученые многие тоже.
2: Но никто из них не стал вашими прихожанами. И все уже распределились по каким-то там новым приходам или вовсе, может быть, забыли уже.
3: Из этой десятки есть несколько преподавателей и работников, которые иногда приходят. Они не являются постоянными прихожанами, но, тем не менее, они наши прихожане иногда по праздникам. Связь есть, да.
2: Ну вот можно было бы как-то в вашем приходе тоже собирать, может быть, и бывших выпускников университета, и священнослужителей, и просто верующих людей, которым бы это было интересно.
5: Можно подумать, как это лучше организовать.
2: Ну, по крайней мере, мои знакомые — это физфак. Я думаю, можно было бы каких-то людей собрать, которые, конечно, в наше время никаких общин там не было в помине. Были глухие советские времена. Хотя община была, в которой я как-то, так сказать, там начинал свой церковный путь, но это было совсем не связано с университетом, так по квартирам здесь, в Петербурге.
4: Ну, я бы вот хотела еще то, на что я сама обратила внимание недавно, что вот это отношение к вновь приходящим людям или к тем, кто уже есть, оно такое особое, и сложилось уже несколько таких историй, о которых мы сами случайно, например, узнаем, о том, как храм влияет, вот именно наш приход влияет на жизнь людей. Мы недавно совершенно как раз в одной из паломнических поездок случайно узнали историю двух наших прихожан. Это муж и жена, оказалось, что один из них был протестантом, и в какой-то момент они случайно сели не на тот автобус и собирались поехать в город, в общем, и поехали в нашу сторону и зашли в наш храм. И...
5: Ну да, увидели здание странное какое-то, решили зайти.
4: И этот человек, который тогда еще не был нашим прихожанином, он вот увидел, может быть, момент службы, потом момент трапезы, и через некоторое время, ну то есть теперь он православный, и они супруги, и теперь они прихожане нашего храма. И это была такая сильно впечатляющая история о том, что действительно это больше иногда, чем ты замечаешь.
5: Ну, очень активные прихожане причем, да.
2: То есть протестантов приходят, как правило, это активные люди.
4: Ну и вообще такой момент личного отношения, причем люди приходят совершенно разными путями, действительно, потому что, ну вот недавно написала девушка, которая хотела просто прийти и попеть. Ей нравятся духовные песнопения, и она спросила, не можем ли мы с ней встретиться чуть-чуть пораньше. Мы с ней едва были знакомы, и тем не менее, ну, для меня это было приятно и радостно, и я приехала действительно заранее, и мы попели немножко, и потом она в службе поучаствовала тем, что попела. То есть для нее это была вот такая точка входа.
5: Вот еще у нас был опыт, когда мы организовывали мероприятия для внешних студентов, они вообще были без какой-то практической составляющей. То есть в молодежном сообществе этого больше сейчас, а тогда это были просто такие встречи, у которых больше шансов заинтересовать совсем светских людей, которые ничего не знают о церкви. Просто нам хотелось, чтобы они впервые побывали в храмовом пространстве, познакомились с православными людьми, вообще поняли, что с ними можно общаться нормально.
4: Что
5: с нами
4: не
5: можно, да. Мы не страшны, с нами можно общаться. Вот. Мы организовывали там песенный вечер, ту же экскурсию. Различные встречи, и у нас были сомнения насчет вечера настольных игр. Но вот мы решили его все-таки сделать, но мы думали, ну действительно ли это может быть полезно. На самом деле, девочка, которая к нам пришла на вечер настольных игр, она тоже после того, как пришла, долгое время была активной прихожанкой и организовывала даже потом какие-то встречи молодежного сообщества и организовала запись видео на YouTube-канал, например. И причастилась тоже впервые за долгое время.
4: Да, пришла вот, на службу пришла, после этого.
5: А пришла просто на вечер настольных игр. Так что я обычно, когда рассказываю о молодежном служении, вообще о работе с молодежью, говорю, что не нужно бояться организовывать мероприятия, которые вам кажется, что могут быть бесполезны, потому что никогда не знаете, за счет чего человек может прийти в церковь.
3: Вот это мнимое противоречие, которое иногда приводит. Ты делаешь мероприятие слишком светским, чтобы привлечь, и тем самым теряешь христианскую составляющую. Вот если экспериментировать и пробовать, то получается не так все просто. Иногда ты делаешь чисто светскую вещь, но ты тем самым помогаешь людям. Люди хоть где-то находят приют,
4: чувствуют
3: общение,
4: себя
3: и это уже присутствие Божие в их жизни, потому что им было до этого хуже.
5: Ну, на самом деле, даже если только в этот вечер им будет светлее и лучше, то это будет уже хорошо.
3: Мы очень... Ну, я лично всегда хотел, чтобы благотворительная составляющая составляла большую часть приходской жизни и отчасти являлась смыслом приходской жизни. Но оказалось, не так все быстро, не так все просто. Вот занятия с детьми в центре социальном – это, похоже, вот наше продвижение в этом направлении.
5: Мы потихонечку движемся в этом направлении. Вот за 24-й год у нас были занятия и мероприятия, связанные с детьми, и вот акция с шарфами, о которой я рассказала, это уже больше, чем было в предшествующие годы.
3: Но все-таки у нас
5: потихонечку
3: под боком,
5: двигаться дальше, да.
3: Под боком несколько тысяч людей, которые живут вдали от дома, которые учатся жить, учатся быть молодыми, при этом они учатся на факультетах, которые, в общем-то, не рассчитаны на человеческую психику, на человеческие нервы, они их превышают, и мы можем как-то им помогать в жизни.
5: Отчасти не унывать.
3: Рассматриваем свой приход как место, где они могут получить помощь, поддержку. Мы это декларируем.
5: Да, мы об этом стараемся писать. У нас есть группа ВКонтакте, называется «Храм Иоанна Златоуста в Петергофе». И иногда в особо мрачное время мы стараемся делать какие-то поддерживающие посты, публикации, чтобы люди знали, что если им совсем плохо и грустно, то можно обратиться к нам. Можно прийти или можно написать. Вот обычно мы пишем, что можно написать мне или батюшке.
3: Когда вот наступил ноябрь, и уже темно, но белого снега еще нет, а сессия уже ощутимо приблизилась, вот это страшное время. Угу. Здесь мы стараемся зажечь гирлянду поярче и как-то проявить

0: На самом деле мне пишут многие студенты. Вот, но даже если вы не студент, пишите. Вот, ну и там же есть ссылка, по которой можно поддержать, ну, вот строительство нашего храма финансово, потому что сейчас вот как раз мы на том этапе, когда это будет очень уместно.
1: Ну, там вообще написано, как нам помочь, вот в чем можно было бы поучаствовать. Еще отдельно есть такой блог про молодежное сообщество, тоже написано подробнее, чем можно мы занимаемся.
0: Прийти петь хор.
1: Вот, да. У нас вообще ограничение до 29 лет, вот, но если вы попадаете, то приходите. Мы тоже будем рады.
2: Молодежное сообщество.
1: Молодежное сообщество. Так-то можно приходить в любом возрасте.
3: Ну, вот у вас планы, Тетя Антония, строить храм. Как вы себе представляете будущий храм? Уже есть какой-то проект готовый, и вы уже приступили к каким-то первоочередным шагам по осуществлению?
2: Есть проект, это называется эскизный проект или архитектурная концепция.
3: Да.
2: Он включает в себя внешний вид, и поэтажные планы, и функциональное наполнение. Проект делает одна из лучших архитектурных мастерских, занимающихся храмами, может быть, лучшая на данный момент. Называется мастерская про храм. Ну и на площади, которая нам выделена, планируется построить не только большой храм, но и множество приходских помещений, где можно будет делать все то же, что делаем мы, но в больших масштабах. И, собственно, мы стараемся сейчас делать все то, что собираемся делать в будущем, иначе зачем нам строить храм и все эти помещения? Как мы можем доказать, что мы чем-то там будем заниматься, кроме как делать это сейчас? Там планируется большое пространство, где все могут потрапезывать после службы. Планируется обычное для воскресных школ такое времяпровождение, как, скажем, уроки по закону Божию и там пение, или музицирование, или игры, или спортивные занятия для детей, но не дублируя то, что и так есть в педагогике. Ну, есть нечто особое, помещение и пространство для студентов. Кто-то, чтобы стал более гуманитарным, потому что там много студентов, естественно, научных и точных факультетов, им не хватает гуманитарности и какого-то доверия к гуманитарному знанию, может быть, знания о том, что такое богословие, о том, что такое богатая христианская культура, богословское прошлое, христианство. Планируются большие помещения для социальной помощи, для тех, кому плохо. Планируется большая психологическая служба и с индивидуальной, и с групповой работой. Планируются гостиные для групп самопомощи, скажем, зависимых, созависимых, каких-то иных людей, которые могут друг другу помогать, просто общаясь. Ну и некое вот научно-просветительское пространство, библиотека, может быть, совмещенная с кафе. Ну и планируется, что эта территория, она будет не закрытая, а такая проходная насквозь, тем самым будет вовлекать окружающих студентов в нашу атмосферу.
3: Ну что, замечательный план, и главное, что он уже реализуется пока в очень скромных размерах, но все это можно будет мультиплицировать, конечно. Когда уже есть какой-то росток, из него вырастет большое дерево.
0: Ну, у нас есть, да, некое такое идеалистическое, но все-таки надеемся, что реализуемое желание перенести все то, что есть сейчас в нашей такой малой общине, на большую общину.
1: Но при этом сохранить доверие и душевность, которая есть у нас.
3: Это будет проблема.
1: Ну, да, это будет вызов, но мы к этому стремимся.
0: Да.
2: Да. Каждому прихожанину собрать индивидуальный подарок на день рождения. Будет, наверное,
1: да, у нас еще такие масштабные поздравления обычно бывают, как каждого постоянного прихожанина. Их уже все больше и больше с каждым годом, но они есть.
0: Пока мы держимся.
1: Да, пока мы держимся, стараемся.
3: Ну, сколько же у вас прихожан все-таки, как вы оцениваете примерно количество? Размер храма допускает, ну, порядка, вы говорите, 40 человек, но понятно, что не все приходят всегда, да?
0: В одной только беседе молодежного сообщества у нас сколько? 30, наверное?
2: 40.
0: 40 человек.
1: Ну, там есть кто-то, кто уже выпустился и не может физически у нас
0: Дело
1: быть.
0: В том, что у нас особенность нашего прихода еще такова, что студенты, которые учатся, они, конечно, ходят более регулярно, потом кто-то выпускается и уезжает на дальние концы Петербурга, им уже тяжело ездить, но, тем не менее, они все равно являются как бы нашими прихожанами по духу и приезжают на праздники, например, и участвуют в приходской жизни. Поэтому тут, да, сложно сказать.
1: На самом деле, если бы я говорила о костяке, то я бы назвала где-то 20-25 число.
0: Это молодых
1: людей. Это постоянных прихожан. Ну, это вот, которые участвуют там, допустим, в поздравлениях, которые мы организуем. Это около 20 человек обычно. Вот, да.
2: Мы с большим почтением относимся к учебе. Считаем, что учеба – это главное, зачем студенты приехали. Стараемся их в этом поддерживать. И поэтому, конечно, не тянем их на службу во время сессии, во время зачетной недели. Тем не менее,

0: мероприятий у нас нет во время сессии, кстати. Мы стараемся их или не делать вообще, или делать совсем чуть-чуть, чтобы не отвлекать сильно людей.
1: Сессионный период отмечен на службе тоже, потому что в Виктиниях мы включаем прошение об учащихся и тоже, ну, просим помощи как-то всей общиной.
2: Да, ну замечательно. Так что, в общем, можно сказать, что, конечно, ваш храм очень тесно связан с университетом, с жизнью именно студентов. А из преподавателей какие-то есть у вас прихожане?
3: Редко заходящие, но есть. Есть и преподаватели, есть и научные работники.
0: У нас есть сотрудники общежития.
2: Вообще, это было бы очень интересный, наверное, опыт, когда студенты и преподаватели вот встречаются в какой-то обстановке совершенно другой, чем они встречаются на занятиях, там, на семинаре, на лекциях.
1: Это то, чего бы нам хотелось, да?
2: Да, да, это бы создало другую какую-то систему отношений.
0: У нас в этом плане интересное событие произошло недавно. У нас есть прихожанин, молодой учитель в школе. И пришел его ученик, приходил несколько раз. В этом плане они встречались там.
3: У нас преподавательница одного из факультетов, когда встречает своих студентов или будущих студентов, они так друг на друга смотрят с юмором, одновременно строго, дескать, совместное присутствие совместным присутствием, но он на сессии буду с вас спрашивать.
2: Разумеется, это не исключает ни в коем случае требовательности, иначе зачем тогда учиться. Я думаю, что, наверное, на этом будем заканчивать. Напомню нашим слушателям, что сегодня в программе «Экклесия» мы говорили о жизни пока небольшого, но очень интересного и развивающегося прихода святителя Иоанна Златоустова в Петергофе, рядом с комплексом университетских зданий. И в нашем разговоре принимали участие настоятель прихода протоиерей Антоний Прилипко и прихожанки, и активные деятели этой общины, регент этого прихода Ефросиния Скотникова и руководитель молодежной работы Мария Иворовская. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Спасибо, всего вам доброго.
3: Спасибо вам.
0: Спасибо. Спасибо.
4: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Thank you.

вашу Богородицу и преисподнюю Марию, со всеми святыми помянувши,

0: избегай наказания Господня, не злодевай, от него обличай мы. Его же волю Господь наказует, прежде всякому сыну его же прежде. Блажен человек, ниже обрети премудрость, и смерти ниже увидя разум. Лучшего сию уховать, нежели злато и серебра сокровища, честнейшее же есть камень многоценных, не сопротивляется ей ничто же лукавое, благоразумно есть всем любящим ее, всякое же честное и достойное я есть, долгота Божия я, и лето жизни вечности я, суйте зелье я, богатство и слава, из уст я исходит правда, закон же и милость мне заценосит, пути ее я в уме души, и вся стези я с миром, древо живота есть всем держащихся я, и восклоняющимся на ню, я по на Господа тверда.
1: Премудрость,
0: пророчество Исаии на чтение, отвердутся врата Твоя Иерусалиме, вину день и ночь, и не затворятся, еже вместе к Тебе силы языками цари и ведомые, языки Мои цари, ниже Тебе не поработают, погибнут, языки за пустынем запустеют, и слава Ливанова к Тебе приедет в Парисе, и Петке, и Кедер, Купе, прославите место святое Мое, и место дом Мой прославлю, и пойду к Тебе боящийся, сынов изменившихся и прогневавшихся, и поклонится следом ног Твоих, си прогневавшийся, и наречешися град Господень, Сион, святаку Израилева, да еже будет Тебе уставлену и возненавидену, и небе помогает Тебе, и положу Тебя в радость вечную, веселье родом родом. И стешь мне по языку, и богатству царей снеси, и разумеешь их, яко аз Господь, спа

всяком благочестии и чистоте. Все прежде почивших от церкви.

молитву нашу, Господи, ты. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Вечера всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Хранителя, душителя с нашей, у Господа просим.

неспослиманы, милости Твоя богатая, молитвами Всепречистая Владычицы нашей Богородицы и присно Девы Марии, силою Чеславу и Животворящего Христа, предстательствы честных небесных сил бесплотных, честнагославного пророка Предсечи и крестителя Иоанна, святых славных и всеклальных апостолов, и живо святых отец наших, и вселенских, великих учителей и святителей, святых славных и доброповерных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, святых новомучеников и исповедников церкви Русская, святых священномучеников Петроградских, митрополита Серафима, архимандрита Сергия, пресвитеров, философа Михаила и Петра, священно-исповедника Михаила, мучеников Иоанна, Юрия, Бориса и Николая, Иоанна, пресвитера Царскосельского,

и от всякой души христианской скорбящей же и озлобленней, милости Божией, помощи требующей, о покровении града сего и живущей.

Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистой Владычице, нашей Богородице Преснодевы Марии, Сыну Чесноком и Животворящего Христа, Предстательстве Чисто Небесной Сын Бесплотный, Чесноком, славного пророка Предтечи Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и жестких отец наших, телесных великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустову, и жестких отца нашего, Николая Архиепископа, мира Ликийского чудотворца, святых родоапостольных, Мефодий Кирилл Учитель Словенский, святых родоапостольных,

Владимира, митрополита Киевского, Вениамина, митрополита Петроградского, Петра, митрополита Крутинского, Илариона, архиепископа Верейского, святых царственных страстотерцев, преподобномучениц, великих княгиня Софеты, княгиня Варвары, и подобных отец наших старцев Оптинских, святых праведных,

Отца нашего, преподобного Сергия Кудрявцева, Серафима Чудотворца, преподобных Серафима Саровского, Серафима Вырицкого, Александра Свирского, Антония Зимского, Варлаама Путанского и всех

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый

воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим.

сырье, пшеницу, вино и елей, и множися в ограде сем, и во свете храме сем, и во всем мире Твоем, и в кушающей от них верной свети, яко Ты си благословляй, не освящай всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу слай, всевзначальный Твой Отце, и всесвятым благим и шашарящим Твоим.

уничтожься, умножишься с тужающими. Мнози восстают на мя, мнози глаголют души мои. Не спасение ему, Бозе его. Ты же, Господи, заступник мой си, слава моя и

не убоюсь от тем людей, о кресло падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующими в суе, злобы грешников сокрушил еси. Господне есть спасение, и на людях Твои благословение Твое. Аз уснух и спах во стах, яко Господь заступит мя. Господи, да не ярости Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня, яко стрелы Твоя унзоши во мне, и утвердил еси на мне руку Твою, несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзошло главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согнише раны моя от лица безумия моего, пострадах и слякохся до конца, весь день се Твоя хожда, яко лядвия моя наполнишеся поруганий, и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и то не со мною. Друзи мои, искренние мои, прямо мне приближишься и Саша, и ближние мои, отдалече меня Саша, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне, глаголаху суетной мстивной весь день получахуся, аз же как глух не слыша, и яко не мне отверзаю у своих, ибо их яко человек не слышай, и не им его всех своих обличения. Яко на тебя, Господи, помах, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко ревда никогда порадут меся врази мои, и внегда подвижайтесь ногам моим, на мя вели речь ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть вину, яко беззаконие мое аз возвещу, и побегуся о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя бесправды, воздающие мя зла и возблагая благаху мя, за негоня благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Вон мне в помощь моей, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Вон мне в помощь моей, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжадать Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя, земли пусть и не проходи безводне, так и во святем явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя, паче живост, уст не мои похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, и о имени Твоем воздержу руцы мои, яко тукой масти да исполнится душа моя, и устам от радости восхвалится уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоего возрадуйся. Прильпе, душа моя, по Тебе меня же прият десница Твоя, тише в суе скажешь душу мою, внидут преисподняя земли, предаться в руки оружия, части лица вам будут, царь же возвеселится в Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишься уста глаголящих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоего возрадуйся. Прильпе, душа моя, по Тебе меня же прият десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и преисподней во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Господи Боже, спаси мне моего, во дни возвав и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, применен бы с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свободь, яко язви не спящие во гробе, их же не помянулися к тому, идти от руки Твоей я, от реновени быша, положишь меня в рове преисподнем, темных и сеней смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волна Твоя навелись и на мя, удалились из знаемых моих от меня, положишь меня мерзость себе, предан бы их и не заждах, очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе руцы мои, и до мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, и да поверь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвенней, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя, скуй, Господи, отреши душу мою, отвращающе лице Твое от меня, нищий есть в аз, и в трудех от юности моя, вознесжися, смирихся, и изнемогов, на мне придоши гневе Твои, устрашение Твое возмутишь меня, обыдоши меня, яко вода весь день, одержаши меня в клубе, удалилась от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душа моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться яко орля юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути своим Исеом и сыновам Израилем, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворилось нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Велика стоит восток от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сыны, ущедрый Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко персть есть мы, человек, яко трава, дни его, яко цвет сельный, так отцветет, яко дух пройди в нем, и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство его всеми обладает. Благословите Господа все ангели его, сильные крепости и творящие слово его. Услышите глас словес его. Благословите Господа все силы его, слуги его, творящие волю его. Благословите Господа все дела его, на всяком месте владычестве его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суду с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирилась в землю живот мой, усадил меня из темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучися во всех делях Твоих, во творениях руку Твоей поучався, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюйся нисходящим в ров. Слыша, ну, сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповал. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взяк душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Дух Твой благи наставит меня на землю правду. Имени Твоего ради, Господи, живишь имя, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей подребишь враги моя, и погубившийся остужающей души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суды с рабом Твоим,
услыши меня, Господи, правде Твоей, и не мниди в суды с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю правду. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя.

Прославим и Боги прославим.

вечернее нужно занять 6 часов вечера. Дополнительно раннее утро, среду и пятницу 7 часов утра. Также ежедневно в 17:30 совершается чтение на кафедре посвящение дозорным образом с Пасхи в понедельник по окончании вечернего богослужения будет совершаться акафист святого великого мученика Цирилла Пантелеимона. Во вторник вечером накануне Дня памяти святых мучениц веры, надежды, любови и матери Софии будет совершаться повеление богослужения. По окончании акафист священномученику примет призму. В среду вечером акафист святителя Николая Чудотворца. В четверг акафист при чудотворным образом съезд корбящих братьев. В пятницу акафист святого праведного Иоанна Кронштадтского Чудотворца. В субботу вечером все ночные бдения и в воскресенье также две божественные литургии

0: пречистые страсти в себе самом прообразим, священный среде стоя, крест же вообразим, простертыми победу длами воздвиже, державу погубив Амалика всегубителя, тем Христу поим Богу нашему, и яко прославися.
1: Господи Христу Твоему честному, возложи Моисей на солпе врачество для творимого избавления и ядовитого угрызения, и древу образом Христа по земли, присмыкающегося змея, привязал камни всем, обличив бред, тем Христу поим.

0: Господи, кресту Твоему честному, яко из пусти ударяем воду край сиковый, непокоримым людям и жестосердым, богозванное проявляши церкви таинство, и я же крест, держава и утверждение.
1: Честному, ребром причистым, копьем проводенным, вода с крови истече, обновляющая завет и омывательная греха, верный по кресту хвала и царей держава и утверждение.
0: Слава Господи Христу Твоему честному, чудно простираем солнечное лучи, спущащий крест, и поведаши небеса.

0: я приложи древо Моисей, источники в пустыне древле, Христом по благочестию языков, проявляя приложение.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, глубине внедривы секущую и

чемно ополчаются, четверочасные люди предходящие, образом свидетельства скинии, крестообразными чинами прославляют.

0: существо, тебе приступетое древо, на нем же простерся Христос, Эдем хранящие, обращающиеся оружие, крести устыдеся, страшный же херувим, отступи на тебе пригвожденному Христу, подающему мир душам нашим.
1: Слава Господи Христу твоему честному, подземные силы противные креста страшатся, очертая во знамение на воздухе, по нему же ходят небесных и земнородных роди, колено преклоняющих Христу, подающему мир душам нашим.
0: Слава Господи Христу твоему честному, заряне нетленными явся божественный крест, обращенным языком заблужденным в прелести, божественный свет облистав, усвояет на нем пригвожденному Христу, подающему мир.

0: Господи, кресту Твоему честному. Старостью преклонись, недугом отягчен, исправися, Иаков, руцы применив, действий являющего носного креста, ибо веткость закона гостеновного, Писание новописано всем плотью, прикосивайся Бог, и душегубитель недуг лести от гна.
1: Слава Господи, кресту Твоему честному и воскресению, а юные возложи желание божественный Израиль, крестобитно главы являше, яко старейшая слава, за голосу жители люди, тем же Бог.

Что Галла, то пишет, я урочительнее Писаний, хоть что си и познасте. Мне глаголит, молитесь, да не будет, только моего едином кресте Господни. На нем же страдах убий страсти, того убоим и известно держим крест Господень. Хвалу Си, есть вона спаситель.

0: Возвисай ему древу по кроплену крови во площади слова Бога. Бойте небесные силы, земных воззвания празднующие люди, поклонитесь Христову Христу, им же мир восстание во веки.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, земнородние длани строители благодати, место нем же стоящий Христос Бог, вознесите священно лепно и копье Божие слово тело прободшее, да видит язвится все спасения Божие, славящий Его во веки.
0: Слава Господи Христу Твоему честному, божественным судом пред избранием веселитесь, христианцы и верные цари, хвалитесь победоносным оружием, приемши от Бога крест.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вера приобретается не мечтаниями, а трудом. Не слова и размышления дают нам познание Бога, а опыт. Очерк Тита Калиандера основан исключительно на Священном Писании и творениях святых отцов Церкви и состоит в основном из прямых ссылок на их труды и пересказа их изречений применительно к условиям современной жизни. Каждую субботу в 22 часа 30 минут слушайте в нашем эфире передачи, подготовленные радиостанцией «Голос православия», по книге финского православного писателя, мемуариста, переводчика Тита Калиандера «Узкий путь». Поздравляем наших слушателей с праздником воздвижения честного и животворящего креста. Этому празднику посвящена проповедь епископа Василия Родзянко, которая прозвучит в нашем эфире в 9 часов 30 минут. В 10 часов начнется трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» страницы книги митрополита Вениамина Фетченкова «Размышления о 20 праздниках», «Воздвижение креста Господня» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук. В течение этого дня и всей следующей недели слушайте в рубрике «Душеполезные чтения» размышления святителей Григория Паламы, Иоанна Златоуста, святого праведного Иоанна Кронштадтского и других святых отцов разных веков о смысле и значении этого праздника.
3: Из знаменитых отцов Церкви, пожалуй, самый знаменитый Иоанн Златоуст. Его именем названа литургия, каждую Пасху мы слышим в храме его огласительное слово. Но что действительно мы знаем о нем? Ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут в эфир выходят беседы преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака и Марины Лобановой из цикла «Святые отцы-богословы». Открывает цикл серия передач, посвященных святителю Иоанну Златоусту. В беседах делается акцент на значении этого великого святого для современного христианства.
2: 27 сентября 2015 года скончался сотрудник радиостанции «Голос православия», преданный друг радио «Град Петров» Михаил Николаевич Соловьев. В 19 часов 5 минут в нашем эфире «Как дань его светлой памяти» прозвучит повторение программы из рубрики «Россия. Век 20-й», в которой Михаил Николаевич рассказывает о своем жизненном пути и о своей не очень долгой, но так много давшей всем, кто его окружал, деятельности на радиостанции «Голос православия». Передача была записана в 2005 году. Ее ведет протоиерей Александр Степанов.

прозвучали припевы и второй ирмос девятой песни канона воздвижения чеснока креста Господня, распева Киево-Печерской лавры в исполнении братского хора Шевитонского монастыря. Запись 1965 года.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 125-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывок из первой главы.
1: Братья, слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божию премудрость.
0: Послушайте 60-е зачало Евангелия от Иоанна. Отрывок из 19 главы.
2: В то время сотворили совет архиереи и старцы на Иисуса, как убить его. И привели его к Пилату и говорили: «Возьми, возьми, распни его». Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница пред Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матери ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, преклонив главу, предал дух. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но пришедшие к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его».

0: в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря прозвучала сугубая Ектения из чина воздвижения Чеснока Креста Господня композитора русского зарубежья Максима Ковалевского.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сегодня Святая Церковь празднует праздник воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня. Надо сказать, что само приобретение Церковью Великой Святыни вот этого величайшего символа нашей веры празднуется в другой день и не всегда, может быть, даже и заметно. 6 числа марта по старому стилю и 19 марта по новому стилю. Вот этот день, который сегодня мы отмечаем, можно назвать условно осенняя крестная Пасха. Конечно, нельзя совсем обойти вниманием сам этот праздник и его историю. И надо сказать, что 14 сентября, который вот мы сегодня отмечаем, было установлено праздновать именно этот день, этот праздник в честь креста. В связи с тем, что в Иерусалиме, в Палестине, святой равноапостольной Еленой и ее сыном было устроено более 80 храмов, которые были построены в Вифлееме, на горе Елеонской, в Гефсимании. И вот святой равноапостольный Константин, император византийский, римский император, он построил храм, известный всем нам, храм Воскресения Христова в Иерусалиме, который собой обнял и гору Голгофу, и гроб Господень. Он строился, этот храм, 10 лет, и когда закончилось его строительство, в 327 году храм был освящен как раз вот 13 сентября, и 14 сентября было установлено празднование в честь креста Господня. Разумеется, с этим днем связано еще другое событие. Мы знаем, что крест был захвачен персидскими завоевателями, и персидский царь Хазрой II в войне против греков разбил греческое войско и вот разграбил Иерусалим и захватил этот крест. Крест пробыл в Персии 14 лет, и лишь при императоре Ираклии был возвращен в Иерусалим, в святую церковь, снова церковь обрела эту величайшую святыню. Но если мы обратимся к богослужению этого праздника, то не увидим там упоминания о данных событиях истории. Церковная молитва, которую мы слышим в церкви в этот день, нас переносит вот в эти дни, вот в эти осенние дни, прямо, скажем так, в весну поста, в Страстную Седмицу, в Крестную Пасху, как называли предшествующие воскресению дни древние христиане. Мы слышим такие слова в церкви. «Днесь владыка твари и Господь славы на кресте пригвождается, и в ребра прободается, желчи и оцта вкушает, сладость церковная, венцем от терния облагается, покрывая небо облаки. Одеждею облачится поругание и заушается бренную рукою, рукою создавы человека». Сравним эту стихиру на воздвижение креста Господня с антифоном Великой Пятницы. «Днесь висит на древе, и же на водах землю повесивый. Венцем от терния облагается, и же ангелов царь в ложную багряницу облачается, одевай небо облаки. За ушение прият, и же в Иордане свободивый Адама. Гвоздьми пригвоздися жених церковный». Тексты разных праздников почти аналогичны. Евангельское же чтение, положенное на праздник Воздвижения, читается также и в Великую Пятницу, на утренне, в числе 12 страстных Евангелий. Пасха давно прошла, и до следующей Пасхи еще очень-очень далеко. Страстные богослужения уже позабыты, притупилась пасхальная радость. И в середине этого пути, от Пасхи до Пасхи, Святая Церковь ставит нас перед распятым нашим Господом, чтобы освежить в нас память о цене нашего искупления и о цели нашей жизни. Нам предлагается погрузиться в молитвенное размышление перед крестом Христовым. Евангельское чтение на литургии праздника разбито на 4 части. В первой части центральным эпизодом является диалог Христа и Пилата. Пилат считает Христа невиновным но видит в нем лишь неудачника. Их встреча случайна, а казнь, которая грозит Христу, лишь спланированное иудейской верхушкой убийство конкурента. Так это видит Пилат. Но Господь задолго до этой встречи говорил ученикам о том, что Сыну человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту и в третий день воскреснуть. Смерть Его не случайна и не спланирована людьми. Они не имеют над Ним никакой власти. Смерть Иисуса – вольное страдание. Христос идет на смерть Сам, добровольно выбрав этот путь. В кандаке праздника «Воздвижение креста Господня» об этом так говорится. «Вознесися на крест волею теза именитому Твоему новому жительству. Щедроты Твоя даруй, Христе Боже, возвесели нас силою Твоею. Победы дая нам на супостаты, пособие имущие Твое оружие мира, непобедимую победу». Здесь нас подстерегает искушение истолковать эти слова в смысле политическом. Якобы крест — это оружие на каких-то осязаемых супостатов, врагов. Но Христос перед своим распятием недвусмысленно дал понять, что крест — это суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду, он говорит нам, людям, от земли, я всех привлеку к себе. Да, крест — это суд над нашими грехами, суд нашей жизни, суд над нашей сегодняшней деятельностью. Но крест — это и наше очищение, и ключ, которым отверзается нам небо. Господь дарует крестом милости своему новому народу. По-славянски это звучит так: «Теза именитому твоему новому жительству». В чем эта милость? Господь освобождает нас от рабства князю мира, выводит нас из дома рабства, по слову книги «Исход». Подобно Моисею, Он нам дарует землю обетованную, вводит нас в Палестину, в землю новую, в землю Царствия Божия, пришедшего в силе. Во второй части праздничного чтения описывается сам совершившийся факт распятия. Крест – самое позорное орудие казни в Римской империи. Мы это знаем, мы помним об этом. Почему Христос принимает на Себя это бесчестие? Дело в том, что только смирением и самоуничижением креста и можно было победить гордость Деницы и подчиненный Ему мир, живущий по закону самолюбия и самолюбования. Господь еще в пустыне отказался от мирского успеха и славы, предлагаемых Ему врагом, и тем самым показал нам пример отвержения гордыни, которая всегда приводит к рабству дьяволу. Господь призывает нас быть не рабами, а победителями, но побеждать при помощи той силы, которая всегда совершается в немощи смирения. Борьба продолжается. Мы всегда находимся в опасности снова стать рабами. Исходит это незаметно. Стоит только начать жить по правилам падшего мира, в котором царствует дух превозношения, соперничества и лжи. Апостол Иоанн призывает: «Не любите мира, ни того, что в мире, ни про небо, ни про солнце, ни про землю, нам говорит апостол, упоминая о мире, а о тех отношениях, которые складываются в человеческом обществе и которые победил Христос, приняв образ раба. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком. И по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Христос добровольно и полностью взял на себя последствия нашего греха. Он познал всю немощь нашего существа, кроме греховных страстей, зависящих от нашей свободы. Господь соединяет со всесовершенной полнотой своей божественной природы столь же всестороннюю неполноту нашей падшей человеческой природы и освящает и восполняет ее. Третья часть чтения на праздник Воздвижения креста передает нам трогательную сцену, когда распятый Господь поручает любимому своему ученику заботу о своей пречистой матери. Иисус, увидев матерь и ученика, тот стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Христос исполнил свой сыновний долг по отношению к матери. Но только ли это? Не всегда мы даем себе труд остановиться на этих строчках. А здесь есть о чем задуматься нам. Даже небольшие неприятности мгновенно застилают от нашего взора боль и страдания наших ближних. Мы полностью поглощены собой и не замечаем чужих скорбей и стенаний. Но Сын Человеческий замечает каждую слезу, находясь в тяжелейших обстоятельствах, испытывая чудовищную физическую боль и душевную скорбь. Господь не перестает думать о людях, которые стоят у подножия Его креста. И не только о тех, кто стоял тогда, но о всех нас, кого Он словами «Се сын твой и се матерь твоя» навсегда усыновил Богородице. Это не только усыновление нас, но и принятие нами Богородицы в наши семьи, наши дома, в нашу жизнь. Не только свои житейские просьбы адресуем мы ей, но высылаем ей величайший почет, называем ее честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим. Мы постоянно воспеваем хвалу той, благодаря которой Слово стало плотью нас ради и нашего ради спасения. Воспевая ей славу, мы воочию видим, какой славе был и есть призван человек. А достигнута ею эта слава постоянным смиренным принятием воли Божией. И в день Благовещения ей весть о том, что она станет матерью Сына Божьего, и в день распятия ее Божественного Сына. Почитание Богородицы не просто восхищение чудотворными иконами, почитание их, но и совместное с ней предстояние кресту Христову и радостное принятие благой воли Божией о нас. Последняя часть праздничного Евангелия повествует нам о смерти Спасителя на кресте, когда же Иисус, вкусив уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив голову, предал дух. Совершилось. Господь испил чашу страданий до дна. Мы знаем, что Господь воскрес. Мы знаем, что из года в год Церковь будет торжественно праздновать Пасху. Но чтобы это произошло, надо было Христу пройти трудный путь и умереть на кресте. Господь, телесно умирая, тихо преклонил главу. Даже в этом тихом конце мы видим смирение и послушание Отцу Небесному. У евангелиста Луки это место звучит так: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Господь умирает в полном сознании и предает свой дух Богу, так как совершил все Ему порученное дело искупления. Оно касается каждого нас напрямую, но не только как безвозмездный дар, но и как призыв к действию. Вот как об этом говорит апостол Павел: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Эти глубоко богословские торжественные слова читаются каждый раз во время совершения таинства крещения. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что для христианина крещение становится тем, чем для Христа были крест и гроб. Святитель Григорий Ниский называет крещение образом смерти Христа, началом нашего воскресения, выходом из лабиринта смерти. В крещении мы умираем для греха и воскресаем для праведной жизни. Начиная с духовного рождения в купели крещения, очищаясь в таинстве покаяния и приобщаясь Евхаристии, мы возрождаемся для жизни блаженной и вечной. Таким образом, наше крещение – это не одномоментный акт соумирания. Оно проецируется на всю нашу жизнь. Христос себя отдал на смерть, чтобы мы могли жить Его жизнью. Митрополит Антоний Суровский говорил: «Взирая на Господа и святых, станем учиться раньше всего любить, а когда научимся любить, то и жизнь свою отдадим, потому что тогда никто у нас ее отнять не сможет. Мы ее дадим с радостью и с любовью, чтобы нашей жизнью и смертью другие могли жить полнотой той жизни, о которой говорит святое, животворное Евангелие Христа. Только крестом утверждается небо. Только умиранием нашей самости открывается нам новая жизнь. Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Стихиры на поклонение честному кресту, составленные наподобие валаамских напевов композитором Борисом Литковским, прозвучали в исполнении хора Храма Воскресения Христова в Москве.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании всеночного бдения в храме в честь Казанской иконы Божией Матери в городе Астрахани 26 сентября 2017 года в канун праздника воздвижения честного и животворящего креста Господня.
2: Воздвижение посередине храма древа крестного есть символическое отображение той победы, которую Господь явил над силами зла на Голгофе. Это была непростая победа, но это, наверное, была самая значительная победа в истории человечества. Господь Иисус Христос, Сын Божий и Сын Человеческий, победил вселенское зло. Но даже побежденный враг умеет наносить удары. И мы это хорошо знаем. Иногда люди, лишенные силы и власти, и возможностей, или как люди, отторгнутые от общения, нередко наносят удары. Болезненные, но редко, чтобы эти удары были смертельными. Вот так и в жизни рода человеческого. Победа Христа свидетельствует о том, что не может быть конечной победы зла. Но зло, с которым мы сталкиваемся в жизни, нередко больно нас уязвляет. Но даже когда эта боль становится очень тяжелой и подчас нестерпимой, мы должны помнить, что если мы со Христом, мы на стороне победы. Мы не поражены злом и поражены им быть не можем. И это осознание, которое даруется верой, укрепляет нас, верующих людей, в трудных обстоятельствах жизни, подымает над этими обстоятельствами, не дает тем, кто пытается сокрушить нас, достигнуть цели. Вот потому мы и говорим: «Сия есть победа, победившая мир». Это наша вера. Я рад совершить чин воздвижения в городе Астрахани, в этом храме Казанской иконы Божией Матери. Вы все хорошо знаете значение этого образа. Он был обретен в городе Казани и проявил свою чудодейственную силу, когда вместе с ополчением Минина и Пожарского участвовал в освободительной борьбе за город Москву. Это было первое

0: И через ее сердце прошла боль и страдания невыносимые. Она как бы вместе с сыном своим соучаствовала в тайне освобождения людей от силы вселенского зла. Вот почему мы обращаемся к Царице Небесной со словами «Спаси нас». Мы не обращаемся с такими словами ни к одному святому. Мы святых просим, чтобы они свои молитвы вознесли пред Господом о нас. А Божию Матерь просим нас спасти, потому что она соучастница тайны спасения рода человеческого. И ей Господь, Сын ее, вручил великую силу помогать людям. Пусть ее покров простирается над градом Астраханью, над нашим Отечеством, над Церковью нашей. Пусть ее молитвы пред лицом Божиим помогают нам преодолевать трудности и переносить скорбь, даже тогда, когда эта скорбь кажется нам невыносимой. Верим, что Царица Небесная Сыном Своим и Богом нашим, принявшая участие в тайне спасения рода человеческого, не оставляет нас и сегодня, всех, кто с верой возносит к ней свои молитвы. Под ее честным покровом да сохранит Господь всех нас от всякого зла. Аминь.
1: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании всеночного бдения в храме в честь Казанской иконы Божией Матери города Астрахани 26 сентября 2017 года в канун праздника воздвижения честного и животворящего креста Господня.

0: В исполнении хора Свято-Троицкого храма в Париже под управлением Алексея Кирьяненко прозвучал тропарь на поклонение Кресту Господню композитора Петра Гончарова. Запись архивная.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади,

0: площади. В соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади. В храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В. В храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1. В книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня мой гость Максим Люкайтис, организатор проекта «Книжный приют». Здравствуйте, Максим.
1: Доброго дня.
0: Очень интересный проект и очень милый и близкий моему сердцу. Расскажите, пожалуйста, его историю. Как появился книжный приют, что это такое, с чего начиналась идея, с чего начиналась организация книжного приюта, в чем была его миссия в начале, как эта миссия менялась и развивалась, и в чем его миссия сегодня, и в чем завтра.
1: Книжный приют зародился совершенно случайно. Я пришел на пункт раздельного сбора мусора, дабы сдать пластик и другие фракции по сортам. Там на этом пункте приема я увидел книги. Я увидел, как подъехала машина. Большой черный джип, оттуда вышли папа, мама и примерно там 10-летний мальчик. Открывают багажник и достают оттуда коробки с уже рассортированным мусором. Бумага отдельно, пластик по сортам отдельно, алюминий отдельно, металл отдельно. Я подумал, какие хорошие, замечательные родители. Они дают хороший пример своему сыну. А потом они начали вынимать книги и тоже точно так же их сдавать. Я обратился к сотруднику этого пункта с вопросом, можно ли забрать книжки, не жалко ли будет. Мне разрешили набрать столько, сколько я захочу. У меня был с собой рюкзак, в котором я принес пластик. Я этот рюкзак набил книгами, сколько поместилось, принес домой. Начал думать, что с этим делать. Среди набранных мною книг были, например, вузовские учебники по экономике, учебники корейского языка, разная классика, отечественная и зарубежная. Большая часть из этого мне было совершенно не нужно. Я начал думать, что с этим делать. Я завел группу ВКонтакте, сфотографировал книжки, выложил их и разослал ссылку своим друзьям с вопросом, нужно кому-нибудь или нет. Эффект был обратный. У меня книжки не забирали, а наоборот начали мне их предлагать. Отказываться мне было неудобно. И так вот зародился книжный приют. Над названием я думал очень долго. Мне пришла в голову идея названия «Книжный приют» по аналогии с приютом для животных, потому что в приют для животных попадают, ну, например, кошечки с улицы. Их кто-нибудь туда, например, приносит. Какое-то время они содержатся в этом приюте. Потом новые хозяева приходят, их забирают. То есть это некое временное место, где животные пребывают до того момента, как люди их заберут. То есть схема простая. Кому не нужна была кошечка, принесли туда, в этот приют. Кому нужна кошечка, тот взял эту кошечку из приюта. Точно по такой же схеме я построил книжный приют и назвал его так же. Это название долго высматривал в интернете. Нет ли каких-нибудь организаций по такому же названию или как-то так? Ну, ничего такого не нашлось на тот момент. Это был август 2016 года. Я тогда жил на съемной квартире в Подмосковье, в однокомнатной 32-метровой. И она довольно быстро начала заполняться книгами. Через год я переехал в Москву и выделил там отдельную комнату для своей книжной деятельности. А в 2020 году я переехал в Петербург, в коммунальную квартиру. И все книги, которые у меня были в Москве, которые были внутри проекта, они там и остались. В Петербурге мне пришлось начинать все заново. Пока я жил в коммуналке, у меня не было ни места, ни какой-либо возможности заниматься этой деятельностью, поэтому больше года проект простаивал просто из-за отсутствия помещения. Ну, переехав с коммуналки в отдельную квартиру, мне все-таки удалось найти возможность снимать отдельное помещение, небольшое. В Петербурге книжный приют переезжал, склад книжного приюта переезжал 4 раза точно, на моей памяти. Но сейчас мы все-таки закрепились на Васильевском острове.
0: Вначале миссия была такая. Она, как я знаю, развивалась и менялась. Вот расскажите про то, как она менялась и какова она была в истории, потому что уже больше 10 лет этому проекту «Книжный приют». Какова она сейчас, на сегодняшний момент? Как вы эту миссию видите в будущем?
1: То, что не менялось в «Книжном приюте», это то, что книги отдаются и принимаются бесплатно. Это принципиальная идея, которой я следую. За 10 лет я не продал ни одной книги.
0: Вы в одном интервью сказали, что у вас странное отношение к книге. Там много есть интересных афористичных высказываний у вас на этот счет. Например, что вы человек не читающий и что книги для вас не товар. Вот как у вас сочетается то, что вы не, скажем так, не считаете себя там каким-то книгоманом в плане книгачеем, то есть человек, который поглощает книгу за книгой, не представляет себя без этого и покупает себе книги в огромном количестве, чтобы читать и читать и читать, но любите и цените книгу, такое спокойное отношение к чтению, но неспокойное отношение к книге как к факту. Как вы это объясняете?
1: Да, действительно, я не считаю себя читающим человеком. в школе литература не был моим любимым предметом, в институте тоже. Техника чтения у меня довольно невысокая, но, наверное, культура и воспитание дают о себе знать. У нас принято к книгам относиться бережно. Это воспитывалось и в семье у нас. Домашняя библиотека наша была довольно обширная. Это воспитывалось в школе, и в целом это у нас в стране пропагандируется. Поэтому бережное отношение к книге как к предмету у меня всегда было. Какое-то особое отношение к книгам, о котором вы говорите, да, это, скорее всего, чистый фетишизм. В проекте «Книжный приют», как может показаться, я на самом деле не помогаю книгам. Это большое заблуждение. Многие считают, что это помощь книгам, это спасение книг, дарение им второй жизни. Нет. Дело в том, что книга – это неодушевленный предмет. Если книгу, условно говоря, порвать, больно от этого никому не будет. Книга – это способ помочь людям. Ну, не в глобальном, конечно, смысле. Есть люди, которым нужны те или иные книги. Они их либо не могут купить, либо не могут найти, либо тираж уже давно закончился. И если у меня есть возможность людям бесплатно отдать книгу, которой они нуждаются, почему бы это не сделать? Я бы не назвал это миссией, но это такое увлечение у меня. Дарить людям книги, которые им нужны. В начале проекта, в первые 5, может, побольше лет, я в основном работал с физлицами. У меня в группе «Книжный приют» в фотоальбомах были выставлены фотографии книг, название, автор и иногда даже описание. Все это я делал сам, у меня не было помощников. Описание книги всегда отвечало на вопрос, о чем эта книга, чтобы человек мог сразу, не переходя с моей группы куда-нибудь в Яндекс, сам себе ответить на вопрос, а нужна мне эта книга или нет. Все было направлено на то, чтобы увеличить отток литературы из проекта, потому что входящий поток литературы превышал исходящий. Но это обеспечивало ассортимент. Если поток исходящей литературы будет выше, чем входящий, ничего в проекте не будет, полки будут пустые. Сейчас я работаю в основном с библиотеками. Пока что по техническим причинам, из-за вот этих вот переездов складов, мне все-таки не удается никак закрепиться на каком-то конкретном месте, организовать стеллажи, сделать перепись всех книг, каталогизировать их и начать их выкладывать в группу. Если в Москве у меня для этого была отдельная комната и в свободное время я мог этим заниматься, то сейчас такой возможности пока что нету. В этих условиях мне гораздо удобнее оптом сразу коробками отгружать книги в библиотеке. Есть две категории библиотек, которые я для себя выделил. Первая категория библиотек – это те, кому я помогаю адресно. Мы, может быть, об этом сегодня еще поговорим. И вторая категория библиотек – это те, кому я помогаю не адресно, а через моих друзей и партнеров. То есть не напрямую, а через них. Там не спрашивают ничего конкретного, там просто просят «дайте книги». Эти книги уходят в очень далекие библиотеки, где нет возможности пополнять фонды. Там не только библиотеки, эти книги попадают также в социальные учреждения. В целом мои партнеры раздают их всем желающим в тех городах, в тех поселках, куда они ездят. В общем, это полностью их забота. Обратной связью является только «да еще».
0: А сколько это километров от Петербурга и Москвы?
1: Ну, это куда их фургон доедет. Этим занимаюсь не я, этим занимаются мои коллеги-партнеры, которых мы называть не будем.
0: Анонимная благотворительность, да, вы
1: упоминали. Абсолютно.
0: Угу. Что есть такое, и почему такое есть, может быть, мы тоже когда-то поговорим. А как вы сами пришли к идее библиотек? Вот вы начали просто с того, что люди приносят вам книги, вы находите книги и постоянно их все время находите. Судя по вашему блогу ВКонтакте, странице «Книжный приют Петербург ВКонтакте», получается, что вы находите книги чуть ли не каждый день, просто на помойках. Включая еще, что вам книги отдают, и, может быть, мы еще поговорим о том, кто вам отдает книги, там просто как-то и отдельные лица, и там организации, и, в общем, кто вам только не отдает книги, это тоже отдельная тема. Но вот все-таки как возникли библиотеки, если сначала это был просто такой книговорот людей, которые видят на странице «Книжный приют» ВКонтакте, какие есть книги, сначала началось так, а потом вдруг появились библиотеки. Как они появились? Как вам это в голову пришло?
1: Дело в том, что библиотеки сами начали ко мне обращаться, еще когда я в Москве пережил. В библиотеках работают люди, они состоят в разных группах ВКонтакте, в моей тоже состоят, как физлица. Я получал обращения от отдельных библиотек региональных. Иногда мне удавалось собрать по их запросам какую-то литературу и с оказией, например, какую-нибудь или каким-нибудь способом не за мой счет отправить это в тот далекий город. Ну, это были такие разовые акции. Я специально для библиотекарей в группе ВКонтакте завел тему для обсуждений, где они могли писать свои запросы, оставлять их там. Желающие могут зайти в группу посмотреть. Но я был на тот момент бессилен что-либо больше для них сделать. Я считал, что то, что я бесплатно отдаю книги в нужном им количестве, это уже довольно-таки большая помощь. Я на тот момент не был готов еще и за отправку Почты России или еще как-нибудь платить деньги. То есть моя благотворительность как-то имела пределы. Поэтому только оказия, попутный ветер или еще как-нибудь.
0: Библиотекари, которые стали тоже участниками, читателями и тоже создателями, в том числе и содержания страницы «Книжный приют Санкт-Петербург» ВКонтакте, потому что когда они пишут о себе, это тоже интересное чтение, интересное содержание вообще на тему книг. Они же описывают, ну, в общем-то, свою жизнь. Это дает больше информации, вообще, мне кажется, о нашем мире. И вот, например, там как раз один библиотекарь, она пишет, что вот у нас библиотека находится там-то. Такие названия, конечно, каких-то там поселков совершенно неизвестных, незнакомых, далеких, из самых разных мест России. И она говорит, что вот за последние 10 лет мы приобрели всего, наша библиотека поступила всего 13 новых книг. Ну, то есть, хочется сказать, как же так? И она говорит, будем рады любому. Вот, а потом началось очень интересное чтение, которое дают этот материал, дают сами библиотеки названий тех книг и тем, там, кстати, не только названия конкретные, но и темы, которые у них спрашивают, а они говорят, у нас нет, и, в общем-то, у нас не планируется поступление. И вот эти вот стали появляться списки не только вот в этом разделе, который вы завели там для библиотекарей, чтобы они что-то писали из своих вообще дел, нужд и так далее, в открытый доступ читайте, посетители книжного приюта. И это стало тоже вашей деятельностью. Вы увидели жизнь библиотек и их запросы. Ваши впечатления? Место жажды книг библиотека чаще всего, а не кладезь всего, с чего нам хочется.
1: Первое и самое главное, что я для себя открыл, это то, что у библиотек есть потребности, которые почему-то не удовлетворяет местный отдел культуры или администрация, или кому они там подчиняются. Это выявило какую проблему, о которой они не любят, конечно же, вслух говорить.
0: Да, разумеется.
1: Потому что это кидает тень на администрацию.
0: Да.
1: Именно поэтому мои партнеры, через которых я передаю книги анонимно, просят меня нигде об этом не публиковать.
0: Тем больше наша благодарность людям, которые свою культурную деятельность, библиотекарь – это культурная деятельность, осуществляют совершенно открыто, потому что по-настоящему это очень много всем дает.
1: И действительно, да, вы правильно прочитали, что за 10 лет приобрели 13 книг, потому что местный бюджет не предполагает закупку литературы, и приходится библиотекарям самим решать свои проблемы. И от личности библиотекаря, от активности его деятельности зависит пополнение и обновление фондов библиотечных. Если библиотекарь менее активен, соответственно, и новинок, и замены старых потрепанных изданий на новые почти что нету. А если библиотекарь активный, пользуется интернетом, открыт людям и так далее, то с большей вероятностью широкий круг неопределенных лиц делится своими книгами или заказывают книги на Озоне, или просто по почте посылают свои. Это зависит от активности самого библиотекаря.
0: Вы увидели, что у вас есть книги, которые там вот настолько востребованы, и там их неоткуда получить. А здесь, в городе, в Санкт-Петербурге, ну и, допустим, та же самая ситуация в любом другом крупном городе, люди массово отказываются от этих книг. Вы вот поняли, что это такая вот проблема, весы-то неравномерны ужасно?
1: Да, я понял, я видел, и это не только Москва, Петербург, это другие города. Да, проблема в том, что люди, которым не нужны книги, которые хотят от них избавиться, избавиться по тем или иным причинам от своей домашней библиотеки, они не несут это все в библиотеке.
0: Да и потом, как знать, куда нести-то? Опять же, городской житель отнесет в библиотеку, где и так все есть, в городской библиотеке.
1: Ну, есть примеры, когда люди несут книги в библиотеке не только в городах больших, но и в небольших городах. Но, опять же, вопрос, что несут. Mm. Они несут ту же самую классику по школьной программе. Ну, что у людей еще там в библиотеках? Ну, что-нибудь еще с тех пор. Если все несут что-нибудь с тех пор, библиотека начинает становиться какой-то свалкой. А то, что нужно, им не несут.
0: Да, там, кстати, одна библиотекарь написала, что вы знаете, вот в сельских библиотеках в основном все издания, 99% фондов библиотек сельских, это книги издания до 90-го года.
1: Да.
0: Люди хотят читать, между прочим, после 90-го года всего навыходило.
1: Да, так и есть. Поэтому единственный способ обновить свои библиотечные фонды – это работа с широкой аудиторией. Может быть, с благотворителями. Mm-hmm. Есть ряд благотворительных организаций, которые занимаются целенаправленной помощью библиотекам.
0: То есть, это библиотекарь должен сам искать
1: бывает,
0: в интернете, где
1: бывает, когда библиотекаря сами находят такие активные организации.
0: Mm-hmm.
1: Как это у них устроено, не знаю. Я в этих организациях не работал, я с ними не сотрудничаю. У меня свой карманный проект благотворительный. Мне совершенно не требуется помощь других организаций.
0: Ну, я думаю, всем работы хватит на этой ниве. А как вы решили лично, причем пешком, идти в библиотеки, которые находятся за много-много километров от крупных городов?
1: Все началось не с библиотеки, не с книги, а с моего давнишнего незакрытого гештальта. Я хотел пройти от Москвы до Петербурга пешком. Не по старой трассе, не по М-10, а по М-11, тогда, когда ее достроят. Я долго ждал, когда же достроят платную трассу, а когда ее достроили, выяснилось, что там пешком негде пройти. Я расстроился. Поэтому пришлось идти по старой трассе. И уже выйдя за границы Ленинградской области, на пути к Москве, я шел и думал, а как же мне это связать с моей книжной деятельностью некоммерческой? И тут мне пришла идея в голову заходить в библиотеки местные по дороге, разговаривать с библиотекарями и выяснять их потребности в литературе. Я спросил своего одного друга Игоря, нет ли у него знакомых в библиотеках. У Чуда, Пинга. Он мне дал контакты директора Чудовской библиотеки. Поэтому у меня первый пункт был Чудово, Новгородская область. Меня там сначала с подозрением немножечко приняли. Конечно, человек шел-шел и зашел. Ну, понятно, городской сумасшедший. Ну, разговор прошел хорошо. Мне пришла в голову мысль наш разговор записать на диктофон, потом это в форме интервью выложить в группе. И вот с первым опубликованным интервью я уже заранее оповещал библиотеки, которые впереди, о том, что я приду и буду с ними разговаривать. Мне никто не отказывал. Не все, к сожалению, поселки и города я посетил, не все библиотеки, потому что у некоторых библиотек график работы не совпадал со временем моего визита.
0: Да, сельские библиотеки часто работают 2-3 дня в неделю, и все.
1: По-разному. Зависит от самого библиотекаря. Кто-то на полставки, кто-то на 1/4 ставки работает. По-разному.
0: Да, 1/4 – это сильно.
1: Да, вот в Спасской Полесте я, помню, не попал в библиотеку по этой причине. В поселке Будово я тоже не попал туда, ну, потому что я уже там очень поздно проходил. Мною движило желание побыстрее закончить весь этот кошмар и ужас, быстрее дойти до Москвы.
0: А зачем вы вообще шли? То есть вот идея-то какая была изначально? Почему такая мечта возникла? Пройти пешком от Петербурга до Москвы?
1: С детства мы в Ленинград ездили на машине с родителями, к родственникам. Ну, то на машине, а то ж пешком.
0: Ну, вообще, да, есть такой вот миф, пройти пешком от Петербурга до Москвы в каком-то вот таком русском менталитете. Да, я согласна, это интересно.
1: Ну, по статистике, в сезон в среднем где-то 5 человек проходит по этому пути, по этой трассе. В год, когда я шел, это был 23-й год, я, Илья, кто там еще, преподаватель математики из вуза какого-то московского, ну, какой-то блогер ходил. Это уже 4 человека, это в моей памяти.
0: Вы их встретили?
1: Я только Илью встретил. Илья Шульц шел из Москвы в Петербург, то есть в обратном направлении. Ну, мы в Чудово пересеклись. Нет, вру. В Подберезе мы пересеклись, обменялись опытом, теперь общаемся.
0: И вот вы так прошлись, и это дало какое-то новое направление книжному проекту, еще дополнительное. Вот эта трасса Петербург-Москва. Что из этого получилось?
1: Из этого получилась ежегодная акция по помощи, адресной помощи тем библиотекам, с которыми я подружился. Библиотеки Новгородской и Тверской областей. Я специально не заходил в библиотеки Московской области, не заходил в библиотеки Ленинградской области, потому что точно знал, что они живут чуточку лучше. Там финансирование другое. Поэтому мне показалось, тверским и новгородским библиотекам все-таки, наверное, больше внимания следовало бы уделить.
0: И далее вы с ними стали общаться?
1: Ну, так как я заходил в них, знакомился с сотрудниками, я там угощали чаем, кормили, где-то охотно, где-то не очень разговаривали. Не, вру, везде охотно разговаривали. Я решил, принял для себя решение раз в год собирать списки отказов с этих библиотек и вместе с подписчиками собирать книги и отправлять их в эти библиотеки.
0: Записывать, что люди спрашивают в библиотеке, что им нужно читателям библиотеки местной, а в библиотеке нет. Это вообще входит в обязанности библиотекаря, или это только специально для вас они стали делать?
1: Если я не ошибаюсь, это их обычная работа, это часть их работы. Собственно, по спискам отказов они узнают, что востребовано среди их посетителей, и они пытаются удовлетворить спрос своих читателей. Потому что библиотека, на самом деле, это не образовательное учреждение, это не культурное учреждение. Библиотека – это место, где человек получает услугу. Он пришел, ему нужна книжка, ему выдают книжку, потом он эту книжку сдает. Именно так и задумывалось изначально. То, что сейчас в библиотеках проводятся разные мероприятия, мастер-классы, детские, взрослые, там еще что-то, это все уже привнесено в последние годы, потому что спрос на книги падает. А библиотеки все меньше и меньше выполняют свою прямую функцию просто потому что падает спрос. Вот каждый старается завлечь в свою библиотеку читателей, посетителей, кто чем может. Ну, чаще всего, если я правильно понимаю, если не ошибаюсь, чаще всего этого требует начальство.
0: Угу.
1: Потому что местная администрация платит зарплату библиотекарям, а чтобы они там без дела не сидели, вот их и просят проводить мероприятия на государственные праздники,
0: да,
1: на любые праздники.
0: Ну, то есть, получается, что как бы библиотеки стали вынуждены, и еще их начальство к этому поощряет, участвовать в процессе падения интереса к книгам. Ну, это, конечно, не очень правильно. Надо, наоборот, повышать интерес к книгам. Вот, например, я вспомню, что вот здесь в студии мы записывали передачу с Яковом Аркадьевичем Гординым, редактором журнала «Звезда». И это была интереснейшая беседа. Он сказал очень принципиальные вещи. Вот если кто-то хочет узнать вообще смысл существования толстого журнала, я считаю, что вот это интервью дает вообще полный исчерпывающий ответ. И он, в частности, говорил, что не так давно, несколько лет назад, на государственном управлении культурой есть у нас все-таки государственное. Кстати, не во всех странах оно есть, а вот у нас есть. Принято решение просто не подписывать библиотеки на толстые журналы. И это привело, во-первых, к тому, что толстые журналы оказались на грани закрытия, потому что, извините, подписка на библиотеки – это главный источник их дохода. Они же живут, извините, без рекламы, без вот этого всего. Вы вообще подумайте, что вы сделали? А во-вторых, это лишило библиотеки периодики, которая показывает современный уровень культуры. То есть, например, что такое толстый журнал, он говорит. Вот, например, начинающий автор, опытный редактор толстого журнала, в журнале «Звезда» два редактора, они оба люди в летах, то есть это люди с невероятным опытом в литературе, с невероятным вкусом, чутьем, опытом, знакомствами. То есть они общались с такими людьми, которые действительно величины в нашей культуре. И когда к ним приходят молодые авторы, они могут оценить, кто стоящий, и дать ему первую публикацию в журнале, его путь в большую литературу, русскую, русский язык. Если этот журнал живет, если его выписывают библиотеки. Но получается, что не только журналы на грани закрытия оказались, но и молодые авторы на грани того, что они никогда не напечатаются, и их никогда не прочитает опытный и действительно мощный редакторский ум. И читатель в России не познакомится с тем, чем современная литература живет, куда она движется, какие есть современные авторы, современная русская литература. То есть это вообще какой-то, я не знаю, как это сказать, это один из сигналов катастрофы культурной. И главное, что она рукотворна. Вот, и тогда мне тоже пришло на ум, что надо как-то подумать, в каком состоянии вообще библиотеки оказывается. И вот я смотрю, ну вот нашу деревенскую библиотеку, смотрю, а там есть периодика, только это желтая периодика. То есть мы, значит, отказались от вот этой высокой. И давайте-ка мы туда поместим вот это, причем там на стенде это стоит. Если я скажу, о чем там написано, это будет просто, просто страшно, не буду говорить. То есть вот и такая проблема. А вы в том числе стали публиковать вот эти списки отказов, и здесь мы видим, неважно, чего там нет в библиотеке, в библиотеке может не быть чего-то, это на самом деле не страшно, и есть такие проекты, как ваш, и эти проблемы решаемые, причем если библиотекарь еще активный. Это жизнь. Призываю наших слушателей включаться. Но что вообще интересно, это что люди спрашивают? Может быть, мы на эту тему запишем отдельную передачу. Но я хочу сказать, что я когда посмотрела списки прошлых лет, 24-й, 25-й год, вы мне обещали передачу про 26-й, это будет в будущем, но там я заметила пересечение с эфиром «Радио Град Петров». И поэтому я с полной ответственностью призываю слушателей «Радио Град Петров» заходить на страницу «Книжный приют Санкт-Петербург ВКонтакте», «Бук-приют» адрес ВКонтакте, и подключаться вот к тому, чтобы посылать в библиотеки нужные им книги, особенно если это книги, которые в том числе звучали в нашем эфире. Мне кажется, для наших слушателей это самое то. Ну и вот тогда несколько слов про то, как вы собираете эти книги. Во-первых, как вы получаете эти списки. Все-таки поделитесь личным впечатлением, что люди спрашивают, расскажите. И про этот год планы.
1: Списки я получаю напрямую от библиотекарей. Так как я с ними всеми завел хорошее знакомство, раз в год я обращаюсь, прошу прислать мне список, присылают. Обязательно мое требование, чтобы это был список, состоящий из автора и названия. Если это в целом литература о Великой Отечественной войне, я бы не хотел додумать.
0: Она просто безгранична. А если посетитель спрашивает, я хочу почитать, что у нас выходило по истории Великой Отечественной войны за последние 10 лет. Интересно человеку. А библиотека говорит, у нас ничего нет.
1: Ну, я не знаю, как они с посетителями работают, на каком языке они говорят. Я получаю просто сухой список. Название автор. Название автор.
0: Ну, в ваших списках все равно проскакивают общие темы.
1: Общие темы.
0: Я смотрела.
1: Да, потому что те же самые школьники, это списки литературы на лето.
0: Вот там-то
1: это
0: конкретика.
1: Классика, она приходит в негодность быстрее всего,
0: вот,
1: поэтому
0: да.
1: Они постоянно их пополняют. Источники пополнения либо местные жители, которые все равно продолжают, в некоторых городах все равно продолжают нести.
0: Потом там одновременно приходит 10 человек и просят, там, дайте мне Пушкина такое-то произведение. Но 10 одновременно,
1: да.
0: Потому что им в школе задали.
1: Да, ну, они, ну смотрите, ну, библиотека тоже не резиновая, и у них количество полок тоже ограничено, особенно в маленьких городах, маленьких поселках. Желающие могут найти у меня в группе, просмотреть, прочитать интервью с библиотекарями 23-го года и посмотреть фотографии в библиотеке изнутри. Там все видно. Некоторые библиотеки состоят из одного помещения, из одной комнатки, из двух комнаток. Понятное дело, что и жителей в этом поселке немного. Ну, соответственно, и мест на полке тоже. Чтобы 10 капитанских дочек поставить, поэтому библиотекари знают, сколько чего им по количеству нужно. Лишнего не возьмут. Идея адресной помощи по спискам отказов, она же родилась из той проблемы, что в библиотеке несут все подряд без разбора.
0: На это не надо. Никто не
1: а у них это уже в фонде это есть, и лишнего они не возьмут. И библиотекари... Лишняя головная боль, а куда это девать? Да, они организовали столы для книговорота.
0: Это прекрасно.
1: Ну, не все это организовали, а ковид еще все это прикрыл, эту лавочку.
0: Ну, я знаю, что сейчас вот даже в городских библиотеках, ну, не то, что даже, а прежде всего в городских, вот буккроссинг, книговорот, это очень привлекающая в библиотеке людей на самом деле акция. Я призываю всех библиотекарей открывать такую специальную полку у входа, где люди приносят книги и люди забирают книги навсегда, а не в библиотеке. Если, конечно, библиотека не хочет какую-то книгу взять себе в фонды. По-настоящему это замечательная идея. Я вообще за то, чтобы такие вещи устраивать вообще где только можно. И меня это привлекает. Ну вот мы, кстати, с вами тоже затрагивали эту тему, почему с книговоротом проблемы есть и почему нужны и другие проекты. Но вот запросы, которые библиотеки каждый год, в том числе с вашей помощью, реализуют, так называемые отказы. Да? Вот люди спрашивают, библиотекарь понимает, нам нужна такая книга, я хочу ее поставить в фонды, чтобы она стояла у нас на полке всегда. И такой запрос библиотекарь формирует. Вы уже несколько лет реализовывали эти запросы, и каждый год новые запросы появляются.
1: Этот процесс не остановим, потому что выходят новые книги, новинки. В библиотеке приходят новые люди, посетители, с новыми запросами, с изощренными запросами. Поэтому невозможно за один раз, одним махом, просто всем библиотекам купить, развести книги, которые спрашивают посетители.
0: Да, раз в жизни их укомплектовать и забыть про них. Да, так нельзя. Так
1: это невозможно, потому что, опять же, какую-нибудь книжечку все равно не вернули, потеряли.
0: Ну и вообще книги новые, это жизнь.
1: Да, ну даже если не о новинках идет речь, а об книгах, которые выходили ранее.
0: Да, но может быть люди про них узнали сейчас или интерес к ним возник.
1: Либо узнали, либо опять же эту книгу не вернули. Все равно же надо заменить. Спрос есть, а книжки нету.
0: Списки отказов, но на самом деле это списки запросов от библиотек, что у них спрашивали, они отказали, у нас нету, и они ждут, что эти книги им кто-то подарит. Книжный приют эти книги библиотекам стал дарить и собирать. И вот эта акция, которую вы осенью проводите, как раз сейчас она начинается. Сбор книг для библиотек. То есть вы публикуете этот список актуальный этого года. Кстати, там в вашей группе можно посмотреть. Вот я посмотрела и за предыдущие годы, что люди в библиотеках спрашивали. Это очень интересно. В этом году вы будете собирать. А как вы с аудиторией вашего блога ВКонтакте работаете? Как вы эти книги собираете?
1: Я делаю сводный список со всех библиотек. Это один длинный список, без деления на конкретные библиотеки. Просто общий список. Это для простоты восприятия моими подписчиками. Каждый подписчик имеет возможность ознакомиться с этим списком и принять для себя решение, хочет ли он помочь библиотекам приобрести нужную им литературу. Например, подписчик увидел в этом списке ту же самую «Капитанскую дочку» Пушкина. У него есть несколько вариантов, как он может помочь. Либо он у себя на полке находит эту «Капитанскую дочку» и передает мне тем или иным способом. Либо он покупает эту книгу и также приходит и передает мне ее лично в руки. Либо он эту книгу заказывает на Озоне, в пункт выдачи, который ближе всего и удобнее, ну, где-нибудь на Васильевском острове. Либо человек может не связываться с Озоном, с личной домашней библиотекой, а может просто перевести энную сумму денег, на которую я, собственно, куплю «Капитанскую дочку».
0: Кстати, если есть люди, которые думают, что и в этом деле хорошо помогать, но хорошо и экономить, то вот вы тоже на вашей странице «Книжный приют» писали, что можно и в букинисте пойти закупить там по списку много книг из требуемых в библиотеке и, соответственно, также доставить в «Книжный приют» для отправки в эти дальние провинциальные библиотеки очень небольших населенных пунктов с красивыми и часто древними русскими названиями.
1: Все верно. В прошлом году я активно бегал по букинистическим магазинам, там, по старой книге, там, еще где-нибудь. Просто приносил список, где-то у меня было вычеркнуто, где не вычеркнуто, отдавал сотрудникам, говорил, найдите мне что-нибудь, что у вас тут есть. Тут я узнал, что, оказывается, не все букинистические магазины так лояльны к своим посетителям. Есть на Васильевском хороший букинистический магазин, где сразу два могут сотрудника с этим списком моим бегать по полкам искать, угу. Но они же знают, где что у них лежит.
0: Да.
1: В другом магазине мне сказали, вот полки, ищите сами.
0: Да, ты же с таким сталкивался.
1: Ну, то есть, как-то просто я никогда в букинистических магазинах ничего не покупал.
0: Да, казалось бы, мир книг, люди должны быть интеллигентными, но это не так.
1: Ну, даже не в этом дело. Просто я никогда в букинистический не заходил, во-первых, потому что я не считаю себя читающим человеком, во-вторых, у нас дома всегда были книги. В-третьих, у меня у самого ассортимент в книжном приюте ничуть не хуже, чем в любой старой книге. Вот, поэтому я понятия не имел, как устроен букинистический магазин. Оказывается, что вот либо так, либо так. То есть можно прийти со списком, и тебя обслужат по наивысшему разряду, тебе там все найдут, все, что у них есть. А где-то просто бросят фразу «ищи сам».
0: Ну да. А вот кто вам еще в течение года книги отдает в приют, кроме просто частных лиц? Ну, понятно, что люди по самым разным поводам расстаются с книгами, и этих поводов очень много. И те, кому приходит в голову отдать книги в хорошее место, в том числе одно из этих хороших мест – это книжный приют, это хорошие люди. Но вот кто еще, кроме частных лиц, вам отдает книги?
1: Были такие случаи, ну, опять же, в частном порядке, да, от организации в частном порядке мне отдавали книги. Например, закрывшееся издательство отдавало, опять же, в частном порядке мне отдавали нераспроданные экземпляры, которые у них залежались на складе.
0: Что интересно, еще я увидела такой факт, что библиотека одна городская тоже стала жертвователем книжного приюта.
1: Был опыт при одном заводе у нас в городе, была библиотека заводская. Руководство ее ликвидировало, библиотекаря перевели на другую должность, а книги надо было куда-то деть. И по инициативе сотрудников, не по инициативе начальства, обратились в книжный приют с предложением спасти максимально, сколько возможно. Я приехал на адрес, там, ну, там библиотека. Я спросил, а сколько здесь? Мне сказали, ну, у нас по номенклатуре 11 тысяч изданий. Здесь, конечно, меньше, потому что часть мы в архив унесли, часть там еще куда-то. Но большая часть она здесь. И я с своими помощниками неделю мы просто паковали в коробке. Неделя просто паковали, без разбора. Мы не перелистывали, не оценивали, ничего. Просто паковали. Впятером. В основном впятером, да. Вчетвером. В часы работы этой библиотеки. То есть мы еще были ограничены вот временем работы библиотеки. Когда библиотека уже по графику закрывалась, за нами закрывали дверь. Потом пригнали газель, все погрузили, посчитали. 295 коробок. Спасли много изданий.
0: Дорогие друзья, здесь мы прерываем беседу с Максимом Люкайтисом, организатором проекта «Книжный приют». Блог «Книжного приюта ВКонтакте». Заходите, подписывайтесь, следите за новостями. А вторую часть передачи слушайте через неделю. Программу вела Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «До диез минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.

0: В эфире «Вечерний канал», у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. В первой части нашей передачи мы будем общаться с протоиереем Александром Степановым, главным редактором радио «Град Петров». Здравствуйте, отец Александр.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: И мы сегодня мы продолжим небольшой цикл, посвященный символу веры. И сегодня на очереди уже 9-й член символа веры в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. А мы будем обсуждать, что такое церковь, будем говорить об экклезиологии. Итак, отец Александр, что такое церковь?
1: Определение церкви существует несколько, и они все определяют церковь скорее как, ну, таким метафорическим образом, да? Ну, наверное, самое известное определение церкви, данное апостолом Павлом, что церковь есть тело Христово, глава которого Христос. А каждый из, так сказать, людей, входящих в церковное сообщество, в церковь, является членом этого тела, какой-то его частицей, какой-то клеточкой и так далее. И у каждой вот этой клеточки, частицы своя какая-то функция, вот, и как вот он говорит, дары у всех разнообразны, но без каждого из них весь организм как бы не полон. Да? Вот. Ну, сам Христос говорит, я есть лоза, а вы есть ветви. Он не говорит, церковь есть, да? Он не употребляет слово церковь, но понятно, что он говорит, в общем, о церкви, да, о сообществе своем с своими учениками, 12-ю, и более широко вообще со всеми верующими в него, как в Мессию, ну, и как минимум, да, в то время, но мы уже говорим, что мы веруем во Христа, как в Бога-человека. Вот. Что общего в этих двух метафорах, если хотите, тело, лоза, то, что это единство является более чем единство просто взглядов, мыслей, чувств, да, как может быть единство, например, в какой-то партии людей, да, вот люди объединены единым пониманием того, как должно там, не знаю, развиваться общество. Или там какое-то сообщество, не знаю, филателистов или любителей езды на велосипеде. Вот. Но их объединяет вот какая-то одна общая идея, которой они привержены. Хорошо, они могут вместе что-то делать. Так вот, церковь – нечто совсем иное, прежде всего в том смысле, что это единство органическое. Это именно единство некого цельного организма. Лоза, да, то есть вот виноградное растение, вот, для которого ветви являются его частью органически, они соединены общим потоком жизни. Точно так же тело, да, свое тело мы ощущаем как некое единство, да, пронизанное единой жизнью. Вот церковь – это вот именно такого рода объединение, соединение, в котором соприсутствует и сам Христос, что, конечно, самое важное, да, то есть он является тем объединяющим началом, которое созиждет церковь. Теперь, мы уже говорили о том, что Христос – это Бога-человек, да, вот христология, так сказать, вот, обсуждалась уже в наших программах, то есть в нем соединено божественное и человеческое, две природы абсолютно разные, абсолютно, в общем-то, как бы несовместимые с точки зрения Ветхого Завета, Бог абсолютный на природе, на этому миру. А, и вот каким-то чудесным, совершенно действительно образом вот эти две природы несоотносимые, одна неизмерима, бесконечна, вечна, не создана, да, а другой тварен, ограничен, смертен, по крайней мере, телесно, да. Вот. Короче говоря, это совершенно разные природы, разные материи. И вот во Христе две эти абсолютно различные природы, они соединяются воедино, единой личностью божественной, второго лица Пресвятой Троицы, да, Сына Божия, Бога Слова и так далее. Вот. Значит, вот объединение человеческого, тварного и божественно-нетварного осуществилась впервые, собственно, в самом Христе, в Боговоплощении, в факте Боговоплощения. И далее вот к этой человеческой как бы составляющей самого Христа может прививаться, как прививается веточка, да, там, хорошей яблони к дичку, и, значит, дальше разрастается и добрые плоды приносит. Вот наше крещение каждого из нас – это вот прививание нашей жизни, до этого просто жизни человеческой, тварной и так далее, вот к этому растению, к этой лозе, если пользоваться метафорой Христа, значит, уже богочеловеческую. И нас таким образом объединяет тот же как бы принцип соединения человеческого и божественного, который в самом Христе
0: реализуется. Можно сразу уточнить?
1: Конечно.
0: Вы сказали, что в крещении происходит вот это вот присоединение.
1: Да.
0: Разве не через таинство мы являемся членами церкви? То есть можно часто слышать о том, что если ты не причащаешься, то ты сам себя отлучил от церкви. Или же, крестившись раз, мы все равно остаемся членами
1: Конечно,
0: церкви.
1: Конечно, мы привиты, мы можем не развиваться. Эта ветка может быть очень какой-то неплодоносной, если ее не подпитывать, да, если ее искусственно еще отделять, скажем, какими-то несусветными грехами, то она может и засохнуть, может быть, да. Но в принципе мы считаем, что человек, получивший крещение, он, естественно, должен сразу же начать и питаться вот этим током жизни, который есть там, а для этого действительно и таинство Евхаристии, таинство причащения тела и крови. Но, конечно, само прививание, само начало вот этой новой жизни, оно осуществляется в таинстве крещения. В таинстве крещения. Ну, крещение, миропомазание – это, собственно, два, как бы считается, таинства, но, в принципе, они объединены в одно. На практике, да, ну, в каких-то случаях бывает, что одно совершается, допустим, если как раз тоже тема близкая к сегодняшней. Например, если принимается в церковь человек, крещенный во имя Отца и Сына и Святого Духа, скажем, из баптистов, из протестантов, любых других, да, то над ним в момент присоединения к православной церкви совершается таинство миропомазания, скажем, да, или если ребенок был крещен страха ради смертного, да, в младенчестве просто мирянином, это крещение все равно, мы веруем воедино крещение во Сына Духовного, значит, оно все равно состоялось, и дальше оно дополняется уже церковным таинством миропомазания. Вот, но сейчас вернемся к самому понятию церкви. Так вот, человек через таинство крещения присоединяется к вот этому организму. Поэтому церковь – это и есть вот этот богочеловеческий организм, в котором мы объединены не только единством веры, которая, конечно, будет являться условием, поэтому перед крещением совершается чин оглашения, в котором человек, который готовится к крещению, говорит: «Верую во единого Бога». И вот то самое, что мы с вами разбираем, как раз он должен уже осознанно вполне как-то произнести. Но если младенцы крестят, то, значит, восприемники должны быть таковы, которые могут это произнести, желательно бы и наизусть. То есть это будет свидетельством того, что люди все-таки причастны церкви, да, и бывают на службах, и уже какие-то вещи просто для них, ну, запомнились. Вот. Какие еще могут тут быть образы? Ну, вот церковь, конечно, мы говорим, есть ветхозаветная церковь, есть новозаветная. Вот мы сейчас говорили о новозаветной церкви, но есть понятие ветхозаветной церкви, да, то есть сообщество людей, народ Божий, собственно, да, это был еврейский народ. Вот. Там тоже были такие метафорические образы, которые вовсе не ушли и в Новом Завете остались признаны, приняты. Там образ брака прежде всего. То есть Бог выступает как жених, как муж, народ выступает как невеста, как женщина. Да? Вот. И этим образом пользуется и апостол Павел. Да, говорит о том, что о браке, что, значит, муж, да, возлюбит свою жену, как Христос возлюбил церковь, ну, то есть ту ее часть, которая не он сам, да, и которое все-таки и он сам одновременно, да, и возлюбил так, что предал себя на смерть, да, на крестную смерть, на мучение и так далее. А жена да последует за мужем, так же, как церковь последует за Христом. Вот. Тайна сия велика. Вот. То есть он говорит о том, что вообще брак является тоже вот таким образом соединения, да, божественного и человеческого, Христа и церкви. Вот. И в Ветхом Завете понимание было тоже примерно такое. Но там не было, может быть, этой органики. Там был Бог еще, так сказать, абсолютно недостижим, непостижим, неведом и так далее. Да? Вот. Для нас Бог уже открыт в гораздо большей мере через Бога воплощение. Он воплотился, стал человеком, и, вот как говорит апостол, да, в нем была явлена вся полнота божества телесно. Вот насколько мы можем себе представить полноту божественного бытия, будучи тварными существами, живущими в этом тварном мире, вот настолько во Христе раскрылась вся, так сказать, суть божества, да, прежде всего в милости, любви к человеку, да, явленной прежде всего вот крестной жертвой. Вот, так что вот церковь – это вот что-то примерно это. Еще, может быть, важный момент стоит подчеркнуть. Вот мы говорим «верую» слово, а дальше идет длинное перечисление, во что мы веруем. Так вот, смотрите, мы в церковь веруем. Если бы церковь была просто сообществом людей или просто храмом, да, зданием стоящим, тут не во что верить, оно вот, вот оно, данность. Тут все и так понятно, тут не во что верить. Значит, как раз речь идет о том, что церковь – это некая тайна, потому что в ней содержится и божество само. То есть есть божественная как бы составляющая у церкви, да? Вот. А она всегда для нас недоведома, и мы в нее можем только верить. Опытно мы ее, ну, не можем руками пощупать, потрогать Бога, да? Вот. Бога не видел никто никогда. Сын Божий явил, но не значит раскрыл всю тайну божества для нас во всей ее полноте. Насколько мы можем принять, да, но мы можем принять только какую-то часть, какой-то фрагмент того, что Бог нам сам открыл о себе.
0: Александр, вы сказали, что в церкви люди сочетаются с Богом, с божественной благодатью. А скажите, пожалуйста, как мы определяем, соединился человек с благодатью или нет? Кого мы считаем членами церкви? Все православные верующие – члены церкви. А, допустим, вне православной церкви есть католическая церковь, есть разные христианские деноминации. Мы признаем вот это их состояние единения с Богом в церкви или нет?
1: Да, это вопрос, в общем, довольно сложный, и он до сих пор остается до некоторой степени дискуссионным. Да? Вопрос, так называемый, о границах церкви. Ну, и здесь можно две точки зрения, так, упрощая несколько, обозначить, крайние, так сказать, полярные. Значит, одна точка зрения будет заключаться, что поскольку церковь одна, едина, и если какое-то сообщество...

0: представляет себе церковь. Да? Вот то, что в символе веры изложено, это, конечно, не вся полнота, но это обозначение каких-то принципиально важных вещей. Значит, если, например, по причине того, что человек себе иначе представляет просто Бога, он себя ставит как бы вне церкви. Да? Ну, вот это мы называем ересью. Да? Ересь – это в переводе, значит, выбор. Выбор, то есть мы из всей полноты нашего богообщения, познания о Боге выбираем что-то одно и делаем это абсолютным. Да? Скажем, Бог един, да, един. Ну вот и все, Бог единица, про Троицу ничего слышать не хочу. Ну, например, да. Вот. Такой человек отпадает от церковного единства. Значит, ну, не сразу происходит это отсечение, там, ну вот мы знаем, что эпоха Вселенских соборов, она, в общем, знаменовала собою такие некоторые отсечения, да, от церкви, каких-то ее частей, которые не исповедовали ту веру, которую исповедовали апостолы, скажем, да, и передавали из поколения в поколение. Поэтому церковь называется апостольской, ну, может быть, не совсем только поэтому, но, по крайней мере, одно из свойств апостольство. Так вот, собирались Вселенские соборы, там все это обсуждалось, церковь выносила какое-то соборное решение. Да? Ну, первый Вселенский собор, там ересь Ария была, да, который утверждал, что Бог, то есть, что Христос, Иисус Христос, не является Богом, а является творением. Да? Но это не соответствовало представлению церкви, такому соборному разуму. Да? Вот. «Изволися Духу Святому и нам». Да, то есть Дух Святой на этих соборах, так сказать, подразумевается, что действовал и внушал, диктовал собравшимся правое какое-то понимание. Да? Ну, вот Ария, потом там несториане, монофизиты и так далее. Да? Вот мы знаем, что эти куски отпадали от церкви, если арианство практически не сохранилось, то, скажем, и монофизитство, и несторианство сохранились исторически. Мы знаем, что сегодня есть такие церкви, мы тоже говорим, да. Ну вот можно сказать так, что если действительно церковь – это вот виноградная лоза, Христос, а есть ветви, значит, если какая-то ветвь отделила себя от этого цельного растения, да, ну, отрезали, вот она упала, листья начнут вянуть, сам она засохнет, и, в общем, все погибло. То есть границы церкви обозначаются фактом разделения вероучения церкви и, ну, единством вот этой жизни. Да? Если кто-то отделился, значит, все. Все, вот этот ток благодатной жизни, который как бы пронизывает все тело церкви, для них уже утрачен полностью.
1: Вот католики отделились.
0: Да, католики отделились. В 1054 году протестанты уже от католиков отделялись, там вообще говорить не о чем, да. Значит, все, это тьма кромешная. Значит, только православная церковь, исповедующая, которая стоит на исповедании семи вселенских соборах, вот она сосредоточила в себе всю полноту божественного бытия церковного, все остальное просто сборище каких-то людей, может быть, благонамеренных, которые читают там Евангелие, что-то себе там воображают, но таинство их ноль, ничего не значит, и так далее. Это, я не говорю, что так есть, я говорю, что это одна из полярная такая точка зрения. Другая точка зрения, ну, по-моему, она была высказана митрополитом Платоном Лемешевским, очень крупный архиерей, московский митрополит, в общем, конец 18-го, начало 19 века, очень много сделавший, ну, тоже Филарет Дроздов был его учеником, ну, и масса, целая плеяда архиереев замечательных, так сказать, вот, было его учениками, его воспитанниками в духовном смысле, в интеллектуальном. Вот, он в то время был такой взрыв широкого взгляда на мир, на христианство в частности, потому что Русь, которая была там до Петровской, она была достаточно жестко отграничена, да, отделяла, контрастировала себя по отношению к Европе, христианской Европе, да, бусурманы, все, все французы, что турки, все одно, бусурманы. На рубеже 18-19 века произошли такие сильные

0: изменения. Увидели, что там тоже живут христиане, что много из того, что они говорят, пишут, делают, и святость. Это кажется довольно очевидный какой-то факт, и многое, несомненно, мы можем разделить с ними, да. Вот, поэтому, значит, стал такой более широкий взгляд. И вот как раз Платон Лемешевский, он такую, значит, фразу ему приписывают, много кому ее приписывают, кажется, вот он был первый, кто ее сказал, что перегородки между отдельными христианскими деноминациями не доходят до небес. То есть Бог смотрит на нас сверху и видит нас как единых христиан. Если мы христиане, если мы исповедуем Христа, пускай с какими-то разными немножко отклонениями, кто-то понимает так, кто-то понимает так, но люди живут по заповеди Христа, они стараются в себе воплотить идеал христианский, вот, идут за Христом, берут на себя крест Христов и так далее. То есть жизнью своей они утверждают себя как христиане. А то, что они где-то разнятся в формулировках, это все, так сказать, земные какие-то вещи, мудрование людей, которые... Все, кто там может точно сказать что-то о Боге, да? Но каждый считает, что он прав абсолютно, а другие все не правы абсолютно. На самом деле, как бы... вторично, да. Это вот вторая точка зрения, такая, ну, можно сказать, экуменическая, да, которая говорит о том, что, ну, вообще разницы большой нет. Был бы человек хороший. Ну вот. Опять-таки, мы это скажем, что это некоторая крайняя точка зрения, которая, конечно, церковью вполне не разделяется. Но, как всегда, истина где-то посередине. Вот есть очень хорошая, была написана митрополитом Сергием Старгородским, ну, который был патриархом совсем короткое время, только под конец там разрешили ему стать, он был все-таки замечательным богословом. Вот, человеком очень такого острого ума, точного. Вот, и он как раз вот исследовал тоже этот вопрос. Что он заметил? Что действительно все, как теперь говорят, не так однозначно. Если мы взглянем на опыт ранней церкви, что вообще, когда мы ставим какой-то вопрос, церковь – это всегда предание, да, это всегда некая традиция. И мы любое свое утверждение должны подтвердить тем, что в нашей традиции, в нашем предании, с большой буквы имеется в виду, традиции много разных, да, вот, служить там на Пасху в красном или в белом, вот разные традиции. Речь не об этих традициях, а вот с большой буквы. Так вот, в предании ранней церкви мы видим, что все не так просто. Например, какое-то сообщество, разделений было много, я перечислил там по Вселенским соборам какие-то, ну, самые такие уже всем известные, да, были всякие отклонения от истины, самого разного толка, и по нравственным каким-то, например, мотивам, например, если человек отрекся от Христа в эпоху гонений, вот первые века, можно его обратно принять, он покаялся, да, просится обратно. Некоторые считали, что нет, все, ты отрекся, вот он себя отсек этим отречением, надо было погибнуть, надо было принять смерть. Вот. Но в конечном счете церковь решила иначе. Что да, человек может покаяться, и что отречение от Христа, конечно, тяжелейший грех, но, тем не менее, нет такого греха, который Бог не может простить, да, если человек, ему давали длительную эпитимию там и так далее. Его принимали, хорошо, но если один человек, эта проблема решается покаянием, а, допустим, отделилось целое сообщество, вот на эту тему отделилось целое сообщество таких григористов, которые сказали, что нет, если вы принимаете в церковь вот этих, которые отреклись от Христа, мы в такой церкви быть не можем. Значит, кто отрекся, значит, они отделились. Там были и епископы, и священники, и они, соответственно, рукополагали дальше. И это сообщество тоже разрослось, в конце концов, во что-то, да, достаточно значительно. Да и с самого начала могло отделиться вот таким образом большое количество людей. И вот он, и как дальше исторически церковь с этим поступала? Потом проходит, допустим, не знаю, там несколько поколений уже, и как церковь присоединяет этих людей? Потом они пришли и говорят, а мы хотим вот все-таки соединиться с церковью. Но если мы считаем, что никакой благодатной жизни там не было, значит, все их крещения, которые они совершали, недействительны, тем более уже там рукоположение и все другие таинства, которые они совершали. Но давайте посмотрим, а как исторически эти части, отпавшие части церкви, принимаются опять в общение. А вот оказывается очень по-разному. И он анализирует прямо, это все исторические, так сказать, документы, соборы тоже собирались, да, какие-то поместные, скажем, которые решали эти вопросы. Вот. И оказывается, что способ принятия очень разный. Кого-то принимали всех священников, епископов в сущем сане, только через покаяние. Угу. Кого-то там, не знаю, там перекрещивали, да, то есть считали, что там все. Ничего не действовало. Но кого-то принимали через какие-то там еще, там, через миропомазание, например, да, там крещение признавали, а миропомазывают. Вот. То есть, значит, в зависимости от того, сколь велико было расхождение точки зрения этой общины, mm-hmm. да, от точки зрения церкви, в зависимости от этого... И, так сказать, степень отделенности, да, которая свидетельствуется более легким или более сложным чином воссоединения, да, она есть. То есть есть какая-то градация. То есть можно твердо сказать, что полноты бытия церковного, единения с Богом благодатного, да, достигает человек, только находясь в православной церкви. Так мы, по крайней мере, считаем. Да? Вот. А за пределами ее находится вот некоторая область, то есть там нету вот такой резкой как бы границы. Вот эта церковь, как вот я вначале сказал, да, крайнюю позицию, mm-hmm. все, что от нее отделилось когда-либо, да, тьма кромешная, искрежет зубов, и никакой благодати, ничего. Да. Mm-hmm. Вот, значит, на самом деле, вот, поанализируя вот, так сказать, вот эти разделения, которые в церкви были исторические, их было очень много, и он анализирует там в этой статье очень много всего, и вот как соборы решали, каким чином принимать, кого принимать в сущем сане и так далее. Таким образом, если мы принимаем, допустим, священника или епископа в сущем сане, это значит, что его рукоположение, хиротония, осуществлялись благодатью действия Святого Духа. Значит, Святой Дух действовал в этом. Да, может быть, не во всей полноте, но в значительной полноте. Вот. И если мы рассмотрим, например, сегодняшнюю ситуацию, католическая церковь, православная церковь, в русской церкви, во всяком случае, так, у греков, подозреваю, что это может быть несколько иначе. Во-первых, крещение мы полностью принимаем и не миропомазываем католиков, если они через покаяние. То есть они должны исповедовать свою веру без филиоквы, отказаться от каких-то других особенностей западного вероисповедания, которые появились уже гораздо позже, да, вот в течение уже разделенного периода существования Восточно-Западной Церкви, вот, исповедовать полностью все вот эти расхождения, как это исповедуют православные, и все, и достаточно. И он принимается, священник принимается в сущем сане. То есть мы mm-hmm. признаем рукоположение католической церкви. Епископ принимается в сущем сане. Mm-hmm. Вот, это значит, что, значит, там действует благодать. Теперь, если речь идет о протестантах, то уже мы принимаем через миропомазание. Крещение mm-hmm. мы признаем, а вот миропомазание считаем, что, потому что там таинств нет.
1: Рукоположение тоже не признается.
0: А там и нет рукоположения. Там нет рукоположения. Там есть просто пресвитеры, ну, угу. так сказать, старшие в общине, которых избрали, и все. И там никаких нету таинств рукоположения.
1: Вот поясните, пожалуйста, например, был православный священник, который ушел не в ту дверь, да, что называется, там куда-то ушел, ну, скажем, в ту же католическую церковь. Да. А там его рукоположили в епископы. И этот вот теперь уже епископ подумал-подумал, нет, хочу обратно в православие. Его в каком сане примут?
0: Это сложный вопрос, я не знаю, это будет исследоваться, и, наверное, будет какое-то решение собора епископов. Вот, не могу точно сказать, Конечно, вот эти такого рода переходы туда, а потом обратно, но это усложненная такая загогуля, зигзаг такой сложной судьбы.
1: Да, вот, вот. Второй, отец Александр, вопрос.
0: Хочу туда, хочу сюда. Да, конечно, скорее всего, вряд ли он будет принят в качестве епископа. Уйдя отсюда священником, там рукоположив епископа, вернулся сюда, и его приняли как епископа. Сомневаюсь, что это возможно. И в вот... практической точке зрения, а с точки зрения, ну, такой более принципиальной, если мы вообще говоря, говорим, что там благодать существует, может быть, не во всей полноте, как у нас, но тем не менее, в значительной полноте. Все-таки мы не утверждаем, что Евхаристии там нет, что апостольского преемства там нет, оно есть. Тоже одна важная черта церкви, да? Вот, поэтому, да, мы должны прямо признать, что католическая церковь – это наиболее близкая к нам по своему исповеданию, практике жизни и так далее. Хотя многое может, особенно в практике, казаться странным и даже что-то и неприемлемым, да, для такого восточно-христианского сознания.
1: Есть, как вы сказали, есть общины, в которых православная церковь не признает ничего, включая крещение. То есть община считает себя христианской, но мы не признаем их крещение.
0: Но они такое не считают тоже... себя, как правило, христианской. Ну, если мы будем говорить конкретнее, то, например, яговисты.
1: Да, признанные экстремистской организацией.
0: Да, добавим такие слова для СМИ. Вот. Скажем, вот это сообщество, оно не исповедует троичность божества. Оно исповедует Христа просто, по-моему, архангелом Гавриилом. Христос – это архангел Гавриил. Вот они утверждают. То есть они в самых основах своей веры, они совершенно не христиане. Все-таки, вот так, опять-таки, очень упрощая, какие деноминации мы можем признать христианскими, более далекими, менее далекими от нас? Те, которые исповедуют троичность божества, Бога человечества Иисуса Христа и спасительность Его крестной жертвы для нас. Вот, пожалуй, три основных вещи, которые, если ответ на них будет примерно такой же, как у нас, что да, Бог есть Троица, Бог Отец, Сын, Дух Святой, вот, что Христос есть воплощенное лицо, второе лицо Пресвятой Троицы, Бог и человек, да, в котором там не слитно, не раздельно и так далее, да, присутствует. Вот. И третье, что Его жертва на кресте, она реальна, реально, Он страдал и так далее, вот, и Его страдание, оно спасительно для нас. Вот, собственно, вот эти три вещи позволяют говорить о том, что мы имеем дело с христианским сознанием. Дальше уже идут тонкости и детали, которые, да, мы не должны пренебрегать, но, во всяком случае, вот, повторяю, исповедание основных вот этих вещей, оно уже позволяет нам говорить о том, что христиане. Если этого нет, то тогда мы совсем не можем это признать даже христианством.
1: Много чего еще, конечно, нужно обсудить относительно церкви, но все-таки еще одно уточнение по вот этой теме. Представим человека, который был в церкви, из нее вышел и, скажем, присоединился к какому-то нехристианскому религиозному сообществу, ну, неважно, там, к мусульманам, ушел в ислам, потом вернулся, и нужно ли совершать над ним крещение или миропомазание? Просто в начале нашего разговора вы сказали, что...
0: Крещение точно совершать миропомазание, поскольку все это уже было. Мы веруем в единое крещение. Дальше человек проявил глубокое заблуждение, ушел из церкви, мусульманство, иудаизм, неважно куда, да, куда-то там, да, в буддизм. Вот. Потом он хочет вернуться, для этого таинство покаяния есть. Вот и все.
1: Понятно.
0: Да, это просто заблуждение. Другое дело, что покаяние может повлечь за собой, например, какую-то эпитимию, то есть временное отлучение такое от участия в таинствах, да, Вот, он будет стоять там вместе с оглашенными, ну, сейчас-то вся практика редко где, так сказать, применяется, про оглашенных я имею в виду, вот, но, да, такой человек должен пройти какой-то путь испытания, это не так, что просто он пришел и сказал, ну, вот я там немножко пошалил, ну, все, ну, ладно, делов-то, давай к нам. Нет, конечно, не так, то есть должно пройти время, человек должен приходить на богослужение, влиться в жизнь общины какой-то конкретной, церковной, показать своей жизнью и своими поступками, поведением и так далее, действительно, христианство. Понятно, что там какой-то священник, который им будет заниматься, должен серьезно с ним говорить и долго, и понять вообще, какова была причина ухода туда, что его привлекло, а что его повлекло обратно, что это захождение туда-сюда. Это не шутка. Но все равно другого пути, кроме как через покаяние, конечно, такого человека нет.
1: Если человек был анафематствован церковью, все равно крещение повторное не совершается. А потом вернулся, раскаялся, и церковь его приняла. Отец Александр, во единую святую соборную и апостольскую церковь говорится в символе веры. Что такое святость церкви? Мне кажется, об этом вы сейчас рассказали. Это ее как бы единение с Богом.
0: А вот, что святость, касается... она от Бога туда проникает. Да. Да? Это не наше свойство. Да, это то, что мы усваиваем, приходя в церковь и живя в ней.
1: Вот что такое соборность? Что здесь имеется в виду? Метод управления через соборы? Или речь о вселенских, может быть, соборах и об их признании? О чем здесь речь?
0: Да. Ну, слово «соборность», оно исключительно русское, славянское, русское. Вот, значит, на этом месте в греческом тексте и в латинском тексте стоит слово «католическое» или «кафолическое», да, поскольку там в греческом есть такая буква «С», как в английском языке, да, «th», вот, то, а в русском такого звука, значит, нету, то она либо огласовывается как «католическое», либо как «кафолическое». Ну, чаще в церкви употребляют «кафолическая церковь». Так вот, что же такое вот кафоличность церкви, да, или католичность, кафоличность? Это такая всеобщность, всеобщность. Значит, ну, какой опыт вот ранней церкви? Есть много христиан, и, значит, много общин. Вот апостолы ходили в Эфес, там, в Колоссе, в Коринф, в Рим, и в Иерусалим и так далее. Да, вот и всюду создавались какие-то церковные общины. Так вот, они все понимали, что, с одной стороны, вся полнота как бы церкви, она воплощается в таинстве Евхаристии, потому что Христос здесь в теле и крови. Все, вот церковь здесь и собралась, да? Ну, вот такое евхаристическая экклезиология это получило название, да? Иногда считают, что это ограниченный немножко взгляд, но мне кажется, что он отражает, конечно, самую глубокую сущность церкви. Поэтому вот община уже и все. Но помимо этого, они все, конечно, понимали, что они, все эти общины, они все как бы едины. Не то, что каждый является собой, с одной стороны, являет собой всю полноту бытия церкви, с другой стороны, без всех остальных она как бы и не является полнотой. То есть полнота достигается в единстве этих общин. Это первая такая интуиция. Теперь дальше. Мы ведь говорим о том, что есть святые, например, да, то есть люди, уже ушедшие из этого мира, но они являются частью церкви. Конечно, да. Более того, апостол говорит, что избрание, да, божественное, оно осуществилось еще до сотворения мира. То есть, когда еще вообще никаких людей не было, а уже в божественном промысле все люди, которые, так сказать, запланированы в этом смысле быть членами церкви, они уже Богу известны, да. Значит, все христиане, которые были когда-либо в церкви, от нее не отделились, да, все христиане, которые еще будут только в церкви, А мы тоже говорим о том, что силы небесные, да, ангельские чины, там все эти там многочисленные, да, они же тоже составляют полноту церкви. Значит, вот кафоличность обнимает вот такую всеобъемлюсть, не только, так сказать, то, что она размазана по лицу земли, и всюду вот мы их там соединяем, вот это и будет вся кафоличность. Нет, это и в пространстве, и во времени, вот. Так что это вот такое сложное, так сказать, понятие, да, и одновременно это то, о чем вы сказали, и соборное управление.
1: В единую святую соборную и апостольскую церковь. Еще хотелось у вас узнать, что значит апостольская церковь, причем тут апостолы.
0: Да. Значит, речь идет о том, что наше понимание церкви, наше переживание Христа, оно совершенно идентично тому, как это понимали и чувствовали апостолы. Вот. То есть не происходит какой-то трансформации, что апостолы вот так вот понимали нашу веру, роль и место Христа в нашей церкви, а мы сегодня понимаем ее каким-то иным образом. Да? Ну, что там развилось, преобразовалось. Да, в словах, конечно, какое-то развитие есть. Слово «троица» мы не найдем ни в Евангелии, ни вообще в Новом Завете, нигде. Слово появилось, но значит ли обозначение новым термином перемену понимания, перемену того, как мы чувствуем, что находимся в единстве с Божеством. Да? Вот, поэтому апостольство – это прежде всего единство видения того, что есть в церкви. Второе, значит, важное дело – каким образом это видение от апостолов, которые 2000 лет назад жили, передалось нам? Вот здесь очень важный вопрос преемства. Значит, когда приходит следующее поколение, значит, оно берет как предание церкви то, что знало предыдущее, то, как оно жило. То есть это передача даже не обязательно письменная, хотя письменная фиксация, конечно, тоже имеет место. Вот. И, скажем, Священное Писание, которое является таким главным стержнем всего нашего предания, предание ну, вокруг Священного Писания, да, все выстроено. Вот, тем не менее, значит, вот каждое поколение передает свой опыт жизни в церкви, жизни со Христом, в единстве с Ним, да, в таинствах, прежде всего, в таинстве Евхаристии, наверное, нам можно сказать, да, прежде всего. Вот этот опыт передается от поколения к поколению. Вот. И прежде всего здесь ответственность лежит на руководителях церковных общин, то есть на епископах. Поэтому вот когда рукополагают епископы, это не так часто можно видеть прихожанам, потому что на епископов, на самом деле, не так много, вот, то мы увидим, что они, скажем, читают не тот символ веры, который мы читаем вот постоянно.
1: Да? Да, а какой?
0: Да, они читают гораздо более развернутый. Символов веры вообще было много в истории церкви. Я не помню сейчас, кому он, так сказать, там приписывается, какому-то автору. Вот. Но мы говорим о Никео-Цареградском символе веры, а были и другие там символы веры. Да. Вот. Он по смыслу, разумеется, никаким образом не противоречит Никео-Цареградскому, но он гораздо более подробно излагает все догматы веры. Вот, да. И там садится собор епископов, которые рукополагают этого, минимум трое епископов рукополагают, нового епископа из священников, да, из архимандритов, теперешней практики нашей. Вот, и вот происходит такой, ну, как бы допрос разыгрывается. Он должен вот таким гораздо более полным образом отвечать на все эти вопросы. Ну, понятно, это все, так сказать, в чин включено, вопрос, он зачитывает ответ и так далее. Но, тем не менее, сколько-то формально, но, вообще говоря, если он не исповедует все, вот, всю полноту нашей веры, в том объеме, в каком предусмотрено при рукоположении, то тогда его, конечно, и не могут рукоположить. Вот. Таким образом, вот ответственность за передачу из поколения в поколение вот апостольского учения, апостольского поведения, апостольского понимания, да, чувствования и так далее, оно передается вот так вот опытным путем от одного поколения к следующему поколению. Вот, и следят за этим епископы, которые и по самому слову епископ, значит, надзирающий, наблюдающий, да. Вот епископ должен смотреть, чтобы его священники, например, прежде всего, опять-таки, руководители уже более мелких общин, ну, а потом за священниками, за просто мирянами уже некоторым образом следят епископы, если, то есть священники, если они видят, что человек начинает исповедовать что-то такое довольно странное, да, или просто не согласное с учением, ну, они должны, естественно, как-то на это реагировать. Ну, вот в практике в моей есть такой случай, когда вот женщина очень увлеклась иудаизмом, часто ездила в Израиль, там большое впечатление производили вот иудеи, которые там молятся так истово, и вот все там праздники еврейские и прочее. Вот, и, ну, в конце концов, увлекаться этим можно, и есть даже такое иудео христианство, да, и сейчас такое явление есть, да, когда люди являются христианами, признавая Христа, Бога, человек, ну и так далее, все, о чем мы говорили, да, являются христианами, но которые по своему происхождению еврейскому все-таки считают, что они должны какие-то ветхозаветные правила еще дополнительно соблюдать. Ну, вот церковь на это смотрит, ну, может быть, пускай, если человек хочется так, пускай так. Но вот, скажем, кто-то уже начинает говорить о том, что Христос – это все-таки для меня не Бог и человек. Это там пророк или что-то такое, тогда все, это сразу выдвигает этого человека из церкви в какое-то иное сообщество, да. Тогда уж определись.
1: У нас остается меньше 2 минут. Последний вопрос задам. Вот часто говорят, что везде, где присутствует Господь, там присутствует и церковь. Можно такое слышать. Вы согласны с этим утверждением? Обычно оно опирается на слова из Евангелия, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них.
0: Ну, вот, кстати, желательно, чтобы было двое или трое, а не просто один Христос. Но один Христос – это есть, так сказать, первая молекула церкви, да, если хотите. Вот церковь вошла в этот мир Боговоплощением, потому что в нем божественное и человеческое соединилось. Церковь – это и есть соединение божественного и человеческого. Но если бы она просто ограничивалась самим Христом, тогда непонятно, какое это все имеет отношение ко всем нам. Ну, какое-то явление совершилось чудесное. Бог воплотился, стал человеком и дальше. И так это он сделал для нас и нашего ради спасения, нас ради человека и нашего ради спасения, сшедшего с небес, воплотившегося от Духа Святой Марии Девы и вочеловечшегося. Значит, вот где уже двое или трое, да, и Христос, и таинство Евхаристии, собственно, а как Христос? Не совсем уж так умозрительно. А таинство Евхаристии – это и есть таинство, в котором тело и кровь Христова свидетельствуют его присутствие здесь, в этот час, в этой точке, в это время в общине.
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Степанов был с нами первый час вечернего канала.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в субботу в 21 час 40 минут.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие слушатели, мы начинаем новую серию передач по очерку православного финского писателя Тито Калиандры. Очерк этот под названием «Узкий путь» основан исключительно на Священном Писании и творениях святых отцов Церкви и состоит в основном из прямых ссылок на их труды и пересказа их изречений применительно к условиям современной жизни. Быть может, ни одна из истин христианского вероучения не подвергалась таким нападкам со стороны врагов христианства, как аскетизм. В нем хотели усмотреть темное и злое начало, которое с недоверием и даже враждой относится ко всему, что связано с телесным бытием человека. Такой упрек справедлив разве что по отношению к буддизму, который воспринимает тело человека как темницу души, но по отношению к христианству такой упрек возможен лишь как плод недоразумения или преднамеренной клеветы. Ни одна из религиозных доктрин не содержит такого возвышенного учения о человеческом теле, как христианство, которое есть религия Бога, ставшего человеком, воспринявшего на себя всю полноту человеческого естества, кроме греха, от которого он пришел людей избавить. Апостол Павел учит, что «тела ваши – суть храм, живущего в них Святого Духа». Этот храм, прекрасный и совершенный сам по себе, пал, был поражен грехом и нуждается в очищении, для того, чтобы замысел Божий о его творении был явлен во всей его полноте. Никому не придет в голову утверждать, что хирург, удаляющий злокачественную опухоль, руководствуется при этом чувством ненависти к человеческому телу. Христианская аскетика есть искусство, при помощи которого душа перестает быть порабощенной телом и приобщает тело человека к своему бессмертию. Движущая сила христианского аскетизма не в отрицании тела и даже не в религиозном эгоизме личного спасения, когда человек думает лишь о том, как ему самому избавиться от власти греха, а в любви. Любовь к Богу есть первая заповедь, но с ней неразрывно связана другая, подобная ей, любовь к другому человеку, как к самому себе. Эта наиважнейшая заповедь Божия записана во всех четырех Евангелиях. У апостола Иоанна Богослова в его первом послании отождествление любви к Богу и к ближнему, то есть освобождение от эгоизма, даже самого возвышенного, достигает наивысшей степени. «Будем любить Бога, — говорит апостол Иоанн, — потому, что Он прежде возлюбил нас». И апостол добавляет, «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, — лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит». И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего, заканчивает апостол Иоанн свою мысль. В этом смысле христианский аскетизм, в отличие от буддийского, не есть самоумерщвление, как путь к нирване, но утверждение жизни в любви, той любви, на которую способно лишь просветленное сердце. Но тот же апостол Иоанн говорит нам в том же первом послании: «Не любите мира и того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей». Неужели же это есть призыв не любить мир как творение Божие? Весь дух Иоанновых писаний, как и всего Нового Завета, исключают возможность такого толкования. Тот мир, к вражде которого призывает нас апостол Иоанн, не есть мир, как творение Божие, но та греховная болезнь, которой этот мир поражен, и от которой он может быть и призван избавиться силой Святого Духа. Человек, а тем более христианин, не может не любить мир, как создание Божие, с которым он навсегда связан в акте творения. Восстанавливая через очистительный подвиг аскезы образ Божий в себе, как в вершине творения, человек служит исцелению всего мира, его возвращению к той славе, которой Бог
отметил и увенчал свое творение.

об ясной и неизменной цели. Если хочешь спасти свою душу и достигнуть вечной жизни, пробудись от своей лености, осени себя крестным знамением и скажи во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вера приобретается не мечтаниями, а трудом. Не слова и размышления дают нам познание Бога, а опыт. Мы знаем, что для того, чтобы проветрить комнату, надо открыть окно. Чтобы загореть, надо выйти на солнце. И вера достигается не иным путем. Никакой цели не достигнешь, оставаясь в бездейственном ожидании, говорят святые отцы. Да будет нам примером блудный сын, который встал и пошел к отцу своему. Как бы низко ты ни пал, каким бы ни был связан земными оковами, никогда не поздно восстать. Недаром в Писании подчеркнуто, что Аврааму было 75 лет, когда он отправился в путь, и что работник, пришедший в 11-й час, получил ту же награду, как и пришедший в 1-й час. Слишком рано тоже не бывает. Лесной пожар надо тушить как можно раньше, в начале, ведь ты не хочешь видеть свою душу опустошенной и обуглившейся. Уже в крещении тебе было поручено вести невидимую брань с врагами твоей души. Так начни борьбу теперь же. Ты медлил достаточно, погруженный в равнодушие и лень. Ты потерял много драгоценного времени. Поэтому ты должен чувствовать себя как бы вновь начинающим, так как чистоту, полученную тобою при крещении, ты утерял и попрал. Итак, восстань. Но сделай это сейчас же, не откладывай своего намерения до вечера или до завтра, или до окончания начатых тобой дел. Отсрочка может быть роковой. Нет, в этот час, в этот момент твоего решения, докажи на деле отречение от своего ветхого «я». Начни новую жизнь, поставив себе новую цель, и иди новым путем. Восстань без страха и скажи: «Господи, дай мне с сего дня положить начало благое, помоги мне, ибо прежде всего ты нуждаешься в Божьей помощи. Твердо держись своего намерения и не обращайся вспять». Жена Лота, оглянувшись, обратилась в соляной столб. Это для нас предостерегающий пример. Ты сбросил с себя ветхого человека, забудь его. Подобно Аврааму, ты услышал голос Господа: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». На эту землю ты должен отныне обратить все свое внимание.

0: о недостаточности человеческих сил. Святые отцы единогласно говорят, первое, что ты должен помнить, это ни при каких обстоятельствах не надеяться на самого себя. Предстоящая тебе борьба чрезвычайно тяжела, и твоих собственных человеческих сил совершенно для этого недостаточно. Полагаясь только на свои силы, ты падешь, и желание продолжать борьбу иссякнет. Только Господь может дать тебе желанную победу. Большинству в начале пути трудно отказаться от самонадеянности, но это надо преодолеть, иначе мы не сможем идти дальше. Ибо как будет принимать советы, назидания и помощь человек, который уверен, что он все умеет и все знает, и не нуждается в каких-либо указаниях? Через такую стену самоуверенности не могут проникнуть никакие лучи света. Пророк Исаия восклицает: «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». И апостол Павел увещевает: «Не высокомудрствуйте». Царство Небесное открыто младенцам, но от того, кто считает себя мудрым и разумным, Царство Небесное сокрыто. Поэтому мы должны внимательно следить за тем, чтобы избавиться от чрезмерной самоуверенности. Эта самоуверенность так укоренилась в нас, что мы даже не замечаем, что она свободно владеет нашим сердцем. И как раз эта наша эгоцентричность, самомнение и самолюбие являются причиной всех наших трудностей, пленения страстями, скорбей и болезней, как душевных, так и телесных. Поэтому наблюдай тщательно за собой и увидишь, что ты связан желанием исполнять свою волю и только свою. Этим твоя свобода ограничена, и ты бродишь подобно узнику с утра до вечера. Теперь мне хочется пить, теперь я хочу встать, сейчас я хочу читать газету. Так ты всегда пленник своих желаний. И если к исполнению твоих желаний являются какие-нибудь препятствия, ты недоволен, становишься нетерпеливым или раздражительным. Загляни в глубину своего сердца, и ты увидишь ту же картину. Это легко заметить по тому неприятному чувству, которое ты испытываешь, когда кто-нибудь тебе противоречит. Таким образом, мы живем в неволе, но там, где Дух Господень, там свобода. Такое самопоглощение не может принести ничего доброго. Разве Господь не дал нам заповедь любить ближнего своего, как самого себя, и любить Господа больше всего? Но поступаем ли мы так? Не заняты ли наши мысли вместо этого, прежде всего, нашим собственным благом? Нет, будь твердо уверен, что ты сам не можешь сделать ничего доброго. Если появится у тебя стремление к добру, то знай, что это не твое. Оно исходит от источника добра. Это дар жизнедателя. Также и силы для осуществления этого стремления не твои, но ниспосланы тебе Господом.
1: На спасение стези, настави мя Богу.
0: Нива нашего сердца. Новую жизнь, в которую ты только что решил вступить, часто сравнивают с жизнью земледельца. Земля, которую он обрабатывает, дана ему Богом, так же, как и семя, солнечный свет, дождь и произрастание злаков. Но работа предоставлена ему самому. Если земледелец хочет получить обильную жатву, он должен трудиться с утра до вечера, пахать и разрыхлять землю, поливать, потому что посеву грозят многие опасности, могущие погубить урожай. Работу нельзя приостанавливать, земледелец постоянно должен быть бдительным, но все же урожай всецело зависит от Господа. Земля, данная нам для возделывания, о которой надо заботиться и которую надо охранять, это нива нашего собственного сердца. Урожай – это вечная жизнь. Вечная потому, что она не зависит ни от времени, ни от пространства, ни от других внешних ограничений. Это жизнь истинной свободы, жизнь любви, милосердия и света, которая безгранична и потому именно вечна. Это и есть духовная жизнь в духовной области, некое духовное, внутреннее состояние человека. Оно получает свое начало здесь и не имеет конца. Ничто земное не властно над ним, и искать его надо в человеческом сердце. «Преследуй самого себя», — говорит святой Исаак Сирин, «и враг твой прогнан будет приближением твоим. Умирись сам с собою, и умирится с тобой небо и земля». Постарайся войти во внутреннюю свою клеть, и ты узришь клеть небесную, потому что та и другая одно и то же, и, входя в одну, увидишь обе. Лестница в это царство внутри тебя, сокровенно в душе твоей. В себе самом погрузись от греха, и найдешь там ступени восхождения, по которым в состоянии будешь восходить. Небесная клеть, о которой здесь говорит святой Исаак, и есть вечная жизнь. Называется она Христом Царством Небесным и Царством Божиим. Царство Божие внутри вас есть. Жить во Христе значит жить в вечной жизни.

о безмолвной и невидимой брани, то есть борьбе. Теперь, когда мы узнали, где происходит начатая нами борьба и какова ее цель, становится понятным, почему эту борьбу называют невидимой бранью. Все происходит в безмолвии, в глубине нашего сердца. И другое, что очень важно и чему учат святые отцы, держи твои уста сомкнутыми, никому не говори о своей тайне. Если открыть в бане дверь, то тепло испарится. Следовательно, никому ничего не говори о твоем решении, не упоминай ни одним словом о начатой тобой новой жизни, о твоих переживаниях, о том опыте, который, как ты думаешь, ты приобретаешь. Это касается лишь Господа и тебя, и только вас обоих. Единственным исключением будет твой духовник. Молчать очень важно, потому что всякое обсуждение своей жизни и своих действий дает лишь пищу самолюбованию и самоуверенности. А это надо прежде всего побороть в себе. Напротив, в тишине растет доверие к Господу, который видит то, что сокрыто. В молчании научаешься говорить с тем, кто слышит без слов. Ведь к Нему ты стремишься, и на Него возлагаешь все надежды. В вечности не нужны слова. Отныне ты должен помнить, что все встречающееся на твоем пути послано тебе Господом, как помощь в твоей борьбе. Он один только знает, что для тебя полезно и в чем ты в данный момент нуждаешься. В неудачах или в успехах, в искушениях или в падениях. Ничто не случайно, но все тебе посылается в назидание. Это ты должен уяснить себе, ибо таким образом растет доверие к Господу, которому ты следуешь. Для преуспевания на этом пути святые отцы дают еще одно наставление. Ты должен смотреть на себя, как на ребенка, который учится первым буквам, делает первые несмелые шаги. Вся твоя земная мудрость и жизненный опыт совершенно не имеют цены в предстоящей тебе борьбе. Твое общественное положение, земное богатство также не имеют никакого значения. Имение, которое использовано не на служение Господу, является бременем. И всякое знание, которое служит не для очищения сердца, бесплодно и потому вредно, ибо оно ведет к тщеславию. Такое знание называется голым, оно холодно, оно не рождает любви. Ты должен оставить все знания и стать безумным, чтобы сделаться богатым и стать немощным, если хочешь быть сильным.

об отречении себя и очищении сердца. Ногой, ничтожный и беспомощный, ты приступаешь к наитруднейшей задаче для человека. Побороть страсть — всегда угождать только себе. Борьба твоя состоит именно в том, чтобы преследовать самого себя, ибо пока в тебе господствует желание творить собственную волю, ты не можешь от чистого сердца взывать к Господу, да будет воля твоя. А пока ты высоко ценишь себя, ты никогда не поймешь, что действительно ценно. Поскольку ты не отказываешься от своей свободы, ты не можешь получить истинной свободы, где господствует только одна воля. Сокровенный путь святых — не давай себе свободы, и ты будешь иметь ее. Сказано, тернии и волчцы возрастит земля. С великим трудом, в поте лица человек должен возделывать ее. Земля — это ты, твой собственный прах. Святой Макарий говорит тебе, не полезно беструдное приобретение благ. Легкое достижение порождает высокомерие. Но как приступить к преследованию себя? Это значит отказаться творить свою волю, удовлетворять свои желания. Святые отцы советуют начать с мелочей. «Как можешь ты потушить большой огонь, — говорит святой Ефрем Сирин, — прежде чем не научишься гасить малый? Если ты хочешь освободиться от страсти, побори прежде свои мелкие желания. Не думай, что одно можно отделить от другого. Они соединены наподобие длинной цепи или сети». Итак, не стоит начинать бороться с труднопобеждаемыми пороками и дурными привычками, не побеждая в то же время свои мелкие слабости. Любовь к сладостям, болтливость, любопытство, суетливость. Ведь в конце концов наши желания, и большие, и малые, имеют одно основание. Нашу закоренелую привычку исполнять лишь собственную свою волю. Направление нашей воли искажено. После грехопадения наша воля стремится исполнять только побуждение собственного «я». Потому-то наша борьба и направлена против нашей собственной воли как таковой. И следует бороться беспрерывно и неустанно. Хочешь что-нибудь спросить? Не спрашивай. Хочешь выпить две чашки кофе? Пей лишь одну. Хочешь посмотреть на часы? Не смотри. Хочешь выкурить папиросу? Отложи. Или лучше совсем не кури. Хочешь пойти в гости – останься дома. Это и есть преследовать себя. Так, с Божьей помощью, мы обуздываем свою волю. Может быть, ты думаешь, разве это так необходимо? На это святые отцы отвечают другим вопросом. Неужели ты в самом деле думаешь, что можешь наполнить сосуд чистой водой, не вылив прежде старый и грязный? Захочешь ли ты пригласить важного гостя в комнату, которая загромождена хламом и мусором? Нет, тот, кто надеется увидеть Господа, очищает себя так, как он чист, говорит святой евангелист Иоанн. Очистим свое сердце, выбросим весь скопившийся там ссор, вымоем загрязненный пол, вымоем окна и откроем их, чтобы свет и воздух проникли в ту горницу, которую вы уготовили покоем для Господа. Оденемся в чистые одежды, чтобы зловоние старой затхлости не осталось бы на нас, и мы не оказались бы изгоняемыми. Евангелие от Луки, 13 глава, 28 стих. Да будет это нашим ежедневным и ежеминутным трудом. И тем самым мы исполним заповедь Господа, данную нам через святого апостола Иакова, у которого сказано «Очистите руки, грешники, исправьте сердце». Также и апостол Павел увещевает «очистим себя от всякой скверны плоти и духа, ибо извнутрь, из сердца человеческого, говорит Христос, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, убийство, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Евангелие от Марка, 7 глава, стихи 21 по 23. Поэтому Господь также увещевает фарисеев,

Мысли только о нем. Мы же отходим, не ожидая себе никакой награды. Есть три начала в природе человеческой, как ясно определяет Никита Стефат. Плотское, когда человек живет для угождения себе, не думая о том, что это может принести ущерб другому. Душевное, когда живет для угождения и себе, и другим. Духовное, когда человек живет для угождения Господу, не заботясь о том, что это может принести ущерб ему самому. Первое – ниже человеческого естества. Второе – обыденное. Третье – выше естества человеческого. Это и есть жизнь во Христе. Духовный человек думает духовно. Он надеется когда-нибудь услышать ангелов, радующихся о грешнике, кающемся, и что этот грешник будет он сам. Так ты должен чувствовать, и с этой надеждой ты должен трудиться, так как Господь дал нам заповедь быть совершенными, как совершен Отец ваш Небесный, и искать прежде всего Царство Божие и правды Его. Поэтому не давай себе ни покоя, ни отдыха, прежде чем ты не покоришь свое плотское «я». Поставь себе задачей найти в себе все признаки существования этого зверя и преследуй его без жалости, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Если, трудясь над своим спасением, ты боишься впасть в самодовольство или боишься, что тобой овладеет духовная гордость, ты должен помнить, что тот, кто боится стать гордым, слеп, ибо не видит, что уже горд.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире правила ко святому причащению.
1: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сый, и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прийди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни тамо всели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего. Аще бо и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, там я утешиста. Уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна, и милость твоя поженет мя вся дни живота моего. И еже вселитимися в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение ея, вселенная и всеживущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама и чист сердцем, и же не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и в ней царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи, ваша, и возьмитеся врата вечная, и в ней царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, той есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, алже смирихся зело, алже рех во иступлении моем, всяк человек ложь. Что воздам Господеви о всех, я же воздадем и чашу спасения приму, и имя Господне призову. Молитву моя Господеви воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я. растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы, и во имя Господне призову. Молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворе их дому Господня, посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя пречистому Твоему телу и крови. Ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имея велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастие святынь Твоих, как одерзнув недостойный, аще бо дерзну к Тебе приступить и с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородица, прегрешений, к Тебе прибегох чистая, спасение требуя. Посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать мне оставление, я же содеях лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих, и победиши в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыиши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя. Научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставившему люди. Я же изведе из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечную щаго, да будет ми тело Твое святое, благоутробни, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Осквернен делы безместными, окаянны Твоего пречистого тела и божественные крови, недостойны есмь Христе причащения, Его же мя сподоби.

прозявшая раны и спасительный миру, сподобимя сей ядуща спастися. На камень имя веры утвердив, расширил еси уста моя, на враги моя, возвеселибося дух мой в нигда пети. Несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающая, яко да благою совестью очищен, верою прихожу и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Во оставление да будет ми при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же Святаго общение и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей, и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородице, спаси нас! Хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшего, и мира виновый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего, и живу быть. Пришел еси от девы, не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спасла еси всего мя человека, тем зовути, слава силе Твоей, Господи! Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощся многомилостиве, заклан быть яко овча, грех ради человеческих, тем же молютя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего святи, и сподоби, Владыко, якода причащуся тайные Твоя, божественные вечери окаянные. Пресвятая Богородице, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоя, Владычице, и соблюди меня нескверно раба Твоего, и непорочно, якода прием умного бисера, освящуся. Светоподателю и веков творчи, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бо Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, як уже предрекал еси Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался еси. Себо тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Слове Божий и Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраченному в просвещении и очищении оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородице, спаси нас! Мария, Мати Божия, благоухание честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, яко да освящении причащуся Сына Твоего. В бездне грехов не валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от тли Боже мя возведи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое, и сподоби неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, дабы устранился от страстей, и Твоей благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас! Божие, Боже, Слово Святое,
всего мя освяти, ныне приходящего, божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоя, мольбами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, хлеб Христе взять и не презримя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых, Владыко, и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, источник благих причащения Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет ми свет и живот и бесстрастие, и к преспеянию же и умножению добродетели божественнейшая, ходатайственно, едине блаже, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пети Тебе сподоби, благословен еси Господи Боже, Отец наших, Пресвятая Богородице, спаси нас, спаса Христа росшая паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне, раб Твой чистый и нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа, в печь огненную, ко отрокам еврейским снесшедшего, и пламень в росу приложшего Бога, пойте дела, яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе, ныне тайн, и божественные Твои я, и тайные вечери общника бытий, и мне сподоби отчаянного Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие блаже, со страхом зовути. Во мне прибуди спасе, Иас, яко же рекл еси в Тебе. Себо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава. Оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брение причащаюся и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветите, собрать и расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам бодревле бывый, единое себе принес, яко приношение Отцу Своему присно заколается, освящай причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом, благодетелю много милостиве. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Яко же огонь, да будет мне и яко свет, тело Твое и кровь, спаси мой, причестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние,
и всего просвещая, поклоняйтесь Божеству Твоему. Пресвятая Богородице, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поется, Владычице, умное же множество славит, яко Тобою яви, узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть, якого истину блажите тя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

в исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучало великое словословие Сергея Васильевича Рахманинова. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Все, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согрешив, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь его, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас отсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни босыть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанней благости и милосердию, и якоже хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего и на всякий час.

нюхом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Двадцать 27 сентября праздник Воздвижения Креста Господня и День памяти святителя Иоанна Златоуста. В 00:30 в рубрике «Православные святые» начнется передача Константина Махлака о великом святителе.

0: Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это 4 его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9 часов утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура». Поздравляем наших слушателей с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста. Этому празднику посвящена проповедь епископа Василия Родзянко, которая прозвучит в нашем эфире в 9 часов 30 минут. В 10 часов начнется трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» страницы книги митрополита Вениамина Фетченкова «Размышления о 20-х праздниках», «Воздвижение креста Господня» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук. В течение этого дня и всей следующей недели слушайте в рубрике «Душеполезные чтения» размышления святителей Григория Паламы, Иоанна Златоуста, святого праведного Иоанна Кронштадтского и других святых отцов разных веков о смысле и значении этого праздника.
1: Из знаменитых отцов церкви, пожалуй, самый знаменитый Иоанн Златоуст. Его именем названа литургия, каждую Пасху мы слышим в храме его огласительное слово. Но что действительно мы знаем о нем? Ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут в эфир выходят беседы преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака и Марины Лобановой из цикла «Святые отцы-богословы». Открывает цикл серия передач, посвященных святителю Иоанну Златоусту. В беседах делается акцент на значении этого великого святого для современного христианства.
0: 27 сентября 2015 года скончался сотрудник радиостанции «Голос православия», преданный друг радио «Град Петров» Михаил Николаевич Соловьев. В 19 часов 5 минут в нашем эфире «Как дань его светлой памяти» прозвучит повторение программы из рубрики «Россия. Век 20-й», в которой Михаил Николаевич рассказывает о своем жизненном пути и о своей не очень долгой, но так много давшей всем, кто его окружал, деятельности на радиостанции «Голос православия». Передача была записана в 2005 году. Ее ведет протоиерей Александр Степанов. Передача из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
1: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо провести целое детективное расследование. Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святитель Андрей Крицкий. Слово на всеславное воздвижение креста. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы славим крест, и вся Церковь наполняется блеском славы. Мы славим крест, и лице всея Вселенная озаряется сиянием радости. Мы славим крест, и рассеивается мрак, и разливается свет. Мы славим крест, и с распятым возносимся. Дабы, оставив долу землю вместе с грехом, стяжать небо и небесное. Крест воздвигается, и шумные клики демонов умолкают. Крест воздвигается, и вражеская сила сатаны, пораженная, падает и сокрушается. Крест воздвигается, и все верующие стекаются. Крест воздвигается, и грады торжествуют, и народы совершают празднество. Так одно воспоминание креста уже возбуждает к животворной радости и облегчает тягостную скорбь. Сколь же важно видеть самый образ креста. Воззрение на крест вдыхает мужество и изгоняет страх. Так важно стяжание креста. Кто стяжал крест, тот стяжал сокровище. Вы, может быть, думаете, что я под сокровищем разумею золото или маргариты и драгоценные камни Индии, чем прещаются люди плотские, преданные суетности. Нет. Лучшее и драгоценнейшее из всех сокровищ и по имени, и по качеству, по всей справедливости, есть, по мнению моему, крест, на котором, через который и в котором утверждено и воздвигнуто здание нашего спасения. Если бы не было креста, то Христос не был бы распят. Если бы не было креста, то и жизнь не была бы пригвождена к древу. А если бы жизнь не была пригвождена, то не истекли бы из ребра потоки бессмертия кровь и вода, очищающие мир. Рукописание греха не было бы раздрано. Нам не была бы дарована свобода. Мы не стали бы наслаждаться древом жизни. Не отверзся бы для нас рай. Пламенное обращающееся оружие не отступило бы от Едема. И разбойник не сделался бы обитателем рая. Что я говорю? Если бы не было креста, то и Христос не был бы на земле. А если бы не был Христос на земле, то не было бы и Девы, и второго рождения Христова. Бог не вочеловечился бы, не было бы ни младенца, ни слей, ни пелен, ни обрезания осмодневного, ни вскормления, ни послушания родителям, ни возрастания телесного, ни явления в мире». Не было бы ни крещения, ни чудес, ни Иуды предателя, ни судьи Пилата, ни толпы иудеев с воплем, требующей распять неповинного. Если бы не было креста, смерть не была бы попрана, ад не был бы опустошен, и враждебный змей не был бы умерщвлен. Посему крест — великое и драгоценное стяжание. Великое, потому что через него явлены великие благодеяния, тем более великие, что чудеса и страдания Христовы одержали победу над всей Вселенной. Драгоценное, по элику крест, служит знаменем страданий Христа и его победы. Страданий, ибо он добровольно вкусил на нем смерть. Победы, ибо им поражен дьявол, побеждена смерть, вереи адовые сокрушены, и крест – соделался общим спасением для всего мира. Крест — надежда христиан, спаситель отчаянных, пристанище обуреваемых, врач немощных, изгонитель страстей, податель здравия, жизнь погибающим, законоположник благочестия, обуздатель нечестивого злохуления. Крест — оружие против врагов, скипетр царствия, Диадима красоты, закон неписьменный, образ неначертанный, жезл силы, твердыня веры, подпора старости, путеводитель слепых, свет для сидящих во тьме, наставник невеждам, учитель юношам, приставник отрокам, пестун младенцам, попратель греха, вестник покаяния, глашатай правды. Крест лествица на небо, стызяк добродетели, залог жизни, смерть для смерти, отражение тления, угашение огня, дерзновение к Богу, ключ к небесному царствию. Крест — страж в нощи, крепость во дни, руководитель во мраке, обуздатель в радости, одушевитель в печали, ходатай, умилостивитель, примиритель, поборник, защитник, покровитель. Крест — помощник в искушениях, хранитель в опасностях, утешитель в скорбях, предстатель в нуждах, кормчий на море, отрада в несчастьях. Крест — охранитель спящих, бодрствователь с бдящими, сотрудник трудящимся. Крест — сила бессильным, покой обремененным, пища алчущим, подкрепитель постников, советник подвижникам, одеяние нагим, спутник странникам. Крест — укротитель богатых, промыслитель о бедных, заступник вдовиц, покровитель и питатель сирот. Крест — честь правителей, крепость владык, победа вождей, печать девства, союз супружества. Крест — хранитель градов, оградитель жилищ, посредник друзей, отмститель врагам, противник супостатам, преследователь язычников, оборонитель от варваров, блюститель тишины. Крест — царь любви, умиритель мира, союз твари, определитель границ любви, высотой неба, глубиной земли, длиною и широтою вселенная, кратко сказать, крест, глава страданий Христовых, венец совершившихся для нас чудес. Посему-то крест и именуется славою Христовую и высотою Христовую. Посему-то он и почитается чашею вожделенную и совокупностью страданий Христовых за нас претерпенных. А что крест составляет славу Христову, послушай о сем самого Христа. Он говорит: «Ныне прославися Сын Человеческий, и Бог прославися о нем, и Абия прославит его». Также прославимя ты, Отче, у тебе самого славою, юже имех у тебе прежде мир не бысть. И еще, Отче, прослави имя Твое, прииде же глас небесе, и прославих, и паки прославлю. Здесь Христос говорит о той славе, которая сопровождала Его крест, то есть о смятении тогда стихий и о сострадании природы, ибо надлежало, чтобы твари сострадали Творцу. А что крест составляет и высоту Христову, слушай, что сказал Христос. «Аще аз вознесен буду от земли, вся привлеку к себе». И в другом случае, «Яко же Моисей вознесе змею в пустыне, так уподобает вознестися Сыну Человеческому». Для чего? «Да всяк веры в Него не погибнет, но имать живот вечный». Видишь ли, что крест составляет славу и высоту Христову? Желаешь ли знать, что такое слава и что такое высота Христова? Внимай, что говорит Давид. «Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя». И опять Исаия от лица Христова: «Ныне воскресну, глаголит Господь, ныне вознесуся, ныне прославлюся». Итак, по элику слава состоит в высоте, то и Христос, вознесшись на крест, прославляется. Если же крест Христов составляет славу, то и в настоящий день воздвигается крест для того, чтобы Христос прославился. Не Христос возвышается, чтобы славился крест, но воздвигается крест, дабы прославился Христос. А Христос прославляется, дабы нас вознести с собою. Посему, когда воздвигается крест, тогда с ним совозвышается и дух благочестивых. Прославляется Христос, и с ним прославляются славящие его. Воздвигается крест, и попирается гордыня демонская. Прославляется Христос, и древнезлобный змий посрамляется. Воздвигается крест, и восставляет падших. Прославляется Христос, и изглажает стыд поверженных грехом. Воздвигается крест, и падают идолы. Прославляется Христос, и уничижается дьявол. Воздвигается крест не потому только, что Христос был вознесен на нем, но и потому, что, быв обретен, обличил безумие иудеев. А когда и как обретен крест? При императорах, веровавших во Христа. Впрочем, не так он обретен, как если бы кто-нибудь нарочно приготовил крест, чтобы обмануть народ одним правдоподобием. Но обретен силою божественную и безыскусственную, единственно силою и твердостью веры. Ибо крест — сокровище Божье. Когда Господь жизни и смерти спустя 3 дня после крестной смерти воскрес, тогда иудеи, уязвляясь стрелами зависти и одержася страхом, чтобы какие-либо из досточтимых и священных орудий страданий Христовых, сохранившись, не соделались орудиями отмщения иудеям и защиты для христиан, зарыли в землю. И таким образом скрыли сокровище, то есть крест, и все прочие орудия крестные, как то гвозди, копье и надпись, написанную Пилатом и положенную на кресте. Но когда Бог вручил христианам царские скипетры и всю власть над римлянами в сие именно время, ему было угодно открыть крест через жену благочестивую, жену-царицу, жену, украшавшуюся царскую мудростью. Благоволил открыть в царствование сына Ия над христианами, без всяких усилий человеческих, умудрив жену, скажем так, божественным своим богомудрием, дабы она, пользуясь частью царским величием, частью силой слова, свойственную царской особе, употребила все, что только могло подвигнуть непреклонное сердце иудеев. И вот всемирное сокровище недолго сокрывалось от царицы, искавшей оного без всякого отлагательства. Рука Божия скоро подала ей дар свой, то есть тот самый крест Господень, который ныне воздвигается для целой вселенной, а вместе с оным вручила и прочие орудия, коими совершилось блаженное и спасительное для мира страдание. Посему-то мы ныне и торжествуем, посему и празднуем, что в настоящий день обретена давно сокрытая святыня, что сие утаенное сокровище, быв извлечено из земли, воссияло, как злато, что августейшее знамя Царства Христова, прежде закопанное, произникло на свет, что буря демонская утихла при появлении креста, что меч против врагов, меч самокованный, возблистал из тьмы, что церковь восприяла свое украшение, что обладающая сокровищами нашла потерянную драхму. Это крест Христов, знамение Господня, оружие спасения, держава царская, трофей победы, посредник между небом и землею, твердый союз верующих, слава апостолов, зерцало пророков, венец мучеников, залог поклоняющихся Христу. С тех пор, как существует крест Христов, Христу приносится поклонение. Со времени креста Христова мы познали Сына Божия. Со времени креста Христова мы чтим сына с отцем. Со времени креста Христова обряды иудейские упразднились, язычество пало, христианство возвеличилось, воздух осветился. Мы освободились от кровавых жертв, соделавшись участниками в бескровном жертвоприношении. Со времени креста Христова рассеялось демонское зловоние, и мы стали обонять духовную воню мира излиянного. Со времени креста Христова обратились в ничто баснословные родословия богов. Со времени креста Христова мы исповедуем таинство богорождения Иисусова по человечеству. Со времени креста Христова мы познаем безначальное начало, происходящее из начала предвечного. Со времени креста Христова мы научены веровать в Отца и Сына и Святаго Духа и отвергли пагубный и суетный бред языческого многобожия. Со времени креста Христова мы отгнали от себя тени предзнаменательных образов и примирились со светом истины благодатью. Со времени креста Христова смерть презирается, истуканы сокрушены, заклания животных в жертву прекратились, демоны прогнаны, идольские капища разрушены до основания. Повсюду церкви, алтари, песнопения, всенощные бдения, повсюду богословие, совершение крещения, единодушие верующих, познание писаний, презрение к земному, стяжание небесных благ, общение с Богом. Но для чего много говорить? Со времени креста Христова люди сожительствуют с ангелами, небо отверсто для земнородных, и Бог присутствует и вселяется между человеками. О кресте Христова и наша многоименитая похвала! О древо благознаменитое, на котором Христос распростерся! Лоза бессмертия, из которой Христос виноград источил для нас жизнодательное питие, о кресте, коим изглаждено рукописание греха и начертан завет свободы, о кресте, сокровище неисчисленных благ, путеводитель краю, ключарь царствия, разрешитель грехов, дарователь побед. Христос, распятый на тебе, соделал тебя древом жизни. Христос, пригвожденный к тебе, соделал тебя лестницею, ведущую к небесам. Христос, повешенный на тебе, явил тебя ходатаем благословения. Христос, распростертый на тебе, разрешил узы, скованных грехом. Христос, добровольно вознесенный на тебя, совознес с собою мир. Христос, вознесенный на тебя ради нас, совлек медного змея, вознесенного на знамя. Нет более медного змея, который через одно воззрение на него исцелял язвы, уязвленных змеями. Нет уже больше змея, стерегущего пету при пути. Уже более не проклят всяк, висей на древе. Каким это образом? Таким, что благословенный отрок Иисус, Сын Божий, применил нам клятву в благословение. Крест уже не есть более предмет проклятия. Клятва пригвождена ко кресту. Христос уничтожил клятву и низвел на нас благословение. Сей-то крест Христов соделался для нас источником всех благословений. Он называется различными именами. Он именуется жезлом правоты, царствие, силы, наследие. Престол Твой, Божий, век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Избавил еси жезлом достояния Твоего. Жезл силы послет Ти Господь от Сиона. Именуется палицею. Жезл Твой, палица Твоя, томя утешиста. древом жизни. Древо живота есть всем держащимся ея премудрости и восклоняющимся на ню, яко на Господа тверда. Древом, и будет яко древо насажденное, где? Давид указует, при исходящих вод, каких вод, богодухновенных писаний. Крест именуется подножием. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Местом. Внидем вселение Его, поклонимся на место, и держи стоя стенозе Его. Аще дам сон очима моима и веждама моима дремания, донде же обрящу место Господеви, селение Богу Иаковлю. Патриарх Иаков предзнаменовался и крест, когда крестообразно возложил руки на внуков своих, Ефрема и Манассию. Тот же патриарх предобразил крест, когда поклонился наверх жезла Иосифу. Жезл того же патриарха Иакова был образом креста при переходе через Иордан. Ибо Иаков говорит: «Жезлом сим придох Иордан». И несколько прежде явлено было Аврааму знамение креста в образе рогов, держимого в чаще овна, когда патриарх таинственно совершал прообразовательную жертву, предзнаменовавшую распятого. Крест предобразован и Исааком, несшим дрова всесожжения и спешно следовавшим за отцем своим, как жертва, которую Авраам спешил принести. Силу креста предназначал и жезл Моисея, обращенный в змея, который одержал победу над жезлами египетскими, пожрав их, а для египтян обратил в кровь воды речные, чтобы они не могли быть годными для питья. По мановению жезла Моисеева явились из вод жабы, налетела саранча, воскипели скнипы, распростерлась осязаемая тьма, и все прочие казни постигли египтян. Тот же Моисеев жезл был образом креста, когда Моисей разделил жезлом Черное море сюду и сюду, и расступившиеся воды составили для него и для народа стену одесную и стену ашую. Прообразованием креста был столб огненный и столб облачный, которыми Бог путеводил странствующего Израиля, бежавшего из Египта. Вид креста изобразил и сам Моисей на горе, воздевая горе руки свои, когда Иисус сражался с иноплеменным Амаликом и когда Моисей был поддерживаем Аароном и Ором, а Израиль укреплялся и преодолевал. Образ креста предначертал и жезл, ударивший в камень в пустыне и произведший из неплодного чрева его обильные источники. Прообразовал тайну креста и Исаия, притренный надвое деревянную пилою. Умолчу об Амане, повешенном на древе, и о Сесаре, пронзенном кущным колом, хотя и они ясно изображают крест. Но нельзя не упомянуть о Милоте или Ной, предназначавшей силу креста, когда Илья, разделив Милоть и Иордан, перешел по нему, как по суше. Можно ли прийти молчанием и чудо Елисея, когда он опустил древо в воду и тем извлек со дна реки железную секиру, подняв тяжелый металл легким куском дерева? А что жезл, произрастивший в одну ночь ветвь, цветы и плоды? Не очевидно ли и он прообразовал крест? Велик поистине крест. Повсюду в Писании свидетельствуемый и предзнаменуемый, предъявляющий образы всех тех чудес, кои ежедневно силу его совершаются. Поклоняйтесь кресту, ибо через него мы познали Господа. Крест достопоклоняем, ибо благословен распявшийся на нем. Крест достопоклоняем, ибо через него мы прияли благословение и освободились от клятвы. крест достопоклоняем, ибо через него мы изрыгли горький плод древа прислушания и вкусили сладость спасения. Благословенно древо, через него прияли благословение языки. Благословенно древо, на нем Бог распростерся плотью. Зреть Бога распятого, и притом среди разбойников, какое зрелище может быть изумительное! Благословенно древо, через него разбойник вошел в рай, и вкушение от сего древа истребило древле вкушенную горечь. Может ли что быть досточуднее? Жилище, которое заключил прельщенный Адам, отверз благоразумный разбойник, и откуда Адам был изгнан, туда разбойник призван, и там украшен титул гражданства. Какая согласная разность! Вышел грабитель, и грабитель вшел. Первый через послушание, последний через исповедание. Один обвинен вместе с обольстителем, другой распят вкупе с Творцем своим. Благословенно древо, из которого устроен ковчег, таинственно спасший мир от потопления. Благословенно древо, от которого разбойник вкусил и удостоился райского наслаждения. Благословенно древо, от коего прародитель Адам не вкусил прежде, поспешив вкусить от древа познания, почему и переменил жизнь на смерть, и которого качество познал уже после, когда пришел в раскаяние, за что и воззван в прежнее состояние. Благословенно древо, могуществом которого мышцы гордых ослабляются, выи врагов преклоняются, варвар отступает и скиф бежит, тогда как никто не гонит его. Итак, в настоящий день вместе со мною возвысьте глазы свои и сокровищу креста принесите с поклонением изречение Писания. Сокровищем же креста я называю Христа, Сына Божия. К сему-то сокровищу и должно наипаче обратиться нам со словами Писания. «Все языцы, елики сотворил еси, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко вели еси Ты и творяй чудеса. Ты еси Бог един. Аминь».
0: Слово на всеславное воздвижение креста святителя Андрея Крицкого читал диакон Леонид Казаков. Святитель Андрей, архиепископ Крицкий, родился в городе Дамаске в семье благочестивых христиан. До 7-летнего возраста мальчик был нем. Затем однажды, по причащении святых христовых тайн, он стал говорить. В 14 лет он поступил в монастырь преподобного Савва Священного в Иерусалиме. По прошествии времени он стал секретарем патриархии, нотарием. В 680 году местоблюститель Иерусалимской патриаршей кафедры Феодор включил архидиакона Андрея в число представителей Святого Града на VI Вселенском соборе. После собора он был определен архидиаконом к храму Святой Софии в Константинополе. В столице были замечены высокие дарования Андрея, и очень скоро он был рукоположен в архиепископа города Гартины на острове Крит. На новом поприще он просиял как истинный светильник церкви, великий иерарх, богослов, учитель и гимнотворец. Святитель Андрей написал много богослужебных песнопений. Он стал основателем новой литургической формы – канона. Из составленных им канонов более всего известен Великий Покаянный канон, читаемый Великим постом. Сохранились также назидательные слова святителя Андрея Крицкого на некоторые церковные праздники. Продолжателями его гимнографической традиции были великие церковные песнопевцы последующих веков – святые Иоанн Дамаскин, Косма Майумский, Иосиф Песнопевец, Феофан Начертанный. Скончался святитель Андрей Крицкий в 712 или, по другим сведениям, в 726 году на острове Мелитина, по пути на Крит из Константинополя, где был он по делам церкви. Память святителя Андрея, архиепископа Крицкого, празднуется 17 июля по новому стилю.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции «Град Петров», передача «Календарь памятных дат». Сегодня мы поговорим о памяти великого столпа православия Иоанна Златоуста. И мы обращаемся к его жизни, к его образу. И для нас облик святителя Иоанна, его жизнь, его творение – нечто актуальное, сохраняющее свою актуальность, сохраняющее свою значимость вне зависимости от календарных дат. Действительно, литургия, которую православная церковь совершает, литургия, на которой мы молимся, причащаемся, также всегда в большинстве случаев литургия святителя Иоанна Златоуста, его имя поминается особо, и мы таким образом никогда не отстраняемся от памяти, молитвенной памяти об этом великом святителе. Что мы знаем о жизни этого выдающегося проповедника, выдающегося писателя, аскета, архипастыря? Его жизнь, его путь жизненный памятен и значим для нас. Родился святитель Иоанн где-то между 344 и 354 годом в Антиохии, в аристократической семье. Его отец Секунд занимал достаточно высокий пост магистра армии, то есть был крупным военным начальником. Мать Анфуса занималась семьей, и ей рано пришлось потерять мужа. Умер Секунд вскоре после рождения Иоанна, и она оказалась основной воспитательницей двух своих детей и первой наставницей святителя Иоанна в изучении Священного Писания, в христианской жизни, как часто и сейчас, и тогда. Именно женщины, матери выступают главными наставницами христиан, главными наставницами в том числе и будущих пастырей, архипастырей, святых православной церкви. Так было и в случае святителя Иоанна Златоуста, так было и в близком по времени к жизни Иоанна Златоуста в семье святителя Василия Великого, вот, праведная Макрина воспитывала святителя Василия, его брата, будущего святителя Григория. Также и здесь мы видим сходную ситуацию. Но святитель Иоанн рос, и перед ним, как представителем, в общем-то, элиты антиохийской, раскрывалась достаточно широкая жизненная перспектива. Эта перспектива была связана прежде всего с той традиционной для высших слоев античного общества карьерой, которая была доступна вот любому представителю и была даже вменяема любому представителю греко-римской аристократии. Речь шла о получении такого широкого гуманитарного, как мы сказали, образования на основе риторики. Святитель Иоанн поступает в прославленному ритору Ливанию. Ливаний воспитал не одно поколение великих христианских проповедников, хотя парадоксально сам был язычником. У него учились ранее многие христианские проповедники и нехристианские ученики, стремившиеся к приобретению вот этого риторического знания, риторического образования, грамматического, обращенного с одной стороны к филологии, с другой стороны имеющего вот такой непосредственный практический выход, поскольку для человека того времени владение словом, владение языком было чем-то принципиально важным. Еще со времени раннего греческого полиса всякий гражданин, являющийся полноправным гражданином полиса, полноправным гражданином города, должен был разделять со своими согражданами груз управления городом, должен был уметь выступить перед согражданами, доказать свою точку зрения, доказать правильность своих поступков или своих решений, уметь выступить в суде, уметь выступить в органах управления городом. И здесь вот умение говорить, умение аргументировать свои слова, подтверждать их иногда фактами, иногда яркими образами, было зависимо, зависела карьера того или иного человека, поскольку все решалось вот этим словом, непосредственно обращенным к слушателю. Святитель Иоанн избирает карьеру ритора, специализирующегося в области права, то есть становится адвокатом. И эта стезя, во многом искусительная для того времени, поначалу занимает молодого Иоанна. Действительно, вот эта любовь к языку, умение говорить, ораторское искусство часто являлось препятствием к христианской жизни, к христианскому даже мироощущению и самоощущению, потому что часто было сопряжено с поиском славы, почестей, которые в зависимости от способности того или иного ритора, конечно же, шли рука об руку вот с его ростом и служебным, и с его мастерством. Действительно, оратор, как художник, пользовался почетом, уважением. Притом, если художник был для античного сознания чем-то вроде ремесленника, который только обслуживает некие нужды граждан, то ритор – это тот, кто творит. Он творит словом, он творит теми своими способностями ораторскими, которые составляют его призвание, его вот как бы основное дарование. Но вот этому искушению Иоанн не поддался, хотя приобретает он известность как адвокат и становится популярным оратором, но христианская жизнь, христианское поприще влечет его. Он становится учеником святого Милетия, епископа Антиохийского, от которого уже в достаточно зрелом возрасте, в 22 года, принимает крещение. Тоже характерная черта того времени. Этот христианский выбор делается уже в сознательном возрасте, отрекаясь в значительной степени вот от выгод своей карьеры как юриста, как адвоката. Учится он у виднейших представителей антиохийской богословской школы, у Диодора Тарсийского, ставшего его наставником в изучении Священного Писания, Феодором Апсуистийского, которому он посвящает два своих трактата. Вот начинается деятельность святителя Иоанна как церковного писателя как раз в период с 47 года после смерти матери. Он пишет ряд своих произведений о сокрушении, о девстве, о молодой вдове, шесть слов о священстве, вот замечательный труд, посвященный проблемам пасторского богословия, проблемам, связанным с священством. Как раз в этот период, в 81 году, он принимает сан диакона, становится служителем Антиохийской церкви. Вместе со своим епископом он, судя по всему, находился и на Втором Вселенском соборе. Святитель Милетий умирает во время его работы. Епископ Флавиан становится преемником Милетия. Он рукополагает будущего святителя Иоанна Златоуста в сан пресвитера. И в качестве помощника, сотрудника Флавиана Иоанн Златоуст много проповедует, много трудится в Антиохии. К этому периоду относится его знаменитая беседа о статуях. Уже вот в этой беседе проявляется как бы основная черта личности Иоанна Златоуста, его обращенность некой повседневной жизни христианина. Причем эта повседневная жизнь охватывает не только те проблемы христианской жизни, те проблемы, которые связаны вот с каким-то повседневным бытием христианина, но его мысли, его слово затрагивает и проблемы куда более широкие, проблемы политики, проблемы власти, проблемы, которые, казалось бы, не должны интересовать христианина, поскольку он должен был, казалось бы, быть обращенным к Богу, быть обращенным к несиюминутным вопросам жизни, политической, общественной, а к созиданию Царства Божия внутри нас, внутри самого себя. Ну вот это слово Иоанна Златоуста, его беседа была связана с иными вопросами. Произошел бунт в Антиохии, народное восстание, связанное с некими эксцессами. В частности, в реку была сброшена статуя императрицы Плакиллы, что, соответственно, было истолковано вот как некий вызов государственной власти, и епископ Флавиан должен был ехать к императору с тем, чтобы как-то замять вот этот конфликт, просить о снисхождении к жителям Антиохии. Иоанн в отсутствии своего епископа, который вот отправился с такой миссией сложной, в этой проповеди утешает, ободряет народ, поскольку действительно в то время санкции власти могли быть самые разные, и они, конечно же, находились в страхе, находились в неведении относительно вот своей будущей судьбы. Этому же антиохийскому периоду принадлежат и цикл толкований Иоанна Златоуста на книгу Бытия, Псалмов, на Исаию, на Евангелие от Матфея, Иоанна, на Деяния святых апостолов, на послание святого апостола Павла. При том, что основа, конечно, деятельности Иоанна и основной центр тяжести его творчества лежит на проповедях. И святитель Иоанн, конечно же, был великим христианским проповедником. Но вот этот эпитет «Златоуст», «Хризостом», который прибавлен к его имени совершенно не случайно, и вот эту проповедническую сторону деятельности святителя Иоанна, конечно, только подчеркивает. Очень мало в античной традиции, в христианской традиции вот златоустов. Был Дион Хризостом, известный античный ритор и мыслитель, посвятивший свою мысль вот развитию риторического жанра, и Иоанн Златоуст. Златоустов даже меньше в христианской традиции, вот фактически только один Иоанн, чем даже богословов. Вот знаем мы автора 4-го Евангелия, святого евангелиста Иоанна Богослова, знаем мы святителя Григория Богослова и Симеона Нового Богослова. Богословов три, а Златоустов только один. Действительно, живое непосредственное слово, живое обращение к слушающим есть нечто очень важное для христианской традиции. Сам Спаситель тоже ведь не писал ничего, кроме как тростью на песке. Его речь была непосредственная, неопосредованная письменным словом. Она была обращена к каждому слушающему. Вот этот прямой, непосредственный контакт, он всегда важен для христианина, всегда ценен, поскольку предполагает вот эту тему личности, тему личностного ответа, личностного контакта, который зачастую не может быть заменен ничем. Никакая даже самая умная, хорошо написанная книга, самая глубокая по своему содержанию не может заменить вот этого личного контакта, живого слова и живого образа того, кто говорит. И образ святителя Иоанна тоже в этом отношении очень выразителен. Действительно, православная иконографическая традиция донесла нам подлинный облик святителя Иоанна. Он достаточно точно передает его подлинный внешний вид. Высокий, аскетически худой человек предстает перед нами с несколько вытянутым лицом, высокий лоб, еще более кажущийся высоким, больших залысин, большие печальные глаза, прямой нос, тонкие губы. Все дышит некой глубиной веры, аскетическим спокойствием, аскетической тонкостью, но вместе с тем и глубоким состраданием, глубокой печалью о всем происходящем. Действительно, период, в который жил Иоанн Златоуст, сам его жизненный путь изобилует многими страданиями, которые ему пришлось претерпеть, казалось бы, в уже христианский период, в христианской империи, в христианском государстве. Печальное лицо, практически безбородое, тоже такой важный облик, важная черта облика святителя Иоанна, как бы разительно отличающаяся от облика такого традиционного архиерея, традиционного православного пастыря с бородой, с длинными, не спадающими на плечи волосами. Ничего этого, казалось бы, традиционного для православного облика у Иоанна Златоуста не было. Но, тем не менее, его слово действительно было очень мощным. Оно воздействовало на людей и поражало и христиан, и нехристиан, приходивших послушать великого проповедника. Действительно, вот риторическое слово тем и характерно, что оно позволяет приобщиться к целому миру, ритор, проповедник обнаруживает или создает перед изумленным слухом, перед изумленным внутренним оком слушателя целые миры. Эти миры живут, они наполнены смыслом, они наполнены глубоким чувством, они наполнены яркими образами. И вот такие картины, нарисованные словом, описанные живым словом, конечно, были в то время как бы неким синтетическим знанием. Это была и интеллектуальная, и духовная, и некая эстетическая реальность, такая синтетическая, цельная, забирающая всего человека. И святитель Иоанн в этом отношении пользовался огромной популярностью, часто его проповеди даже прерывались шумными рукоплесканиями, вот по идущей еще из классической древности, из классической Греции традиции риторам аплодировали, как аплодируют актерам, причем рукоплескания сопровождались криками, возгласами, одобряющими возгласами. Неясно, кричали ли святителю Иоанну «бис» или «браво», но во всяком случае, даже в своих проповедях часто он говорит о том, что необходимо соблюдать спокойствие, необходимо вот слушать в сосредоточении, а шум и крики, клики более уместны в театре, на площадях и при разных светских церемониях, но никак не в храме Божьем. В 397 году умирает константинопольский патриарх Нектарий, и по согласованию с императором Аркадием, по рекомендации придворного евнуха Евтропия, святитель Иоанн был избран на столичную константинопольскую кафедру. И уже здесь против святителя Иоанна как бы пока под спудом, но потом это вылилось в более острый конфликт, возникло некое оппозиционное движение. В частности, вот Кератоний был недоволен, хотя и возглавил ее архиепископ Александрии Феофил, который был впоследствии таким главным гонителем святителя Иоанна. Появившись в столице, энергичный, яркий святитель Иоанн, конечно, очень быстро приобрел и сторонников, и поклонников своего дарования, и влиятельных врагов, поскольку он в своих проповедях обличал и распущенность, которая царила в столичном городе, и среди светских лиц, и среди столичного духовенства, обличал коррупцию, обличал ту роскошь, которая часто была сопряжена с жизнью столичных клириков. Мало того, его слово часто было обращено и к власть придержащим, слово критическое, слово христианской правды, которое, конечно, было нелицеприятным, и для многих эти обличения казались и неуместными, и неправильными, и дискредитирующими государственную власть. Таким образом, мы видим Иоанна не только как проповедника, но и как человека, который готов говорить и с простолюдинами, и с городской чернью, и с городским плебсом, и с обитателями константинопольских дворцов, с представителями власти говорить на одном языке и обращаться к их христианской совести одинаково, не различая их происхождения и их социального статуса. В столице происходили разные события, и такая бурная столичная жизнь всегда изобиловала разными проявлениями борьбы за власть, бунтами. И в них Иоанн Златоуст всегда старался действовать как христианин, не примыкая ни к какой из сторон, говорить слово правды, говорить слово Христовой истины и полагаться на Бога, не думая о тех возможных последствиях, тех санкциях, которые могут быть обращены и против самого святителя, самого его положения. И в этом Иоанн Златоуст дает нам образ такого пастыря, архипастыря, для которого действительно христианское служение, слово христианской проповеди есть нечто гораздо более важное, чем некое респектабельное положение в обществе, чем близость к власть имущим, чем другие выгоды, которые сулит вот это близкое положение к императорской семье, к кругу высших императорских сановников. В 41 году произошел эпизод тоже напрямую связанный с жизнью Иоанна Златоуста и открывающий череду драматических событий в его жизни, которые в конце концов привели его к гибели вдали от родины, гибели, которая была следствием его бескомпромиссной крестьянской позиции. В Константинополь пришли из египетской пустыни монахи. Эти монахи были

православной церкви. Но вот в истории с Иоанном Златоустом мы видим нечто, казалось бы, странное. Очень острый конфликт между двумя святыми, между двумя святителями. И такое было в истории церкви. И Феофил, конечно, сыграл в судьбе Иоанна Златоуста действительно очень страшную роль. Что за этим стоит? Непонимание ими друг друга или нечто иное? В чем причина этого непонимания? В чем причина этого неприятия Феофилом святителя Иоанна? Понять достаточно трудно. Но так или иначе Феофилу удалось против Иоанна создать некую оппозицию, в которую вошел, например, и друг святителя Феофила, тоже святитель, святой Епифаний Кипрский, также один из известных отцов церкви, автора труда против ересей. И вот в качестве еретика, принявшего у себя еретиков, значит, тоже еретика, против Иоанна, начался процесс. Процесс этот проходил по двум линиям, по линии, так сказать, государственного давления, административного давления и давления церковного. В столицу прибыл и Епифаний, и Феофил в сопровождении своего племянника, будущего святителя Кирилла Александрийского. Феофил убеждает императора в том, что от архиепископа Константинопольского нужно избавиться, святителя Иоанна надо заменить кем-то другим. И в 403 году созывается собор, достаточно представительный, из 50 епископов, большинство из которых приехали вместе с Феофилом Александрийским. Собор этот происходил в императорской загородной резиденции, которая называлась «Под дубом», отчего и собор получил тоже название. Вот этот собор «Под дубом», на нем было сформулировано, точнее, сфабриковано обвинение против святителя Иоанна, 29 пунктов, которые включали в себя и такие вот церковно-административные правонарушения и нарушения уже более серьезные, связанные с принятием тех, кого Феофил считал еретиками. Обвиняли святителя Иоанна и в растрате казны, и в оскорблении духовенства, даже в избиении клириков, чего, конечно, никогда не было. И это привело к осуждению Иоанна, его приговаривают к ссылке. Император всецело на стороне Феофила Александрийского. Иоанн удаляется из Константинополя, но очень скоро, кажется, сама природа вступает за гонимого святителя, происходит сильное землетрясение. Это землетрясение рассматривается императрицей как знак гнева Божия за вот неправедно гонимого праведника. И Иоанн Златоуст возвращается в столицу. В столице он продолжает проповедовать, хотя его статус не вполне понятен. Он достаточно ярко и остро обличает Феофила Александрийского. В одной из своих проповедей он, пользуясь библейской метафорой, описывает конфликт. Аллегория касается брака Авраама и Сары. Их брак символизирует отношения епископа и его паствы. И вот в эти отношения супружеские вмешивается некто третий, а именно фараон, который пытается разлучить супругов. Под фараоном, конечно, подразумевается Александрийский архиепископ Феофил. Он фараон, тем более, что и тоже происходит из Египта. Конечно, такие острые слова Иоанна Златоуста еще усиливают антагонизм между Феофилом и Иоанном. Возвращается он на кафедру, его Феофил не признает в качестве законного архиепископа Константинопольского. Далее мы в житии, в жизни Иоанна Златоуста видим еще ряд эпизодов драматических, связанных с тем, что Иоанн всегда остро реагировал на происходящее в столичном городе, в частности, рядом с храмом Святой Софии, где проповедовал Иоанн. Была установлена статуя императрицы Евдоксии, которая ему, в общем-то, оказывала покровительство, но это нелицеприятие Иоанна здесь дало о себе знать, его такое правдолюбие, стремление во всем быть, следовать этой заповеди Спасителя, следовать
правде христианской, в связи с этой установкой статуи, что, в общем-то, в то время была достаточно распространенной практикой. Произошел ряд событий, такое массовое буйство, театрализованное действо, которое произошло в самый день усекновения головы Иоанна Предтечи. Иоанн Златоуст не мог, конечно, не заметить о неком сходстве, некой параллели между судьбой

0: бой Иоанна Предтечи и той статуи, которая должна прославить императрицу Евдоксию. Иоанн сказал достаточно острые слова о том, что опять Иродиада беснуется, опять пляшет, опять старается получить на блюде голову Иоанна. Враги, конечно, донесли кому надо об этих словах, и вражда между императорским двором и архиепископом возобновилась и продолжалась вплоть до конечного изгнания святителя Иоанна с кафедры. Он был арестован, вывезен из города, был дан приказ обращаться с ним как можно более грубо. Отправлен он был в Армению, в селение Какус, то есть вот в пределы бывшей Российской империи, бывшей на этот момент и будущей ко времени, в момент вот ссылки Иоанна Златоуста. То есть таким образом мы видим связь святителя Иоанна с нашей церковной и гражданской историей. Действительно, вот те места, где должна была проходить ссылка Иоанна, были для византийца того времени чем-то вроде Сибири, вот туда, откуда уже не возвращаются, был сослан Иоанн. Там он поселился под покровительством местного епископа Адельфия. Вскоре жители Антиохии, узнав о ссылке Иоанна, также приезжали его навестить. Началось целое паломничество к ссыльному константинопольскому архиепископу. Были и те в церкви, кто выступал за возвращение архиепископа на кафедру константинопольскую, в частности, папа Иннокентий, папа Римский. Но все эти ходатайства не были услышаны, и Иоанн был даже сослан еще дальше из Кукуза. Император Аркадий в июне 407 года приказал перевести святителя в Петиунд, это нынешняя Пицунда, где он, изнуренный болезнями, изнуренный перенесенными вот перипетиями этой ссылки, гонений, вскоре умер. То есть умер он по пути в Каманы, абхазское селение, 14 сентября 407 года. Последними словами святителя Иоанна были слова «Славу Богу за все! Аминь!». Останки святителя Иоанна покоились в местной церкви, и спустя 30 лет после кончины святителя торжественно были перенесены в Константинополь. Так он вернулся в город, откуда был изгнан. Мы в образе святителя Иоанна, в его жизни, видим действительно и богослова, продолжавшего в своем богословии линию отцов каппадокийцев, и великого христианского проповедника, и великого святителя православной церкви, и великого человека, человека, которого не могло сломить ни почитание, ни опала, человека, который всегда стремился следовать за Христом, нести свой крест и помогать всем тем, кто находится рядом, всегда был обращен к нуждам, потребностям людей, всегда был тем, в ком можно найти защиту, у кого можно спросить поддержки, кто может оказать эту поддержку, кто может помочь. И таким образом вот его пастырское служение было действительно сродни служению самого Христа. На этом наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Преподобный Феодор Студит. Поучение на воздвижение креста. О том, что мы не должны предаваться страстям бесчестия и считать сладострастие истинною сладостью. Братья и отцы, мы бываем в великой радости, когда настанет владычный праздник, и весьма справедливо, ибо мы тогда просвещаемся, размышляя и рассматривая таинство Его, как и теперь в воздвижении честного и животворящего креста. Неизмеримо радостно и несравнимо таинство Его, ибо древо, иде же стоясте нозе Господа нашего Иисуса Христа, на котором Он был распят и пролил животворящую кровь Свою, мы не только сподобились видеть, но и лобызать. Сколько иной трудится для приобретения погибающего золота. А мы в один час получили дарование, ибо вместе и лобызали крест, и стяжали просвещение, освящение и отпущение наших грехов. Так близка благодать. И кто с верою приходит, без труда получает дарование. Однако должно молиться, дабы сохранить нам эту благость неотъемлемо, ибо мы скоро опять теряем то, что подается нам без заслуг. Но мы, братья, будем блюсти дар с великою тщательностью, не будем осквернять освященных уст наших словами лживыми, скверными и праздными, не будем омрачать просвещенные наши очи блудными взорами, не будем осквернять просветившееся сердце наше греховными помыслами. И да не царствует, как говорит апостол Павел, грех в мертвенном вашем теле, воеже послушайте его в похотях его, ниже представляйте уды ваше оружие неправды греху, но представляйте себе Богови, яко мертвых телу, живых же Богу, и уды ваше оружие правды Богови. Грех бо вами да не обладает, несть бо под законом, но под благодатью. Видишь ли, что в подзаконное время обладал грех, но благодать Евангелия, царствующая в правде, избавляет нас от всякого греха, как и Божественное Писание об этом говорит. Ибо мы крестились и освятились и оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Умоляю вас, братия, будем благоговеть к дару очищения и хранить святыню. Зачем мы, получивши честь и славу от Христа Спасителя, низвергаем себя в бесчестие? Зачем мы успокаиваем тело и много о нем заботимся, особенно если оно здорово, когда должны оставить его в гробе? Зачем мы считаем сладостным сладострастие, которое поистине есть скорбь и болезнь смертная? Ибо сладострастие есть дьявольская удица. Сладострастие есть жжение неугасимого огня. И однако мы все, как пленные рабы, стремимся к сему пламени, дабы гореть в нем. Слышал я, как один, порабощенный плотскою страстью, говорил, что лучше для него, если его повесят и предадут лютой смерти, нежели отстать ему от греха. Сладострастие подобно злому властителю, который повелевает рабу своему и говорит: «Иди и идет, прииди и приходит, делай это и делает». Таким образом, и еще хуже, поступает грех с тем, кто порабощен им, ибо повелевает ему и говорит: «Скажи скверное слово», и говорит, делая злое, и делает. Таковы подобен бывает Каину: «Стеня и трясыся». Если он плывет по морю, боится, чтобы не утонуть. Если проходит пустынное место, представляет в своем уме, что за ним гонятся разбойники. Если загремит небо, думает, что гром ради его. Блеснет молния, боится, чтобы она не сожгла его. Он и видя не видит, и слыша не слышит, ибо грех растлил его чувства. Что хуже и горестнее такой жизни? Мне думается, что лучше бы было человеку тому быть преданным диким зверям, нежели пагубным страстям. Ибо звери съедают тело, а страсти погубляют и тело, и душу. Но не таков добродетельный, как свободный от греха, и не только от сладострастия, но и от всякой другой страсти. Он только радуется и веселится, царствует ради правды и не страшится, пребывает ли на земле или на море, ибо имеет Бога с собою, к которому во время скорбей взывает, говоря: «Не убоюся зла, яко ты со мною еси». Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Не убоюся, внегда смущается земля, и прилагаются горы, сердца морская. Видишь ли, добрую и святую жизнь — это блаженное житие. Будем крепко держаться его по милости Божией. Всем да пребудем, и подщимся стяжать оное. Всего боясь за благоговение. Будем иметь во всем послушание, усвоим себе всякую чистоту, душевную и телесную, и будем иметь пред очами нашими близкую смерть, дабы нам сподобиться наследовать Царство Небесное о Христе Иисусе Господе нашим, которому подобает слава и держава со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
4: Прозвучало поучение преподобного Феодора Студита «На воздвижение креста». Читал Георгий Корольчук.

0: Город и время. Петербург вчера, сегодня, завтра.
1: Дорогие наши слушатели, здравствуйте. Сегодня наша программа выходит в записи. Мы обратимся к северной окрестности Петербурга и отправимся в Шуваловский парк, в поселок Парглово. Когда-то здесь располагалось имение графов Шуваловых, и парк, который в то время именовался садом, привлекал сюда не только местных жителей, но и петербуржцев, уставших от летней городской духоты и пыли. В числе гостей парка нередко бывали известные художники, музыканты, литераторы, которые оставили свои записи и воспоминания об этих местах. Библиограф, краевед Галина Николаевна Зелянина приглашает на прогулку в Парглово, опираясь на описания русских писателей первой половины XIX века. Эта запись сделана в культурном пространстве мыса Парглово в августе 2026 года.
2: В этом году исполнилось 200 лет поездки Грибоедова и его друга Булгарина в Парглово, в результате которой родился очерк с ее описанием. Имя Александра Сергеевича Грибоедова всем известно. А кто такой Фадей Булгарин? Фадей Венедиктович Булгарин, безусловно, был незаурядным, возможно, талантливым, но очень спорным человеком. С легкой руки острослова Александра Пушкина за ним закрепилась репутация доносчика и писателя-коммерсанта. Однако Булгарин первым в России начал издавать частную газету, и театральный альманах стал основоположником новых жанров и автором множества произведений. Поучаствовав в трех войнах и получив серьезное ранение, Булгарин счел за лучшее поселиться в Санкт-Петербурге и заняться издательским делом. Энергичному и предприимчивому молодому человеку удалось за короткое время стать весьма преуспевающим журналистом и издателем. Он основал журнал «Северный архив», объединенный позже с журналом «Сын Отечества» своего друга Николая Греча. И в 1825 году Булгарин с Гречем открыл первую частную газету, которую назвали «Северная пчела». Он добился права публиковать политические новости, что для издания тех лет было новинкой. Тираж газеты варьировался от 4500 до рекордных 10 тысяч экземпляров, а в подписчиках числилась не только столичная публика, но и провинциальная. Простые, яркие, доходчивые тексты делали «Пчелу» одним из самых популярных изданий. Азартно критикуя в своей газете те или иные литературные произведения, Фадей Венедиктович часто руководствовался не их художественными достоинствами, а личными отношениями с писателями. Нередко он наносил предупреждающий удар своим потенциальным конкурентам. Ну и журналистика была для него очень и очень неплохим источником дохода. Несмотря на критику, которой он постоянно подвергался, он был, как ни странно, очень хорошим другом Александру Сергеевичу Грибоедову. Они познакомились в начале июня 1824 года, вскоре после того, как Грибоедов приехал в Петербург с рукописью комедии «Горе от ума». Юрий Тынянов в романе «Смерть Вазир Мухтара» писал: «Сначала он дружил с Фадеем, потому что тот показался ему самым забавным из всей литературной сволочи. Потом из-за того, что эта сволочь стали гнать, и, наконец, привык к этой дружбе». Фадей был писатель гостиного двора и лакейских передних. Это нравилось Грибоедову. Не более 5 лет в общей сложности провел Александр Сергеевич в Петербурге, но этот город неотделим от судьбы писателя. В мае 25 года Грибоедов возвратился на Кавказ, где позднее узнал о неудавшемся восстании на Сенатской площади, которое вошло в историю под названием «Восстание декабристов». В начале следующего года Александра Сергеевича арестовали и привезли в Петербург по подозрению в причастности к заговору. Отношения Грибоедова и декабристов были достаточно сложны, иначе зачем бы он за 40 минут до ареста, уже предупрежденный генералом Ермоловым, своим начальником, в это время все эти 40 минут потратил на уничтожение бумаг. А сколько бы интересного мы бы прочитали в них сегодня. Наверное, было что уничтожать. Грибоедов к декабризму относился не то что со скепсисом, а с довольно резким и язвительным отрицанием. Грибоедовский интеллект подсказывал ему, что это смешно, когда 100 прапорщиков хотят перевернуть государственный строй России. Хотя писатель не верил в успех этого предприятия, поводов для подозрения нашлось немало. Все те же списки, запрещенные тогда пьесы «Горе от ума», найдены у многих заговорщиков, показания Трубецкого и Оболенского, которые называли его в числе участников, и дружеские отношения арестованного со многими из декабристов. 4 месяца пришлось Грибоедову провести в заключении на гаупвахте на Сенатской площади, потому что мест Петропавловской крепости уже не было. Он находил утешение лишь в чтении и занятиях, о чем свидетельствуют его записочки друзьям, исполненные просьб прислать то чай Гарольда, то стихотворение Пушкина, то карту Греции, то какую-то Тавриду Боброва, то дифференциальное исчисление Франкёра. Вот таков его был разносторонний интерес. Часто писал Булгарину, и Булгарин выполнял его требования, подвергаясь сам опасности. Но в первых числах июня 1826 года Грибоедов, совершенно оправданный, был освобожден из-под ареста, обласкан императором Николаем Павловичем и награжден чином надворного советника. После освобождения он задержался в Петербурге, чтобы узнать о судьбе своих друзей. И, судя по перечню прочитанным им в это время книг, Грибоедова интересовала эпоха татаро-монгольского нашествия. По-видимому, это связано с замыслом трагедии о Федоре Рязанском в 1237 году, посланном на переговоры с Батыем и злодейски убитым. Поселился он на даче, расположенной на Выборгской стороне. Буквально вчера читала, что Грибоедов жил в Парголово. Не жил никогда в Парголово. Он жил на Выборгской стороне у своего друга Фадея Булгарина. Дом находился против Аптековского острова. Булгарин снимал эту дачу несколько лет. И существует записка Рылеева Булгарину, на которой значится: «На Самсоневской улице, у будки, в доме Калугиной». Согласно нумерации домов Санкт-Петербурга 1836 года, Фёкла Калугина, жена купца, владела 2 домами на Самсоневском проспекте, оба по правой стороне за церковь. Ну, примерно сегодня это угол Большого Самсоневского проспекта и улицы Смолячкова, дом 49. Годом ранее Фадей Булгарин женился, взяв жены лютеранку Елену Ивановну фон Иде. Жена Булгарина очень сдружилась чисто духовно с другом мужа Грибоедовым, который поверял ей многое. Эта дружба породила версию о романе Александра Сергеевича и Елены Ивановны. Зато Булгарин не преминул в ответ изобразить друга Грибоедова в образе Талантина на страницах фельетона «Литературные призраки». Живя на даче, Грибоедов виделся лишь с близкими людьми и, проводя время в чтении, в дружеской беседе, в занятиях музыкой и прогулках, совершал частые экскурсии по окрестностям, как он писал, странствия по берегу морскому, переносясь то наверх Дудоровой горы, то в пески Ораниенбаума. Расположение духа его в это время было по большей части крайне унылое, ну, естественно, в связи со всеми событиями. Часто, по словам Булгарина, он бывал недоволен собой, сетовал, что мало сделал для словесности. «Время летит, любезный друг», — говорил он, — «в душе моей горит пламя, в голове рождаются мысли, а между тем я не могу приняться за дело, ибо науки идут вперед, и я не успеваю даже учиться, не только работать, но я должен что-нибудь сделать, сделаю». И, как Булгарин пишет дальше, рассуждая об этих предметах, Грибоедов становился грустен, угрюм, брал шляпу и уходил один гулять в поле или рощу. Позднее Булгарин вспоминал, когда мы с покойным Грибоедовым ехали в Парголово летом 1826 года, грусть овладела им при виде бесплодной дикости петербургских окрестностей, и он, передавая в «Северной пчеле» свои впечатления, написал тогда о петербургской природе, что она с величайшим усилием производит веники. Но дело в том, что Булгарин годом ранее уже побывал в этих местах, опубликовал очерк «Поездка в Парголово», где прямо восторженно описывал местную природу. И вот как бы в ответ на его заметку Грибоедов ответил очерком «Загородная поездка». К этому времени скончался Павел Андреевич Шувалов. Хозяином его был сын Андрей, а фактически имением управляла Варвара Петровна Шаховская-Шувалова. Но в это время она была за границей. Итак, давайте вместе совершим поездку с Александром Сергеевичем Грибоедовым. На высоты, подали от шума, пыли, от душного однообразия наших площадей и улиц, куда-нибудь, где воздух реже, откуда груды зданий в неясной дали слились бы в одну точку, весь бы город представил из себя центр отменно мелкой, ничтожной деятельности, кипящий муравейник. Но куда же вознестись так высоко, так свободно из Петербурга? В Парголово. В полдень 21 июня, известен даже день, мы пустились по известной дороге из Выборгской заставы. Не роскошные окрестности. Природа с великим усилием в болоте насадила печальные ели. Жители их выжигают. Зачем? А дело в том, что издавна существовало подсечно-огневое земледелие. Деревья выжигали, чтобы очистить место под пашню. Второе. Деревья сжигали, чтобы уголь продавать в город. Были самовары. Иногда маленькие печи тоже топили углем. Не все использовали дрова. Дымный запах, бледное небо, скрипучий песок – все это не располагает странников к приятным впечатлениям. Поднимаемся на пригорок и на другой, кажется, на шестой версте. Лошадям тяжело, но душе легче, просторнее. Отсюда взор блуждает по бесконечной поверхности лесной чащи. Те же ели. Но под скудную тенью их редких ветвей, в их тощей зелени, в бездушных иглах нет отрады. Теперь же с крутизны холма пирамидальные верхи их сглажены. То есть они поднялись на поклонную гору и увидели перед собой под ногами лес одной полосой, далеко протяженную, и вид неизмеримости сообщает душе гордые помышления. Другого рода мысли и чувства возбуждает несколько верст далее, влево от большой дороги, простота деревенского храма. Одинок и построен на разложистом мысе, которого подножие омывает тихое озеро. Мы понимаем, что речь идет о храме на Шуваловском кладбище. Это уже второй храм, построенный на пожертвование Екатерины Петровны Шуваловой. Справа ряд хижин, но в них не поселяне. Нежная белизна красавиц и торопливость их услужников напоминают, не зная именно о чем, но здесь они менее озабоченными чинами всякого рода. То есть увидели они дачников первого Парголова. Вот и край наших желаний. В Все выше и выше, места картинные, мирные рощи, дубы, липы, красивые сосны. То по нескольку вместе стоят среди спеющей нивы, то над прудом, то опоясывает собой ряд холмов. Под их густой сенью дорога завивается до самой вершины. Доехали. Тут всякий спешит на дерновую площадку, на которую взбегают уступами со стороны сада. Понятно, что эта площадка – гора Парнас. Дело в том, что украшать сады, как тогда называли парки, такими горами, которые называли Парнасами, была повсеместно распространена в то время. И вот я побывала в Хмелите, где Грибоедов провел детские годы, усадьба его деда. Там аж два холма Парнас, они чуть повыше меня. Наверное, когда он увидел наш Парнас высотой 61 метр, он все-таки свой скепсис отбросил в сторону. Сквозь расчищенный просек виднеются вдали верхи башен петербургских. Так рассказывают, но мы ничего не видели. Наше зрелище ограничивалось тем живописным озером, мимо которого сюда ехали. Далее все было подернуто сизыми парами. И вот одно ожидание рушилось, как идея поэта часто тускнеет при неудачном исполнении. Взамен изящной отдаленности мы любовались тем, что было ближе. Под нами, на берегах тихих вод, в перелесках, в примизанных аллей, мелькали группы девушек. Мы пустились за ними, бродили час-два, вдруг послышались нам звучные плясовые напевы, голоса женские и мужские, с того же возвышения, где мы прежде были. Время длилось, северное летнее солнце, как всегда, перед закатом казалось неподвижно. Мой товарищ предложил мне пуститься верхом еще подалее, к другой цепи возвышения, то есть поехать в Юки. Сели на лошадей, которые здесь сродны горным мулам, но из нашей поездки ничего не вышло, кроме благотворного утомления для здоровья. Дым от выжженных и курившихся корней носился по дороге. Солнце в этом мраке походило на ночное светило. Возвратились опять в Парголово, оттуда в город. Прежней дорогой прежнее уныние. Ну, вот такая поездка случилась. Но, несмотря на то, что это описание природы, все-таки думы о судьбах своих товарищей не покидали Грибоедова. И он, глядя на эти хороводы, на этих людей, которые гуляли в парке, пишет о том, что, кажется, если приехал бы сюда иностранец и посмотрел бы на дворян и на крестьян и сказал бы, что это два народа. Мысли о декабристах его не покидали. Но в сентябре 1826 года он вернулся на службу в Тифлис и продолжил свою дипломатическую деятельность. Вскоре он будет назначен послом в Иран, и 30 января 1829 года толпа, подстрекаемая мусульманскими фанатиками, разгромила русскую миссию в Тегеране. Русский посланник был убит вместе с ним. Уничтожен весь состав русской миссии, уцелел только старший секретарь Мальцов, человек необыкновенно осторожный и хитрый. Он предлагал спасение Грибоедову, нужно было только спрятаться. Ответ Александра Сергеевича был ответом человека чести. Русский дворянин в прятки не играет. Грибоедов, уезжая в Персию, именно Булгарину оставил список комедии «Горе от ума», написав: «Горе мое, получаю Булгарину, верный друг Грибоедов». И в 1830 году, несмотря на все запреты, Булгарин опубликовал только отрывки из «Горя от ума» в своем театральном альманахе «Русская талия». А позже он написал воспоминания о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове, один из первых опытов биографии драматурга. С Грибоедовым благородный человек делался лучше, благороднее. Его нежная привязанность к другу, внимание, искренность, светлые, чистые мысли, высокие чувствования переливались в душу и зарождали ощущение новой, сладостной жизни. Его голос, взгляд, улыбка, приемы имели какую-то необыкновенную прелесть. Звук его голоса проникал в душу, убеждение лилось из уст. Не могу написать ничего связанного о Грибоедове, ибо когда только должен вспомнить о душе его, о его качествах, сердце мое разрывается на части. Во многих деталях эти мемуары до сих пор остаются ценным первоисточником. Дальше мы путешествуем со следующим писателем. Имя Алексея Васильевича Тимофеева мало что скажет сегодняшнему, даже самому сведущему читателю. В числе его произведений, в какой-то степени знакомым нашим современникам, могут быть названы лишь несколько стихотворений, положенных на музыку и ставшими известными песнями. «Свадьба», первая строка, «Нас венчали не в церкви», но многие вспомнят, потому что этот романс был очень популярен среди революционных демократов. «Тоска», «Оседлаю коня, коня быстрого» и другие. Между тем, в 30-е годы XIX века Тимофеев, один из наиболее плодовитых и читаемых русских литераторов, активно выступающий как поэт, прозаик и драматург. Цензор и преподаватель Петербургского университета Никитенко писал 11 июня 1834 года. «Я недавно сблизился с одним молодым писателем Тимофеевым. Это совершенно новое и приятное для меня явление. Он одарен пламенным воображением, энергией и талантом писателя. Доказательством того служит его поэт и художник. Две пьесы, исполненные мыслей и чувств. Он совершенно углублен в самого себя, дышит и живет в своем внутреннем мире страстями, которые служат для него источником мук и наслаждений. Службой он почти не занимается и может не заниматься, потому что имеет деньги и не имеет русского честолюбия». Он родился просто в богатой дворянской семье. То есть страсти к чинам и орденам у него не было. Всегда задумчивый, с привлекательной физиономией, ему 23 года. То есть это был ту пору очень и очень молодой человек. Его не пьеса, повесть «Художник» была напечатана под псевдонимом «ТМФ» и «Твердый знак». В этом издании каждая из трех частей «Художника» имела особый эпиграф. Кто сосчитает, сколько талантов погибло в неизвестности? Всем известная поговорка, на которую никто не хочет обратить внимание. Ко второй части. Может ли быть что-либо ужаснее и безнадежнее, чем пытать счастье одному в большом городе, где никто не протянет вам руку помощи? Талант непризнанный, безвестный, без друзей и покровителей, но полный веры в свое мастерство, он тщетно пытается обрести ценителей своего искусства. Бесполезная борьба, доктор Гаррисон. И к третьей части. Его не поняли, друг мой, он был рожден совсем не для светской жизни. Холодность, презрение, клевета и эгоизм преследовали его с самого вступления его в общество. Из частного письма. При первой публикации повесть Тимофеева была посвящена знаменитому гравёру Николаю Ивановичу Уткину со следующим обращением. «Один странный случай доставил мне в руки дневник какого-то художника. Вы желали, чтобы я издал его в свет? Ваше желание исполнено. Вот он. Я не изменил ни слова. А.Т. Санкт-Петербург, 9 мая 1833 года». Он специально, как я понимаю, указал эту дату, потому что его обвиняли в том, что он совершил плагиат. В это время вышел роман Полевого «Живописец», и якобы вот он его переписал. Но Тимофеев-то вот хотел этой датой, 33-й год, подчеркнуть, что он писал самостоятельно. На самом деле он работал еще весной 1934 года над ним, и разрешение цензурное получено только 1 апреля. В основу сюжета положена история жизни талантливого художника-самородка Данила Петровича Шумского, но читатель узнает о ней после смерти живописца. Но вот исторический момент. К тому времени уже не было Адольфа Полье, второго супруга Варвары Шуваловой Полье, с которой он продолжал благоустройство Верхнего парка. Оно началось еще при Павле Андреевиче Шувалове, и Варвара Петровна в память о Полье создает удивительно романтический уголок, храм, склеп и аллею Вечности. Но как же героя занесло в Парголово? А вот для поправления здоровья ему доктор посоветовал ехать куда-нибудь за город и стараться иметь как можно больше движения. И вот хотел он ехать в Царское Село, но вместо этого очутился в Парголове. Парголово мне нравится. Прелестные виды, чистый воздух, возвышенное место. Не остаться ли здесь на все лето? Первый мой выход был в Графский сад. Сад хорош, даже превзошел мои ожидания. Извилистые дорожки, столетние сосны, там и сям разбросанные цветники, мостики, беседки, овраги, буераги. Так, а? Буераги писали. Графский дом, застроенная церковь, чистота, монумент, горы, беспорядок. Все это в моем вкусе. День был воскресный. В саду толпилось множество народа. Никуда не скроешься от людей. Я пробрался к монументу. Какой монумент он имеет в виду? Да, склеп. Монумент построен с большим вкусом. Художник соединил в нем две необъятные мысли – жизнь и смерть. Мрачная, сырая пещера с двумя могилами внутри. Но могила была одна, просто Варвара Петровна для себя уже приготовила пустое место, накрытое плитой. Мрачная сырая пещера с двумя могилами внутри и благоухающие, исполненные жизни цветы вокруг. Это поразило меня. Я долго стоял, как бы прикованный к месту, не сводя глаз с пещеры. Я искал чего-то в пустоте ее. Легкий ветерок играл с цветами, цветы беззаботно склонялись друг к другу свои головки, несколько мотыльков перепархивало с одного листочка на другой, листочки трепетали от удовольствия. Все жило, дышало, цвело, наслаждалось, блаженствовало. А в двух шагах мрачная, душная пещера, подобно грозному привидению, выглядывающая из-под своего черного чугунного покрывала и с адской улыбкою озирающаяся кругом, как бы изыскивая случай поглотить все это в свою ненасытную утробу. Я погрузился весь в свою думу, как вдруг чей-то хохот привел меня в себя, оглядываясь, в двух шагах толпа народа. Я ушел в другую часть сада и начал бродить под соснами. В душе моей царствовала какая-то холодная пустота, какое-то мертвое железное равнодушие. Я не мог ничего чувствовать. Образ смерти зародил в меня искру своего разрушения. «Все это цветет, дышит, наслаждается», — шептал мне чей-то голос. «Ударит час, и ничего не станет». Глаза мои невольно устремились на меня самого и опустились в землю. Я содрогнулся. В каждом цветке, в каждом дыхании таится уже зародыш смерти. Первое проявление жизни есть уже начало разрушения. Вдруг слышу позади себя несколько голосов. Опять люди. Куда уйти от них? Я побрел в противоположную сторону и минут через 10 очудился у подошвы Парнаса. Мысль полюбоваться окрестностями блеснула в голове моей. Это меня несколько рассеет, подумал я и начал взбираться на гору. Гора ужасно высока. Добравшись до середины, я остановился. Движение, сделанное мной, прояснило несколько мои мрачные мысли, но было еще слишком слабо, чтобы разогнать этот мрак совершенно. И вместо того, чтобы рассеять меня, как я ожидал, только расшевелило всю желчь. Взглянув вокруг себя, я почувствовал какую-то досаду. Все, что до сих пор нравилось мне в саду, теперь стало противно. Очарование исчезло. Я видел уже только обезображенную природу, пестрые толпы зевак, несносный беспорядок, кое-как натыканные цветы, изысканные украшения и достойные всего этого надписи: «Цветов не рвать, птиц не пугать, по траве не ходить». Мы считали, что это изобретение советских наших парков. Нет, первая половина XIX века. Едва успел я добраться до вершины Парнаса, как меня окружила толпа ребятишек. «Прикажите спеть курочку». «Не надобно». «Прикажите, мы дешево возьмем». «Прочь!» — закричал я с досадою. Но мальчишки не отходили. Я бросил одному из них два пятачка и приказал разогнать толпу. Он схватил деньги и кинулся на своих товарищей. Началась драка. «Всемогущие деньги!» — сказал я, садясь на скамью. «Огромная меновая лавка и весь свет у дверей. Крик, гам, толкотня. Один несет свой сон, другой — свое спокойствие, третий — свою любовь, свои надежды, четвертый — свою честь, свое будущее. Судья вытряхивает последнее свое правосудие. Женщина — свою невинность. Вельможа закладывает отечество. Отец ведет сыновей, дети влекут отца. Безродный сирота несет свою душу. Дряхлый старик отсчитывает последнюю минуту своей жизни. Начинается ужасный торг. Кто больше? Кто больше? Совесть, спокойствие, таланты, любовь, дружба — все сыплется в бездонные сундуки неумолимого ростовщика. На одной чашке весов человек, на другой — золото. Золото перетягивает. Адские проценты. Но тем не менее он дает, бросает монетки, и мальчишки кубарем с холма вслед за этими монетками покатились. И вот от таких мрачных мыслей к состоянию восторга его вновь приводит Шуваловский парк. В эту самую минуту взглянул я нечаянно в сторону и остолбенел. Сад раздвинулся на две части и открыл весь Петербург, как на блюдечке. Я не смел верить глазам своим. Это был сон. Надо обновить эту необыкновенную правильность в перспективе, этот вкус, с каким расставлены деревья, эту прелесть в каждой части, это очарование в целом. Я забылся, я не мог отвести глаз от этой картины. Я прирос к своему месту и в изумлении, в восторге пожирал ее своими глазами. Вдруг опять люди. Но зрелище это придало мне новые силы, и я почти побежал вон из сада в деревню. Ну, он пришел в деревню, это первая Парголова, конечно, пришел на Шуваловское кладбище, и тут ему пришла мысль соединить вершину горы с озером лестницей. И он принялся за изготовление этой лестницы, и в продолжение двух недель он там сделал грот в горе, очевидно, имея перед глазами картину «Грот от Шувалова». Устроил несколько дерновых беседок, дюжины полторы лавочек, очистил дорожки, благоустраивал купальную. И уединенная гора превратилась в место для гуляния, и все стали приходить и смотреть на трудолюбивого пустынника. Тимофеев пишет: «Вчера какие-то дамы, живущие здесь на даче, начинали заговаривать со мною. Меня следят, за мною бегает. Кажется, я сделал предметом всеобщего внимания». Действительно, по Парголову поползли слухи о неком пустыннике, который питается одним молоком, убегает от людей, и увидеть его только можно издали, что он сын какого-то очень богатого человека. Данный фрагмент повести подтверждает в своих воспоминаниях Иван Иванович Панаев. Он писал о Тимофееве. О нем ходили странные слухи. Жива на даче в Парголово одно лето он вырыл, говорят, какую-то пещеру и в ней читал и писал, возбуждая к себе любопытство дачниц, которые прозвали его парголовским пустынником. Казалось, автор, наверное, вкладывал какие-то собственные черты в своего героя, что это вот такой мрачный анахорет. Нет, Тимофеев сделал прекрасную карьеру. В 40-43 годах он служил в Главном управлении путей сообщения и публичных зданий. Затем перешел на службу в канцелярию одесского генерал-губернатора Михаила Семеновича Воронцова. Потом возвратился в Петербург и получил место столоначальника в департаменте Министерства юстиции. Потом был губернским прокурором в Оренбурге. Затем вышел в отставку и поселился под Уфой в имении жены Софьи Платоновны Базилевской. Для нее это был второй брак. Имя Базилевских связано с Выборгской стороной на Большом Самсоневском проспекте, почти напротив храма Самсония Страноприимца, есть приют Ивана Базилевского, родственника ее первого мужа. В 1856 году он уже в Москве служит чиновником по особым поручениям при московском генерал-губернаторе Закревском. Дальше служил в канцелярии Московского комитета общества попечительного о тюрьмах. И, наконец, в 1870 году он удалился на покой. Все годы службы он не переставал сочинять. Выйдя в отставку, он вернулся в Петербург, и последняя его работа поэтическая – это поэма аж в двух томах «Микула Селенинович». Но она не имела никакого успеха, и он умолк навсегда. И теперь мы совершаем последнее наше третье путешествие вместе с Бурнашовым Владимиром Петровичем. Его портрет не сохранился. Писатель Лесков его видел и говорил, что он был очень красивым человеком. Он сейчас все чаще упоминается как детский писатель под псевдонимом Виктора Бурьянова. Вначале сведения о нем были только в русском биографическом словаре и в статье Лескова «Первенец богемы в России». Напечатана была автобиография Бурнашова, которую он сам передал Лескову. Он родился в 1812 году в Орле. Лесков был его земляком. Отец его был вице-губернатором. Умер он в Петербурге в 1888 году. 76 лет прожил, долгая жизнь. Образование он получил домашнее, несмотря на то, что отец вот занимал такой высокий пост. Когда он родился, матери его было только 17 лет. Красоты она была поразительной, но имела неприятный характер, вплоть до самодурства. А отец был мягок по характеру, хотел сделать из сына военного, мать возражала. И по ее настоянию 16-летний, нигде не учившийся юноша поступает на службу в петербургские министерские канцелярии. И до выхода в отставку в 49 лет он перебывал в 5 министерствах и канцелярии оберпрокурора Священного Синода. И с 16 лет он также принимается за литературную работу. То есть работал на износ. День он на службе, когда писать? Очевидно, по ночам. Писал он очень много. По характеру был вспыльчив, горделив и всю жизнь боролся с равнодушием к его заслугам. Наибольший успех в то время имела его географическая трилогия, в которой он приглашал маленького читателя с собой на прогулку. Автор начинал с земного шара, потом уделил внимание России и в последней книге описал Санкт-Петербург и его окрестности. Бурьянов не скрывал программу своих книг. Его цель – побудить в ребенке безграничную преданность царю и любовь к своему отечеству. Он подвергся немалой критике за свои фактические ошибки, морализаторство, излишнюю сентиментальность и напыщенный язык, но нельзя отрицать того, что в его книгах, безусловно, содержался огромный объем новой информации. Он пытался придать форму повествования, приемлемой для детского чтения. Но а книжность его тона, он же никуда не выезжал из Санкт-Петербурга, поэтому все, что вот он писал, беря из книг. В 1836 году, вот прогулка с детьми по земному шару, в мельчайших подробностях рассказывает о разных странах, городах, народах, их обычаях, политическое устройство, религиозные обряды. Иногда, конечно, он прям не может сдержать чувств. Добравшись до Африки, он огорчен обилием местных деспотичных правителей. Желательно, чтобы умные европейские нации положили конец безрассудным действиям этих черных монархов и через то соделали бы целый край цветущим. В прогулках с детьми по России Бурьянов проходит от восточных до западных границ империи. В Финляндии он сталкивается с пейзажами, достойными кисти фламандского художника Давида Тернерса. Финны честны, добры, учтивы, но чрезвычайно ленивы. Многим из них совершенно свойственно необоснованно бояться русских. Еще Петр I был благодетелем для соседних стран, и в XIX веке Россия принесла финнам образование, просвещение и защиту. Подытоживая наблюдение, Бурьянов пишет: «Итак, мы объехали Россию, видели ее с севера и с юга, и с востока и с запада, любовались везде прекрасным устройством и повсюду замечали следствие попечительности нашего доброго государя. Да благословит же Бог его царствование, да продлит драгоценнейшие дни Николая для счастья всех его подданных». Ну, а нам-то интересна, конечно, книга «Прогулка с детьми по Петербургу и его окрестностям». Вышла она в 1838 году и предлагала расписание прогулок на каждый день, чтобы за 2 недели летних каникул удалось осмотреть основные достопримечательности русской столицы и ее пригородов. Новинкой, наверное, было то, что детям он задавал разные вопросы, поэтические цитаты приводил и эмоциональный возглас. Было ясно, что автор очень гордится своим городом, и некоторые сцены были весьма конкретные. И, конечно, в поездке 4-й лесной институт, удельное земледельческое училище, 3 Парголова. Ну вот мы и в Парголове. Это 1-я Парголова, и всего 3. Здешняя волость с давнего времени принадлежит роду теперешних ее владельцев, графов Шуваловых. Императрица Елизавета Петровна намеревалась построить здесь загородный дворец и развести огромный сад, чему и было положено начало. Собирая изустные предания у русских крестьян, живущих в 2 деревнях по обеим сторонам главной мызы, можно узнать, что они переселены сюда из внутренних российских губерний. Можно даже отыскать несколько дряхлых стариков, которые помнят еще эпоху своего переселения, быв в то время детьми. Вот один старик говорит, что сюда переселился дед его, и так вообще можно заключить, что на этой земле русские живут уже лет 80. Хотя место это известно под общим названием Парголово, происходящего от имени чухонской деревни Пергола, но русские крестьяне называют деревни и урочища по-русски, суздальскими и вологодскими. Хлебопашество здесь незначительное, и крестьяне живут более продажей дров, угольев, извозом и доходами из домов, потому что здесь поселятся на лето множество китайцев.

0: упоминают, что мальчишки катаются с вершины Парнаса, и девушки тут водят хороводы, и стоят крестьяне, чухонцы, с лошадками малорослыми, предлагая всем желающим покататься. И, конечно, приглашает полюбоваться прелестную цветочную аллею, которая ведет к террасе, где погребен граф Полье, второй супруг матери владельцев Парголова. Мы прогулялись только с тремя литераторами. Это начало XIX века, когда парк еще был широко открыт для гуляющей публики. Парк благоустраивался и постепенно от регулярного парка переходил к пейзажному парку. Спасибо вам за внимание.
1: В программе «Город и время» прозвучала запись беседы библиографа, краеведа Галины Николаевны Зеляниной, которая помогла нам почувствовать былую атмосферу северного уголка Санкт-Петербурга, а также вспомнить имена некогда знаменитых литераторов, оставивших свои воспоминания об этих местах. Передача, которую подготовила к эфиру я, Людмила Зотова, окончена. До свидания.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина под управлением Ионы Брауна прозвучала вторая часть концерта Гросса опус 6 номер 3 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. И сегодня у нас вторая беседа с Петром Александровичем Сапроновым, доктором наук, ректором Санкт-Петербургского института богословия и философии. Тема нашей беседы – христианская мистика. Я напомню, что Санкт-Петербургский институт богословия и философии приглашает на курсы дополнительного образования по направлениям теология, православное богословие и культурология, русская культура в контексте мировой культуры. Подробнее об обучении можно узнать на сайте Института богословия и философии ibif.ru. Занятия начнутся в конце сентября и будут проходить два раза в неделю в вечернее время. Можно учиться очно. Институт находится в просветительском центре при Феодоровском соборе, станция метро Маяковская, площадь Восстания. Можно учиться онлайн, учиться дистанционно из любой точки мира, через интернет. По одному из двух направлений – богословие или культурология. А мы продолжаем беседу на богословскую тему «Христианская мистика». Беседа в

0: вторая.
1: Это очень важное развлечение быть свидетелем или когда что-то происходит с тобой.
2: Да.
1: Мы понимаем по-человечески, что это очень разные ситуации.
2: Да. Мы христиане, по этой части, уж извинюсь за такое выражение, мы все-таки здесь что-то перехлестывали, мы здесь что-то преувеличивали с мистикой и мистическим опытом. Мы как-то слишком близко к нему подступали, и нам казалось, что вот да, мы впущены туда, вот в этот храм мистики. Ты удостоен того, что увидел Бога живого. А дальше все. Это вот как бы предел мистического опыта. Дальше уже не шагнуть. И вот на этом фоне существовала же изобильная литература мистическая. Я сейчас говорю даже не о мистическом богословии, а существовала, ну, вот в христианстве длительное время, да и сейчас где-то подспудно существует фигура мистика. А мистик и мистицизм – это одно. А вот фигура мистика для меня глубочайшим образом неприемлема. Потому что мистик ведь на что претендует? Он претендует на то, что он сподобился каких-то мистических созерцаний, мистического пребывания вот там, в мире невидимом, а теперь извольте видеть, извольте слышать, он сейчас вам поделится своим мистическим опытом. И он расскажет вам о том, как он побывал в раю или в аду, что он там видел, с кем он там беседовал, как там бесы жарили на своих сковородках или кипятили в своих кастрюлях грешников, или чуть ли не о своих беседах с Богом и так далее. Вот это предупреждение нас, христиан, что не становитесь мистиками, вы не мистики, у вас может быть мистический опыт, но мистик-фигура глубочайшим образом проблематична. Да, у тебя может быть мистический опыт, но это то, чем он поделиться, собственно, не может. Не верь ушам своим, когда ты слышишь мистика, он что-то это фантазирует. Вот когда великий из великих итальянец пишет свою божественную комедию, у него, давайте вспомним, у него ад, чистилище, рай. Он побывал в мире невидимом. Он побывал везде, где не мир видимый. И что же? И что же? Он нам какой-то опыт открыл мистический, что он нам излагает некие реальности истины, которые ему открылись? Нет. А вот, знаете, если мистик за что-то берется, он же как бы на что претендует? Да, это было, было, было. Это то, что я созерцал, это то, что я слышал. Ну, значит, дело плохо. А вот христианство, еще раз об этом, столетиями и столетиями обременена вот этими мистиками и доверчивым отношением к ним, что вот и подлежит такому сомнению. Ввиду сказанного, я еще одно, так сказать, предупреждение, не верь глазам своим, не верь ушам своим, еще одно предупреждение хочу сделать, на этот раз оно принадлежит апостолу Павлу. Апостол Павел в очень кратком, буквально в нескольких строках, выразил свое отношение к мистике в плане ее восприятия и в плане ее доступности, как бы выразимости, пускай так скажем. Это послание его коринфянам. Я его процитирую. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до неба. И знаю о том человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать». Вот ты в раю, ты слышишь неизреченные слова. Их не слышали на фаворе наши вот апостолы, а здесь один из них, последний, что называется, но очень заметная фигура, говоря уже совсем языком секулярным. Он восхищен, он слышал неизреченные слова, но... И человеку нельзя пересказать. Нельзя. Потому что здесь что происходит? Этот опыт открывается тебе. Он как бы наполняет всю твою душу, всю твою личность. Это все входит в тебя. Она уже есть ты сам в каком-то смысле. Но, а вот я пойду и поделюсь. Ничего ты не поделишься, понимаете? Это не Данте. Вот Данте поделился. Но это художественное произведение. Слава Богу, апостол не писал никаких художественных произведений. А вот опыт его, он, во-первых, фиксирует свою богоизбранность, ну, наверное, да. А главным образом здесь для нас важно другое. А именно то, что у него огромный мистический опыт, никому из нас недоступный, но он никакой не мистик. Вот когда он сделает этот шаг и начнет рассказывать, вот тогда он уже будет мистиком. Это предупреждение нам с вами. Нет, с мистиком дело не имеете. Дело будет плохо. И вот причем эта линия, понимаете, она выражена на самом разном уровне, в самых разных текстах. Я хочу вам еще один из них предъявить. А теперь я хочу обратиться к опыту нашему русскому. Пример, которым я буду оперировать, касается фигуры нашего великого святого Сергия Радонежского. Он тоже о мистическом опыте, так называемом, так как к нему относились великие святые. А святой Сергий – это не просто святой, это великий святой. Фрагмент, который я сейчас вам зачитаю, содержится в его житии. Ну, она полностью называется, вы, конечно, ее должны знать, «Житие преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия Чудотворца», написано премудрейшим Епифанием. И вот что же здесь написано по поводу мистического опыта. «Известный же Исаакий Молчальник стоял в церкви, и поскольку он был муж добродетельный весьма, откровение было ему». Видит он в алтаре четвертого служащего, с ним мужа, чудесного весьма, а облик его удивительный и несказанный, светлости великой, и внешностью он сиял, и одеждами блистал. И вот во время первого выхода этот ангелоподобный и чудесный муж вышел вслед за святым, и сияло, как солнце, лицо его, так что Исаакий не мог на него смотреть. Одежда же его необычно чудесная, блистательная, а на них узор златоструйный видится». Дальше еще один кусочек. «А по окончании святой литургии, улучив подходящий момент, наедине подошли к святому Сергию те ученики его, которые были удостоены чудесного видения, и спросили его о том, кто это. Сергий утаить хотел, говоря, что вы увидели чудесного чада? Служил божественную литургию Стефан, брат мой, и сын его Федор, и я недостойный с ними, а больше никакого священника не было с нами. Ученики же упорствовали, умоляя святого, чтобы он сказал им, и тогда он открылся. «О чадо любимые, если Господь Бог вам открыл, смогу ли я это утаить? Тот, кого вы видели, ангел Господень. И не только сегодня, но и всегда по воле Божией служит со мной недостойным. Но то, что вы видели, никому не рассказывайте, пока я не уйду из жизни этой». Ученики же удивлены были весьма. Собственно говоря, это та же вариация на одну тему, да, на тему, которую я уже продемонстрировал вам на примере апостола Павла. Чего удостоен святой Сергий Радонежский? Сослужение с ангелом, да, вот это не Христос, конечно, это не самая та высь и даль, да, но это знак его пребывания в это время как бы в Царстве Небесном. Это сослужение, это не то, чтобы ему ангел что-то там поведал, какие-то глубокие пленительные тайны открыл, нет, конечно. Он сослужит, значит, это уже, как бы вам сказать, такая божественная литургия, уже небесное таинство совершается. И это грандиозно, это знак святости, что называется, высокого ранга у Сергия Радонежского. Но он не хочет выходить за эти пределы. Он хочет остаться там, где вот мистическая наполненность, потому что то, как он служит с ангелом литургии, это, собственно, не совсем та литургия, которая вот обыкновенно в храме. Там что-то разверзлось, что-то было увидено, услышано, воспринято и так далее. И вот, собственно, это знак чего? Это знак того, что нечто, еще раз об этом, да, что нечто открывается святому. Но то, что он открывается ему, открывается именно только ему. Нам оно не откроется, поэтому нам надо забыть. Забыть вот эти вот все поползновения на какой-то мистический опыт, на какую-то дали высь, на какую-то глубину, неисследимость какую-то. Вот нам открылось. Как это тебе открылось? Если тебе открылось, ты преобразился. Если ты преобразился, ты уже в Царстве Божьем. Это как же так? И что ж ты там в Царстве Божьем делаешь? А ведь мистики, которые ее, в общем, продуцируют, повторю, особенно в средние века, вот они, знаете, ничего же сумняшися, они излагают это в своих текстах, слава Богу, не очень больших. Да, он рассказывает, ты там побывал, ты это видел. А теперь ты где? А ты теперь на земле. Ты что, святой, да? Что ты святой до самого высокого ранга? Что ты такого сподобился? Да как-то нет, вот я просто видел, вот мне открылось. Почему тебе открылось? А чтобы я вас предупредил и рассказал об этих ужасах или об этом блаженстве? Ну, получается, какая-то ерунда. Ерунда совершенно неприемлемая для христианина. Если мы возьмем, я вот сейчас вам привел из православных обыкновений, у католиков тоже эта линия есть о том, что такое мистическое и в чем оно, в общем-то, несовместимо с фигурой мистика. Я сейчас обращусь к фигуре святого Франциска Ассизского. Ну, вы скажете, ну, он католический святой. Ну, знаете, как бы это посторожнее выразить. Если он и католический святой, ну, что называется, ничего страшного. Если он католический святой, но какие-то знаки святости у него, несомненно, были. Почитать тексты, посвященные ему, посвящать его собственные тексты, и мы поймем, что это от Бога, что это все-таки святость. Фрагмент, который я сейчас вам зачитаю, он очень маленький на этот раз. Это знаменитый текст «Цветочки святого Франциска». Он в XIV веке создан. Это записи того, что происходило со святым Франциском Ассизским. Ну вот здесь идет повествование о том, как некий юноша из ордена францисканцев решил проследить, куда уходит ночью святой Франциск из обители. Дальше цитирую. «И когда приблизился он к месту, где святой Франциск молился, ему стала слышаться громкая беседа. И, подойдя ближе, чтобы лучше расслышать, увидел дивный свет, окружавший святого Франциска, и в нем увидел Христа, Деву Марию, святого Иоанна Крестителя, Иоанна Евангелиста и величайшее множество ангелов, беседовавших со святым Франциском. Видя и слыша это, юноша упал замертво на землю. После, когда свершилось таинство того святого явления, святой Франциск, возвращаясь в обитель, наткнулся на юношу, замертво лежащего на дороге, и из сострадания к нему взял его на руки и отнес его на ложе, как делает пастырь со своей овечкой». Вот, собственно говоря, и все, что от Франциска Ассизского до нас донесло. Уже и речи не может быть, чтобы он что-то поведал этому юноше. Юноша видел то, что видел. Он видел, как бы сказать, со стороны. Но, так сказать, к пользе нас, православных, могу обратить ваше внимание на то, как все это скромно, притушено, непритязательно происходило у святого Сергия Радонежского. У него сослужил все-таки ангел, а здесь увидел Христа, Деву Марию, святого Иоанна Крестителя, Иоанна Евангелиста, как все это собирается, да, в какую-то полноту. Он увидел бесчисленное число ангелов, ни одного, как святой Сергий. И это, конечно, повторю, не к пользе католика. Скорее всего, от фантазии. Но что несомненно для меня, то, что Франциск Ассизский в точном соответствии со святым Сергием совершенно не готов делиться своим мистическим опытом. Не только в силу целомудрия такого своего, но и в силу того, о чем я уже 10 раз говорил, в силу недоступности этого мистического опыта. А вот когда он доступен, когда этот опыт становится выявленным и изложенным, тогда, собственно говоря, и наступает некоторый провал. Как бы в противоположность ранее сказанному, я коснусь сейчас мистики или, как хотите, визионерства блаженной Анджелы. Это тоже XIV век, это тоже Италия. Вот она, блаженная Анджела, ну, наверное, она какими-то подвигами, христианскими добродетелями была наполнена. Но она была именно визионеркой, она была именно мистиком. Мистиком, который каким-то немыслимым образом, ну, для нас немыслимым, да, каким-то немыслимым образом, хочется сказать, какой-то самонадеянностью, все-таки этот свой опыт, свои образы мистических вот этих состояний излагает в своей книжке, которую за ней записывали, которая была издана. И это не помешало ей стать блаженной. Вот я сейчас прочитаю, что она там изрекает, а потом скажу еще раз. Это блаженная Анджела. Блаженная – это, ну, в католической традиции, в католической иерархии это низший уровень. Это не, собственно, святость, но как бы предсвятость. Или святость, но не в своей полноте. И вот ее откровение, так и называется книжечка, которая за ней записывала, она содержит в себе вот какой фрагмент. «И в этих благах невыразимых и в божественных действиях, которые совершаются в душе моей, сначала Бог присутствует в душе, совершая невыразимые божественные действия, а потом, вслед за этим, являет себя, открываясь в душе и даруя ей еще большее благо и с еще большей достоверностью и невыразимым светом. И сначала присутствует Он в душе двумя способами. Одним присутствует Он внутренне в душе моей, и тогда я разумею, что Он присутствует, и разумею, как Он присутствует во всяком естестве и всякой вещи, обладающей бытием, в беседе в добром ангеле, в аду, в раю, в блуде, в убийстве и во всем добром деле, и во всякой вещи, обладающей каким бы то ни было бытием, как в красивой, так и в безобразной. Поэтому, когда нахожусь я в этой истине, наслаждаюсь я, видя или разумея, как доброго ангела, или доброе дело, так и злого и злое». Ну вот, понимаете, это текст, ну, как бы вот страшноватый по своей вот выраженности. То, что с ней происходит, ну, знаете, если брать русскую традицию, я обозначил бы ее как всеединство. Ей в Боге, когда она смотрит на мир божественным взором, она вдруг прозревает вот это единство всего со всем, она прозревает вот эту вот полноту тварного мира, прозревает ее, и оказывается, что ей доступно созерцание далеко не каких-то там благостных реалий, нет. Она говорит о присутствии Бога во всяком естестве, во всякой вещи, обладающей бытием, повторяю, в бесе, в добром ангеле, в аду, в раю, в блуде, в убийстве, во всяком добром деле, во всякой обладающей, как его ни было, бытием вещи, как красивой, так и безобразной. Да, Бог – это полнота. Да, Бог во всем. Бог, знаете, как потом скажет один протестантский богослов, Бог присутствует даже в дохлой собаке. Но это я вывожу за скобки. И вот когда полнота открывается таким образом, Ну, конечно, она действительно, если она блаженна, я в это верю, что у нее были какие-то свои доблести и добродетели. Но вот этот ее экстаз, вот этот какой-то прямо таки взрыв или спазм устремленности к Богу, вот это открытие ей Богу, ну, сказать, что это искушение, ну, наверное, сказать, что это бесовство, я не готов, я не знаю, но это что-то, скажу осторожно, слишком человеческое. Здесь какой-то экстаз с неразличением духов. Вот когда мы видим вот такие экстатические сочинения, да, они есть еще, это не единственные, хотя это крайний случай, они не единственные. Вот когда мы встречаем вот такое, это приговор мистицизму мистика. Не мистики как таковой, а приговор тем, кто возомнил себя в таком вот немыслимом ранге богоприсутствия. Она ведь еще умудряется рассказывать о том, что цитировать я вам уже не буду. Надеюсь, что я вам и надоел с этими штуками. Но ведь она же договаривается до того, что она видит себя в присутствии Отца, Сына и Святого Духа, Пресвятой Троицы. Но где она себя видит? Она видит себя вот в центре, да, вот это, вот она здесь находится, в окружении Отца, Сына и Святого Духа. Она собой центрирует бытие божественное. Ну, это, конечно, от простоты, это, конечно, искушение, так сказать, ненамеренное. А получается какое-то...
1: Как обожение представить, вот как, да. Как еще.
2: Ага. Да.
1: Но, если мы представляем, то уж представляем.
2: Да, но ведь она в центре, уже снитесь этому. Она в центре,
1: ну,
2: да.
1: Так получилось. Вот,
2: она в окружении, она в каком-то смысле первенствует над ними. Она в центре бытия. Ну, слушайте, созерцать Пресвятую Троицу, это же волосы дыбом встанут, да? Когда Данте в своем все-таки художественном произведении поднимается туда, на самую вершину, вот там, где империй, и, наконец, он способен увидеть Пресвятую Троицу, как он ее увидит? Во-первых, спасибо, он созерцает ее со стороны, как бы, своего далека. Он увидит Отца, Сына и Святого Духа в качестве таких вот кругов каких-то, да, прозрачных. Потому что дальше ему как-то не раскрывается. Но
1: абстракция.
2: Это...
1: Абстракция бы.
2: Да, абстракция, которая...
1: Несмотря на то, что это католический мир, как ни странно.
2: Да.
1: То есть меня всегда удивляло, что Данте – это католический автор, но его представление о божественном – это абстракция. Для католиков это не свойственно, это необычно именно для католиков.
2: Ну как это, да? Что он только не видел, да? И прекрасное, и чудовищное, и какое-то промежуточное, но Бога он не увидел. Ну хорошо, ты не увидел Бога, тебя слепит свет, это я фантазирую, тебя слепит свет какой-то немыслимый, но увидеть три окружности, ну что-то так уж совсем, совсем. Даже как на художественном уровне это уже ну, совершенно не работает, конечно.
1: Вопрос такой, Петр Александрович, угу. А вот икона. Икона у нас, опять же, самые расхожие представления здесь транслирую. Кажется, что это самое простое, что мы имеем как явление нам мистического. Угу. И образы Бога, и Троицы, и Христа, и образы святых, да, которых мы, угу. Соответственно, на иконе изображаем и воспринимаем как преображенное уже естество. И иконы, которые очень любила русская христианская традиция, это всякие мистические сюжеты, прямо скажем, всякие лестницы или всякие адские там вещи. Ангелы, опять же, огромная иконография ангельская. От самых невероятных красот, ну, мы знаем, такие ангельские лики, до самых странных. Кстати, у нас есть в нашей иконографии русской и иконография Христа, на мой взгляд, тоже необычайно странная. Ну, в общем, у нас иконографическая традиция вообще-то богатая. Есть ли здесь о чем поговорить в плане мистики и так вот серьезно поговорить? Или это такие случаи человеческого?
2: Моя позиция по этому пункту вот какая. Я даже сейчас усугублю несколько то, что вы проговорили. Ведь есть иконы прославленные, иконы, которые исцеляют, иконы, которым поклоняются, что меня долгое время смущало, а их художественное достоинство, а их вот мастерство и проникновенность очень посредственные. И как же тогда быть? Что же тут не то? Ну, видите, это, конечно, не очень желательный случай, но это не катастрофа. Ну, потому что ты же, когда подходишь к иконе, ты же не разглядываешь ее, ты же не любуешься ей. Это уже будет реальность художественная, эстетическая. Ты молишься. Это как бы такой, хочется сказать не точно, иероглиф, да. Это некое обозначение богоприсутствия. Вот Богоматерь так изображена, очень заурядно, очень невыразительно. Но ты же с молитвой. Если ты будешь ее разглядывать, молитва исчезнет.
1: Да в этом плане пусть три круга тогда будут. Нет, действительно, есть такие, вот как вы говорите, посредственные иконы или иконы-поделки, ну, то есть от репродукции до ужасных. Это даже репродукции назвать нельзя. Знаете, вот такие штамповки.
2: Да, сколько угодно.
1: Между прочим, вот у меня еще были, но, к сожалению, утеряны в семье иконы штамповки советской. И они были теплые. добрые, хорошие. Угу. Ну, то есть там были изображения 19 века, которые были отштампованы таким вот дешевеньким какими-то советскими способами. Что сейчас делается, это вообще по-хорошему молиться на это почти невозможно.
2: Ну да.
1: А есть иконы, которые пишут сегодня. У меня самые большие претензии к иконам новомучеников, которые настолько, на мой взгляд, простите, может быть, я знаю, что кто-то хвалит, но некоторые экземпляры, на мой взгляд, настолько плохие, настолько ужасные, я даже подойти к ним не могу. Не то что молиться. Они просто очень ужасны.
2: Ну да.
1: Это к вопросу о личном мистическом опыте.
2: Угу. Изображен государь с государыней и со своими ангельского действительно вида в реальности, да, детьми, дочерьми, ну, воспринять это как икону совершенно невозможно. Да. Иногда это напоминает фотографию, иногда это напоминает стилизацию под ту иконопись, которая когда-то была реальностью.
1: То есть это просто да. Без мистического опыта что-то?
2: Да, да.
1: То есть в иконе должен быть мистический опыт, и он есть, правильно я могу понять? Ну, то есть ну, хороший
2: вот, вот давайте уточнять. Вот смотрите, если мы возьмем вот этот крайний случай, что икона очень заурядная. Не безобразие, вот, которое вы перечислили,
1: есть
2: это уже все блокирует, да. Если эта икона очень заурядна, но она же как бы только предлог, она тот толчок.
1: Заурядную да. Я с удовольствием, да. Особенно историческую. Да.
2: Да, и если ты молишься, что называется, от всей души, если для тебя молитва в высшей степени значима, ну, я думаю, что называется, ничего страшного. У тебя может быть какой-то мистический опыт, контакты, какой-то намек, какие-то волны тебе идут. Но особое внимание я ваше хотел обратить на икону, которая в нашей русской традиции, а может и вообще в православной, является иконой всех икон. Конечно, я имею в виду Троицу Андрея Рублева. Как хотите, но если у тебя есть восприимчивость, если ты не невежда, если у тебя есть глаза, чтобы вглядеться в эту икону, вот в нее-то как раз и можно вглядываться. Почему? А потому что она действительно глубоко мистична. Потому что он единственный все-таки Андрей Рублев. Он единственный, кто смог изобразить вот эту так называемую ветхозаветную Троицу таким образом, что мы живо ощущаем, что это Отец, Сын и Святой Дух. Вот все остальные иконы, которые вот посвящены ветхозаветной Троице, они никуда не годятся. Понимаете? И это поразительно. Мы как привыкли, что вот есть иконопись, есть вот линия разработки темы Пресвятой Троицы, и есть некая такая прогрессия. Начинается слабовато, потом достигается какая-то вершина изобразительности, а потом идет нисходящая линия. Вот с Андреем Рублевым, с его Троицей получилось совершенно не так. Предшествующие иконы никуда не годятся, и последующие никуда не годятся. А вот здесь сияет где-то там в Поднебесье Рублевская Троица. Это уже какое-то избранничество. В этом никакой случайности и везения нет. И вот мое созерцание этой иконы, к сожалению, когда я ее видел в яме, это было не раз в Москве, у меня еще глаза были не открыты на ее. А сейчас я могу только пользоваться репродукцией. Правда, у меня первоклассная репродукция. И я, конечно, ощущаю Богоприсутствие. Я, конечно, ощущаю, что в каком-то смысле мне видно невидимое. Я никуда не могу деться. Эта икона глубоко мистична. Потому что вот так, я сейчас не буду разбирать, как, что вот так изобразить Пресвятую Троицу, ну, слушайте, это все-таки не только от Андрея Рублева, это от Бога.
1: Это и есть мистика.
2: Да, вот это и есть мистика, да.
1: То есть икона – это вот способ как раз прикоснуться в опыте своей веры к мистическому, но тут нужно разбираться и икону не всякую тоже принимать в себя через свое зрение и через свое молитвенное обращение.
2: Да.
1: Петр Александрович, вот все-таки Христос и вообще Писание Священное, и евангельская история в частности. Странное дело. Есть такое ощущение, вы уже это немножко затронули, но я скажу это теперь своими словами. В годы жизни Христа, получается, Христос совершенно не мистический, ну, только как совершенно, но просто не мистический богочеловек, но не мистический, тем не менее. Вот как персонаж этой истории со всеми догматическими пунктами нашей веры, и все равно он не мистическая фигура. Но после крестной смерти и вознесения он становится фигурой мистической. В чем здесь смысл?
2: Да, Христос в своем земном пути подчеркнуто, акцентировано человек среди людей. Да, он творит чудеса, но вот к мистике, вот в этом собственном смысле слова, что мы уже с вами разбирали, он причастен единожды. Все, больше нет. Почему? Потому что Бог воплотился, Бог стал человеком. Акцентировать его божественность – это традиция очень давняя, это иудейская еще традиция. А здесь, нас ради человека, нашего ради спасения – воплотился, стал человеком среди людей, распят в качестве человека, и распятый говорит: «Господи, для чего ты оставил меня?» Это человек возопил. Это очень важно, потому что, если брать католическую формулу, мы все-таки, если не обязаны, то призваны к тому, чтобы следовать пути Христа. Это совершил Христос человек, и мы, человеки, должны совершать нечто, ну, как это сказать, посторожнее, да, соприкосновенное вот этому, что было с Христом. И вот здесь, знаете, есть одна, если говорить о чуде, не о чуде, даже о мистике Христа, от Христа исходящей, так я вам скажу такую вещь, может, она покажется странной. Дело-то в том, что есть еще факт плащаницы. А вот когда Христос распят, заныв при понтийском Пилате, страдавший погребенный и воскресший на третий день по Писаниям, еще пока лежит в гробу, вот в этом, да, и от него остается плащаница, вот этот знак глубочайшим образом мистический для меня. Ну, просто-напросто потому, или хотя бы для начала потому, что, вообще-то говоря, вот так отпечатать тело мертвого Христа, как оно отпечатано на этой самой Туринской плащанице, невозможно. Это не может произойти. Сколько угодно можно опытов проводить, но вы не добьетесь одного самого главного. Мы видим того, кто пребывает на этой плащанице, как вам сказать, это умерший Христос, но это тот, кто претерпевает свою смерть. Понимаете, вот это великое чудо плащаницы в том, что да, он умер как человек, но он же еще Бог, и мы можем слышать, скажем, от атеистов, ну, хорошо было Христу, он как человек умер, а и только на третий день по Писанию воскрес, но ведь как Бог ему же ничего, да, ему хоть бы что. Так вот, нет, здесь есть Христос, который мертвый, он действительно умер, и Христос, который на каком-то мистическом уровне жив. Вот как это может умереть Бога человек? Как может разделить смерть Бог? Как он может разделить? Он не может разделить смерть, не умирая. А нет, Бог, значит, все возможно. Он может разделить смерть, он может ее в себя впустить, весь ужас смерти впустить в себя, оставаясь Богом, оставаясь нерастворенным в смерти. Это долго и трудно объяснять, я больше сейчас этого касаться не буду. Назовите это чудом, но если ты видишь эту самую плащаницу, если ты способен в нее вглядеться, вот это твое мистическое восприятие. Здесь, да, на фаворе мы видим Христа воссиявшего, а здесь мы видим Христа умершего. И это как бы вот в параллель вот этому самому преображению. Там он преображается, человек в Бога, а здесь человека Бог уже не преображается, да, а не спадает до смерти, до смертности. Конечно, это тоже чудо.
1: Еще удивляет меня апостолы, казалось бы, ну, самые близкие к Христу люди, но совершенно без всякого мистического опыта люди. У них нет мистического опыта. Единственное, это апостол Павел, который Христа не видел вообще, но он через мистический опыт изменил свою жизнь полностью изменил свою жизнь через мистический опыт, который у него был.
2: Да.
1: Один.
2: Да.
1: Вот это странность. То есть все апостолы, они со Христом были 3 года, и все поучения, и много чего, и были свидетелями и чудес. Но мистического опыта, мне кажется, вот если так, можно, конечно, поискать, но, по-моему, вот так вот нету.
2: Нет.
1: И только апостол Павел.
2: Да.
1: Как вы это объясняете, может быть?
2: Да, мне кажется, вы сами объясните. Павел не был в числе 12 апостолов. Да? Он не был призван один за другим, что называется. Поэтому здесь могло быть только некая мистическая реальность. Да? Чтобы призвать Павла, который не обладал опытом, он был гонителем христианства, мы же это помним, что тоже было преградой. Он же еще был книжником, он же был еще интеллектуалом тех времен, ученым мужем, говоря уже не библейским языком. Здесь только мистическая реальность могла его обратить. Обратить, не просто там запугать до смерти, не просто утонуть в ужасе в каком-то, а вот принять Христа, да, конечно, это мистическое. А с апостола такого не спросится. Если один из апостолов вкладывает персты в рану Христову,
1: да.
2: Ну, вот понимаете, он уверовал, когда вложил персты. Так это уж куда ближе близкого, да? Уж, кажется, и Христос-то здесь стоит, и вот еще надо вложить туда персты.
1: То есть это какая-то антимистика просто до предела.
2: Да.
1: Это очень интересный ведь момент, именно евангельский.
2: Да, но его надо специально разбирать, и так надо, в двух словах, конечно, его не коснешься.
1: Грандиозная вообще тема, и я буду ждать, конечно, Петр Александрович, вашей книги. Я призываю всех идти учиться в Институт богословия и философии и учиться у вас. Напомню, что учиться можно очно, а можно дистанционно, находясь в любой точке мира. Конечно, это сложно, но это все возможно. И вот я предложу такое, мне пришло размышление на ваш суд, Петр Александрович.
2: Да-да, я слушаю.
1: Что мистика – это вопрос о дистанции. Вот именно из апостолов. У апостолов не было дистанции с Христом. Они вместе с Ним ходили вот здесь по земле. У апостола Павла была максимальная дистанция, даже исходя из его взглядов, из его деятельности, из его веры, вообще из всего. И из этой максимальной дистанции, учитывая то, что он еще не встречал, не видел, боролся с ним и с его последователями, и с его словом, с точки этой максимальной дистанции он получает мистическое откровение. То есть мистика, она возникает в точке, когда... Не в точке, а в ситуации, когда эта дистанция есть. И вот когда у человека не было дистанции с Богом, это ситуация рая. То есть Бог ходил в раю, и человек ходил в раю. Нет дистанции, и рай, райское существование человека, это ситуация, когда нет мистики. Ее просто не может быть. У меня такая теория возникла, что дерево познания добра и зла – это как раз вопрос о мистике. То есть, что случается, когда от дерева познания добра и зла человек съедает плод? Познание, собственно, подразумевает дистанцию. То есть, ты познаешь, когда ты смотришь на что-то, то есть, ты уже в этой дистанции находишься. То есть, вот это познание добра и зла – это и есть познание мистическое, сам как способ. Поэтому изгнание из рая человека – это не наказание за то, что они сделали. А это и происходит, это познание, потому что эту дистанцию, они ее все уже восприняли. В этом плане очень интересно, что не так давно, ну как не так давно, по меркам нашей жизни, может быть, и давно, но по меркам большого такого периода, все-таки недавно, большие богословские споры вызвала книга Чернявского «Кризис богословия», что-то такое. Как раз где он пересказывает, тоже современный богослов 20 века, о том, что незнание Христа является неразрешимой проблемой для догматики. Когда Христа спрашивают о каких-то вопросах, временах и сроках, он говорит, что никто не знает, только Отец. Возникает вопрос, как же Христос не знает? Ну и там вокруг этого очень много говорится, и действительно вопрос остается неразрешимым. Но в плане вот этой теории, которую я пытаюсь изложить, этот вопрос абсолютно разрешим, потому что в данном случае, если Христос Бог-человек, то Он, находясь в этой ситуации отстраненности, Он должен был также приобщиться к этому незнанию. Без этого это ключевой момент. То есть все удивляются, а почему евангелисты, переписывая вот эти места, не убрали это место? Если, скажем, они подчеркивают божественность Христа. Ну, просто не стали бы это упоминать, и все. Мало ли чего они там не упомянули. Но все же они записали, что они знают и помнят. Только самое важное, зачем им это было нужно? Если это, из-за этого возникают такие гигантские проблемы богословские, из-за которых возникали потом большие споры о том, что Христос не Бог, многие ереси, церковные расколы из одной фразы. Так зачем она была нужна? И до сих пор богословы не знают, зачем. И вот здесь, в плане разговора о мистике, в плане вот тех трудов, которые вы нам, надеюсь, скоро предложите в виде книги, ну и предлагаете в Институте богословия для тех, кто там обучается, мне кажется, и этот гигантский вопрос, мы к нему приближаемся. И для меня это просто вот как свет такой, как озарение наступило. Вот такие у меня мысли.
2: Вот смотрите, Марина, здесь ведь, да, неразрешимо и то, что это ведает только Отец, неразрешимо. Неразрешимо вкушение плода добра и зла, изгнание из рая, но они неразрешимы в наших пределах, они разрешимы только мистически. У нас нет этого мистического опыта. Вот в раю святые и так далее, для них все прозрачно будет. Нам вот в это войти можно, но только с большой осторожностью, всегда ссылаясь на то, что слишком человеческое наше здесь присутствует. И очень характерно, то, о чем вы тоже заметили, что для меня важно – и этот вопрос я себя продумывал, что ведь действительно в Ветхом Завете мистического нет, или почти нет. А почему не было, скажем, мистического? Ну, в смысле того, что вот есть Бог, есть человек. Никаких мистических отношений между ними нет. Вот Авраам, вот один, другой, третий, да, пятый, десятый. Они с Богом или, что называется, на «ты», ну, это я фигурально выражаюсь, да, или Бог становится для них недоступным. А вот какие-то, знаете, глубокие пленительные тайны, вот какая-то вот эта вот мистика перед нами не разверзается. Потому что
1: Моисей.
2: Это, ну, Моисей, Моисею Господь как раз объясняет, что нельзя видеть Бога живого, смертью умрешь. Моисей тоже с Богом на «ты», фигурально опять-таки. Но вот какого-то вот этого вот мистического чувства, чего-то навеки непознаваемого здесь тоже нет. Когда Господь ему говорит, что это не делай, у них все-таки какая-то беседа, которая потом не будет уже никогда. И уж для нас точно этого нет.
1: В общем, это большая тема.
2: Да, вот вы только заканчивая... его затронули, да, ее, конечно, отдельно разбирать.
1: Да, да, да, но, как всегда, наш разговор на таком подвешенном большом-большом вопросе, но подвешенном будет заканчиваться. Я еще просто все равно скажу, что вот часто встречаю в каких-то текстах, ну, может быть, как-то даже случайно выпадаются, но авторы из текста в текст настаивают, что для человека, для христианина, его путь христианский — это мистическое соединение с Богом. И говорят о том, что единство Христа с Отцом – это вот мистическое единство. Исходя вот из той логики, которую я здесь вижу, я изложила, все не так. То есть мистическое соединение с Богом из вот этой линии – это такое богопознание, которое в рамках грехопадения находится. Во Христе Христос предлагает человеку преодолеть грехопадение, то тогда мы к другому должны идти.
2: Я вас перебью. Ведь, да, мистика исчезнет. Мистика – это пафос дистанции, да? Мы, если мы мистически соединяемся с Богом, я вас просто немножко уточняю, мы соединяемся мистически с Богом, это мы здесь пребывающие, да, только так и способны выразить соединение человека с Богом. Да. Но там уже не мистика, вот, там уже, да.
1: И поэтому
2: там любовь.
1: Вот именно разговор о мистике богословский, он очень нам важен, существенно важен для того, чтобы понять, а к чему христианин должен идти в плане того, в плане своего спасения как своей цели. Вот без разговора о мистике это мы просто пойдем не туда. И риск к этому огромен, потому что огромное количество текстов уже в нашей истории, которые нас не туда немножко ведут. В частности, вот это вот, скажем, утверждение, что единство Христа с Отцом мистическое. Вот как раз мне тоже кажется, что единство Христа с Отцом именно не мистическое. Именно без этой дистанции. И вот это очень важные вещи.
2: Мистическое – это наш взгляд.
1: Да. И богословски здесь нужно быть очень точным и понимающим человеком. Но чтобы стать понимающим, нужно получать богословское образование. Богословское образование приглашаем получать в Санкт-Петербургский институт богословия и философии. Но еще такой вопрос. А какие спецкурсы, помимо основного курса богословия и курса культурологии в Институте богословия, в качестве дополнительного образования вы будете в этом году читать?
2: Знаете, к сожалению, сейчас не могу дать ответа, потому что вот буквально на днях, в начале следующей недели, когда я соберу группы и сделаем ряд предложений.
1: То есть это будет обсуждаться.
2: Да.
1: Вообще все темы спецкурсов настолько интересные, поэтому я думаю, что никто не обманется в своих ожиданиях.
2: Ну, конечно, особенно не рассчитываю на какую-то проговоренность, четкое представление, чего бы им хотелось. Но, тем не менее, попробуем как-то сблизить наши интересы.
1: Дорогие друзья, это была вторая часть беседы с Петром Александровичем Сапроновым, доктором наук, автором более 20 книг по культурологии, философии, богословию, ректором Санкт-Петербургского института богословия и философии. Институт существует уже более 30 лет и сегодня приглашает на курсы дополнительного образования. Дополнительное образование можно получить в Институте богословия и философии по двум направлениям. Богословие и культурология. Занятия начнутся в конце сентября и будут проходить два раза в неделю в вечернее время. Учиться можно очно. Институт находится в просветительском центре при Федоровском соборе, станция метро Маяковская, площадь Восстания. А также, находясь в любой точке мира, учиться дистанционно. Сайт Института богословия и философии ibif.ru. Программу вела Марина Лобанова. Продолжение следует.

0: маленький концерт.
1: Лето мы провели в гостях у отца моей жены, обаятельного и радушного Альберта Николаевича Бенуа, в моем любимом Раненбауме, на берегу залива, на уместительной даче Латкина, с прекрасными морскими видами, открывавшимися из ее больших венецианских окон. Там собралась на лето вся их милая, даровитая семья. Как всегда, много музицировали и еще больше рисовали с натуры. Так пишет в своих воспоминаниях Николай Николаевич Черепнин, замечательный композитор, имя которого, к сожалению, не часто встретишь на современных афишах. А между тем Черепнин сыграл особую роль в истории русской музыкальной культуры. Он стал первым композитором, который начал создавать музыку специально для спектаклей знаменитых парижских русских сезонов Сергея Дягилева, открывших европейской публике невероятные сокровища русской музыки и русского театра, прежде всего русского балета. Именно балеты, написанные для русских сезонов, являются главным творческим достижением Николая Черепнина. Всего композитор создал 16 балетов, среди которых знаменитые «Павильон Армиды», «Нарцисс» и «Эхо». Важным творческим импульсом для композитора стало сотрудничество с художественным объединением «Мир искусства». Круг его общения – это самые блистательные имена эпохи – Бакст, Серов, Бенуа, Сомов и многие другие. Эстетика «Мир искусников», зачастую основанная на изысканной стилизации, оказалась очень созвучна композитору. Николая Черепнина называют наиболее ярким представителем музыкального импрессионизма на русской почве. Эти художественные особенности выразились уже в одном из первых сочинений – симфонической прелюдии «Принцесса Грёза», созданной совсем молодым, 23-летним композитором в 1896 году в Раненбауме. Обратимся вновь к воспоминаниям Черепнина. Раненбаум – старинный, чистенький, очаровательный городок на взморье. Все было мне отрадно в этом милом уголке. Дивный лесной пейзаж, твердыня Кронштадта, доброе ласковое море с его особыми запахами, причудливые дворцы XVIII века. Все очень располагало к творческому композиторскому труду. Излюбленное дачное место петербуржцев Раненбаум имел театр и курзал с прекрасным оркестром, состоявшим из артистов императорских театров. Мне довелось принимать деятельное участие в музыкальной жизни курзала исполнением в оркестре партии фортепиано и недостававшей иногда партии арфы. Конец цитаты. Надо сказать, что Раненбаум, один из пригородов Петербурга, действительно славился своей интенсивной музыкально-театральной жизнью в летний период. Раненбаумский вокзал называли младшим братом знаменитого Павловского вокзала, на эстраде которого уже с 30-х годов XIX века радовали дачную публику выдающиеся исполнители – дирижеры, певцы, инструменталисты, оркестры и камерные ансамбли. Раненбаумский вокзал начал свою и железнодорожную, и творческую деятельность позже, в 60-х годах, но быстро стал известным и любимым публикой. В его концертах и спектаклях выступали Шаляпин, Собинов, Федор Стравинский, Анна Павлова и Тамара Корсавина, актеры Давыдов, Качалов, Ермолова. Именно в Раненбаумском театре дебютировала Вера Комиссаржевская. О популярности Раненбаумского музыкального вокзала говорит, например, такой факт. Для того, чтобы вовремя привести публику на очередной концерт или спектакль, из Петербурга назначались специальные поезда, а из Кронштадта – специальные пароходы. На одном из таких концертов и была впервые исполнена симфоническая прелюдия Николая Черепнина «Принцесса Грёза». Источником вдохновения для молодого композитора стала недавно вышедшая на сцену пьеса французского драматурга Эдмона Ростана. В оригинале она называлась «Далекая принцесса». В основу пьесы была положена старинная легенда времен крестовых походов – о любви аквитанского трубадура Жофра Рюнделя к триполисской принцессе Мелизанде. Трубадур никогда не видел свою возлюбленную, но, узнав о ее высоких добродетелях и удивительных душевных качествах, посвятил ей все свое творчество и всю свою жизнь. Для того, чтобы увидеть Мелизанду, Жофра отправляется в крестовый поход, но в дороге тяжело заболевает и умирает, успев только раз взглянуть на свою прекрасную даму. Принцесса Мелизанда, покоренная такой самоотверженной и преданной любовью, оставляет мир и уходит в монастырь. Романтическая средневековая история в преломлении современной драматургии почему-то не тронула сердца парижан. Пьеса Растана в Париже провалилась. А вот в России ее ждал невероятный успех. Переведенная на русский язык спустя 2 года после парижской премьеры, пьеса получила название «Принцесса Грёза» и была поставлена в Петербурге и в Москве в 1896 году. Интересны в этой связи слова Алексея Максимовича Горького. «Эта пьеса проста, трогательна, и каждое ее слово полно чистого и сильного идеализма. В наше скучное, нищее духом время она является призывом к возрождению, симптомом новых запросов духа. Именно этим объясняется ее большой успех у нас в России и не особенно крупный в буржуазной и меркантильной Франции». Конец цитаты. Действительно, пьеса Растана стала в России очень известной, а название «Принцесса Грёза» очень модным. Появились даже одноименные конфеты, шоколад, духи. Но образ далекой принцессы стал источником вдохновения и для подлинного творчества. В это время возникает знаменитая картина Михаила Врубеля «Принцесса Грёза» и одноименная симфоническая прелюдия Николая Черепнина. Композитор вспоминает: «Наступил, наконец, столь для меня памятный день. На концерте, тщательно разученная и прекрасно исполненная оркестром, моя принцесса Грёза была принята весьма сочувственно как музыкантами, так и публикой». Черепнин здесь явно преуменьшает успех своей прелюдии. Эта музыка так понравилась слушателям, что ее даже стали называть гимном Раненбаума. Настолько музыкальные образы оказались созвучны впечатлением от этого прекраснейшего петербургского пригорода. И еще несколько строк из воспоминаний Николая Николаевича Черепнина о том, как в его личной жизни отразилась история о прекрасной принцессе и ее верном рыцаре-трубадуре. Ведь вскоре после премьеры «Принцессы Грёзы» решилась его судьба. Он женился на дочери Альберта Николаевича Бенуа Марии. «После концерта при выходе из курзала передо мною предстал бравый оберкондуктор и вручил внушительный пакет, оказавшийся настоящим выборгским кренделем, прибывшим ко мне от финских Хладных скал, где пребывала тогда одна молодая особа, имевшая все основания считать себя моей далекой принцессой, а меня — своим верным рыцарем Жуфруа. Чему доказательством является наша общая судьба, уже почти полвека нас теперь соединяющая».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала симфоническая прелюдия Николая Николаевича Черепнина «Принцесса Грёза» в исполнении Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефону 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Воздвижение креста Господня. Передача первая. Несколько моих мыслей. На перепутье. С детства, долго и долго после, этот праздник не вызывал во мне особых чувств и мыслей. Самое событие, обретение креста, не представлялось важным в такой степени, как прочие события в жизни Господа. Поэтому воздвижение как-то скользило по душе, не затрагивая ее глубоко. Был праздник, и только. В детстве не учились и были в церкви. Конечно, на празднику дитяти всегда хорошо в душе, а после опять учение. Точно он какой-то промежуточный, вставленный праздник между Рождеством и Введением. Эти два более радостные. За вторым уже виднеются святки, блаженный роспуск от учения. На всех стенах, досках, тетрадках, книгах детские руки без счету пишут это ласкающее слово «роспуск». И непременно с большой буквы учителя, глядя на это, очевидно,